0: видимо, есть
1: талант совсем вот на носик лодки Марии.
2: Давление будет оказываться нешуточное.
3: Аксиомы спорта.
4: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Говорят, что знаменитый советский русский композитор и пианист Дмитрий Шостакович был страстным любителем футбола. Ему принадлежит очень меткое выражение «футбол – это балет для масс». Думаю, вы со мной согласитесь, что хорошо играть в футбол – это настоящее искусство. Сегодня мы поговорим о мини-футболе B1 и о том, как владеют этим видом искусства незрячие спортсмены.
5: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
4: Футбол 5x5 B1, в который играют тотально слепые спортсмены, начал свое развитие в Испании. В 1986 году там же был проведен первый национальный чемпионат. Первые чемпионаты Европы и Америки состоялись в 1997 году, а чемпионат мира прошел в 1998 году в Англии. Начиная с 12-х паралимпийских летних игр 2004 года, проходивших в Греции, футбол 5x5 B1 был включен в программу паралимпийских игр. Чемпионаты мира проводятся каждые 4 года, континентальные чемпионаты – раз в 2 года. В настоящее время Международная федерация спорта слепых, ИПСА, активно развивает женский футбол 5x5. В 2022 году были проведены первые континентальные чемпионаты Европы и Азии среди женских команд. Известно, что на Паралимпийских играх 2024 года в Париже борьбу за медали поведут 8 мужских команд. В России этот вид спорта развивает Всероссийская федерация спорта слепых. Ежегодно проводятся чемпионаты, первенства и Кубки России, а также всероссийские и региональные соревнования. Кроме этого, огромный вклад в развитие российского футбола B1 вносит Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов «Федерация слепых футболистов» под руководством Николая Николаевича Берегового. В России первые игры по футболу для незрячих прошли в 2004 году в рамках Кубка президента Российской Федерации. Фактически, мини-футбол B1 зародился в Москве на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых при поддержке Федерации спорта слепых. За прошедшие 20 лет у наших футболистов появилось немало достижений. Сборная России по футболу слепых является чемпионом Европы 2017 года, серебряным призером чемпионата Европы 2015 года, а также полуфиналистом чемпионата мира 2018 года. И мы уверены, что главные победы еще впереди. Ну а как же играют в эту увлекательную игру? Футбол 5x5 представляет собой адаптированную версию традиционного мини-футбола, в который играют тотально слепые и слабовидящие спортсмены. Игра состоит из двух таймов по 25 минут. Размеры поля примерно 40 на 20 метров. Оно окружено бортиками высотой 1 метр 30 сантиметров. Размеры ворот 3 метра в ширину и 2 метра в высоту. Мяч в футболе для незрячих тяжелее обычного футбольного мяча. При вращении или ударе он издает звук за счет находящихся внутри колокольчиков. Количество полевых игроков – 4 человека плюс вратарь. Вратарь – единственный в команде, кто должен быть зрячим или иметь хороший остаток зрения. Именно вратарь руководит атаками своих партнеров, командует, куда нужно отдать пас. Но он не может бить по чужим воротам и выходить из штрафной площадки. Во время игры все, кроме тренера и вратаря, не имеют права разговаривать. Тишина нужна для того, чтобы игроки слышали указания вратаря и звуки, которые издает мяч. На глазах у игроков светонепроницаемые очки. При атаке одного игрока другой обязан крикнуть «вой», что в переводе с испанского означает «иду». Хочу вам сказать, друзья, что футбол слепых – это очень зрелищная игра, способная составить конкуренцию большому футболу.
6: Музыкальный тайм-аут.
4: Большой поклонник спорта вообще и футбола в частности – певец Сергей Трофимов. Обязательный пункт райдера артиста – спортивный зал. Он не из тех, кто в ожидании концерта бережет энергию лежа на диване. Занятия в спортивном зале помогают Трофиму быть в форме, чтобы выдерживать трехчасовые концерты с живым звуком. Ничего удивительного, что в его репертуаре есть песни о спорте. Слушаем одну из них – «Да здравствует футбол».

все время.

0: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти спортивные события, недавно проходившие на международной арене. С 21 по 27 апреля в Португалии проходил открытый чемпионат Европы по плаванию, который проводится под эгидой Международного паралимпийского комитета. Открытый чемпионат Европы уже в третий раз проходит на португальском острове Мадейра. Участниками соревнований стали более 400 спортсменов. Российские пловцы с нарушением зрения завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Дарья Лукьяненко из Ростовской области в классе С-11 стала обладательницей 3 золотых и 1 серебряной медали. Первое золото спортсменка завоевала на дистанции 100 метров брасом, установив мировой рекорд. Второе золото с мировым рекордом взяла на дистанции 200 метров комплексным плаванием. И третье золото на дистанции 100 метров на спине, установив рекорд Европы. В дисциплине 100 метров вольным стилем Дарья завоевала серебро. Владимир Сотников из Ростовской области в классе С-13 завоевал золото на дистанции 100 метров на спине и серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Егор Кузьмин из Удмуртской республики, класс С-12, завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем. Максим Никифоров, Саратовская область, класс С-13, и Мария Латрицкая, представляющая Москву и Пензенскую область в классе С-13, стали бронзовыми призерами соревнований в дисциплине 100 метров брасом. Также бронзу завоевала Александра Зяблицева из Москвы в классе С-13 на дистанции 100 метров кролем. Участие в чемпионате Европы по плаванию является обязательным условием для квалификации на Паралимпийские игры 2024 года в Париже. С 26 по 28 апреля в Марракеше проходил этап Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Участниками стали 437 спортсменов из 66 стран, среди которых 19 российских легкоатлетов. В общей сложности по итогам выступлений было завоевано 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Спортсмены с нарушением зрения завоевали золотую, 3 серебряные и бронзовую медали. Елена Паутова взяла золото в забеге на 5000 метров и финишировала второй на дистанции 1500 метров. Елена Шах выиграла серебро в метании диска. Наталья Миллер на дистанции 5000 метров завоевала серебро и стала бронзовым призером в беге на 1500 метров. Пожелаем нашим спортсменам новых побед. А мы возвращаемся к теме футбола Б1 и встречаем в нашей студии долгожданного гостя.
1: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
0: Сегодня в нашей студии гость, который может рассказать о мини-футболе Б1 практически все. Потому что именно он стоял у самых истоков появления, становления и развития этого вида спорта у нас в России. Это Николай Николаевич Береговой, президент Федерации слепых футболистов, член Президиума Федерации футбола инвалидов России и, прежде всего, очень опытный тренер и педагог. Николай Николаевич, в 2005 году в России был проведен первый чемпионат России по мини-футболу 5x5 Б1. Но этому, конечно же, предшествовала огромная организационная работа, формирование команд, тренировки, менее крупные турниры, которые проходили в 2004 году. А это значит, что в этом году, в 2024, мы с вами можем праздновать 20-летие, юбилей, можно сказать, российского мини-футбола Б1, верно?
2: Совершенно верно. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Сначала немного истории. Вот, Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, ну, раз уж вы, можно сказать, были родоначальником, раз уж вы эту идею выносили, привезли сюда и убедили функционеров развивать мини-футбол Б1 у нас в стране. Как такая вообще идея пришла вам в голову? С чего все начиналось?
2: Все начиналось, наверное, с банального. Это встреча с ребятами, нашими ребятами, которые занимались голболом в то время. И большие шли дискуссии, дебаты по поводу футбола.
0: Это было в Новосибирске еще или уже в Москве?
2: Нет, это в Москве. И здесь они ходили прям, скажу вам, крики были как у настоящих болельщиков, чуть ли не до, скажем, рукоприкладства. Стало интересно. Я говорю, ребята, почему так спорите? Оказалось, что в команде, которую я тогда тренировал, по голболу практически все были болельщиками футбола. Но не просто болельщиками футбола, а именно настоящими фанатами. Понимаете, они знали про свои футбольные клубы всю историю. И когда я начал спрашивать, в каком году ваша команда у любого занимала какое место, мне без проблем они отвечали без всяких там остановок, вспоминаний и все. То есть любой год можно было из истории клуба вспомнить. Я имею в виду сейчас российские клубы. Это «Спартак», «Динамо», да, «ЦСКА». И они рассказывали, я говорю, а как так? Потом оказалось, что они ходят на трибуны, болеют, и некоторые из них даже участвовали в боевых группировках. Ну, я знаю, что есть, кто любители футбола знают, там стенка на стенку, встречаются ребята и выясняют отношения, это помимо боления. Даже доходило до такого, это я говорю о ребятах, которые совершенно незрячие.
0: То ходили в секцию КСРК, слепые. Занимались голболом, другими игровыми видами спорта и болели за футбол.
2: Футбол. И во время разминок на тренировках они пытались что-то делать с мячом, ногами, выходили, били, так как у голбола мяч также озвучен, они его прекрасно слышали. И они пытались там играть в футбол, отбирать. И как-то, знаете, наверное, само собой пришла идея, а почему они не играют? То есть все играют в футбол, а именно Б1, что ребята без остатка зрения не играют. Ведь можно же было и мяч, и все. Вот.
0: Вы на тот момент уже знали о существовании
2: Нет,
0: в мире футбола
2: Б1? Нет, я как раз стал узнавать об этом. Есть ли такой футбол? И они не знали. И потом, когда мне удалось из каких-то, я сейчас не могу вспомнить, конечно, источники, узнать о том, что существует такой футбол, естественно, я предложил, говорю, ребята, хотите сами играть? Они сказали, тренер, ну ты чего, больной?
0: Конечно, хотим.
2: Как мы сможем играть в футбол? Нет, был вопрос.
0: Вот
2: а как же мы сможем играть в футбол, если мы ничего не видим? Я говорю, ну есть такой футбол, и давно в мире играют. С 83-го года уже проводились турниры, соревнования, в мире это уже был нормальный футбол.
0: То есть это испанцы начали, если не ошибаюсь,
2: да? Да, испанцы начали, и они очень активно всех призывали. Я даже скажу, ну не буду называть имен, ездили наши представители, как вы говорите, функционеры на семинары, привозили видео, привезли мячи, и все это куда-то убирали, и, понятно, узнавайте, типа, есть ли в России такой футбол? Нет. Ну, и вроде нет, и нет, значит, и не надо. Ну, я решил, что надо, и пошел, скажем, другим путем.
0: Так.
2: И впервые, как раз в 2004 году, мы были на чемпионате мира в Аргентине, в Буэнос-Айрес, по турболу. И там я изо дня в день пытался найти тренера по футболу Б1. Я Сухов Андрей был переводчик, ну, кто помнит, спортсмены-ветераны, я думаю, его отлично помнят. И мы с ним каждый день, даже по два раза в день ходили в оргкомитет и говорили, нам тренер футбола. Они, причем здесь тренер футбола, когда у нас чемпионат по турболу? Они не понимали суть вопроса. В конце концов удалось дозвониться, поговорить. И они, сборная Уругвая, сборная Аргентины, сделали показательную игру. Это был август месяц, по-моему. И я попросил, можно нашим ребятам также одеть очки и выйти в поле. Сказали, да, пожалуйста, попробуйте. Понятно, что ничего не получилось, и мяч катился мимо, никто не мог ни вести, ни пробить, ни попасть. Но это был первый матч, первый раз наши ребята, скажем, оказались на поле футбола Б1.
0: Правильно ли я понимаю, что это были те самые люди, которые здесь, в КСРК, в том числе, тренировались и говорили, да как же мы, тренер, будем играть-то в футбол, это невозможно.
2: Вот. И понятно, когда я сам это увидел, конечно, вот говорят в народе, трус не играет в хоккей. Вот посмотрев матч по Б1, хоккей показался детским садом. Здесь не видят ребята, бегут, и еще коробка была на асфальте. Не трава, а асфальт был у них.
0: Это жестко.
2: Ну, это, да, жестко. Очень жестко. И когда они летели, падали кувырком и врезались, ведь они тоже, скажем, не такие еще опытные были игроки. Ну, футбол в развитии был, понимаете, что уже 20 лет прошло. Это сейчас как бы все друг друга понимают, чувствуют и знают, как играть, чтобы травм не было. Хотя никогда и не получается, наверное, чтобы 100% сыграли без травм. Все равно
0: тогда
2: они присутствуют.
0: А тогда?
2: Тогда, да. Тогда это было, конечно, что-то. Вот, наверное, с того времени, вернувшись в Россию, понял, что это
0: надо,
2: есть,
0: что
2: это
0: надо,
2: конечно,
0: делать.
2: Конечно,
0: и
2: что это реально, что люди играют, другие, почему мы не можем? Они такие же, как и у нас ребята, они также не видят, и поэтому смогут также играть в футбол.
0: Здесь на базе КСРК начались тренировки?
2: Да, первое, удалось выпросить мяч. Тогда первый мяч привезти в страну, именно футбольный мяч, озвученный мяч Б1, который пошел, скажем, в дело для тренировок.
0: Первый турнир когда был?
2: Как раз в 2004 году первый турнир был на Кубке президента Российской Федерации по футболу среди инвалидов. Это был единственный футбол, который не был задействован, поэтому, понятно, не просто пришлось доказывать, что этот футбол нужен, что он должен быть. И вплоть с оргкомитетом, с руководителем очень долго мы общались, ругались. Я обещал это, подписал его Владимир Владимирович Путин, указ о проведении такого кубка. Я ему сказал, пойду я тогда к Путину и докажу, что
0: такой
2: футбол тоже должен быть. Тогда все играли, и ампутанты играли, неслышащие ребята играли, играли слабовидящие, интеллект ребята. То есть все были, вот кроме тотально слепых не было только. Ну вот удалось доказать, что этот футбол должен быть, и в него есть желающие играть. Понятно, что одной команды было мало. Пришлось подключать всех своих друзей, которые уже существовали по стране, потому что удалось голболом развить уже. Мы тогда голбол, у нас 26 команд уже играло, хотя до этого 5-6 было. Но вот уже к тому времени, к 2004-му, 4-5 команд собрали на турнир на этот. И вот в 2004 году город Дзержинский на стадионе «Орбита» состоялся первый турнир по футболу Б1 тотально слепых.
0: Круто.
2: Да. Вот 20 лет в декабре в этом году можно, да, 20 лет отмечать. Да,
0: первый чемпионат России прошел когда?
2: В 2005 году.
0: Сколько команд было?
2: Команд также, наверное, 6 команд, 5-6 команд. Мы провели его в Туле, потому что одна из команд была тульская, и у них была возможность, площадка была, и для того, чтобы видели этот футбол больше людей, вот мы решили его не в Москве проводить, а в Туле. Поэтому вот первый чемпионат в 2005 году прошел в городе Герои Тула.
0: Вы на основании этого чемпионата, естественно, собрали сборную команду России, я подозреваю. Да?
2: Естественно, как удалось доказать.
0: А расскажите, пожалуйста, об этой первой команде. Кто туда вошел? Что это за люди? Может быть, даже поименно захочется кого-то вспомнить, потому что эти люди вошли в историю.
2: Конечно, это были первые люди, которые играли в футбол. Естественно, это история, это первая команда сборная. Никому не секрет, и многие, наверное, знают, это Сергей Манжос, который капитан с тех времен. Представьте, 20 лет быть капитаном сборной России, сборной региона, сборной клуба. Это Сергей Манжос. Конечно, Александр Гуртовенко, вот Алексей Локтионов, которые по сегодняшний день в строю, представляете, то есть они сегодня
0: до сих пор играют. А сколько им лет было тогда?
2: Играют. Ну, тогда
0: молодые
2: сейчас
0: совсем.
2: Давайте вспомним, наверное, лет по 16-17, вот Гуртовенко, наверное, так
0: совсем
2: было.
0: Совсем молодые ребята.
2: Еще в школе учился, когда мы начали этот футбол.
0: И все они пришли из голбола? Или нет?
2: Ну, практически да. Я 90% они еще продолжали. Вам скажу уникальный случай, когда сборная Москвы стала чемпионами по голболу. Те же ребята стали чемпионами по торболу и по футболу Б1. Это было, конечно, уникальное событие. Опять же, это я понимал, что когда-то выбор станет явным. Ну, вот как тот же вспомнить футбол и хоккей с мячом. Ведь тоже и там ребята играли, зимой играли в хоккей с мячом, летом играли в футбол и были величайшими игроками. Пришло время, когда нужно было выбрать либо футбол, либо голбол. Сегодня та же история, что ребята, которые занимаются голболом профессионально, занимаются только голболом, ребята, которые занимаются футболом, только футболом.
0: На тот момент все же, помимо всего прочего, они еще учились, наверное, где-то работали. Сейчас ребята уже профессионально играют? Это профессиональные спортсмены, которые какое-то финансирование получают или нет?
2: Есть феномен, о котором я сказал Сергей Манжос. Он, представляете, закончил высшее это НГППУ, этот Крупская, или как там этот... техническое. Закончил физкультурный университет, это все очно. Закончил медицинский. И сейчас еще учится, заканчивает Сочи Олимпийский институт. Четвертое высшее образование человек получает. Поэтому,
0: уникальный человек.
2: Нельзя сказать, что все закончили. Еще ребята, многие, конечно, еще учатся. У нас ребята, которые со школы вышли, молодежь, они поступили, учатся. Поэтому при правильном построении своего режима дня и графика можно успевать и тренироваться, и учиться, еще и работать некоторые умудряются.
0: Да, Николай Николаевич, конечно, за 20 лет пройден огромный путь. Все знают, что мини-футбол Байдзин – это зрелищный, интереснейший вид спорта. На счету вашей сборной команды победы и на чемпионатах Европы, и на всемирных играх, на Кубках Азии, на различных международных турнирах различного уровня. Но мне бы хотелось обсудить именно реабилитационную составляющую. Большой спорт, конечно, это огромный труд, самоотверженный, травмы, наверное, очень серьезные, и самоотдача. А можно ли мини-футбол Б1 рассматривать как реабилитационную методику, действительно? Чем она, что она дает слепым? Как вы, когда пропагандируете наверняка этот вид спорта, как вы, когда приглашаете новых участников, как вы убеждаете родителей, у которых дети хотят заниматься футболом, что футбол дает незрячему человеку?
2: Ну, во-первых, вот вы там перечислили, кем я являюсь. Я также являюсь еще вице-президентом Международной Всемирной Лиги Чемпионов. Она называется «Равные возможности». Она международная. Вот слово «равные возможности» — это, наверное, одно из основных составляющих, что человек не видит, кажется, ну вот как жить, как быть. И именно те равные возможности психологические, что все играют в футбол, и незрячие играют в футбол. Понятно, что я сейчас говорю о тех ребятах, у которых практически без остатка, ну, категория B1. И вот эта психология, уверенность в себе, что я тоже могу выйти на поле, могу забить гол в ворота соперника, я там буду защищать свои ворота, буду отбирать мяч, как все остальные люди, которые живут на земле, там, не знаю, в стране, в городе, во дворе и так далее. Я считаю, что это, наверное, одна из основных таких позиций. Это психологический, конечно, момент, что человек может заниматься тем же, чем занимаются все остальные. Это раз. Два. Конечно, огромная идет возможность у человека, не видящего, чувства другого человека, чувства бортов, пространства. У нас ребята самостоятельно и по метро могут ходить, и куда-то в какие-то незнакомые места уезжать, и все. Вот эта уверенность, которую они обретают на футбольном поле.
0: Это благодаря умению ориентироваться на площадке.
2: Совершенно верно.
0: Они стали спокойно передвигаться
2: по
0: улице.
2: Да, и они, когда их видят, никто не скажет, что там они, вот многие приходят, которые впервые, говорят, в каком месте они у вас, говорят, какие, где они инвалиды, если они несутся, как они ходят никогда в жизни, пока не увидят трость, что он человек тотально слепой, не видит совсем, то есть они обыкновенно идут, у них координация, ровная осанка, они красавцы, спортсмены, тем более они мастера спорта международного класса, ну вот я беру тех ребят, которые вот вы перечислили, чемпионы Европы, да, и так далее, что это все, конечно, дает возможность. Опять же, я команда, коллектив, ведь команда, когда сформировалась, ребята, они помимо поля, они также дружат и вне поля, приходят домой, дружат с семьями, ведь практически уже большая часть команды имеет семьи, детей, это благодаря, опять же, спорту, потому что они познакомились либо на соревнованиях, либо в дороге соревнований, либо еще где-то, это тоже большой аспект, что ребята могут, опять же, быть равные возможности. Также семьи, дети, все-все. И единственное, это то, что они не видят. Иногда в метро им там пытаются место уступить, видят, что с тростью. Я говорю, кому вы место уступаете? Они сильнее вас в 10 раз. Это чемпионы Европы, это мастера международного класса. А вы им там, говорю, они немножко не видят. Говорю, а все остальное, они же полноценные 100% люди. Поэтому никаких метро, никаких сидений, никаких инвалидностей. Все на равных. Все, как и все, скажем, окружающие люди.
0: Здорово. Вот на сегодняшний день, спустя 20 лет, насколько широко мини-футбол Б1 распространен в России? Все ли регионы охвачены? Охвачены ли наши новые присоединенные регионы? Что вы можете сказать территориально?
2: Ну, про новые, наверное, начнем с новых, потому что очень приятно, где удалось договориться. Опять же, мы, вот вы там назвали нашу федерацию, пытаемся работать с этими новыми регионами. В Крыму есть отделение федерации, где существуют уже две команды. Вот мы были буквально 10 летие присоединения Крыма к России, были турнир, проходил в Симферополе, и там у них команда Джанкой есть, команда Симферополя и две детских команды, которые называются «Мечта-1», «Мечта-2», это в интернате. В Донецке команда есть, которая также приезжала и в Крым, и вот у нас в июне будет Дню России, посвящен турнир, опять к нам приезжает Донецк, приезжает Луганск, и это здорово. Мне самому пришлось побывать, и, ну, в Донецке не был, но в Луганске был, проводил там целую неделю, неделю пробыл, провел мастер-классы, все, и это дает результаты, появились команды. Плюс скажу, что очень сейчас положительно с интернатами. Буквально осенью, наверное, в 5-6 интернатах был, там Кострома, Саратов, Уфа, Казань, ну, наш областной, крымский также. Вот практически в каждом интернате появилась команда, где удалось рассказать про футбол, подарить мячи, подарить очки. Теперь команда есть. Кострома приехала в Крым, а Казань приехала.
0: То есть, здорово.
2: Конечно, здорово.
0: Сразу
2: это очень
0: вопрос,
2: радует.
0: А с какого возраста можно играть в футбол Б1?
2: Да вы знаете, вот, кстати, футбол, если простой футбол, сегодня уже с 3 лет начинают. С 3-4 лет играть дети только на...
0: Ходить, ну, как начал,
2: да,
0: толком, да?
2: Только ходят толком, им уже дают мяч. Я бы сказал, наверное, можно и так же и для ребят невидящих, потому что привыкать к мячу, к звуку мяча, это нормально, ну, возраст здесь не имеет значения, имеет значение правильный подход. Чтобы это была игра, чтобы ему нравилось играться, ходить за этим мячом, находить этот мяч и так далее. Поэтому нет, я считаю, начало где-то. Ну, понятно, что для в команду, допускать командную какую-то игру, возможно, когда уже дети могут ориентироваться, там, останавливаться, могут, ну, скажем, уже, может, там, 10-11 лет. Но, опять же, индивидуально. То есть, есть ребенок и в 15, скажем, еле передвигается, и ему сложно там на площадке ориентироваться или где-то слышать соперника, ворота и так далее. А есть и в 9, и в 10 лет уже дети бегают, как не знаю кто. Поэтому
0: а здесь... верхний порог вот есть по возрасту, когда говорят, ну ты пенсионер уже, ну все.
2: Ну вот я расскажу, когда футбол проводили мы в Сочи. Вот сейчас Лебедев Артем играет, ему, наверное, тогда было лет 10. А из Ставрополя приехал мужчина играть, ему было 62, что ли.
0: И вот они сошлись.
2: И они сошлись, да, это практически внук, правнук.
0: Поразительно.
2: Поэтому этот футбол у нас, он, скажем, не такой скоростной, возможно, но я имею в виду, здесь же можно любой уровень играть и на любой позиции. Вот сегодня Алексей Перевозчика, вот вы просили имена, вот
0: да,
2: ему за 6-й десяток идет. Он приходит на тренировки стабильно, тренируется, выступает на чемпионатах России. Все, человек, кажется, перевалило полвека, как он по земле ходит. А он играет с большим удовольствием, еще не всегда молодым уступает, то есть еще борется на полных правах. Поэтому вопрос в том, что начать главное, а играть можно очень-очень продолжительно.
0: Сейчас у нас идет СВО, очень такой тонкий момент. Появляются ли какие-то ребята уже, которые получили ранения, и их надо реабилитировать, возможно, вот приглашать в наши команды? Вы уже сталкивались?
2: Да, конечно. Вот буквально созванивался на прошлой неделе парень из Оренбурга, контузия, глаукома, тотально слепой, 30 лет. Он очень любил футбол и все нашел в интернете про нас. Ну, вот разные соцконтакты, эти СМИ всякие, все вычитал и написал письмо, прям такое, что просит помочь. Но пока вот он, к сожалению, опять попал в госпиталь, там у него сейчас находится в больнице реабилитация, а так он очень был футболистом до того, как попасть на СВО, и любит футбол, и у него хорошее желание, огромное желание есть создать команду в Оренбурге. Вот мы сейчас ждем, когда он выпишется из госпиталя, чтобы дальше контактировать и дальше ему помочь, чтобы пока не получается найти ему таких же ребят, чтобы также любили и не побоялись начать играть в футбол. Но я надеюсь, у него получится, потому что очень активный парень и просит помощи от РФС, наша федерация слепых футболистов, член Российского футбольного союза, поэтому мы контактируем и с федерациями футбола региональными, хотим к ним обратиться, чтобы они поддержали его, ну, по каким-то, может, какую-то площадку помогли найти, может, там еще выделить волонтеров найти, которые бы помогли ему встретиться, вот, возможно, и с ВОСом, и с Федерацией спорта слепых. Она, скорее всего, есть в Оренбурге, поэтому, ну, вот, сейчас буквально хотим дождаться, когда он вернется, и потом уже попробовать через организации, ну, как бы, скажем, такие же, это тот же ВОС Оренбурга, та же Федерация спорта слепых Оренбурга, чтобы они как-то поддержали его, возможно, сами нашли, потому что у него не получилось. Он говорит, я не знаю где, как искать, не знаю. Понятно, что ему тяжело, потому что, когда ты уже, скажем, взрослый человек, тяжело терять зрение, и вот оказаться в темноте, скажем, жить всю жизнь и видеть, и потом вот раз, и все. Понятно, что ему самостоятельно сложно там где-то по городу найти организации, встретиться, созвониться, там, добраться.
0: Главное, что он сам проявляет инициативу. Да, он не замкнулся в себе, не сидит дома, он инициативный человек. Я думаю, у него все получится. К сожалению, такие ребята у нас есть еще и в госпиталях, и будут выходить на вас, скорее всего.
2: Я думаю, что да, но мы вот пытаемся. И в Волоколамский центр хотим поехать, о себе информацию оставить. Также вот в филях в Москве есть же центр, где как раз для ветеранов, для семей ветеранов. Если же есть желание, конечно, мы поддержим, мы обязательно свою информацию везде оставляем без всяких проблем. То есть я, мой личный телефон не проблема, я на все звонки всегда отвечаю. Ну, понятно, когда идет тренировка, там не всегда есть возможность, но после обязательно я отзваниваюсь и узнаю, кто по какому вопросу связывается, поэтому... Всегда готовы ответить, всегда готовы поддержать,
0: помочь. Ну и будем надеяться,
2: помочь.
0: Что у ребят все сложится, и мы поможем в этом.
2: Конечно, конечно. Я спасибо. И ваши, возможно, услышат многие ребята, если кто-то слышит. Пожалуйста, мы готовы всестороннюю помощь оказать. Даже для начала какие-то и мячи, возможно, нужны. Там же мяч у нас специализированный. Угу. Мяч непростой, он звуковой. Именно при вращении издает звук. Вот недавно разработали электронный мяч, его еще умным мячом называют.
0: Немножко подробнее об этом.
2: Да, это разработали мяч специальный. Я давно о нем мечтал, так как с нуля, вот правильно было сказано, что не было же никаких, когда начинали этот футбол, ни планов тренировок, ни методик, ничего не было. Все приходилось придумывать и все. И самая большая была проблема, это когда останавливается мяч, и ребята его долго ищут. Он становится, ну, еще такое выражение, в спорте мертвый мяч. Его не слышно и не видно, где он, кто знает. Ну, я имею в виду игрок, конечно, не знает. Только может тренер помочь, либо если зрячий голкипер. Вот, разработали тот мяч, который при остановке начинает издавать звук. Сенсортех, такая есть организация у нас, и мы с ними совместно. Ну, была моя идея, это давно мечта была, чтобы он когда остановился и издавал звук. Ее реализовали. Единственное, у нас сейчас там нюанс есть по мячам. Просто их делали Великий Устюг, у нас изготавливают мячи, единственная фабрика в стране. А у них кожа сильно мягкая и не дает, скажем, ну, который механизм находится внутри мяча, он выходит за границы мяча, и мяч начинает в разные стороны прыгать, очень неудобно. И ребятам это пока не нравится. Но вот
0: то есть
2: хотим...
0: пока разработка еще,
2: пока,
0: да?
2: Пока еще, ну, мы дорабатываем его. Он разработан, он работает, он у нас беспроводная зарядка в нем, он заряжается. Потом есть специальный магнит, есть точка на мяче, когда его надо включать. Он же не постоянно работает,
0: конечно.
2: Иначе с ума сойти можешь, если он будет у тебя постоянно работать. Поэтому есть специальная точка, где на магнит этот мяч включается. Он отдается в игру по плану на 2 часа. Зарядка вполне для игры, для тренировки. Это...
0: Но это все будет использоваться внутри страны. Ведь это же
2: пока да, пока
0: вопреки
2: да.
0: правилам, стандартному инвентарю, который за рубежом используется.
2: Разговаривая с зарубежными, все очень заинтересовались. И всем интересно, как это. И они говорят, давай образцы, давай пробовать.
0: Ну,
2: к сожалению, пока патента нет, потому что могут, как всегда, идею
0: из коммунистики.
2: Да, но я не жалко. Сам смысл, чтобы она была польза именно для ребят, и она, вот этот мяч у нас, я надеюсь, мы все-таки его доработаем и запустим в производство. Это намного упростит подготовку ребят, упростит и для тех же детей, для тех же вот ребят, которые СВО, которых мы имеем в виду, что...
0: Которым
2: очень,
0: еще сложнее ориентироваться.
2: Еще сложнее
0: пока.
2: Ориентироваться, и тот же мяч искать непонятно где и как. А он будет понятен, всегда слышно, где он находится, хоть это угловой, при ударах штрафных, при пенальти. Даже когда мяч будет находиться у голкипера, ты понимаешь, где мяч находится. А ведь сегодняшний мяч голкипер взял в руки, вратарь имеет, где мяч. Для всех неизвестность, пока он не коснется там площадки, не за, ну, звук
0: не
2: издаст.
0: Ну, будем надеяться, что у вас все получится. Планы отличные, как всегда.
2: Я уверен, что получится. Уверен, что получится, потому что дорогу осилит идущий, а мы идем,
0: Это верно.
2: Осилим.
0: Николай Николаевич, а девушки играют в футбол у нас в России? Ну,
2: да,
0: рассказывайте.
2: Счастье играет.
0: Есть ли команды полноценные, или единично все?
2: Расскажу вам еще. У нас когда-то пришла Щелокова Анастасия, пришла и говорит, я хочу играть в футбол в интернате, в школе. Мы, как, Настя? Ну, ребята же только играют, пока нет. Я буду с ребятами. И вы не представляете, она играла.
0: То есть вы позвали смешанную команду?
2: Конечно,
0: такую, да?
2: Конечно. Потом мы уже, когда ездили на клубный чемпионат Кубок Европы в Праге, в Чехии. Там практически в каждой команде женщины. Вот, и у нас была Настя Щелокова, которая еще со школы, с класса, наверное, 8-9 начала приходить на тренировки с мальчиками и не уступать им. И играла вплоть до выезда, участия в соревнованиях в серьезных. И даже она с нами ездила в другие города на соревнования. Ну, прям такая молодец была. А потом, выезжая на клубный Кубок Европы, это Прага, Чехия, он ежегодно проходил, и мы 7 раз выезжали, 6 раз были первыми, 1 раз третьими. Мы были сильнейшая звезда, у нас был клуб. Мы выступали, и там практически в каждой команде по одной, по две девушки были. Играли.
0: Это правилами разрешено.
2: Да, да, они можно было играть, все. И вот буквально с 23-го года на чемпионате мира в Англии прошел первый чемпионат среди женских команд.
0: Ух!
2: Да, и у нас тоже появились женские команды. Наверное, сейчас в регионах 3-4 команд, в регионах есть команды. Поэтому девушки также могут на равных играть.
0: Они из какого вида спорта пришли? Тоже из голбола?
2: Ну, многие играли. Просто, видите, у девушек проще. У девушек проще, потому что, ну вот да, если брать дзюдо, первые были Савастьянова, Кальянова, Ирина.
0: Известные наши спортсменки.
2: Да, женский голбол мы с них когда-то начали, также первый раз, потому что у девушек не было голбола, мы решили его тоже сделать, и мы также в КСРК вашими общим любимым сделали первые команды из девушек. Потом в школах-интернаты подхватили, и появились и первенства, и женский чемпионат по голболу. Также и футбол. Просто футболе упрощены правила. Футбол разрешили играть и Б2, и Б3. То есть там команда может быть в составе команды как Б1, так и Б2, и Б3. Поэтому это проще. Очки, да, очки одевают, и все. Так же, как в голболе.
0: А кто себя увереннее чувствует на площадке? Мне всегда казалось, что ребята, которые совсем без остатка зрения, и на них одели очки, им это привычно, а те, кто с остатком, например, Б3, они растеряются, им будет не очень комфортно. Есть такое или нет?
2: Да не всегда, не всегда. Это практика, не всегда так есть. Такого нет.
0: Нет?
2: Это обычно так думают многие, но на самом деле нет. Все зависит от тренировки, от работы, от желания. Поэтому так как и Б1 может, скажем, быть очень хорошим игроком благодаря настойчивости, тренировкам и усердию.
0: Ну вот давайте тогда сразу
2: так
0: раскройте секреты подготовки чемпиона, в том числе об этом. У меня сразу возникает вопрос. С кем легче работать? С человеком, который не видит с детства и не имеет пространственного такого вообще восприятия мира, либо с тем, кто раньше видел, потом потерял зрение? Это разная, наверное, методика подготовки. Как человеку вообще объясняете? Тактильно, на каких-то макетах, что из себя представляет площадка? Вот приходит совсем незрячий ребенок, например, там, ну, скорее всего, ребенок из школы-интерната. А как? А что?
2: Да понятно, что проще.
0: Что тем,
2: здесь?
0: Кто видел,
2: правда,
0: конечно
2: кто видел, видел и да. Представляет, что такое ворота, что такое мяч, как люди бегают. Ведь многие информацию человек получает 80-90% за счет зрения.
0: Да.
2: Представляете, ты лишаешься этой информации, когда не видишь. Понятно, что сложно. Человек ведь подражает, он что-то видит и пытается повторить то, что он увидел. И это касается и спорта, и быта, и всего прочего. И понятно, что если с рождения не видит, тяжело.
0: Как вы учите бить
2: тяжело
0: по мячу?
2: Это вот это очень...
0: Чтобы он попал в ворота.
2: Это очень непросто. Это, опять же, работа, работа и работа. Это огромная работа. Вот вы спросили, как подготовка. Это в тренировке, в работе. Ну, наверное, как и в любом деле. В каждом деле нужна тренировка.
0: У вас рабочий день. Сколько часов длится вообще вот тренировочный процесс?
2: Ну,
0: и сколько дней в неделю? И сколько раз они приходят к вам в неделю?
2: Я думаю, что, наверное, каждый день работа. И она с утра и до ночи. Потому что на связи всегда, всегда мы что-то случается, какие-то проблемы возникают, о чем-то нужно разговорить, обсудить, поэтому не все можно сделать это там при всех в команде. Естественно, есть индивидуальный подход, естественно, индивидуальные какие-то, ну, скажем, проблемы и те же подсказки, и те же вопросы, они, ну, существуют все. Тем более, опять еще раз, мы всегда команда, а когда ты в команде, значит, ты друг за друга отвечаешь, и поэтому поэтому у нас всегда есть, скажем, возможность, доступ в любое время.
0: Вот на сегодняшний момент сколько турниров в год проходит в России? Я имею в виду и по линии Всероссийской Федерации спорта слепых, и ваших клубных турниров каких-то. Сколько раз надо выступить вообще? Или есть возможность у, так скажем, активного игрока выступить за год?
2: Я думаю, редко какой месяц обходится без турнира. Практически, вот особенно если ребята высокого класса, но имеем в виду мы те, кто в сборной России, и, скажем, ну, они и в клубе играют, и в регионе, в месяц бывает и 2, и 3 турнира. Поэтому весь...
0: Но это тяжелая, серьезная
2: это
0: работа
2: серьезная, тяжелая работа, она как раз и дисциплинирует, и восстанавливает. Человек всегда настроен, что нельзя расслабиться. Ну, может быть, в межсезонье какой-то месяц есть, когда там...
0: Можно поехать в отпуск, например.
2: Возможно, да. И то практически, вот если брать этот год, ну, их я, честно, не вижу, потому что сейчас вот у нас тренировочные сборы идут, мы уже провели кубок, посвященный Дню космонавтики. Также турнир в конце апреля памяти Сергея Павловича Воеводина. Был у нас такой замечательный судья-человек. А в мае чемпионат России, там он с 7 по 17 мая. В июне я уже в Мытищах будет у нас Кубок России посвящен. У ребят сборы есть. В июле в Нижнем Новгороде Кубок России проходит, который... В августе у ребят и сборы, и УМО будет, и сентябрь уже там сезон начинается в Нижнем Новгороде, Кубок Волга будет, поэтому там турнир за турниром. Белая трость в октябре.
0: Скучать не
2: приходится? Да, не скучать совсем некогда. Опять же, 4 ноября там в Крыму у нас День Единства, поэтому в декабре декада инвалидов. Плюс у нас раз в квартал идет равные возможности лига российская национальная, это вот по федерации. И я вам расскажу, что турниры практически за турнирами.
0: Ну, это работа, в общем,
2: это
0: получается,
2: работа,
0: что
2: это настоящая работа. И поэтому тренировки у нас 5 раз в неделю, плюс суббота, воскресенье, турниры. Поэтому вот вы спросили, сколько работы.
0: Я так чувствую, что практически... члены семьи тоже втянуты в это безобразие, болеют за своих любимых мужчин, приходят на тренировки или сами играют в футбол, наверное, уже женщины такое.
2: Есть, и так, и привлекали.
0: Если человек все время пропадает на футболе. Понятно. Ну что же, это здорово, если люди так загораются и живут, и посвящают свою жизнь этому виду спорта. Такой у меня вопросик, не могу его не задать. Видела, как играют в футбол, жесткий вид спорта. Травмы бывают серьезные. Как часто они бывают? Все-таки коснемся этого, потому что, может быть, родители каких-нибудь вот ребят, которые рвутся на футбольное поле, сейчас нас слушают и думают, отдать, не отдать. Мамы боятся. Вообще опасно играть в футбол? Вредно для здоровья?
2: Да, понимаете, но я же что, лукавить не стану.
0: Не надо,
2: травмы,
0: все честно
2: травмы
0: расскажу.
2: Травмы бывают, и они, так они везде бывают.
0: По
2: травмы.
0: Ногам ну, вот, лупят друг друга,
2: я буквально, сталкиваются. Я буквально пришел на тренировку, Максим Казаков там говорит, в метро, а скамейку, не смог ее найти тростью, а скамейку там разбил себе ногу, пришел в крови. Поэтому даже простой поход в метро может привести к травме.
0: Ну ладно, ладно, это для
2: это,
0: всех, а
2: на понимаете,
0: футбольной
2: на футбольные добывают, но это столкновение, ну, не больше, чем они бытовые. То есть еще, не дай бог, не было серьезных травм, там, чтобы, скажем, увозили. Такие же стандартные травмы, вывихи, удары, ушибы, синяки, от них никуда, естественно, там, может быть, какие-то, не знаю, там, еще царапины, еще что-то, но вот чтобы этот, все же прекрасно понимают, что напротив такой же тебя играет такой же незрячий, он также не видит мяча. Единственное, самое сложное, это, конечно, с неопытными ребятами, которые только пришли, забывают обозначаться. То есть у нас есть обозначение обязательно. Человек, который без мяча пытается отобрать, должен сказать «вой». Ну вот вы сказали про Испанию, это как раз по-испански слово «иду». То есть значит, надо себя обозначить, что я есть здесь, и именно тогда столкновение не происходит. Игрок с мячом, он уйдет в сторону, будет пытаться обыграть, обвести игрока и, скажем, уже ожидает, что вот у него на пути есть соперник, которым надо... играть. А вот если забывают сказать, естественно, бывают столкновения.
0: Ну, в общем,
2: ну, они не смертельные.
0: Футбол играют настоящие мужчины.
2: Совершенно верно. Но мы же уже выяснили, что и девушки играют.
0: Ну и девочки, настоящие девушки, там амазонки, наверное.
2: Я вам расскажу еще больше. Мы сейчас футбол разработали правила 3 на 3. Это когда 2 человека в поле и третий вратарь. И площадка может иметь любые размеры, но это чтобы в школах могли дети играть, ребята. Это чтобы, опять же, когда сложно найти команду, 4 человека, у нас мини-футбол 5 на 5, 4 должны быть без зрения в очках играть в поле. Не всегда в регионе можно найти столько. Поэтому разработали эти правила, что даже если у человека есть друг или там знакомый, пожалуйста, это уже команда. Уже можно выступать за свой регион. Вратарь, конечно, зря.
0: Это чисто российская наработка, да, в мире аналогов нет, опять. Они
2: пока,
0: так не играют.
2: Да, пока нет. Но я о чем хотел сказать, что есть еще один вариант. Вот есть команды девушек, 3 девушки, есть команды мужчины, 3 мужчин, 3 девушек. А есть сейчас смешанные. Например, девочка с мальчиком. Ну вот они есть, там брат с сестрой, неважно, там жених с невестой могут играть. Муж с женой. И такое уже у нас мы проводили в Чебоксарах Лигу чемпионов как раз. И у нас вот Егоров Денис с Мариной Егоровой, муж с женой, была команда.
0: Ну вы знаете, затейники вообще.
2: Да, да. Я расскажу. Ну, много случаев есть. Вот у них же отец у Егорова, Дениса и Никиты, он закончил школу Спартака футбольную. Так вот, у них семейная команда Егоров. Отец в воротах, 2 сына в поле. Представляете, как здорово?
0: Вообще великолепно.
2: Да, то есть вот и таких примеров, они очень, ну как, поучительные, познавательные. То есть, и опять же, любой отец любого ребенка может прийти и поиграть в команде. Вот, пожалуйста, никаких вопросов нет.
0: Сейчас соревнования все внутри России происходят, да? Мы не выезжаем никуда. Нас нигде не ждут.
2: Практически, да, была попытка.
0: А приезжают ли к нам, или здесь тоже все не очень?
2: Ну, к сожалению, видите, мировая тенденция.
0: Мы оказались в вакууме,
2: да, или... Да, практически, да. Была попытка наша поехать играть в Турции. Там удалось с одной командой, с одним клубом как-то поиграть, но, опять же, это неполноценный турнир был. Больше нас, естественно, не зовут, и самое, конечно, скажем, такое неприятное, даже Белоруссии запретили, их допустили на Паралимпиаду, сказали, что никаких официальных матчей с сборной России, чтобы у вас не было. Ни мы в Белоруссию не можем, ни Белоруссия к нам теперь уже не может приезжать. Хотя... Если какой-то клубный, неофициальный турнир, я думаю, это можно. Вот пример тому служит в Сочи с 23 по 28 апреля будет проходить «Стальная воля». Туда приезжает команда Казахстана. Я так понял, уже 100%. У себя мы их ждем также, сборную Казахстана. Вот в июне турнир будет. Там мы как бы приглашаем, опять же, такие районы, вот о чем уже разговаривали, новых земель наших. Это ДНР, ЛНР, Крым, Белоруссию приглашаем, Казахстан приглашаем. Ну, неофициально. То есть это не сборные команды, это любительские команды, это клубная команда, которая может самостоятельно для себя решить участвовать.
0: Но это некая лазейка.
2: Некоторая лазейка для того, чтобы по-прежнему нам
0: встречаться,
2: какой-то
0: общаться. Уровень, да, поддерживать.
2: Молдавию команду тоже пригласили, ну, у
0: да
2: них дорога...
0: наверное, да?
2: Нет, Кишинева команда, но у них дорога занимает, у них, может, и проблем нет с приездом, но дорога занимает 5 или 6 стран проехать нужно. Цена какая-то безумная, там 300-400 евро, да, поэтому я думаю, ну, сложно будет, хотя хочется верить, надеяться, что
0: все будет
2: появится.
0: Меняться в лучшую сторону, мы все в это
2: верим.
0: Верим,
2: естественно.
0: И надеемся,
2: только
0: без этого
2: верить
0: никак.
2: В хорошее, хочется побыстрее, чтобы оно только наступило.
0: Согласна. Что посоветуете тем, кто только мечтает выйти на футбольное поле? Значит, куда можно обратиться? Самому потенциальному спортсмену, родителям, которые послушали, вот в любом регионе России находящимся. Куда позвонить? В региональную организацию, в Федерацию спорта слепых? Где искать эти самые концы? Искать ваши контакты, вашей федерации? Как можно начать играть в футбол?
2: Я думаю, без проблем. Мы готовы откликнуться в любой момент. То есть вот наша Федерация слепых футболистов, любые звонки, любые письма.
0: И подскажут,
2: письма,
0: куда идти.
2: Подскажем, поможем чем-то какие-то, я уже говорил, что подарим какой-то инвентарь.
0: Вообще
2: потому,
0: это
2: что
0: дорого начинать вот
2: купить.
0: Так вот?
2: Ну, сегодня, к сожалению, да, потому что официальные мячи, которые вот датские, они, цена одного мяча 100 евро.
0: Ну,
2: те же очки специально играть, это просто обыкновенные, ну, без чего нельзя, тоже 100 евро стоит. То сегодня 100 евро это деньги и не
0: защита
2: маленькие.
0: Какая-то должна быть.
2: Нет, защита особо нет, все остальное обыкновенная футбольная одежда, те же, ну, обыкновенная майка, шорты, там, гетры, щитки, то есть все остальное, сороконожки, все остальное, все настоящее футбольное. Я думаю, никогда не откажет и Федерация спорта слепых, если они обратятся к ним, они также должны подсказать. Есть старший тренер Федерации, который, я думаю, откликнется, какие-то даст рекомендации, какие-то возможности. Вот у нас на пороге подписания меморандума Федерация с Всероссийским обществом слепых. Мы там хотим, опять же, указать вот эту взаимопомощь, взаимообратную связь. Если вдруг обратятся в общество слепых, мы готовы, скажем, ну, они могут поделиться с нами этой информацией, что в каком-то регионе есть человек, мы можем уже подключиться к этому разговору, к практической помощи, к теоретической помощи, скажем, приглашать к себе на тренировки, показывать какие-то моменты, может, методические, еще с чем-то, то есть готовы помогать всесторонне в любом направлении.
0: Николай Николаевич, ну, спасибо за интереснейшую беседу. Я уверена, что после этого разговора у нас появятся еще какие-то, может быть, звезды даже, и перспективы у нашего футбола, мини-футбола Б1 есть, и 20 лет — это только первый этап, а еще будет много-много и десятилетий, и успешных выступлений наших спортсменов. У нас по доброй традиции в нашей передаче мы в конце ее ставим песню, которая будет подарком и для вас, как гостя нашей передачи, и для наших слушателей. Вот у вас лично есть какая-то такая любимая, мотивирующая, важная для вас песня?
2: Ну, можно я сразу поблагодарю вас за приглашение? Очень приятное внимание, Мария Михайловна, особенно с вами. Мы уже много лет с вами вдвойне приятно общаться с человеком, которого уже знаешь много-много лет. Ну, уже больше 20 лет. Это футболу 20 лет, а мы с вами знакомы больше 20 лет. Я бы еще хотел сказать, что, пожалуйста, если вдруг там ребятам сложно найти, я думаю, они слушатели радио, можно через радио.
0: Конечно.
2: Я думаю, вы всегда
0: обязательно там
2: свяжетесь,
0: контакты. Конечно.
2: Да, и можете мой контакт оставить радиослушателям. Если вдруг с вами свяжутся, мы готовы, как бы, опять же, со всеми...
0: Я всем все подскажу.
2: Переадресовать.
0: Все явки и адреса.
2: Ладно, ну а песня, наверное, я не буду чего-то там сверхвыдумывать, я еще... Почему когда-то оказался с ребятами незрячими? Потому что в жизни моей появился во время службы незрячий товарищ, друг мой.
0: Служба в армии.
2: Службы, да. На флоте только я служил. Поэтому песня «Соленое море» есть такая песня. Глызин ее исполняет.
0: Мы обязательно поставим в конце передачи нашей.
2: Хоть кто, неважно. Да, поэтому спасибо большое.
0: И вам огромное спасибо. Успехов вам и вашим подопечным.

0: Ну вот, друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подходит к концу. Хочу закончить передачу еще одной по-настоящему крылатой аксиомой футбола. Бог не дал нам крылья, но подарил нам мяч. Он знал, что нам это понравится больше. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОС.
1: Аксиомы спорта. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Башкирии создадут военно-патриотический клуб для незрячих «Миссия памяти». Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие во Всероссийском совещании сторонников «Единой России». В Курганской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. Херсонская областная организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. Санкт-Петербургская библиотека для слепых получила две награды губернаторской премии. В Якутске прошел чемпионат по легкой атлетике для слепых спортсменов.

0: Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Тухватшина будет создан военно-патриотический клуб для незрячих и слабовидящих «Миссия памяти». Проект стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Автор проекта – исполняющий обязанности директора библиотеки Ирина Кучербаева. Клуб будет действовать на базе библиотеки, где уже работает историко-мемориальный центр «Башкортостан. Земля героев». В рамках новой инициативы центр дополнит барельефами с изображениями героев Башкортостана, участников специального военного. Операции. Ключевым элементом станет настольная игра с тактильными составляющими военные тропы «Путь героя». Также подготовят тифлокомментарии к документальному фильму об участниках специальной военной операции, аудиозаписи и рельефно-графические пособия. Проект предполагает выездные презентации в филиалах библиотеки в Белорецке, Белебее и Стерлитамаке. 2 июня состоялось всероссийское совещание сторонников партии «Единая Россия». Мероприятие провела председатель Центрального совета сторонников Ольга Занко. В совещании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель Юнармии и Общественной палаты. Присутствующие обсудили итоги предварительного голосования, предложения в новую народную программу партии и поддержку некоммерческого сектора. Ольга Занко поблагодарила коллег из Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, волонтеров Победы и других объединений за значительный вклад в информационное сопровождение процесса. 26 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Курганской областной организации ВОС. В работе приняли участие 27 делегатов от 9 местных организаций. Всего на учете состоит 1699 человек. В качестве гостей присутствовали вице-президент ВОС Александр Коняев, представители Департамента социальной политики и областной специальной библиотеки. За отчетный период организовано 19 квотированных рабочих мест, выдано свыше 4000 технических средств реабилитации, реализовано 4 социально значимых проекта на сумму более 2 миллионов рублей. По итогам голосования председателем Курганской областной организации ВОС вновь избрана Валентина Михайловна Зырянова. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 29 мая прошла первая отчетно-выборная конференция Херсонской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 13 делегатов от 2 местных организаций. Численность областной организации составляет 65 человек. На конференции присутствовали глава Гинического муниципального округа Юлия Семякина и представитель Запорожской областной организации ВОС. Участники заслушали отчеты о работе за 3 года с момента основания организации. Делегаты высоко оценили работу председателя Петра Булгакова, который внес большой вклад в развитие организации, помогал в решении вопросов по предоставлению льгот и оказанию благотворительной помощи. По итогам голосования Петр Иванович Булгаков единогласно переизбран председателем и избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 27 мая Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих получила сразу 2 награды на первой церемонии вручения премии губернатора Санкт-Петербурга за заслуги и развитие библиотечного дела. Награду «Книжный эталон» получил издательский отдел за уникальный альбом «Китай» под знаком дракона, который включает шрифт Брайля, рельефные иллюстрации, аудиоверсию и трехмерные макеты. Награду за верность профессии вручили Татьяне Пикалкиной, заведующей отделом фондов и каталогов, которая работает в библиотеке 37 лет. С 28 по 29 мая на стадионе «Юность» в Якутске прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров, а также в толкании ядра. Среди слепых спортсменов категории B2 и B3 на дистанции 100 метров среди женщин победила Айна Лобанова из Нюрбинского улуса, среди мужчин – Василий Каратаев из Вилюйского улуса. На дистанции 200 метров среди женщин снова победила Айна Лобанова, среди мужчин – Алексей Посельский из Чурапчинского улуса. В категории B1 на дистанции 200 метров среди мужчин победил Константин Шишигин из Мигино-Кангаласского улуса. Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами. И коротко о других событиях. 28 мая в Ставропольской местной организации ВОС прошел мастер-класс «Мыловарение без границ» для детей с нарушением зрения. Ребята учились создавать собственное мыло. Мыловарение задействует тактильные ощущения, развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие и координацию движений, а также способствует социализации. 27 мая председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков принял участие в заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Челябинской области с общественными организациями инвалидов. Обсуждалась подготовка к выборам, которые состоятся 20 сентября. Планируется оснащение участков пандусами, подготовка трафаретов и материалов с увеличенным шрифтом, а также обучение членов комиссии. Открытая регистрация на фестиваль YoungCon 2026, который пройдет 25 июня в Москве. В программе, более 30 пространств с технологиями Яндекса, карьерные консультации, ярмарка вакансий и выступления известных музыкантов и комиков. Менеджер проектов по цифровой доступности Анатолий Попко выступит в числе спикеров. Площадка адаптирована для людей с инвалидностью. Регистрация на офлайн-участие открыта до 13 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Роман Добрый. Иван Дмитриевич Путилин. Поцелуй бронзовой девы. Глава первая. Бурная исповедь. Скромный служитель алтаря приветствует вас, сын мой. Исповедь — великое дело, — ласково проговорил тучный упитанный настоятель ксёнц Энского Варшавского костела, когда перед ним за исповедальными ширмами предстала высокая стройная фигура молодого красавца-графа Болеслава Ржевузского, сына местного магната. Облегчите свою душу чистосердечным покаянием. Я прихожу к вам, отец мой, в последний раз, несколько неуверенно начал молодой граф. Почему в последний раз? Потому что я люблю и скоро собираюсь жениться. Но разве женатые не исповедуются, сын мой? Удивленно вырвалось у служителя католической церкви. Вы не дали мне докончить. Я люблю русскую, я собираюсь жениться на православной. Лицо ксенза как-то сразу потемнело и сделалось угрюмо суровым. Что ж, усмехнулся он, таких случаев к прискорбию немало. Это дело вкуса и известного влечения. Но, конечно, вы сами будете пребывать в лоне святой католической церкви. Молодой граф отрицательно покачал головой. «Нет», — твердо произнес он. «Как? Вы?» Ксёнц-исповедник даже отшатнулся, отпрянул от молодого человека. «Я перехожу в православие. Родители моей невесты ставят непременным условием нашего брака мой переход из католичества в православие».
3: «И вы?»
2: — сурово, гневно спросил один из верных слуг ордена Игнатия Лойолы. «И я принял это условие». Какие-то хриплые звуки вырвались из груди духовника и иезуита. «Вы — единственный отпрыск высокочтимого рода Ржевузских, самых пламенных и верующих католиков, переходите в иную, чужую веру!»
3: «Чужая вера?
2: Что за странное определение, отец мой? Разве Бог не один и тот же?»
3: «Не смешивайте Господа с церковью!» — гневно прошептал исповедник. «Я вот именно и не смешиваю. Это делаете вы, разделившие Христа на разные алтари разных церквей!» В тон ему ответил взволнованно граф. Глаза фанатика ксенза загорелись огнем бешенства.
2: «Я? Вы ошибаетесь. Если бы я переходил в магометанство, в иудейство, я мог бы понять взрыв вашего негодования, вашей духовной скорби. Но я перехожу в ту веру, которая высоко чтит Бога Христа». Лицо ксенза стало багрово-красным.
3: «Еще раз повторяю вам, берегитесь, вы начинаете издеваться над священнослужителями католической церкви, вы с ума сошли! О, я узнаю в этом проклятое влияние православных изуверов! Сколько вы получили наставлений от их попов!»
2: «Мне стыдно за вас, отец мой», — отчеканил молодой граф. «Вы, слуга милосердного Бога, позволяете себе предавать проклятию в святом месте таких же правоверных христиан, таких же христианских священнослужителей, как и вы сами? О, подлый орден Игнатия Лойолы живуч! Вы,
3: оптом и в розницу торгующие Богом, вы остаетесь верны проклятому вовсе не христианскому завету: цель оправдывает средство. И вы, славшие людей на костер для вящей славы Бога, действительно не брезгуете никакими средствами. Я не ребенок, отец мой. Мне отлично известны проделки католического духовенства, менее всего думающего о догмах христианского Евангелия. Прощайте. Я ухожу отсюда примиренным с Богом, но не с вами. И, поклонившись, граф повернулся, чтобы выйти из исповедальни. Секунду ксёнц-исповедник стоял пораженный, словно оглушенный. Потом он вздрогнул и резко крикнул: «Стойте, граф! Я вас предупреждаю, что сегодня же я сообщу об этом вашему отцу! Посмотрим, как отнесется он к вашему ренегатству!» «Вы сообщите? Но разве духовник имеет право рассказывать кому бы то ни было о том, что ему говорилось на духу? Для спасения погибающей души? Для торжества церкви?» — залепетал ксёнц иезуит. Молодой граф рассмеялся. «Ну, разве я не прав, когда только что сказал, что у вас цель оправдывает средства? Вы вот готовы быть клятвопреступником, дабы выслужиться перед вашим орденом, а заодно и перед знатным богатым магнатом».
2: «Погодите! Стойте!» — исступленно схватил за руку графа верный прислужник католической церкви. «Я умоляю вас именем Бога отказаться от вашего безумного решения!»
3: «Нет!» — резко ответил Ржевузский.
2: «Но вы забываете одно, что Бог иногда очень сурово карает вероотступников. Знаете ли вы это, безумец?» Свистящим шепотом пронеслось по исповедальне. Глаза ксенза сверкнули. Что-то молчаливо угрожающее было в этом сверкании, было слышно в этом шепоте. «А!» — отшатнулся от него молодой граф. «Я вас понимаю, святой отец. Вы грозите мне местью не Бога, а местью и его служителей. Что ж, я и этого не боюсь. Работайте, старайтесь, но не забывайте, что теперь не средние века, что ужасы святой инквизиции отошли в область мрачных, отвратительных преданий. Прощайте!» Глава вторая. Спасите графа. Перед Путилиным в его служебном кабинете сидел посетитель с дорожной сумкой через плечо. Это был красивый, моложавый старик, очень симпатичный, с манерами старого барина былых годов. «Сколько же прошло уже дней, как исчез молодой граф, господин Ракитин?» — спросил посетителя Путилин.
4: «Около недели».
3: «А почему вы полагаете, что он исчез?»
4: «Потому что никогда не бывало, чтобы он не являлся к нам так долго. В последнее время, когда он попросил у меня руки моей единственной дочери и сделался ее женихом, он приезжал к нам ежедневно».
3: «Скажите, пожалуйста, господин Ракитин, а в замке графа Ржевузского, его отца, вы не узнавали о молодом человеке?»
4: «Нет, господин Путилин. Вот уже несколько месяцев, что мы прекратили знакомство домами. Для пользы дела мне необходимо знать причину этого разрыва».
3: «О, это не составляет ни тайны, ни секрета.
4: Причиной окончательного разрыва послужил резкий спор о России и королевстве польском. Граф Сигизмунд Ржевузский, гордый и надменный магнат, высказал такую непримиримую ненависть ко всему русскому, что меня взорвало. Мы расстались врагами».
3: «Предполагаемый брак его сына с вашей дочерью, конечно, не мог встретить согласия и сочувствия старого графа».
4: «Безусловно. Я говорил об этом Болеславу, на что он ответил, что личное счастье ему дороже вздорных прихотей его отца. Вы не знаете, он имел все-таки объяснение по этому поводу с отцом?»
3: «Не знаю.
4: До последнего дня нашего свидания он ничего не говорил об этом. Не можете ли вы рассказать мне что-нибудь о вашем последнем свидании с молодым графом? Он приехал к нам к обеду. Как и всегда, был бесконечно нежен с моей дочуркой, но я заметил, что он находится в несколько приподнятом состоянии духа. Ого, он был взволнован? Вы не спрашивали его о причинах? Он сам со смехом бросил вскользь, что его страшно разозлил духовник. По какому случаю он виделся с ним? Он отправился на исповедь. Затем, уезжая, он сказал мне, что ему хотелось бы ускорить свадьбу. Обещал приехать на другой день, но, увы, с тех пор мы его более не видели. Мы в отчаянии, дорогой господин Путилин. Горе моей дочурки не поддается описанию. Она все время твердит, что с ним, наверное, случилось какое-нибудь несчастье. Откровенно говоря, у меня самого являются тревожные мысли. Скажите, старый граф любит своего сына? Безусловно. Но, как однажды с горечью вырвалось у молодого человека, старый надменный магнат любит не его душу, не его сердце, а в нем самого себя. Он, Болеслав, в глазах отца единственный продолжатель знаменитого рода Ржевузских, его блестящий представитель, тот, кем можно гордиться. Если вы знакомы с поразительной спесью польских магнатов, с их фанатизмом, вам будет ясна и понятна любовь старого графа к своему сыну. И вот я решил обратиться к вам. Вы, только вы один, господин Путилин, можете пролить свет на это загадочное исчезновение бедного молодого человека, которого я люблю, как родного сына. Спасите его! Путилин сидел в глубокой задумчивости. Какая-то тревожная мысль пробегала по его симпатичному, характерному лицу. «Не правда ли, ваше превосходительство? Вы не откажете нам с дочуркой в этой горячей просьбе?» Путилин поднял голову. «Я нахожусь в очень щекотливом положении, господин Ракитин. Вмешиваться официально в это дело мне не только неудобно, но я даже не имею права. У меня нет никаких данных для подобного вмешательства. Во-первых, заявление об исчезновении молодого графа должно исходить от отца, а не от частного лица, каким в данном случае являетесь вы. А во-вторых, в Варшаве имеется своя сыскная полиция». «Значит, вы отказываетесь?» — с отчаянием в голосе воскликнул старый барин. Путилин опять задумался. «Ну, ладно. Хорошо. Я попытаюсь. Ваше дело меня очень заинтересовало». «Слава Богу! Как мне благодарить вас?» — рванулся Ракитин к Путилину. Глава третья. Путилин в Варшаве, в замке старого магната. Всю дорогу до Варшавы мы ехали в отдельном купе первого класса. Путилин не спал. Он был окружен целым рядом толстых фолиантов. «Патер Ностер», «Куэст ин койлум», «Креду ин аэтарном витам», — бормотал великий благородный сыщик. «Что это, Иван Митч? Никак ты на старости лет за изучение латыни принялся?» — спрашивал я в сильном изумлении. «Спи, спи, доктор», — невозмутимо отвечал он. Вот и гордая, пышная столица бывшего польского королевства. Мы приехали в Варшаву в те достопамятные дни, когда она глухо волновалась. В роскошном номере центрального отеля, где мы остановились, Путилин принялся спешно переодеваться. Он облачился в безукоризненный длинный черный сюртук, надел крупный орден. «Что значит этот парад, Иван Дмитриевич?» — спросил я не без удивления. — Я еду сейчас с визитом. Это был настоящий дворец, замок графа Сигизмунда Ржевузского. Не мудрено, что за такими стенами аристократы Речи Посполитой чувствовали себя маленькими царьками. В великолепной с белыми колоннами зале граф Ржевузский заставил очень долго ждать себя. Наконец послышались шаги, в зал вошел старый магнат. Не подавая руки, слегка лишь наклонив полуседую гордую голову, он холодно спросил: «Чем обязан видеть у себя пана Путилина?» Он поднес визитную карточку Путилина к самому носу, обидно небрежно вчитываясь в то, что на ней стояло. «Сейчас я буду иметь удовольствие объяснить пану Ржевузскому цель моего визита», — ответил ему в тон пан Путилин. Это простое «пана Ржевузского» вместо «пана графа», по-видимому, было равносильно для старого магната удару хлыста. Огоньки гнева вспыхнули в его глазах. Голова надменно откинулась назад. «Я не знаю пана Ржевузского. Я знаю графа Ржевузского», — резко проговорил он с сильным акцентом. «Равно как я не знаю пана Путилина, а знаю его превосходительство Путилина, начальника петербургской сыскной полиции», — насмешливо ответил ему Путилин. «Попрошу вас ближе к цели. Что вам угодно?» «Прежде всего, сесть. Не знаю, как принято в Варшаве, но у нас в Петербурге я это любезно предоставляю каждому из моих посетителей и гостей». Магнат побагровел от неловкости и гнева. «Прошу вас», — сделал он величественный жест рукой, точно феодальный герцог, принимающий своего ленного вассала. «Изволите ли видеть, граф? Возвращаясь из-за границы и очутившись в Варшаве, я случайно узнал об исчезновении вашего сына, молодого графа Болеслава Ржевузского», — начал Путилин, не сводя пристального взгляда с лица старого магната. — Случайно? — Должен сознаться, что случайность играет большую роль в вашей профессии, — саркастически прервал его граф. — Вы правы. В деле раскрытия массы преступлений и поимки многих негодяев случай — могущественный пособник правосудию. Ну-с, узнав об этом, я решил проверить справедливость этих слухов и с этой целью явился к вам. Прошу извинить меня, но для чего? Для того, чтобы предложить вам свои услуги, раз эти слухи справедливы. Путилин чувствовал на своем лице острый, пронизывающий взгляд надменного магната. «Могу я узнать, ваше превосходительство, откуда до вас донесся слух об исчезновении моего сына, графа Болеслава Ржевузского? Случайно в зале первого класса вокзала до меня долетели обрывки разговора компании молодых людей, принадлежавших, по-видимому, к лучшему обществу Варшавы. Прошу извинить пана, генерала, но мне было бы любопытно узнать, отчего вы так заинтересованы участью пропавшего, как вы говорите, графа, моего сына? Если вам угодно, я скажу вам совершенно откровенно. Очень еще недавно судьба привела меня спасти от смертельной опасности исчезнувшего таинственным образом сына петербургского миллионера-купца Вахрушинского. «Я знаю этот блестящий ваш розыск», — почему-то очень взволнованно проговорил старый граф. «Тем лучше. Так вот, услышав об исчезновении вашего сына, у меня мелькнула мысль. А что, если и в данном случае мы имеем дело с каким-нибудь тайным преступлением? Я поспешил приехать к вам, граф, и, признаюсь, ожидал с вашей стороны более любезного и сердечного приема. Прошу вас не забывать, что я действую совершенно бескорыстно». Старый магнат взволнованно приподнялся с золоченого кресла и нервно стал ходить по залу. Видимо, какая-то упорная глухая борьба происходила в душе этого гордого надменного человека. Моментами он останавливался, словно хотел подойти и что-то сказать своему непрошенному гостю, но то, что боролось в нем, противилась этому. Путилин сидел бесстрастно спокойный, скрестив руки на груди. Вдруг старый граф круто остановился перед Путилиным и хрипло произнес:
3: «Да, мой сын, мой единственный сын, действительно исчез бесследно вот уже 9 дней. И вы не тревожитесь этим исчезновением, граф?»
4: Горький смех, в котором зазвенели сарказм, гнев, обида, тревога, пронесся по роскошной зале замка старого магната.
3: «А будь вы кто хотите, пан генерал, черт или святой, а я вам скажу, что я не тревожусь особенно, потому что я знаю, где находится мой сын».
4: Граф хрустнул пальцами.
3: «Вы знаете, где находится ваш сын?» В сильнейшем изумлении даже привстал Путилин. «Да, лучше, чем кто-либо, лучше, чем сыскная полиция всего мира!»
4: «Вы простите меня, граф, но ради бога, почему же вы не пытаетесь отыскать его, вызволить из того плена, куда он попал по неосторожности или же по неосмотрительности? Еще раз повторяю, мои, может быть, непрошенные, нескромные вопросы продиктованы только чувством искреннего желания помочь вашей беде».
3: «А-а-а!» — бурно вырвалось у старого Ржевузского. «Вы спрашиваете, почему я не делаю попытки спасти моего сына, мою гордость, мою единственную утеху в жизни? Извольте, я вам скажу тоже откровенно, потому что это бесполезно. Потому что этого плена сам желал и добивался мой сын».
4: «Я вас не понимаю, граф», — искренне вырвалось у Путилина. Жилы напружинились на шее и висках старого магната.
3: «Его сгубила проклятая любовь. Исчезновение Болеслава — дело рук проклятых Ракитиных».
4: «Что?» — переспросил Путилин. Он провел рукой по лбу, словно стараясь привести свои мысли в порядок. Граф Ржевузский с удивлением поглядел на него. «Что с вами? Вы даете мне честное благородное слово графа Ржевузского, что все, что вы сказали сейчас, святая правда?»
3: «Я никогда не лгал», — гордо ответил один из варшавских феодалов.
4: «В таком случае я боюсь, что ваш сын действительно или уже погиб, или на краю гибели».
3: «Во имя Пречистой Девы! Что означают ваши слова? Вы что-нибудь знаете?»
4: Как изменилось это холодное, надменное лицо! Сколько чисто отцовской любви и страха засветилось в глазах!
3: «Знаю. Слушайте, граф».
4: И Путилин шаг за шагом начал рассказывать ошеломленному графу о приезде Ракитина, о том, как этот человек умолял его спасти молодого человека.
3: «Это правда?»
4: Лицо графа было смертельно бледно. Пот проступил на лбу.
3: «Правда, граф».
4: Маленький золоченый столик, на который опирался магнат, упал на блестящий паркет зала.
3: «Так где же мой сын, ваше превосходительство?» — с ужасом прошептал он.
4: «Вот для того, чтобы узнать это, я и приехал к вам в Варшаву. Как видите, ваше сиятельство, моя профессия не всегда заслуживает такого обидно-пренебрежительного отношения, каким вы подарили ее».
3: Граф взволнованно подошел к Путилину. «Простите меня. Вы, как умный человек, отлично поймете те чувства, которые обуревали меня. Я против этого брака. Кто может осудить меня за это? Разве каждый отец не относится любовно-ревниво к своему детищу?»
4: «Простите, граф, теперь нам некогда говорить об этом. Надо спасать вашего сына».
3: «Да-да», — рванулся польский магнат к своему врагу, начальнику русской сыскной полиции. Теперь и я вас умоляю, спасите Болеслава! Я весь к вашим услугам. Угодно вам переехать из гостиницы в мой замок? Распоряжайтесь, как вам угодно. Благодарю вас, но как раз этого не надо делать. Если вам угодно, чтобы я спас вашего сына, если это только не поздно, я вас попрошу держать мой приезд в Варшаву в полной тайне. Я буду являться к вам, когда мне потребуется. Мой пароль — «Про Кристо Мориор». Умираю за Христа. Путилин, сопровождаемый графом, направился к двери. В ту секунду, когда он взялся за дверную ручку, послышался голос.
5: «Либертас сирениссиме».
3: «Амен», — ответил граф.
5: «Аминь».
4: Быстрее молнии Путилин прикрыл рукой свой орден, и когда отворилась дверь, и на пороге показалась фигура упитанного патера, громко по-польски обратился к магнату. «Имею высокое счастье откланяться вашему ясновельможному сиятельству». Глава 4. Тайный трибунал святых отцов. Смертный приговор. Низкая сырая комната со сводчатым потолком тонула в полумраке. В этой тьме скрывались очертания каких-то странных непонятных предметов: высокой лестницы, жерновов, жаровин, колодок. Чем-то бесконечно унылым, страшным веяло от всей обстановки этого непонятного помещения. Колеблющийся свет длинных толстых свечей, вставленных в высокие подсвечники канделябры, бросал багровые блики на каменные стены, на сводчатый потолок, с которого порой избегали капли воды и падали со стуком на плиты комнаты. За длинным столом, на котором горели эти странные свечи, сидело 7 человек, все с характерными лицами католических служителей церкви и иезуитов в обычных рясах-сутанах. «Итак», — начал сидящий посередине стола высокий худощавый человек в фиолетовой сутане с резко очерченным лицом, к которому особенно почтительно относились все иные присутствующие, «нам предстоит, святые отцы, сегодня постановить окончательный приговор по делу молодого безумца». «Так, ваши именянцы», — послышался почтительный ответ заседающих. «Вы, конечно, все осведомлены о причине нашего конклава в этом печальном, но необходимом для пользы Святой Церкви месте. Вам известно со слов тайного донесения достопочтенного духовника графа Фржевузских о преступлении молодого графа? Да? Бене, теперь, стало быть, мы можем приступить к совещанию. Я ставлю 2 вопроса. Виновен ли безумец в преступлении ad ferendum, то есть в таком, которое он собирается совершить, и если виновен, то к какому наказанию он за это должен быть присужден? Ваши аргументы, святые отцы. Виновен, виновен, виновен, раздались голоса. Более мотивированно отдал приказ его эминенция: переход в лоно проклятой православной церкви, поношение святой католической, издевательства и насмешки над нами, скромными ее служителями. Это максима кульпа, это измена Христу. И, взвесив все это, какое наказание? Минуту в комнате со сводчатым потолком царило молчание. «Смерть!» — погребальным эхом пронеслось по помещению, где заседал тайный трибунал святых отцов. «Сик!» «Так!» «Но все это было контра!» «Против обвиняемого!» «Не найдется ли голос и про, за него?» Прошу благословения святых отцов во главе с вами, ваша эминенция, но я думал бы, это наказание не соответствует преступлению, которое юноша собирается совершить.
3: — Как? — в один голос воскликнули заседающие.
4: — Виноват, я не так формулировал мою мысль, — смутился престарелый служитель католического Христа. — Я хотел сказать, что тут... Ювентус, молодость, любовь, легкомыслие. Кроме того, ради высокочтимого графа Сигизмунда Ржевузского нам бы следовало пощадить жизнь его единственного сына. Он оказывал столько услуг нашей святой церкви.
3: — Ваши ответы, — обратился к святым отцам его эминенция.
4: Отдавая должное любвеобильному сердцу моего служителя во Христе, я считаю, однако, необходимым резко разойтись с ним во мнениях, и вот по каким причинам, — послышался елейно сладкий голос доносчика-предателя, исповедника Эннского костела. Во-первых, примо, в то политически смутное время, которое мы переживаем, нам нужны верные католики, а не перебежчики-ренегаты. Если сегодня ради прекрасных глаз москальки обвиняемый готов переменить религиозную веру, то поручитесь ли вы, святые отцы, что на завтра ради еще более прекрасной наружности новой еретички он не променяет и свою политическую веру, свое народное кредо? Где же наш политический патриотизм?
3: «Верно, верно!» — прокатилось под мрачными сводами.
4: «Я продолжаю. Во-вторых, допустим, юноша раскается. Ужас объял его душу. Он будет просить о помиловании, но откуда мы его выпустим? Это вы приняли в соображение? Разве это наше тайное прибежище под рекой Вислой, где мы укрепляем веру и тайно собираемся для важнейших решений, уже не должно составлять величайшего секрета для наших врагов? А если выпущенный безумец граф предаст нас? В таком случае для чего же было изобретать название? Это единственный путь к смерти».
3: «Верно, верно! Смерть, смерть!» — послышались теперь уже возбужденные голоса.
4: «Но какая? Я полагал бы, мы думали бы... Поцелуй бронзовой девы!» Тот, кто заступился за обвиняемого, в ужасе закрыл лицо руками. «Это чересчур жестоко!» — еле слышно вылетело из-под капюшона.
3: «Приведите сюда обвиняемого!» — бесстрастно отдал приказ старший из судей духовных лиц.
4: Прошло несколько минут. Где-то послышался резкий скрип двери, раздались гулкие шаги по каменным плитам коридора, дверь в судилище распахнулась, и на пороге вырисовалась высокая стройная фигура молодого человека.
3: «Потрудитесь приблизиться к столу, граф Болеслав Ржевузский», — сурово проговорил иезуит в фиолетовой рясе.
4: Голова молодого человека гордо откинулась назад. В глазах засверкало бешенство. Он сделал несколько шагов по направлению к своим неведомым судьям и резко спросил: «Кто вы? На каком основании и по какому праву вы смеете мне приказывать? Честное слово, я начинаю думать, что имею дело с бандой каких-то негодяев». «Вы слышите?» — прошептал настоятель Эннского костела. «Меня обманным образом по подложной записке залучают в пустынное место, хватают, везут и точно преступника заключают в каземат какого-то проклятого подземелья. Что вам надо от меня? Что должна означать вся эта подлая комедия? Если вам угодно денег, выкупа, извольте. Я вам их дам, подавитесь проклятым золотом, но потрудитесь немедленно меня выпустить на свободу».
3: «Вы спрашиваете, кто мы?» «Мы — тайный трибунал, блюдущий высшие интересы Святой Церкви, еще более сурово проговорил его Эминенция.
4: Это что же такое? Нечто вроде Совета Десяти Великой Святой Инквизиции? Насмешливо спросил молодой граф, но помимо его воли смертельная бледность покрыла его лицо.
3: Вы можете богохульствовать. Перед смертью у вас еще хватит времени раскаяться в ваших страшных грехах.
4: — Перед смертью? — вздрогнул Жузский. — Вы шутите, святой отец?
3: — Увы, бедный безумец, мои уста еще никогда не произносили шуток. Мы обсудили ваше преступление. Оно ужасно. Вы изрекли ужасную хулу на церковь. Нашим совместным решением вы приговариваетесь к смертной казни через поцелуй бронзовой девы. Вы обручитесь с ней на вечную жизнь.
4: — Что? — воскликнул молодой человек и пошатнулся.
2: Глава пятая. Героическое средство. Письмо к Каштеляну Энского костела. Я провел первую ночь в Варшаве отвратительно. Вы поймете причину этого, если я вам скажу, что Путилин, уехав вечером к графу Ржевузскому, вернулся только в 6:00 утра. При виде его вздох радости вырвался у меня из груди. Путилин шаг за шагом ознакомил меня со своим визитом к старому магнату. Скажу тебе, доктор, откровенно, что случившееся явилось для меня полной неожиданностью. У меня ведь было нешуточное подозрение на участие в деле исчезновения молодого графа, самого отца. Лицо Путилина было угрюмо сосредоточенное. И если я прежде не тревожился за его жизнь, то теперь я уверен, что жизнь его висит на волоске. Это дело куда серьезнее дела об исчезновении сына миллионера Вахрушинского с белыми голубями и сизыми горлицами.
4: Как? Опаснее даже этого?
2: Безусловно. Там, несмотря на весь ужас, который мог произойти с молодым человеком, он все-таки остался бы жив. А тут смерть. И, наверное, лютая, мучительная.
4: Прости, Иван Дмитрич, но я не вполне тебя понимаю. Ты говоришь об опасности, угрожающей молодому графу, с такой уверенностью, точно ты знаешь, где он находится.
2: Да, я это знаю.
4: Как? Ты это знаешь?
2: Еще раз повторяю, знаю. Знаю так же, как знал на второй день розысков, где находится молодой Вахрушинский.
4: Так ради бога, в чем же дело?
2: В том, чтобы найти способ проникнуть туда, где он находится.
4: Разве это так трудно?
2: Поразительно трудно. Не забывай, что не всегда приходится иметь дело с наивными сектантами-изуверами из простолюдинов или же из мещан-купцов российской закваски. Случается нарываться на дьяволов в шелковых одеяниях.
4: Я, каюсь, хлопал глазами.
2: Всю эту ночь я выслеживал их.
4: Кого? Этих дьяволов?
2: Да. Среди них я заметил необычайное волнение. Кажется, приготовляются к кровавому каннибальскому пиру. В поисках за известными нитями я чуть не утонул в этой проклятой висле. Однако я еле стою на ногах. Я посплю 2 часа, а затем мне придется прибегнуть к героическому средству.
4: Ты думаешь обратиться к содействию властей?
2: Мой друг усмехнулся, отрицательно покачав головой.
4: Нет, доктор, это было бы самое нежелательное.
2: К этому прибегнешь ты, если со мной случится несчастье.
4: Ну что? — взволнованно спросил граф Сигизмунд Ржевузский Путилина, приехавшего к нему с условленным паролем «Умираю за Христа». — Но, боже мой, что с вами, ваше превосходительство? Вас не узнать, вы ли это?
2: Перед магнатом стоял человек с круглым одутловатым лицом без бакенбард.
3: «Мои бакенбарды до времени спрятаны, граф», — усмехнулся Путилин. «Дело, однако, не в них, а в вашем сыне».
4: «Вы узнали что-нибудь?»
3: «Да, кое-что и очень невеселое. Ваш сын в смертельной опасности».
4: Граф побледнел. «Но где он? Что с ним?»
3: «В точности я не могу вам этого сказать, да и некогда. Сейчас вы должны предпринять нечто».
4: «Я?»
3: «Да. Садитесь и пишите письмо».
4: «Кому?»
3: — пролепетал совсем сбитый с толку надменный магнат.
4: «Вы это сейчас узнаете. Прошу писать, ваше сиятельство, следующее. Любезнейший падре Бенедикт, чувствуя себя очень скверно, прошу вас немедленно посетить меня. Граф С. Ржевузский».
3: «Я к Бога кохам, я ничего не понимаю. Зачем мне приглашать настоятеля Энского костела?»
4: «Вы желаете спасти вашего сына?» — резко проговорил Путилин, пристально глядя в глаза графу.
3: «Ох!» — только и вырвалось у магната. «В таком случае я вас попрошу беспрекословно следовать моим распоряжениям. Но что я буду с ним делать? Вы, разыгрывая из себя больного, настойчиво попросите его остаться в замке и провести с вами всю эту ночь, во всяком случае до того времени, когда я приеду к вам».
4: «А если он не согласится, ссылаясь на свои важные нужды?»
3: «Тогда вы употребите насилие над святым отцом, то есть попросту не выпустите его из замка, хотя бы для этого вам потребовалось вмешательство вашей челяди».
4: «Помилуйте, господин Путилин, вы требуете невозможного!» — воскликнул испуганно граф. «Ведь это скандал, преступление, разбой! Какое я имею право производить насилие над человеком, да к тому же еще духовным?»
3: «В случае чего, ответственность я приму на себя. Впрочем, если вам угодно, мне остается покинуть вас».
4: «Хорошо!» — с отчаянием махнул рукой старый граф.
3: Через час перед замком его остановилась карета, из которой вышел католический священник. Прошло минут 40, и он вышел из замка обратно. Очевидно, старый магнат не исполнил приказание Путилина. Глава 6. Ночная процессия. Два багровых восковых факела и несколько зажженных свечей в церковных канделябрах тускло освещали странную процессию, двигавшуюся по мрачным длинным коридорам. Тут царил такой зловещий густой мрак, что этого света хватило на то только, чтобы не споткнуться, не удариться о стены коридора. Вслед за двумя фигурами в черных рясах шел высокий худощавый человек, за ним попарно 6 лиц. «Не думал я, что мне придется совершать это печальное шествие», — раздался под мрачными сводами резкий властный голос.
4: «Что делать, ваши именянцы? Sic Deus vult. Так хочет Бог».
3: «Осужденный предупрежден, что казнь произойдет сегодняшней ночью?»
4: «Пока еще нет. Ради сострадания к юному безумцу-святотатцу час искупления греха не торопились сообщить ему заранее». И опять жуткое безмолвие, молчаливое шествие таинственной процессии. Но вот пол коридора стал как бы покатым, словно он спускался вниз. «Осторожнее, ваши именянцы, здесь так скользко!» — послышались вкрадчиво льстивые голоса. Воздух сразу изменился. Повеяло невероятной сыростью, точно от болота. Пол стал влажным, откуда-то сверху падали крупные капли холодной воды. Свет факелов и свечей заколыхался вздрагивающими языками, словно под порывом вырвавшегося воздуха. Лязгнул замок и засов железной двери, пахнуло еще большей отвратительной сыростью, и процессия стала осторожно спускаться вниз. Казалось, точно неведомые существа, призраки, появившись на земле, вновь устремляются в таинственные недра ее. Однако с последнего раза «Сколько воды прибавилось здесь?» — прозвучал опять тот же резкий голос.
3: «Как они смеют! Как они смеют!» — в бешенстве юный граф бросался к железной двери, что из силы колотил в нее руками и ногами. «Пустите меня! Вы преступники-палачи! Слышите ли вы меня?»
4: Ни звука, ни шороха. Точно в могиле. Тогда он бросался к окну и каждый раз в ужасе отшатывался. И вспомнились ему угрожающие слова. «Смотрите, Бог иногда мстит вероотступникам». Но ведь он не отступился от Христа. А какой же еще есть Бог? Вы приговариваетесь к смерти через поцелуй бронзовой девы. Погребальным звоном гудит в его ушах приговор его судей-палачей. Болеслав Ржевузский громко, жалобно зарыдал. Вдруг он вскочил и с каплями холодного пота на лбу стал прислушиваться. Что это? Голоса? Шаги? Да-да, все яснее, ближе. Вот уж у самых дверей его каземата. Он задрожал всем телом, выпрямившись во весь рост. С протяжным скрипом раскрылась дверь. На пороге со свечами в руках стояло несколько фигур, одетых в рясы сутаны. «Так как вам трудно говорить, отец Бенедикт, то позвольте мне вместо вас напутствовать на смерть и поддержать дух преступника», — донеслось точно издалека до несчастного молодого графа. Два монаха-иезуита торжественно внесли какое-то белое одеяние.
3: «Что это? Что это значит? Что вам надо?» — в ужасе попятился Болеслав Ржевузский от вошедших.
4: «Сын мой», — начал торжественным голосом старый монах-иезуит, — «вы уже выслушали смертный приговор, произнесенный вам тайным трибуналом святых отцов. Соберитесь с духом, призовите на помощь Господа. Этот приговор будет приведен в исполнение сейчас».
3: «Что?» — дико закричал граф.
4: «Сейчас вы искупите ваши страшные грехи».
3: «Вы лжете, слышите? Вы лжете! Я не хочу умирать! Вы палачи, убийцы! Вы не смеете меня умертвить!»
4: «Сын мой, все напрасно. Еще ни один наш приговор не оставался без исполнения». Два монаха приблизились к осужденному. «Оденьте вот это одеяние, а свое скиньте. Это последний наряд приговоренных».
3: И они протянули обезумевшему от ужаса молодому человеку белый балахон с широкими разрезными рукавами, веревку и белый остроконечный колпак. «Прочь!» — исступленно заревел граф, отталкивая от себя служителей и палачей. «Спасите меня! Спасите меня!» Безумный крик вырвался из камеры и прокатился по коридору.
4: «Я должен предупредить вас, сын мой, что если вы не облачитесь добровольно, придется прибегнуть к силе. Возьмите же себя в руки. Вы умели бесстрашно поносить святую церковь, умеете же храбро умереть. Я буду читать, а вы повторяйте за мной. Патер Ностер, Уэс Инкоэлум».
3: «Помогите!» — прокатился опять безумный крик ужаса, страха, но веревка уже была ловко накинута на руки осужденного. Граф рванулся, но руки были связаны. Его повалили на соломенный матрац и насильно стали облачать в страшный предсмертный наряд.
4: «Свяжите ноги», — отдал приказ иезуит. «Готовы? Поддерживайте его с двух сторон и ведите». И скоро из камеры вышла белая фигура мученика осужденного со связанными руками
3: и спутанными ногами. Глава седьмая. Поцелуй бронзовой девы. Шествие открывал престарелый патер-иезуит с распятием в руках. За ним, поддерживаемый

0: Граф Ржевузский словно пришел в себя. С раздирающим душу криком он рванулся из рук державших его иезуитов. «Во имя Бога спасите меня! Пощадите меня!»
1: «Вы призываете имя Бога?»
0: «С каких пор вы, еретически поносивший креста и святую церковь, уверовали в него?» — раздался резкий суровый голос. «Неправда, неправда! Клянусь крестом, я не поносил ни Бога, ни святую церковь! Вы лжете! Вы говорили, что служители католической церкви, отцы иезуиты, торгуют Христом оптом и в розницу! Но разве иезуиты равносильны Христу?» — с отчаянием закричал граф. «Вот видите, вы поносите тех, которые служат его величию. Довольно! В этом мире уста ваши не будут больше произносить хулы. Вы предстанете сейчас на суд его самого». По знаку, поданному старшим духовным лицом, мрачные своды страшного коридора огласились пением процессии. «Идущий на смерть должен восхвалять Господа», — послышались торжественно заунывные звуки реквиема. Поняв, что все кончено, что спасения нет и не может быть, граф стал точно безумным. Громовым голосом он старался заглушить страшное заживо похоронное пение. «Негодяи, убийцы, палачи! Вы оскверняете алтари! Ваши руки, которыми вы держите распятие, обогрены кровью! Я умру, но моя смерть жестоко отомстит вам! Ваши проклятые гнезда будут разрушены!»
2: К милосердию Христа и Святой Девы Марии все громче и громче гремит процессия, и они еще произносят имя Христа! О, подлые изуверы-богохульцы! Лицо осужденного сделалось страшным. Колпак еретика слетел с его головы. «Будьте вы прокляты!» В конце коридора, в нише, виднелась бронзовая статуя Богоматери. Спокойно скрещенные руки, печать святой благости и любви на святом челе.
0: «Что это? Что это такое?»
2: «Статуя святой девы».
0: «Но вы приговорили меня к смерти через поцелуй бронзовой девы?»
2: «Так,
0: так, как же я могу умереть через поцелуй святых бронзовых уст? Да не мучьте меня, говорите, я с ума схожу, палачи!»
2: «Вы это узнаете», — загадочно ответил добровольный палач. «Где отец Бенедикт? Он должен дать последнее напутствие осужденному».
1: «Отца Бенедикта не было. Он исчез».
2: «Что это значит? Где же он?» — строго спросил его эминенция.
1: «Не знаем, может, отлучился он, кажется, болен».
2: «Тогда исполните эту обязанность вы, отец Казимир».
0: Молодой граф пошатнулся. Красные, синие, желтые, фиолетовые круги и звезды замелькали, закружились в его глазах.
1: «Конечно, все кончено. Смерть идет. Вот сейчас. Господи, спаси меня! Страшно! Что со мной будут делать?»
0: Его глаза с ужасом, тоской и мольбой были устремлены на кроткий лик бронзовой Богоматери.
1: «Спаси меня! Спаси меня!» — жалобно простонал он.
2: «Вы должны покаяться в ваших грехах, сын мой. Скоро вы предстанете перед вечным судьей».
1: «Не хочу! Пустите меня! Пустите!»
0: Осужденный почувствовал, что его крепко держат и все ближе подводят, подталкивают к бронзовой статуе. В груди все захолонуло, волосы шевелятся на голове. Перед глазами все прошлое, вся жизнь, молодая, кипучая, радостная, с песнями, с любовью, цветами, с воздухом и солнцем.
2: «Говорите, повторяйте за мною, сын мой, обручаюсь я с тобою на жизнь вечную, святая Дева Мария!» «Сальве о Сантиссимо!» — грянули иезуиты, но в эту секунду громовой голос покрыл голоса певших.
3: «Стойте! Не с места, проклятые злодеи!»
0: Быстрее молнии из-за

0: колонны выскочил Путилин и одним прыжком очутился около осужденного. «Вы спасены! Вы спасены, бедный граф! Мужайтесь!» Крик ужаса огласил своды инквизиционного логовища иезуитов. Они отшатнулись, замерли, застыли. Подсвечники со звоном выпали из рук палачей. Лица, нет, это были не лица, а маски, искаженные невероятным ужасом. Путилин быстро разрезал веревки. Граф чуть не упал на плиты в обморок.
1: «Ну-с, святые отцы, что вы на это скажете?»
0: Оцепенение иезуитов еще не прошло. Это были живые статуи. Путилин вынул два револьвера и направил их на обезумевших от страха тайных палачей святого ордена.
1: «Итак, во славу Божию вы желали замарать себя новой кровью невинного мученика. Браво, негодяи, это не дурно!»
0: Первым пришел в себя его эминенция. «Кто вы? Как вы сюда попали?» — пролепетал он дрожащим голосом.
1: «Кто я? Я Путилин, если вы о таком слышали».
0: «Ах!» — прокатилось среди иезуитов.
1: «А попал я сюда вместе с вами, участвуя в вашей процессии».
0: «Как?»
1: «Так. Я ведь не только Путилин, но и отец Бенедикт», — злобно расхохотался великий сыщик.
0: «Негодяй! Предал!» — бешено вырвалось у монахов.
1: «Вы ошибаетесь. Отец Бенедикт и не подозревает о моем существовании. Он преблагополучно беседует с графом Сигизмундом Ржевузским».
0: Молодой человек целовал руки Путилину.
1: «Что вы?» — отшатнулся Путилин.
0: «Вы спасли меня от смерти, но от какой? Я ничего не мог понять».
2: «Вы ошибаетесь, граф», — вдруг ласково обратился его эминенция к графу. «Все это была святая шутка, чтобы попугать вас. Мы и в мыслях не имели убивать вас. Вас решили наказать за ваши дерзости по адресу духовных лиц».
1: «Шутка? Вы говорите, шутка? Ха-ха-ха! Хороша шутка! Я вам сейчас покажу, какая это шутка! Не угодно ли вам поцеловать бронзовую деву?»
0: «Зачем? К чему?» — побледнел важный иезуит, отшатываясь от статуи. «А вы не хотите? Вы трясетесь? Ну так смотрите!» И Путилин, подняв с полу длинный факел, шагнул к статуе.
1: «Не ходите! Не смейте трогать!» — закричал иезуит, бросаясь к Путилину. «Не с места! Или даю вам слово, что я всажу в вас пулю!»
0: Он нажал факелом на бронзовые уста статуи, и в ту же секунду руки бронзовой девы стали расходиться, и из них медленно стали выходить блестящие острые ножи-клинки. Но не только из рук появилась блестящая сталь. Из уст, из глаз, из шеи отовсюду засверкали ножи. Объятия раскрылись, как бы готовые принять несчастную жертву, и затем быстро сомкнулись.
3: «Великий Боже!» — простонал молодой граф.
1: «Вот какой поцелуй готовили вам ваши палачи! В ту секунду, когда вы прикоснулись бы к устам бронзовой девы, вы попали бы в чудовищные объятия. В ваши глаза, рот, грудь, руки вонзились бы эти острые клинки, и вы медленно в ужасных мучениях испустили бы дух».
2: Под угрозой револьверов Путилин выбрался со спасенным графом из мрачного логовища иезуитов. Негласное секретное расследование уже не обнаружило статуи бронзовой девы. Очевидно, ее немедленно куда-нибудь убрали.
4: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». о проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
7: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями, могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо о ней знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
6: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
8: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
6: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
8: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с Фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
6: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
9: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
6: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
7: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности. И после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен. И после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей, вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже стояло достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
6: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
8: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
6: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
9: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое надежная здесь рекомендация и гарантия, это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
6: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
7: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
9: Юридический минимум НКО.
7: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
6: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
10: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний выпуск посвящен композитору, имя которого известно очень многим. Он до сих пор пишет музыку и известен основному кругу слушателей как автор электронной музыки и музыки к кино, телефильмам, мультфильмам, телеспектаклям, в общем, киномузыке. Хотя работает он в разных жанрах, у него есть оперы, оратории, сочинения для фортепиано, симфонические произведения, и все-таки основные — это вот электронная музыка и киномузыка. Ну, и теперь уже пора назвать имя этого человека. Его зовут Эдуард Николаевич Артемьев. В 2017 году ему исполнилось 80 лет. Немножко расскажу вам о нем, и мы послушаем несколько произведений, не очень известных, не растиражированных. Может быть, даже кто-то и не знает, что он писал такие вот песни, музыку. Ну, в общем, обо всем по порядку. Итак, Эдуард Николаевич Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске. Воспитывали его тетя и дядя в основном. Тетя имела какое-то отношение к музыке, сейчас не помню точно какое, и она отдала Эдуарда в Московское хоровое училище, которым руководил тогда его основатель Александр Васильевич Свешников. То есть Эдуард Николаевич пел вот в хоре мальчиков знаменитом. Из этого училища вышло очень много известных музыкантов. Немногие, я так понимаю, стали певцами, во всяком случае, далеко не все. Но это отложило отпечаток на всю жизнь обучения в этом заведении. Кто-то стал композитором, кто-то теоретиком, кто-то просто музыкантом и так далее, и так далее, и так далее. И Эдуард Николаевич Артемьев в 1960 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции у Юрия Шапорина. как я уже сказал, все-таки основные направления – это электронная музыка и музыка-кино. Электронная музыка тогда вот начиналась. Эдуарду Николаевичу, видимо, было очень интересно работать в этом жанре. И он работал очень много. Потом Вано Мураделли пригласил его писать электронную музыку к фильму «Мечте навстречу». Обычную музыку писал Вано Ильич, а Эдуард Николаевич электронную добавил. А потом пригласили его писать музыку к фильму «Арена». Так получилось, что должен был писать другой композитор, но он то ли отказался, то ли не смог, заболел. В общем, пригласили Эдуарда Николаевича. И так пошло, постепенно поступать стали новые предложения. Так стал он кинокомпозитором. Конечно, он член Союза композиторов России. Еще хочу сказать, что более 20 лет преподавал инструментовку в Институте культуры. Ну, а теперь вернемся к киномузыке и в основном даже к песням. Сейчас прозвучит песня из известного фильма 1969 года «Каждый вечер в 11». Во всяком случае, фильм частенько демонстрируется по телевидению до сих пор. Но не все знают, что к нему музыку написал Эдуард Артемьев. Песня к фильму написанная называется «Говори со мной». Стихи Михаила Матусовского. Написано, что поет ВИО-66. Точно не знаю, не являюсь знатоком этого коллектива. Может быть, они, а может быть и нет. Но давайте послушаем. Только скажу, что песня в фильм вошла не целиком, не все куплеты. Так в кино часто бывает.

0: плачешь в тишине ночной, говори со мной, говори.
1: Все мы с вами ходим на работу или так или иначе работаем дома, что-то делаем. Работа есть у всех какая-либо. И вот среди произведений Эдуарда Николаевича Артемьева есть песня про работу. Она тоже написана к фильму «Чудный характер» 1970 года. Главная героиня фильма «Певица» сыграла ее и исполнила все песни актриса Татьяна Доронина. И вот мы сейчас с вами послушаем эту песню о работе из фильма «Чудный характер». Только тут проблема со стихами. Написано, что тексты песен к фильму писали Леонид Дербенев и Роберт Рождественский. Я не могу точно сказать, кому принадлежат эти стихи. В фильмах это часто бывает. Там иногда вообще не указывают, чьи стихи. Итак, слушаем песню из фильма «Чудный характер». Поет Татьяна Доронина.
2: Какая б не досталась, какая б не была. Работа не в усталость, когда она мила. И как сдвигают горы, и как сдвигают горы, понятно без слов. Когда по горло, когда по горло.

Бывает так под вечер, бывает так под вечер, намаешься порой. Что кажется на плечи, что кажется на плечи, свалился шар земной. И все послал бы к черту, и все послал бы к черту, но...

0: не вертится, она качается, она качается туда-сюда. От всяческой печали, от всяческой печали, какая б ни была, работа отключает, работа отключает, когда она мила. Нажмешь покрепче с горя, нажмешь покрепче с горя, оно и прошло. И ты по горло, опять по горло входишь в бездну. А смело вечером, когда кончается, домой усталые идем, когда земля не вертится, она качается, она качается туда-сюда. Земля не вертится, она качается, она качается туда-сюда.
1: Просто песен Эдуард Николаевич писал мало. В основном это для кино, театральных спектаклей, ну и так далее. Однако есть одна визитная карточка у него, это песня «Полет на дельтаплане». Однако и с этой песней было так. Сначала была написана инструментальная мелодия к фильму 1981 года «Родня». Потом кто-то сказал Эдуарду Николаевичу, что из этой мелодии может получиться хорошая песня. Поэт Николай Зиновьев написал стихи, и так появилась песня «Полет на дельтаплане», которую исполнял успешно Валерий Леонтьев. Но мы с вами не будем сегодня слушать эту песню, поскольку она очень известная и длинная. Я думаю, вы найдете ее в сети, а может быть и так вспомните. Но мы послушаем мелодию, то есть оригинал, то, с чего началась эта песня. Мелодия из фильма «Родня», музыка Эдуарда Артемьева. Слушаем.

Эдуард Артемьев – заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. Вообще у него много наград. Он писал музыку к фильмам таких режиссеров, как Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Михалков-Кончаловский, Самсон Самсонов, Константин Воинов и многих других режиссеров его приглашали. Популярный композитор, работал на киностудиях, также бывших союзных республик. Тоже с успехом писал музыку и, насколько я знаю, продолжает писать. Пожелаем ему успехов, крепкого здоровья. И в завершении программы прозвучит еще одна песня Эдуарда Артемьева, которому была посвящена наша сегодняшняя программа. Это песня из фильма «Здравствуй, река». Фильм 1978 года, не очень известный фильм, ну а песня и того еще менее известная. На этом очередной выпуск программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Надеемся, что и следующие наши выпуски вы будете слушать на волнах Радио ВОС. С вами был Сергей Андреев. Желаю вам также крепкого здоровья и всего доброго. В завершении песни Эдуарда Артемьева из фильма «Здравствуй, река». А если вы что-то захотите добавить, прокомментировать, пожелать, покритиковать, пожалуйста, пишите по адресу radio@radiovos.ru. До новых встреч! Интересно, интересно!

0: Актуальный репортаж.
1: Настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
2: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит, соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Ну, благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, спасибо вам.
3: Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность.
2: Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смахтиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
3: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
1: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смахтина.
4: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат, первый я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами». Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
1: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
5: Регулярно ставим и пухом по нему. Регулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта заворачиваете.
6: Я пытаюсь, да.
5: Да, и вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю вот эту вот потрогаю, перпендикулярно. Вообще,
6: ага,
5: перпендикулярно.
6: Да, я поняла.
5: Да, да, и просто по нему как бы ударяю.
6: Все.
5: И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю.
6: Ага.
5: Здорово.
6: Попробуем.
5: И опять же, сейчас объясню. Если...
7: Хорошо.
5: Если там, например, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может, если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научитесь делать.
6: Как бы отмахивая, да?
5: Ну, как бы перпендикулярно, да. Вот. Так, давай.
7: Все, начали.
5: Все, пей, дайте мяч.
1: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
8: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
1: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
8: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле. Но достойные претенденты есть.
1: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
9: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
10: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
11: Александр из Ессентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
6: Хотим! Ждем Марину Александровну.
11: Так, ждем.
12: Георгий Султан Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежью, связь поколений, мы, старшее поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
1: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
13: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого. И это не единожды.
14: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
12: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
15: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
1: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали два дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения двухдневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом, ну а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть.
0: Материал подготовили Циндыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые. Темная сторона Земли. Даже эталонному Эдгару По не удавалось так адски напугать грамотное население. А Стивен Кинг извлек из своего подсознания и показал миру такое, что иным горожанам по сей день приходится спать со светом. Им страшно. Пожалуй, Кинг стал первым, кто сумел столь масштабно использовать инстинкт страха себе во благо. До него писатели чаще трепали в своих произведениях более изящные стороны человеческой натуры, а если и пугали друг друга ради удовольствия, то не догадываясь извлекать из этого дела выгоду. Кинг сделал из страха нон-стоп-конвейер. Вот в чем его заслуга перед потомками. В общей массе своей представитель рода писателей – народ невысокий и полноватый. Творчество и комплексы – сообщающиеся сосуды. Стивену Кингу повезло. В нем почти 2 метра росту. Впрочем, от писательской массы его отличает не только физический рост, но и личностные достижения. Допустим, взять его образ жизни. Стивен Кинг, к примеру, совершенно не пьет алкогольных напитков, тогда как остальные писатели, на кого ни глянь, пьют и пьют, не стесняются. Или взять хотя бы его заработки. Даже неудобно выговорить при посторонних писателях, сколько заработать.

0: зарабатывает этот ловец страшных снов. Ну ладно, мы шепотом.
1: 40 миллионов долларов в год.
2: Ребятки, вымысел – правда, запрятанная в ложь. И правда вымысла достаточно проста. Магия существует. С.К.
0: Стивен Кинг родился в Америке, в штате Мэн, одном из самых небогатых и, как уверены местные, занюханных городков США, Портленде. Это многообещающее событие случилось 21 сентября 1947 года. Карьеру писателя он опробовал рано. В возрасте 12 лет принялся издавать что-то вроде местной газетки. К 15 годам дозрел до небольших рассказиков в жанре научной фантастики и даже парочку из них опубликовал, получив за публикации гроши. Детство дало ему неисчерпаемый материал для его писанины в дальнейшем. В своих книгах он часто возвращался в Портленд, описывая интерьеры и ландшафты, более чем знакомые. Его первая книжка с не особенно затейливым названием «Кэрри», принесшая ему первый приличный гонорар около 200 тысяч долларов, вышла в свет лишь в 1974 году. Стивену к этому моменту исполнилось 27 лет. Это он просто не знал тогда, что почем, иначе не дал бы себя надуть издателям. Например, его «Мешок с костями» принес ему 17 миллионов долларов. И разве это предел? Стивену было 11, когда его небольшая семья переехала в Дарем, где состарились и требовали ухода родители матери, бабушка и дедушка. Мама Рут, братец Дэвид и сам Стивен поселились в доме тетушки Этелин, сестрицы матери. После смерти родителей семья осталась в Дареме. Этот период жизни Стивена, в свою очередь, стал материальной основой для его дальнейшего творчества. Люди и ландшафты тех мест попали во все его произведения. Например, рассказ «Бабуля» практически посвящает читателя в атмосферу семьи Кингов. А в повести «Труп» действует друг его детства Крис Чесли, а в конец всей этой мерзости затесался его собственный брат Дэвид. Детство часто становится отправной точкой для творчества писателя, особенно если этот период жизни оказался сложным. Мама умерла, бабушку забрал паралич, папа спился и сгулялся. Нет бы не все вместе, хватило бы чего-нибудь и одного. У Стивена с мамой-то все обошлось. Зато папа однажды сходил в лавочку за сигаретами и с концами. Только его и видели. Папа поступил по отношению к ребенку и его маме довольно бесчеловечно. Стоит ли удивляться, что образ жестокого и злого отца впился в сознание мальчика и в дальнейшем высовывался из каждого второго его произведения. Много позже в одном из телеинтервью он признавался, что частенько завидовал сверстникам, которых наказывали их отцы. Слушая, как мальчики жалуются друг другу, что отец заставил, отец побил, он каждый раз думал: «На что вы жалуетесь, дураки? Ваш отец злой, у меня-то никакого нет».
3: Вы давно живете в Болдере?
4: 3 месяца. Мы из Вермонта. Мой муж там преподавал.
3: А воображаемый друг Дэнни?
4: Тони?
3: Тони появился после переезда сюда?
4: Нет.
3: Понимаете? Мне кажется, что Дэнни начал разговаривать с Тони после того, как мы отдали его в детский сад. Ему там было хорошо?
4: Нет.
3: Сначала ему там сильно не понравилось. Потом он поранился и с тех пор оставался дома. Да, кажется, в тот момент он и начал разговаривать с Тони.
5: А что за рана у него была?
4: Он вывихнул плечо.
3: Как это случилось?
4: Такое бывает. Случайно. Мой муж выпил и вернулся на 3 часа позже. В тот вечер он был в плохом настроении. Дэнни разбросал по всей комнате свои тетрадки, и муж схватил его за руку, чтобы выставить из комнаты. Часто таким образом наказывают детей в парках, на улице. Но на этот раз муж перестарался и вывихнул ему плечо. Однако это пошло нам на пользу, потому что муж сказал мне: «Венди, я больше ни капли в рот не возьму. Если такое повторится, можешь меня бросить». И он сдержал слово. Он не пил 5 месяцев.
0: Мама Стивена потратила лучшие годы своей жизни на поиски утраченного папы. Она переезжала с места на место, очевидно, надеясь где-нибудь случайно на него наткнуться. Так впоследствии понял мамины действия подросший сын. Женщина эта была веселая, очень самостоятельно мыслящая. Она не трепетала ни перед жизненными трудностями, ни перед записными авторитетами, вроде школьных учителей, которых положено уважать за то лишь, что носят на носу очки. Рут могла, к примеру, повеселить сынишку комментарием в адрес доброй седовласой учительницы миссис Тейлор. «Каждый раз, когда мы с ней разговариваем, меня все время подмывает подставить ладошку, чтобы поймать их, если выскочат». Это она говорила про глаза дамы, имевшей привычку некрасиво таращиться. В общем, чувство юмора разных оттенков черного Кинг почерпнул из фамильного источника. Кажется, оно было свойственно и другим членам семьи Кинг.

0: Невозможно не упомянуть о том, что Стив болел много и подробно. Что такое боль, он узнал и прочувствовал не по рассказам очевидцев. Видимо, судьбе понадобилось ознакомить его со страданиями поближе, чтобы уж он знал, о чем ему писать. Учителя и вовсе не жаловали талант начинающего литератора своими поощрениями. Наоборот, они всячески сопротивлялись его проявлениям. Так некая мисс Хислер изо всех сил старалась привить ему комплекс неполноценности. Била не в бровь, а прямо ниже пояса. Однажды она поинтересовалась: «Чего я не понимаю, Стиви, так это зачем ты пишешь такую ерунду? У тебя есть способности. Зачем ты тратишь их напрасно?» «Она ждала моего ответа», — вспоминал он. Надо отдать ей должное, вопрос был не совсем риторическим. Но ответа у меня не было. Мне было стыдно. Мне предстояло прожить еще много лет, слишком много, как я думаю, стыдясь того, что я пишу. Кажется, только к 40 я сообразил, что почти каждый автор беллетристики, опубликовавший в своей жизни хоть строчку, кем-нибудь да был обвинен, что свой богом данный талант растрачивает на ерунду. Если пишешь книги или картины, или лепишь, или поешь, все равно, кто-нибудь обязательно попытается тебе внушить чувство стыда за это. Писательский талант, проснувшийся у Кинга в нежном возрасте и лезший у него изо всех пор, даже когда тот старался помалкивать, не приносил ему ничего, кроме неприятностей. Как водится, талантливый ребенок торопился поскорей ознакомиться со всеми сферами жизни взрослых, освоить все новое как можно раньше. Говорят, будущие алкоголики крепко запоминают свое первое свидание со спиртным. С Кингом так и получилось. У него есть произведение под названием «Сияние», по которому снято несколько фильмов, самый известный с Джеком Николсоном в главной роли. Это его третий роман, один из самых громких и известных, написан им под влиянием прущего наружу подсознания. Так он сам считает, не скрывая от поклонников самой темной стороны своей личности. «Сияние» только выглядит как роман ужасов. Если читать его вне его истинного смысла, без аллюзий и метафор, получается произведение бессмысленное и даже неинтересное, занудное, полное ненужных описаний и лишних подробностей. На самом же деле, речь, конечно, не о спятившем писателе. Кстати, это один из любимейших персонажей Кинга. При помощи молотка, внушающим скромность жене и сыну на почве личных неприятностей. А о тех демонах, которых извлекает из души любого хорошего человека алкоголь. Ужас в том, что Стивен Кинг, создатель этого произведения, пока писал его чернилами пополам со спиртом, совершенно не понимал, что с ним творится. «Первые 12 лет своей семейной жизни я себя уверял, что просто люблю выпить», — пишет он.
1: Привет, милый!
2: Как идут дела?
3: Отлично.
2: Много написал сегодня?
3: Да.
2: Прогноз сообщил, что сегодня пойдет снег.
3: И что же ты хочешь от меня по этому поводу?
2: Перестань, милый. Не будь таким ворчливым.
3: Я не ворчливый. Я просто хочу закончить работу.
2: Ладно, я понимаю. Зайду попозже и принесу пару сэндвичей. Может, тогда ты позволишь что-нибудь почитать?
3: Венди, позволь мне объяснить тебе. Когда ты приходишь и прерываешь меня, я теряю сосредоточенность. Ты отвлекаешь меня, и потом я теряю время, пытаясь собраться с мыслями. Понятно?
2: Да.
3: Хорошо. Мы устанавливаем новые правила. Когда я нахожусь здесь, и ты слышишь, что я печатаю, или не важно, что ты там слышишь, но знаешь, что я здесь, а раз я здесь, значит, я работаю. Это значит, входить нельзя. Как думаешь, освоишь это?
2: Да.
3: Отлично. Может, ты начнешь прямо сейчас и уберешься отсюда к черту?
2: Да.

0: Еще я использовал всемирно известную защиту Хемингуэя. Защита состоит в следующем. Я писатель, а потому человек очень чувствительный. Но я мужчина, а настоящий мужчина своей чувствительности воли не дает. Только слабаки так делают. Поэтому я пью. А как еще мне пережить экзистенциальный ужас и продолжать работать? Он был совершенно убежден, что держит ситуацию под контролем, как настоящий мужчина. В 1970 году Кинг окончил университет со степенью бакалавра, отвертелся от строевой службы и пошел работать в промышленную прачечную. В 1971 году женился на университетской подружке Табите. В первые же годы их брака, еще пока они жили на студенческие стипендии, его молоденькой жены и прачечные заработки, у них родились сын и дочь. Сказать, что они жили бедно? Да, они доедали последний гамбургер. У них буквально не было денег на памперсы и лекарства для болевших малышей. Однако событие, благодаря которому Кинг стал тем, кем его знает весь читающий мир, уже было в пути, как Санта-Клаус с его оленями марки Бьюик. Однажды утром Табита Кинг убиралась в их захудалом доме. Дело было в городе Хэмпден, штат Мэн. В мусорном ведре она обнаружила рукопись, в которую не замедлила сунуть любопытный нос. «Роман, который Табита извлекла из помойки с окурками, мы сегодня знаем под названием «Кэрри». Кто не читал, наверняка видел кино. Там про одну девчонку, у которой открылись экстрасенсорные способности на фоне насмешек окружающих. Девочка оказалась не промах. Она порвала насмешников на мелкие грелки, всем отомстила, а Роман, на непременном дописывании которого настояла именно Табита, стал мировым бестселлером. Творческая судьба Стивена Кинга крепко села на денежный поток в тот момент, когда молоденькая Табита стояла над мусорной корзинкой, читая. Роман был опубликован в 1974 году. Кингу дали аванс в $2500. И Табита, довольная результатом, даже пыталась упросить Стивена бросить работу. Эта сумма показалась ей запредельной на фоне зарплаты мужа, трудившегося к тому времени уже преподавателем английского языка в Академии Хэмпдена с окладом в $6400 в год. Увы, по времени эти жизнеутверждающие события омрачала смерть матери Кинга Рут. Она умерла от онкологического заболевания, до последнего не теряя присутствия духа и чувства юмора. А вот Стивен, как уже говорилось, и то, и другое потерял. И хотя он удачно написал в это время свое сияние, сам при этом сиял потусторонним светом. Помимо алкоголя, на который теперь ему вполне хватало средств, он начал принимать и наркотики. Для расширения сознания, конечно. Вот тогда-то демоны темной стороны и взялись за него по-настоящему.
1: «Цельная уйма голосов. Все они бормотали вместе», — сообщил мне старик. Она им ответила, пусть и испугалась. Наклонилась над раковиной низко и прокричала в сливное отверстие: «Вы, черт возьми, кто?» И голоса принялись отвечать, говорила она, до ее ушей донеслись бормотание, хрипы, вопли, визг, смех. И она сказала, что все они произносили ту самую фразу, которую сказал Иисусу бесноватый: «Легион, имя мне». Так они ей говорили. Она 2 года не подходила к этой раковине. 2 года я горбатился здесь по 12 часов, потом шел домой и мыл эту чертову посуду. Он пил пепси из банки, которую взял в торговом автомате, что стоял у двери в его конторку. Старик 72 или 3 лет в застиранном сером комбинезоне с множеством морщинок, разбегавшихся из уголков его глаз.
2: Помогите мне! Помогите мне, Беверли!
3: Эй!
4: Is someone there?
3: Там есть кто-нибудь? Клоун засунул нас сюда! Мы все плывем! Кто вы? Я Вики Борос!
5: Я Мэтью О'Коннор! Мы все умершие дети!
3: Подойди поближе, Беверли! Мы все хотим встретиться с тобой! Мы плывем!
6: Поздоровайся с друзьями, Беверли! Ты умрешь, если попытаешься бороться с ними! Умрешь, если попытаешься! Умрешь, если попытаешься бороться с нами, Беверли! Умрешь, если попытаешься, умрешь, если попытаешься, умрешь, если попытаешься, умрешь, если попытаешься, умрешь, если попытаешься.
0: Парадокс. Но период, когда Кинг не расставался с алкоголем и наркотиками, а это отрезок его жизни с 1974 по 1987 год, принес ему самые яркие и незабываемые произведения. Его «Сияние», «Мертвая зона», «Воспламеняющая взглядом», «Куджа», «Бегущий человек», «Кладбище домашних животных», «Худеющий», «Оно», «Томми Нокеры», «Труп», «Побег из Шоушенка» и другие бестселлеры – написаны именно тогда. Табита Кинг никогда не выносила из избы ссор. Лишь она одна и ее дети знают, с чем им пришлось тогда столкнуться. Фишка лишь в том, что Стивен Кинг, их объятый демонами муж и отец, оказался человеком непростым. Он оказался не совсем писателем, а скорее чем-то вроде ретранслятора, этаким окном в мир зла.
1: Теперь вы, наверное, думаете, что я совсем рехнулся, но я скажу вам еще кое-что. Однажды вечером я мыл посуду, как и всегда, осенью 58-го, когда все снова успокоилось. Моя жена была наверху, спала. Бог подарил нам только одного ребенка, Бетти, и после ее гибели моя жена много спала. Короче, я вытащил затычку, и вода потекла в сливное отверстие. Вы знаете, какой звук издает мыльная вода, когда сбегает в трубу? Словно ее туда засасывают. Вот какой. Этот звук я и слышал. О нем, конечно, не думал. Собрался уже пойти в сарай, чтобы наколоть дров. Но когда звук этот начал затихать, я услышал свою дочь. Услышал Бетти из этих долбанных труб. Ее смех. Она была где-то внизу, в темноте, и смеялась. Только... если прислушаться, выходило, что она кричала, а может и то, и другое. Смеялась и кричала где-то внизу в этих трубах. Единственный раз, когда я слышал что-то такое, может, мне это просто прислышалось? Но я так не думаю. «Вы думаете, я вешаю вам лапшу на уши?» – спросил старик, которому в 57-м году было порядка 45 лет. Старик, которому Бог даровал только одну дочь – Бетти Рипсон. Бетти нашли на внешней Джексон-стрит в том же году, вскоре после Рождества, замерзшую со вспоротым животом.
0: Стивен Кинг совершенно точно обладает силой, воздействие которой на слабых умом граждан непредсказуемо. Например, книга «Ярость», четвертая книга Кинга, 1977 год, была написана Стивеном еще до начала его сокрушительного литературного успеха. В печать же вышла постфактум. Речь в ней идет о подростке, живущем в провинциальном городишке с атмосферой застойной и мерзкой, как вода в унитазе. В книге подробно описывается атмосфера городка, подобного Портленду. А унылый ботаник под влиянием гормональных бурь доходит до убийства сверстников. Книгу хвалят. Она прекрасно описывает подростковую психологию, время мерзкое в жизни любого человека. Однако, несмотря на все художественно-психологические достоинства, через несколько лет после публикации это произведение было изъято из продажи. Когда в Канзасе стали происходить реальные случаи стрельбы в школе, у сопливого преступника, лишившего жизни троих одноклассников, нашли ту самую ярость. Кинг сам вынес решение избавить мир от плодов своего литературного дара. Тогда он еще пытался загнать демонов обратно в ад. А ярость теперь не числится в списках его произведений.
7: Глупый мальчик, ты все еще думаешь, что можешь увидеть меня? Ты никогда меня не увидишь. Ты увидишь только то, что позволит тебе твой скудный умишка. А теперь иди. А если ты останешься, то потеряешь и то, что есть в моем смертельном свете. Как и все остальные.

0: Это случилось в 1999 году, 19 июня. Магию цифр, зашифрованную в перекрестном совпадении этой даты, никто не отменял, но все ее отметили про себя. В тот день писатель пошел прогуляться по шоссе. Для него это был типичный способ убить время. После того, как завязал с пьянством, он регулярно совершал пешие прогулки в оздоровительных целях. Если бы Стивен знал, как сильно у него убудет здоровье в результате этого моциона, он бы остался дома, еще бы заперся изнутри. До исторической встречи оставалось 3/4 секунды. Во всяком случае, именно так впоследствии оценил этот временной промежуток Стивен. Итак, в данной точке встретились судьбы двух граждан мира. Известного писателя, миллионера Стивена Кинга и бездельника и праздношатайки, любителя крупных собак Брайана Смита, ничем не примечательного американца. Но благодаря этой встрече жизнь одного из них укоротилась, а другой приобрел второе рождение и репутацию бессмертного. В тот летний день Брайан Смит отправился за покупками на голубом автофургоне в сопровождении двух своих ротвейлеров с какими-то военизированными кличками. Вроде псов звали «Курок» и «Пуля». В момент встречи с Кингом водитель не смотрел на дорогу, а муштровал своего песика, позарившегося на кусок провизии, на который имел виды сам Смит – сырое мясо. Спасению мяса от прожорливых псов и посвятил свое внимание Брайан Смит, вместо того, чтобы глядеть на дорогу. Ничего удивительного он не рассчитывал увидеть на этой дороге. Во всяком случае, прежде он никогда на ней ничего не встречал интереснее сойки. Собственно, маневры, совершаемые автомобилем из-за халатного вождения, и преступными-то никто бы не назвал. Подумаешь, съехал на обочину. Если бы по обочине в тот момент не прогуливался в поисках вдохновения, самый хорошо оплачиваемый писатель США Стивен Кинг, давший темным силам убежище в своей многогранной душе. Демоны, до того момента ласково шептавшие ему на ушко что-то свое обычно страшненькое, не учли фактор сырого мяса, обнюханного собаками, и через 3/4 секунды после того, как Стивен увидал своими близорукими глазами надвигающуюся на него верную смерть, столкновение произошло. «Олень!» — мелькнуло в голове Брайана Смита. Однако окровавленные очки писателя, неизвестно как залетевшие в водительскую кабину и лежавшие на сиденье, разом уничтожили уверенность Смита, что ничего страшного с ним не произошло. Он тупо уставился на оправу, до него дошло, что олени очков не носят. «Я сбил человека?» Мужчина не верил собственным глазам. Счастье, что водителю не показалось логичным скрыться с места аварии. Поскольку скорая помощь в Америке прибывает довольно быстро, Кинга торопливо госпитализировали по месту жительства в медицинский центр Северного Камберленда. Однако, оценив масштабы разрушений в его организме, а кроме того, опознав в кучке мяса и костей мировую знаменитость, спасатели срочно на вертолете повезли его в более приличествующее медицинское учреждение, медицинский центр штата Мэн. Поверьте, фраза «мы его теряем» была самым слабым из того, что в тот день говорили врачи. В больнице за Кинга очень крепко взялись специалисты. Кинга восстановили. Лежа на больничной койке, он предавался физическим страданиям и мукам совести. Как это он до сих пор не подумал о других творческих людях, попавших в сходную ситуацию? «Ведь не у каждого есть миллион, чтобы лечиться», – рассуждал он. Он размышлял об участи людей искусства, тоже чем-нибудь больных, но не имеющих постоянного твердого дохода. Ведь творческие люди такие ранимы. Пожалуй, они и болеют чаще прочих, и мучаются от болезни сильней. Это он судил по себе. Результатом аварии стало для Кинга создание благотворительного фонда для помощи некоторым людям, писателям и актерам, нуждающимся в этом. Кинг отпраздновал открытием фонда свое 60-летие. Еще одним итогом страшного события в жизни писателя стало решение уйти из профессии. Кинг объявил, что прекратит писать сразу после завершения работы над эпопеей «Темная башня», чем, конечно, поверг своих поклонников в страшную тоску. С момента дачи обета молчания писателям прошло почти 10 лет. А Кингом написаны такие теперь уже всем прекрасно известные вещи, как «Болельщик», «Мобильник», «История Лизи» и подобные. Невозможно остановить этот творческий конвейер, питающийся энергией темной стороны. Кинг просто не имеет воли остановиться, хотя уже много лет подряд даже его старые поклонники твердят, мол, старик исписался, стал не тот, потерял талант и тому подобное. Что же до Брайана Смита? Его судьба висела на волоске с того момента, как он обернулся на кусок сырого мяса. Во-первых, суд приговорил его к полугоду заключения в окружной тюрьме. Условно. Известно, что Стивен Кинг был весьма недоволен столь мягким наказанием для Смита. На самом деле со Смитом произошло мистическое нечто, чему никогда не найдется объяснение в пределах простого понимания мира. Для начала, писатель зачем-то выкупил через подставное лицо фургон, который чуть было не отправил его к праотцам. Известно, что он расправился с ним самым решительным образом – пустил под пресс. А Брайан Эдвин Смит ровно через год после аварии был найден мертвым в кровати своего домика на колесиках. Однако офицеры не обнаружили на теле покойника никаких травм, ни малейшей царапинки, ни заусенцы подозрительного вида. Получалось, что покойник умер здоровым. Поэтому вскрытие было признано избыточным следственным мероприятием, после чего покойного с миром закопали на ближайшем кладбище и постарались о нем забыть, чтобы не циклиться на мистических совпадениях. Кстати, небезынтересен тот факт, что бездельник Смит умер, задохнувшись вечерним воздухом штата Мэн в день рождения Стивена Кинга, 21 сентября. Совпадение, скажете вы? Тайна. Стивен Кинг – человек-шифоньер. Он битком набит тайнами и старыми скелетами. Причем этот предмет интерьера весьма обманчив. Он весь состоит из ящичков, замочков, щеколд и дверец. Однако, как ни старайся, отпереть это чудо, проникнуть внутрь, в самую глубину его битком набитого нутра, чтобы покопаться в содержимом, никому не удается. Пробовали, и не раз. Этот шкаф не поддается ключам. Существует сильное подозрение, что он выточен из цельного куска древесины, и только потому не открывается.
1: Программа подготовлена на основе материала «Темная сторона Луны» журнала «Стори», номер 10 за октябрь 2011 года. Автор Ольга Филатова. В передаче использованы отрывки из фильмов «Оно», режиссер Томми Ли Уоллес, «Сияние», режиссер Стэнли Кубрик, трек группы «Рамонс», «Pet Cemetery» и отрывки из произведения Стивена Кинга «Оно». Редакторы Елена Колосенцева.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС. Михаил Сидоренко. Текст
3: читал Алексей Богдасаров. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и, в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
3: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в Победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
4: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача. Вы знаете, я так понял, что у нее комок к горлу подошел. И вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже. А там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
3: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
4: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
3: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
4: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы, даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается, и мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, и вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот

0: он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты. А теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха, ну и, конечно, те, кто работает, тоже успевают наслаждаться.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Башкирии создадут военно-патриотический клуб для незрячих «Миссия памяти». Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие во Всероссийском совещании сторонников «Единой России». В Курганской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. Херсонская областная организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. Санкт-Петербургская библиотека для слепых получила 2 награды губернаторской премии. В Якутске прошел чемпионат по легкой атлетике для слепых спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Тухватчина будет создан военно-патриотический клуб для незрячих и слабовидящих «Миссия памяти». Проект стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Автор проекта – исполняющий обязанности директора библиотеки Ирина Кучербаева. Клуб будет действовать на базе библиотеки, где уже работает историко-мемориальный центр «Башкортостан. Земля героев». В рамках новой инициативы центр дополнит барельефами с изображениями героев Башкортостана, участников специального военной операции. Ключевым элементом станет настольная игра с тактильными составляющими военные тропы «Путь героя». Также подготовят тифлокомментарии к документальному фильму об участниках специальной военной операции, аудиозаписи и рельефно-графические пособия. Проект предполагает выездные презентации в филиалах библиотеки в Белорецке, Белебее и Стерлитамаке. 2 июня состоялось Всероссийское совещание сторонников партии «Единая Россия». Мероприятие провела председатель Центрального совета сторонников Ольга Занко. В совещании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель юнармии и общественной палаты. Присутствующие обсудили итоги предварительного голосования, предложения в новую народную программу партии и поддержку некоммерческого сектора. Ольга Занко поблагодарила коллег из Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, волонтеров Победы и других объединений за значительный вклад в информационное сопровождение процесса. 26 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Курганской областной организации ВОС. В работе приняли участие 27 делегатов от 9 местных организаций. Всего на учете состоит 1699 человек. В качестве гостей присутствовали вице-президент ВОС Александр Коняев, представители Департамента социальной политики и областной специальной библиотеки. За отчетный период организовано 19 квотированных рабочих мест, выдано свыше 4000 технических средств реабилитации, реализовано 4 социально значимых проекта на сумму более 2 миллионов рублей. По итогам голосования председателем Курганской областной организации ВОС вновь избрана Валентина Михайловна Зырянова. Она же избрана делегатом на 24.

0: 4-й съезд ВОС. 29 мая прошла первая отчетно-выборная конференция Херсонской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 13 делегатов от двух местных организаций. Численность областной организации составляет 65 человек. На конференции присутствовали глава Генического муниципального округа Юлия Семякина и представитель Запорожской областной организации ВОС. Участники заслушали отчеты о работе за 3 года с момента основания организации. Делегаты высоко оценили работу председателя Петра Булгакова, который внес большой вклад в развитие организации, помогал в решении вопросов по предоставлению льгот и оказанию благотворительной помощи. По итогам голосования Петр Иванович Булгаков единогласно переизбран председателем и избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 27 мая Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих получила сразу 2 награды на первой церемонии вручения премии губернатора Санкт-Петербурга за заслуги и развитие библиотечного дела. Награду «Книжный эталон» получил издательский отдел за уникальный альбом «Китай» под знаком дракона, который включает шрифт Брайля, рельефные иллюстрации, аудиоверсию и трехмерные макеты. Награду за верность профессии вручили Татьяне Пикалкиной, заведующей отделом фондов и каталогов, которая работает в библиотеке 37 лет. С 28 по 29 мая на стадионе «Юность» в Якутске прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров, а также в толкании ядра. Среди слепых спортсменов категории B2 и B3 на дистанции 100 метров среди женщин победила Айна Лобанова из Нюрбинского улуса, среди мужчин – Василий Каратаев из Вилюйского улуса. На дистанции 200 метров среди женщин снова победила Айна Лобанова, среди мужчин – Алексей Посельский из Чурапчинского улуса. В категории B1 на дистанции 200 метров среди мужчин победил Константин Шишигин из Мигино-Кангаласского улуса. Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами. И коротко о других событиях. 28 мая в Ставропольской местной организации ВОС прошел мастер-класс «Мыловарение без границ» для детей с нарушением зрения. Ребята учились создавать собственное мыло. Мыловарение задействует тактильные ощущения, развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие и координацию движений, а также способствует социализации. 27 мая председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков принял участие в заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Челябинской области с общественными организациями инвалидов. Обсуждалась подготовка к выборам, которые состоятся 20 сентября. Планируется оснащение участков пандусами, подготовка трафаретов и материалов с увеличенным шрифтом, а также обучение членов комиссии. Открытая регистрация на фестиваль YangCon 2026, который пройдет 25 июня в Москве. В программе более 30 пространств с технологиями Яндекса, карьерные консультации, ярмарка вакансий и выступления известных музыкантов и комиков. Менеджер проектов по цифровой доступности Анатолий Попко выступит в числе спикеров. Площадка адаптирована для людей с инвалидностью. Регистрация на офлайн-участие открыта до 13 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Луганска известнейший дуэт «Братья Золотухины». Добрый день, Валентин, добрый день, Михаил.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Виктор. Привет всем!
4: Я очень рад, что вы снова у нас в гостях, потому что творчество братьев Золотухиных знают не только в Луганской и Донецкой, наверное, народных республиках, но и по всей России. С кем бы я ни говорил, из разных регионов люди и везде ваше творчество знают. Сколько уже лет, для тех, кто не знает, наши радиослушатели, сколько лет уже существует ваш прекрасный дуэт?
5: Ну, здесь, наверное, нужно начать с вокального инструментального ансамбля школы, когда мы в составе ансамбля играли. Это был... Сначала нас назвали «Юность», потом мы самоназвались, самопровозгласились, это уже было где-то 87-88 год, «Хаос». Ну, мы искали, как Deep Purple, сели и начали думать над названием. И вот нам, мы хотели какое-то слово найти, вот хаос. Ну, почему так? Это, ну, какое-то необычное, какое-то не такое, как у всех. Там веселые ребята.
4: Ну, рок же был, рок, да.
5: Немного скучно, да. Хотелось что-то вот вызывающее даже. Соответствующее тем явлениям, так скажем, того времени.
4: Тенденциям,
5: да,
4: того пел времени, да.
5: И так далее. Затем и мы играли в составе... Ну, наверное, мы организовали, и с нами играли еще ребята. В Курске была рок-группа «Девакан». Ну, как бы основными, наверное, идейными вдохновителями были мы с братом. Миша пел тогда. Я, как бы, все, наверное, больше музыкальную часть на себе, как бы, и был ведущим гитаристом. Ну, и играли мы в рок-группе «Девакан». Затем, после окончания Курского музыкального училища, мы все, как бы, ребята разъехались. И затем, как бы, кто разъехался, кто женился, и поэтому, соответственно, выбыл из группы. А тогда рок-н-ролльная тусовка, она требовала самоотверженного погружения в процесс. То есть нельзя было служить двум господам. Или Богу, или Мамоне. То есть или рок-н-ролл.
6: Для нас рок-н-ролл тогда был...
5: Или рок-н-роллу, или жене надо было служить.
4: Ясно. Кто, в общем, кажется...
7: А рок-н-ролльных жен тогда нет.
5: Тогда очень мало было. Настоящих рок-н-ролльных жен.
6: У нас рок-н-ролльных жен не было, да.
5: Ну и затем, когда мы поступили уже в институт, мы стали с Мишей петь вдвоем, в основном вдвоем. Начали участвовать в всяких конкурсах украинской песни.
4: Так, давай я подсокращу. Короче, в каком году возник дуэт «Братья Золотухины»? Давайте без предисловия.
5: В 97-м году, если быть точным.
4: В 97-м году.
5: Давайте так будем считать.
4: Вот, да, вот с этого времени, значит, уже такой бренд, я бы сказал, дуэт «Братья Золотухины» стал набирать обороты. И по сей день они везде, где можно, выступают. Везде уже были и в Москве, и объехали много городов, и рок-концертов, и так далее. И я бы сказал, что эти люди, несмотря на то, что они незрячие, многих незрячих могут за пояс заткнуть, как говорят, да, в народе. И я предлагаю послушать первую песню. Давайте, ребята, послушаем, потом продолжим.
5: А нам можно выбрать какую, да?
4: Ну, конечно, называй.
5: Давайте послушаем рок-кавер. Была такая группа советская в конце 80-х, группа «Джокер». Мы сделали совсем, буквально недавно записали рок-кавер, все сняли один в один. Песня называется «Магия».
4: «Магия». Слушаем эту песню в исполнении «Братьев Золотухиных» на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, напомню, что сегодня с нами на связи из Луганска потрясающий поп-рок-дуэт братья Золотухины. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, как хотите, в любом порядке. И уже с 97 года, вот мне всегда удивительно, многие братья между собой ссорятся, ругаются. Здесь же всякое, наверное, бывало, но вы вместе. Как удается, ребята, вот приходить к какому-то единому мнению? Потому что ваша игра и ваша такая слаженность, четкость в подаче, она вот уникальна, и вас сразу узнаешь. Как вот происходит это, что вы друг друга не загрызли в процессе творческих мук?
1: Ну, к сожалению, вот во многих мы видели многие творческие коллективы, которые именно так и поступают. Они грызутся, они вот в прямом смысле этого слова. Они друг друга потом не выносят и просто уже, как бы, скажем, работают чисто по контракту, да. Ну, это же не творчество. Просто мы научились расставлять приоритеты в творчестве. А бывают, конечно, у нас разночтения. Бывают какие-то ситуации спорные, когда мы, ну не то чтобы спорим до хрипоты, нет. Но просто мы устраиваем такие дебаты, такие батлы между собой, рок-батлы, да. Но мы понимаем, что как бы творческий процесс один. Ну и мы, знаете, ну это все равно, что вот мы, ну мы сидим в одной лодке, да. Или же мы, ну, он будет, скажем, грести в одну сторону своим веслом, а я в другую. Наш дуэт далеко мы не уплывем. Просто мы это понимаем.
2: Просто смотрите, чем больше мы вместе займемся творчеством, особенно последние лет 5, когда мы стали заниматься больше развитием нашего YouTube-канала, немножко стриминговыми
0: платформами. Друзья, я сейчас хочу сказать нашим радиослушателям, что YouTube сегодня запрещен на территории Российской Федерации, поэтому...
2: Рутуб, Яндекс.Дзен, ВК-видео, там,
0: нет,
2: скажем,
0: мы можем
2: везде
0: о нем говорить, что канал есть, но мы должны предупредить, что он запрещен.
1: Запрещен, а так можем... да.
0: Но мы им пользуемся.
2: Да, мы пользуемся, но мы просто, знаете...
0: Врагам показываем творчество наших лучших исполнителей.
2: Да, вот именно. Мы как раз таки для этого и оставили там наш канал, для того, чтобы все остальные, которые как бы наши партнеры, скажем так.
1: Мягко говоря.
2: Мягко говоря, да.
0: Партнеры.
2: Ну, хотя мы не считаем их партнерами. То есть для того, чтобы они могли послушать нас, вдохновиться, потому что там тоже есть хорошие люди.
0: Безусловно.
2: И я уверен,
0: безусловно,
2: что там есть хороших. И самая основная мысль, почему мы до сих пор, Виктор, почему мы вместе, потому что мы перестали делить наше творчество. В основном музыканты возникают проблемы в группе.
0: Каждый тянет одеяло на себя, просто хочет выделиться.
1: Каждый, да?
0: Да.
2: Вот эту музыку написал я, вот этот стих я написал. Мы сейчас везде, где мы что-то, мы делаем вместе, во-первых.
0: У вас один уже бренд, я бы сказал, это называется бренд,
1: да.
0: Братья Золотухины.
1: В какой-то песне Мирка больше постарался, в какой-то я. Мы не делим,
0: какая
1: мы просто
0: разница,
1: решили,
0: да.
1: Мы больше не будем эти мелочи делить. Мы все на 50 на 50.
2: Потому что отдельно меня или его никто не знает, как часть целого.
0: Вот, замечательно, ребята, ответили на вопрос.
1: И второе, мы друг друга, мы не конкурируем. Любая система, где есть конкуренция, она не выстоит,
0: так
1: она
0: вот
1: не выдержит.
0: Столько лет, конечно, не выдержит, столько лет не
1: мы
0: выдержит. Тем более вы взрослые люди. Да, вы друг друга взрослые люди. Я когда был у вас в гостях, убедился, дорогие радиослушатели, скажу, когда был в Луганске, я был в гостях у этих замечательных людей. Вот они очень гостеприимные, они очень мудры, и они действительно делают творчество не ради славы или денег, а для души и для людей, чтобы люди понимали, в чем смысл. И вот поэтому их творчество настолько душевное, проникновенное, и поэтому вас хочется слушать. Давайте послушаем следующую песню в исполнении наших гостей. Какая это будет песня? Давайте объявим следующую.
2: Следующая песня мы предлагаем послушать. Мы буквально 2-3 дня назад ее записали. Песня, которую мы пели еще в музыкальном училище с ребятами, спел эту песню Максим Бельский. Макс, привет из Читы. Мы с ним дружны были, жили вместе. И он спел песню «Как хотелось мне сегодня к звездам в небеса». Мы эту песню решили, прослушивали старые кассеты, нас эта песня так торкнула. Какой текст, какая музыка, какое состояние?
1: Дело в том, что раньше простые пацаны, которые сидели во дворе и играли на гитаре, писали вот подобные песни. Хипари, грубо говоря. Они не называли себя поэтами. не колотили в грудь, что они там члены Союза писателей, там были композиторов и так далее.
3: Короче, как песня-то называется?
2: Песня называется, мы назвали ее «К звездам в небеса», и записали мы ее живьем, поставили 4 студийных микрофона и записали живьем сразу.
1: Записали просто вот как есть.
3: Гараж, да,
1: можно сказать. Атмосферу песни я немножко добавил эффектов и все, всего лишь.
3: Угу. То есть это как бы такое по фактически живое исполнение, да, много не мудрили. Лайф, да, исполнение. Угу. Итак, дорогие друзья, слушаем эту песню в исполнении наших гостей. Очень мощный рок-дуэт «Братья Золотухины».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, легенда Луганской Народной Республики, народные настоящие артисты, дуэт «Братья Золотухины» сегодня у нас в гостях, и мы наслаждаемся их творчеством. Это Михаил и Валентин. Вот как они правильно сказали сегодня, что мы не делим наше творчество, кто что сделал, кто что. И вот они существуют много лет, и как хорошее вино, с каждым годом становится все крепче и лучше.
2: Огромное спасибо за это сравнение. Это очень точное сравнение.
1: Да, потому что пережито много, пройдено много, и тот путь, который вы делаете, ребята, он даже негативный какой-то опыт, он тоже опыт, и вы становитесь все мудрее и мудрее. Я говорю, когда был в гостях, я удивился, насколько в личном общении нам удалось немножко пообщаться, поговорить и так далее, и я очень восхищен вами, вашим творчеством, вашим долголетием творческим, желаю, чтобы это продолжалось. Вот о чем сегодня, вот вы, ты говоришь, когда докопаемся там и так далее, о чем сегодня вы мечтаете, вот что, какие есть планы? Сегодня где можно услышать ваши песни, кстати? Вот на каких площадках, где можно услышать песни в большем количестве?
2: Дорогие друзья, ну, везде, где есть видеохостинги, да, вот ВК-видео, Яндекс.Дзен, Рутуб, ну и, конечно, запрещенный Ютуб, там у нас больше всего подписчиков, в ТГ есть тоже наш канал, а также постепенно на стриминговых платформах появляются наши работы. И вот совершенно недавно вышел еще один альбом «Плеск звездных морей». Это музыка такой медитативной, наверное, романтической, космической музыки в духе группа Space, Didier Marouane, Париж, Франция, Транзит. Такая как бы музыка. Вот на стриминговых платформах вышел наш...
1: Что вдохновило?
2: Ну, как раз-таки вдохновило это вот юность наша, наверное, даже детство.
1: Ностальгия, да, такая какая-то?
2: Эту музыку мы писали... Постепенно, еще до 2014 года она была написана вся, и вот, ну, просто мы решили этот альбом отмастерить и выдать в свет. Ну, потому что музыка есть, как бы, братья Золотухиных воспринимают все, знаете, как такой уже, как бы, анекдот. Приходим к классическим музыкантам, они говорят, да, братья Золотухины, это ж барды, они же не профессионалы. Приходим к бардам, говорят, да нет, это они же не барды, они же профессионалы.
3: Они так круто поют.
2: Они так круто играют, круто поют, да. Приходим... Этим, где-то в филармонии выступаем. Да, братья Золотухины, да они же не поют, они же орут, они же рокеры, блин. А рокеры говорят, да нет, у них же классическая вокальная школа. Понимаете, как бы...
1: Не, ну то, что у вас очень здорово гармонирует и музыка, и вокал, и одно с другим сочетается, и здесь смешано все лучшее. Вот какая-то золотая середина найдена, на мой взгляд. Поэтому еще раз говорю, дорогие радиослушатели, ищите братьев Золотухиных на всех возможных видеохостингах, цифровых площадках и так далее. Что-то обязательно найдете?
2: Буквально в недалеком будущем. В будущем у нас, как бы, мы познакомились с одним лейблом, которые хотят выпустить наш компакт-диск. То есть это, как бы, официальный будет компакт-диск нашей рок-группы, которая была в музыкальном училище.
3: То есть, ну, будет мастеринг. То есть
2: я к чему это хочу сказать, что настоящие песни, да, то, что выстрадано, не вот эти однодневки нейросетевые, которые, к сожалению, сейчас заполняют, да, очень много и в видео, так скажем, пространстве, и в медиапространстве, очень много, так скажем, нейросетевых дешевых однодневок.
3: Как мы это называем, знаете, так немножко так саркастически, музыкальный фастфуд.
2: Да, спиртроевочек такой, нейросетевой. Так вот, настоящее искусство, или можно назвать его, можно, естество, да, то, что выстрадано, то, что... так скажем, по-настоящему прожил, долгую писалось, сводилось, делалось, создавалось, оно и будет жить вечно.
1: И потом вы создаете не спеша, как бы, никуда не спешите, не летите.
2: Не спеша, да. Вот именно, да, то есть мы проживаем. Песня в период создания, она где-то, бывает, отлеживается. Мы ее обдумываем, переосмысливаем.
1: И когда уже понимаешь, что она пришла к какому-то завершению, да?
2: И тогда уже окончательно там сводим или мастерим.
3: Вот, Виктор, вот как ты сказал, ваше творчество как хорошее настоящее вино. Вот у нас буквально недавно, может быть, полгода или год назад родился каламбур. Хорошие песни настоящие, как настоящее вино. С каждым годом становится лучше, лучше. А вот эта вся дешман, оно может только прокиснуть и превратиться в уксус. И
1: это даже уксус переходит на уксус, да, куда-то.
2: Да. То есть, понимаете, и еще один каламбур от братьев Золотухиных.
3: Хорошие песни, как любимые женщины, их много не бывает.
1: Да, это точно. Слушай, ну это правда, это истина, истина.
3: А у кого много слишком любимых женщин, ну, тот уже ведет беспорядочный образ жизни. И...
1: А я хочу сказать, что братья Золотухин — это еще и верующие люди. Вот поэтому талант от Бога, ребята, у вас. Я думаю, что поэтому это не просто творчество, это жизненный путь, это судьба, это путь сквозь тернии к звездам. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что это братья Золотухины, легендарный луганский поп-рок-дуэт, который я все-таки называю поп-рок-дуэт, потому что все-таки элементы рока здесь никуда не денешь. И то, что голоса прекрасные, то, что тексты со смыслом, это все, как я говорю, талант от Бога. Слушаем следующее произведение. Объявите, пожалуйста, нам.
3: Следующая песня. Эту песню мы называем «Песнь песней». Говорим, круче, чем у царя Соломона. Песня называется «Вселенская любовь». Над этой песней мы работали больше, чем, ну, наверное, около 2 лет. А здесь элементы рока, элементы классической музыки. В куплетах звучат полифонические фрагменты в стиле хоровых, наверное, ораторий Баха. А также звучат гитары, фортепиано. Здесь полновесный симфонический оркестр. Песня о любви, которая проходит...
1: Которая все победит.
3: Которая побеждает смерть. Когда двое любящих встречаются на земле, затем идут вместе в рай и возвращаются, воплощаясь опять на землю здесь, для того, чтобы подавать пример, прекрасный пример любви, как нужно... Потому что любить нужно тоже учиться. Это искусство. Это не так, что там стрела Амура попала в какое-то место, а человек думает, что он полюбил.
2: Человек ослеп духовно.
1: Да.
2: И у него там работает, да, так скажем, одна функция.
3: Да, и временная причем.
2: Да.
3: То есть и эти песни о том, как люди, двое влюбленных, они любят друг друга и показывают своим примером верности, примером любви, как нужно по-настоящему любить и нести эту любовь сквозь жизнь
2: потому
3: и смерть.
2: Что, в нашем понимании, любовь — это прежде всего крылья свободы. Это чувство, которое, если человек однажды пережил, он никогда уже не может забыть, да? Ну, то есть это с чем можно сравнить? Ну, вот представьте, если человеку просто перекрыт кислород, ну, буквально на минуту, буквально через полминуты там или к концу, там, текущие минуты, которые, в которые нет кислорода, я там, скажем, да, совершенно иначе буду к нему относиться. То же самое любовь. Когда человек испытал это чувство, он уже никогда не сможет...
1: Жить без любви.
2: Такой человек не сможет. Он не сможет обидеть, там, не протянуть руку помощи любому страждущему.
1: Так, друзья мои, передачу у нас, к сожалению, я должен перебить это, Миша. А значит, смотрите, я хочу сказать, что правильно все было сказано. И давайте теперь слушать эту песню.
2: Да.
1: «Вечная любовь», братья Золотухины, на волнах радио ВОС.

Когда твоя звезда пронзит вечерний сумрак, и свет ее падет на темные поля, приду к тебе я, словно пряный ветер, и прошепчу заветные слова.

раскроет двери любящим сердцам. Пусть домом станет звездная купель. В награду вечность Бог подарит тебе.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, с вами в студии Виктор Тартанов и мои друзья по духу, по многим взглядам на жизнь. Это легенда. Не могу сказать, что по цеху, мы немножко разные в творчестве. Но, тем не менее, это легенда Луганской Народной Республики, легенда Российской Федерации. Братья Золотухины у нас в гостях. И я хочу сказать, что тяжелые времена им пришлось пережить. И, пройдя сквозь вот эти тернии, они здесь и с нами сейчас и всегда. Сколько альбомов уже полноценных записано?
1: Дорогие друзья, до поры до времени мы выпускали альбомы.
0: И не считали.
1: Выпускали. Там первые «Абрикосовый ранок» — это были украинские песни. А-а-а. Затем «Затворение» — такие песни, как бы просто под гитару. Затем «Полети, моя мысль» — альбом. Затем был альбом там «Лучшая», там «Духовная лирика». И где-то, наверное, вот постепенно с 14 года, там с 15-го, когда начались такие вот события здесь, мы как-то, наверное, альбомы не формируем. Просто пришло там несколько песен.
0: То есть уже просто песни выпускаете, да?
1: Просто выпускаем, ну как бы сейчас как говорят, синглы, да?
0: Да. Ну, я имею в виду, вот, скажем так, тогда по-другому вопрос задам. Сколько приблизительно песен, вот приблизительно хотя бы навскидку, сколько приблизительно записано песен, которые доступны слушателям?
1: Ну, мне даже сейчас трудно так, ну, наверное, около, может быть, 40, может быть, так даже больше. Угу. То есть, ну, трудно так прям сказать точно.
0: Ну, главное, что это качественно, душевно и от сердец к сердцам. От душ к душам.
1: Понимаете, где-то многие, да и раньше просто писали, как альбом пишется. Там пару песен нормальных, а остальное все так. Проходняк. Проходняк, шлак, так скажем.
0: Ну, ты уж тоже не перегибай палку, потому что есть поклонники, которым нравится, одному, например, нравится эта песня, которая, по-твоему, шлягер, а другому нравится вот песня, которая, может быть, тебе не очень понравилась.
1: Ну, я имею в виду просто по музыке. Как бы видно, что музыканты... Ну, взять даже ту же группу «Арию», да? Первые альбомы у них классные, все песни, все круто. А вот потом, что-то, чем дальше, тем хуже. То есть видно, что они клепали под контракт. Они клепали под проекты.
0: Ну, ты же понимаешь, ты должен понять, что это шоу-бизнес. Шоу-бизнес. Есть такое понятие, хоть и рок-музыка.
1: Иначе воспринимаем этот процесс и понимаем. Дорогие друзья, просто когда творчество загоняют в какие-то временные рамки, там через год надо написать столько-то песен, столько-то стихов, человек уже не может писать это от души. Начинаются самоповторы обязательно, начинаются какие-то... То есть человек пытается проанализировать, что было хорошо, пытается самоповториться. И это приводит к выхолащиванию творчества. Творческий же человек, он не должен быть обременен какими-то рамками, какими-то обязательствами, по-настоящему творец.
0: Я вот хочу еще о чем спросить. Значит, сейчас сложная продолжается жизнь, она простой-то и не была никогда. Вот хочу совет от вас, ребят, как сегодня нам жить, чтобы верить в то, что все будет хорошо? Вот какой совет от братьев Золотухиных? Как нам верить в лучшее?
1: Прежде всего, дорогие друзья, нужно найти себя в этой жизни. Найти себя, то есть найти любимое дело, чтобы это дело приносило просто пользу, и не только себе и пользу радость. И радость, но и не только себе, своим близким, но и другим. Второе, это стараться вести здоровый образ жизни и ставить по-настоящему высокие цели, чем человек, вот все долгожители, все люди, которые действительно чего-то достигли в жизни, они ставили высокие цели. И тогда ничего человека не может сбить, никакие трудности, никакие... Ну, и знать просто, что Бог всегда нас слышит, и Он всегда по нашим просьбам, по нашим молитвам всегда поддержит, обращаться с верой к Богу.
2: Не унывать.
1: Верить в друзей, верить в близких.
0: Так, Валентин ответил, теперь пусть дополнит.
1: Необходимо относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это самое главное, как бы вот, ну, я не знаю, для меня то, что я сейчас вспомнил, может быть, там через время еще что-то. Ну, и еще, ни в коем случае, и сейчас и так в мире, в жизни очень много стрессов. Помнить простую народную мудрость: утро вечера мудренее. Никогда не откладывать на вечер какие-то сложные задачи, потому что природные ритмы, они определенным образом нас настраивают, где-то даже ограничивают, это и хорошо. Ночью нужно спать, а днем нужно бодрствовать.
0: Золотые слова от братьев Золотухиных, дорогие друзья.
1: Поскольку, ну как бы, если мы нарушаем эти правила, да, ну мы же не лезем в организм, да, вот, мы же не пытаемся там регулировать сердцебиение, там, еще какие-то функции наши.
0: Так, все, следующая песня. Ребят, вы слишком много философии, это хорошо, но надо слушать там и песни.
1: Сейчас прозвучит песня «Защитником Руси». Это песня авторская, музыка, стихи Олег Шевченко, наш друг, наш луганский, он философ, мыслитель тоже. Песня, которую мы посвящаем всем защитникам Руси, защитникам нашей Родины, защищавшая Русь во все времена.
0: Итак, слушаем эту песню «Защитники Руси» на волнах Радио ВОС в исполнении легенды Луганской Народной Республики и российской музыки братьев Золотухиных.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, я с удовольствием сегодня общаюсь с Михаилом и Валентином Золотухиными, творческим дуэтом, которые, вот как вы слышали, уже выдали быстро нам столько мыслей полезных, что надо задумываться всем над этим. А я хочу, ребята, вот какой вопрос задать еще вам вот в конце нашего разговора, потому что программы проходят быстро, с вами можно беседовать 2 часа, 3 часа, и не наговоришься. Я хочу сказать о чем. Вот что нужно делать творческим теперь людям, скажите. Вот творческие люди некоторые сейчас услышат, братьев Золотухин, которым первый раз, может быть, услышат, скажут, как же нам хотелось бы хоть немножко быть похожими на этих людей. Что нам нужно делать, чтобы добиться, действительно, записать хотя бы 2-3 хорошие песни, хотя бы для себя, хотя бы, может быть, для окружающих. То есть с чего нам начать? Вот что, какие основы должны быть, чтобы у нас были такие же результаты хотя бы приблизительно?
2: Виктор, для того, чтобы такие приблизительно были результаты, нужно пройти такой путь, как братья Золотухины. Это во-первых. Во-вторых, нужно вообще понять, откликается ли. Если душа откликается, тогда нужно, во-первых, чувствовать свою душу. Чего нам хочется в этой жизни? Вдруг кому-то хочется петь, например, я не знаю, там, ну, какие-то другие песни, какие-то... То есть... Вдохновляться.
3: Первое. Самое главное — найти в себе самобытность. Не нужно создавать себе кумира. И каждый человек — это уникальное создание. Просто искать себя. Не нужно на кого-то стараться быть похожим. Просто делать то, что по душе, то, что отзывается. Делать это искренне. Не ждать каких-то быстрых результатов. Ну, потому что, сами понимаете, да, ну, даже еду на кухне мы не можем очень быстро приготовить. Из микроволновки еда, она не такая вкусная, она же это приготовила.
2: Смотрите, друзья, слушать хорошую музыку, развивать художественный вкус, читать стихи вдохновляющие, то есть общаться с теми людьми, кто тебя вдохновляет, и у них как бы из рук в руки черпать вот это вдохновение. Если кто-то захочет быть похожим на братьев Золотухиных, но общайтесь с нами, мы вам постараемся передать то, что в нас есть внутри, какой-то свой опыт, свои жизненные принципы. И, может, со временем вы станете лучше, чем братья Золотухины. И любой ученик должен быть лучше учителя.
3: Мы этому даже порадуемся.
1: Да, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что ищите этих людей в интернете, их творчество, и ваша жизнь наполнится смыслом, и вы почувствуете, что в жизни не все так просто, но в то же время не все так сложно. Самое главное, что в вашей душе многие песни найдут отклик, и вы услышите ответы на многие вопросы. Дорогие Михаил и Валентин, я хочу вас поблагодарить за ваш вот такой многолетний путь творческий. Я думаю, что вы правильно сказали, что надо пройти такой путь. Такой путь пройти невозможно второй раз. Это только один путь. У каждого, правильно сказали, своя судьба, свой путь. Но вы прошли блестящий ваш путь, и он продолжается. Я желаю, чтобы было много творческих успехов, радостных, счастливых дней, творческих прорывов, открытий, вдохновения и простого человеческого счастья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. А я, прежде чем мы объявим последнюю песню, хочу вам сказать большое спасибо, что вы есть, что вы вышли с нами сегодня на связь. Вы пожелаете чего-нибудь сейчас нашим радиослушателям?
2: Дорогие радиослушатели, мы вам тоже всем желаем. Во-первых, Виктор, огромное спасибо. Нам было очень приятно с тобой общаться, когда ты к нам приезжал в Луганск. И всем радиослушателям мы тоже пожелаем, во-первых, крепкого здоровья. Вам, вашим родным и близким, счастья, любви, настоящей любви.
3: Мы желаем вам того, чего нельзя купить за деньги.
2: Желаем вам творческой реализации, найти себя, найти свое предназначение в жизни, реализоваться в этой жизни, соответствуя как бы своей душе, своим духовным запросам. Ну и, конечно, всего самого-самого доброго. И желаем, чтобы на нашей земле русской поскорее, конечно, наступил мир, но только после, конечно, наступил мир, но только после нашей победы.
1: Все в руках.

0: просто просили офицеры, ребят, спойте эту песню. И вот мы взяли полный текст и сделали свою аранжировку на эту песню. Послушайте, пожалуйста, ее.
1: Слушаем эту песню в исполнении братьев Золотухиных на радио ВОС. А я вам говорю спасибо большое, что вы были с нами. До новых встреч. Дорогие радиослушатели, до свидания. Берегите себя. Валентин, Михаил, до свидания. До новых встреч. До свидания.
0: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Необыкновенные истории.
4: Всем привет, друзья! Вот и наступило долгожданное лето. Пора отпусков, отдыха на пляжах, морях, речках, дачах, когда мы уже не закутываемся в свитера и пальто и наслаждаемся теплом и солнцем. И мы все этому, безусловно, очень рады. А с вами программа «Необыкновенные истории» и я, ее ведущая Ольга Хасид. И сегодня расскажу вам историю возникновения самой ароматной ягоды – которая является одним из символов наступления летнего сезона, а также о Всемирном дне родителей. Делайте погромче, мы начинаем! Клубника. Это сочная вкусная ягода, которая считается одним из символов лета. Ее любят и взрослые, и дети, но мало кто знает о том, когда ее начали употреблять в пищу впервые. Эта ягода имеет богатую и интересную историю. Что же известно об этой ягоде? Ее история насчитывает около 2000 лет. Имеются данные о том, что в Италии дикая клубника росла еще в 2034 году до нашей эры, и ее ценные свойства в своих трудах описывал древнеримский писатель и поэт Апулей. Сажать ее в своих садах первыми начали французы, и примерно в 1300 году эту ягоду начали широко культивировать в странах Европы. Однако ягоды клубника как таковой не существует в принципе. Это лишь народное название гибрида сортов земляники и одновременно научное название одного из 39 видов все той же земляники. Весь парадокс тут в том, что более правильно называть клубникой растение вида земляника мускусная или клубника настоящая, ягоды которой в 2-3 раза меньше, кислее и в целом не такие вкусные, как у привычной и всеми любимой клубники. В то же время последняя относится к виду земляника садовая или ананасная, которая по сути является естественным гибридом, произошедшим от двух видов дикорастущей земляники – виргинской и чилийской. Вот и получается, что клубника – это земляника, как тут ни крути. Путаница с названиями закрутилась изрядно, но в ней все-таки можно разобраться. А вот происхождение клубники, в частности земляники ананасной, до сих пор остается загадкой. Современные селекционеры и ботаники выяснили, что этот гибрид, скорее всего, произошел от виргинского сорта, произраставшего в умеренных широтах Северной Америки, и чилийского, родом из теплой Южной Америки, Саженцы обоих видов земляники завозились в Европу с середины 15 века. Достоверно известно, что саженцы виргинского и чилийского сортов были успешно культивированы во Франции в королевских ботанических садах в начале 18 века. Но впервые крупные ягоды красно-алого цвета с классическим кисло-сладким вкусом появились в Голландии спустя несколько десятилетий. Почему именно там, неизвестно. Однако все ботаники строго убеждены, что скрещивание происходило естественным путем. За 200 лет селекционерами было выведено несколько тысяч сортов клубники. Точное их количество вам вряд ли кто-нибудь назовет. Но среди них встречаются ягоды самых разных форм, вкусов и цветов. Растения отличаются морозоустойчивостью, предрасположенностью к жаре, типом почв и так далее. Но все сорта клубники, все их многообразие и великолепие были выведены из одного единого гибрида – земляники ананасной. Что же касается клубники настоящей, то это дикорастущее растение, которое и сегодня можно встретить в лесах Украины, России, Беларуси и ряда других стран с умеренным климатом. В 17-18 веке в России и Украине именно это растение выращивали крестьяне. В этот же период возникло и непосредственное название ягоды. Оно произошло от старославянского слова «клуб», которое дословно означает «шаровидное круглое тело». Только ближе к середине 19 века на наши земли была завезена земляника ананасная. Она быстро вытеснила свою менее плодовитую визави, однако в народе, вероятно, из-за схожести двух сортов, название клубника так и осталось в обиходе. Английское название клубники «стробери» дословно в переводе на русский означает «соломенная ягода». Существует несколько его трактовок. Согласно первой, такое наименование объясняется тем, что во времена выращивания клубники почву около нее мульчировали соломой с целью удержания влаги, предотвращения размножения вредителей, а также сохранения свежести и целостности ягод. Другая версия гласит, что когда клубника была еще дикорастущей, ее кустики хаотично располагались в лесу, и возможно, что ее название произошло от слов «strown» – «разбросанные» и «berries» – «ягоды». Лечебные свойства клубники были оценены по достоинству во многих странах мира. В Италии и Франции из нее готовили всевозможные лекарственные снадобья. Клубнику, растущую в Альпах, широко применяли для улучшения пищеварения и избавления от дерматологических заболеваний. Кроме ягод задействовались и листья, а также и корни клубники. Француженки, например, придумали добавлять нарезанную клубнику в ванну с водой и утверждали, что эта ягода оберегает их от любых проблем с кожей. Поэтому, друзья, все бегом за клубникой, а то сезон скоро закончится. Первый день лета празднуется Международный день защиты детей. Но не только дети наслаждаются 1 июня всеми прелестями своего профессионального праздника. Их родители точно не должны оставаться в стороне. 1 июня также празднуется День родителей. Дата как раз совпадает с Международным днем защиты детей. Стремясь привлечь внимание к какому-либо событию или явлению, Организация Объединенных Наций посвящает им определенные дни. Так, в сентябре 2012 года на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение учредить Всемирный день родителей. С 2013 года он появился в календаре. Цель праздника – напомнить о роли семьи, родителей в воспитании детей. Тема семьи – одна из главнейших, что волнует мировое сообщество на протяжении последних лет. Родители – главные ориентиры детей. Они формируют в значительной степени их привычки, характер и мировоззрение. Они же несут ответственность за воспитание своих отпрысков, чтобы те смогли вырасти полноправными и полезными членами общества. Любовь, ласка и уважение должны быть взаимными. Родители дарят их своим малышам, а те отвечают сторицей. Так и формируется правильный стереотип внутренних семейных отношений. Таким образом, первый день лета становится универсальным праздником. Радость, улыбки, внимание и приятные сюрпризы получает вся семья. Также в этот день проводится множество мероприятий, связанных с Международным днем защиты детей, а традиции празднования Дня родителей только формируются. Лучший способ отметить его, конечно же, увидеться со своей семьей, собраться несколькими поколениями. Устройте ужин, пересмотрите старые альбомы, запишите воспоминания ваших бабушек, дедушек, мам и пап. Не забудьте сделать памятное фото, и если вы живете далеко от родителей, позвоните им прямо сейчас. А на этом у меня все. Слушайте новые выпуски программы «Необыкновенные истории» каждую первую и третью неделю месяца. С вами была Ольга Хасид. Отличного вам начала лета!

0: Необыкновенные истории.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим ПАДД вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденцией арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире Радио ВОС. Что-то давненько я здесь не бывал.
2: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте. Что интересного на этот раз?
3: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение они проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только, ну, и не просто обучаем незрячих там дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительское мероприятие по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
2: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
3: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, ну, как бы плюс-минус туда-сюда. И в целом, в общем, 60 регионов, я думаю, что, ну, так вот, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
2: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ, поэтому география огромна.
3: Да, и причем, ну, здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров, и это очень важно как раз для тех людей, которые, ну, как бы живут как раз в поселках, деревнях.
2: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
3: Да, это, ну, мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что, ну, предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это, ну, такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику, или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, там, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощники или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождения, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
2: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камераты, хочу сказать, что организация, вот прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание. Во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
3: Ну, мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, ну, собственно, практически все, за одним исключением сотрудников Камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, ну, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что, ну, смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, ну, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать

0: насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами. И задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее. Поэтому, в общем-то, такое значимое событие включает и отборочные этапы. Так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
1: Вячеслав, но у вас же, кроме этого, есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
0: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, а что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы, ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас в пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать различным организациям вот эту доступность организовывать. Мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из VK. То есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие, преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе с со студентами одного из высших учебных заведений, то есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом, и здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно. Почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. А в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы, то есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности, это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот, рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения какие-то там навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Но и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам. И незрячий, и зрячий, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересные встречи. Всем, в общем-то, рекомендую. Скоро будут еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих или наоборот. Вот какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот смогут ее встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там зрячим ребенком, зрячим другом, родителям, и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено, и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
1: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
0: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то, ну, навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт. Может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим. То есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, ну, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых групп ОРГИ стареют, вот, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, вот, мне кажется, такая классная штука, она вообще не затратная, ну, в том смысле, что денег особенных не стоит, но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю по телефону, и все про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Очень удобно.
1: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
0: Тогда, их же много. Да, вот. Да. И поэтому как бы до них, ну, достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами и компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них, ну, как бы достучаться? Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
1: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. управления. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ R59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
6: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Башкирии создадут военно-патриотический клуб для незрячих «Миссия памяти». Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие во Всероссийском совещании сторонников «Единой России». В Курганской области переизбрана председатель региональной организации ВОС. Херсонская областная организация ВОС провела свою первую отчетно-выборную конференцию. Санкт-Петербургская библиотека для слепых получила две награды губернаторской премии. В Якутске прошел чемпионат по легкой атлетике для слепых спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Тухватшина будет создан военно-патриотический клуб для незрячих и слабовидящих «Миссия памяти». Проект стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Автор проекта – исполняющий обязанности директора библиотеки Ирина Кучербаева. Клуб будет действовать на базе библиотеки, где уже работает историко-мемориальный центр «Башкортостан. Земля героев». В рамках новой инициативы центр дополнит барельефами с изображениями героев Башкортостана, участников специального военной операции. Ключевым элементом станет настольная игра с тактильными составляющими военные тропы «Путь героя». Также подготовят тифлокомментарии к документальному фильму об участниках специальной военной операции, аудиозаписи и рельефно-графические пособия. Проект предполагает выездные презентации в филиалах библиотеки в Белорецке, Белебее и Стерлитамаке. 2 июня состоялось Всероссийское совещание сторонников партии «Единая Россия». Мероприятие провела председатель Центрального совета сторонников Ольга Занко. В совещании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель юнармии и общественной палаты. Присутствующие обсудили итоги предварительного голосования, предложения в новую народную программу партии и поддержку некоммерческого сектора. Ольга Занко поблагодарила коллег из Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, волонтеров Победы и других объединений за значительный вклад в информационное сопровождение процесса. 26 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция Курганской областной организации ВОС. В работе приняли участие 27 делегатов от 9 местных организаций. Всего на учете состоит 1699 человек. В качестве гостей присутствовали вице-президент ВОС Александр Коняев, представители Департамента социальной политики и областной специальной библиотеки. За отчетный период организовано 19 квотированных рабочих мест, выдано свыше 4000 технических средств реабилитации, реализовано 4 социально значимых проекта на сумму более 2 миллионов рублей. По итогам голосования председателем Курганской областной организации ВОС вновь избрана Валентина Михайловна Зырянова. Она же избрана делегатом на 24-й съезд ВОС. 29 мая прошла первая отчетно-выборная конференция Херсонской областной организации Всероссийского общества слепых. В ней приняли участие 13 делегатов от 2 местных организаций. Численность областной организации составляет 65 человек. На конференции присутствовали глава Генического муниципального округа Юлия Семякина и представитель Запорожской областной организации ВОС. Участники заслушали отчеты о работе за 3 года с момента основания организации. Делегаты высоко оценили работу председателя Петра Булгакова, который внес большой вклад в развитие организации, помогал в решении вопросов по предоставлению льгот и оказанию благотворительной помощи. По итогам голосования Петр Иванович Булгаков единогласно переизбран председателем и избран делегатом на 24-й съезд ВОС. 27 мая Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих получила сразу 2 награды на первой церемонии вручения премии губернатора Санкт-Петербурга за заслуги и развитие библиотечного дела. Награду «Книжный эталон» получил издательский отдел за уникальный альбом «Китай» под знаком дракона, который включает шрифт Брайля, рельефные иллюстрации, аудиоверсию и трехмерные макеты. Награду за верность профессии вручили Татьяне Пикалкиной, заведующей отделом фондов и каталогов, которая работает в библиотеке 37 лет. С 28 по 29 мая на стадионе «Юность» в Якутске прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров, а также в толкании ядра. Среди слепых спортсменов категории B2 и B3 на дистанции 100 метров среди женщин победила Айна Лобанова из Нюрбинского улуса, среди мужчин – Василий Каратаев из Вилюйского улуса. На дистанции 200 метров среди женщин снова победила Айна Лобанова, среди мужчин – Алексей Поселский из Чурапчинского улуса. В категории B1 на дистанции 200 метров среди мужчин победил Константин Шишигин из Мигино-Кангаласского улуса. Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами. И коротко о других событиях. 28 мая в Ставропольской местной организации ВОС прошел мастер-класс «Мыловарение без границ» для детей с нарушением зрения. Ребята учились создавать собственное мыло. Мыловарение задействует тактильные ощущения, развивает мелкую моторику,

0: мимику, сенсорное восприятие и координацию движений, а также способствует социализации. 27 мая председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков принял участие в заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Челябинской области с общественными организациями инвалидов. Обсуждалась подготовка к выборам, которые состоятся 20 сентября. Планируется оснащение участков пандусами, подготовка трафаретов и материалов с увеличенным шрифтом, а также обучение членов комиссии. Открытая регистрация на фестиваль YangCon 2026, который пройдет 25 июня в Москве. В программе более 30 пространств с технологиями Яндекса, карьерные консультации, ярмарка вакансий и выступления известных музыкантов и комиков. Менеджер проектов по цифровой доступности Анатолий Попко выступит в числе спикеров. Площадка адаптирована для людей с инвалидностью. Регистрация на офлайн-участие открыта до 13 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинной лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большей частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями. Совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара. Фламандский мужик с трубкой и выломанной рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человек. Вот их обыкновенный сюжет. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений. Портрет Хазрева Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. На одном была царевна Беллектриса Кирбитьевна, на другом – город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей куча. Какой-нибудь забулдыга лакей уже верно зевает перед ними, держа в руке сутки с обедом из трактира для своего барина, который без сомнений будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже верно стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинных ножика. Торговка Охтенко с коробкой, наполненную башмаками. Всякий восхищается по-своему. Мужики обыкновенно тыкают пальцами. Кавалеры рассматривают серьезно. Лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами. Старые лакеи во фризовых шинелях смотрят только потому, что где-нибудь позевать. А торговки молодые русские бабы спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит. В это время невольно остановился перед лавкой проходивший мимо молодой художник Чертков. Старая шинель и нищегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкой и сперва внутренне посмеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление. Он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ поглядывает на Ярусланов Лазаревичей, на объедал и обпевал на Фому и Ерему, это не казалось ему удивительным. Изображенные предметы были очень доступны и понятны народу. Но где покупатели этих пестрых, грязных, масляных малеваний? Кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки, иначе в них бы при всей бесчувственной карикатурности целого вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесел. Бездарность, которая была верна, однако же, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже, наконец, не думая вовсе о них, А между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно. «Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет. Только что получен из биржи, еще лак не высох. Или вот, зима. Возьмите зиму. 15 рублей. Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима!» Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. «Прикажите связать их вместе и снести за вами. Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку!»
1: «Постой, брат, не так скоро», — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке. И он сказал: «А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь». И, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко и стертые запыленные старые малевания, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестное изображение с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров.
0: Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку. «Сюда, батюшка! Вот картины! Зайдите, зайдите! С биржи получены!» Уже накричался он вдоволь и большей частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?»
1: Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты.

0: Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались несеверною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен, но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза. Казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели. Глядели даже из самого портрета, как бы разрушая его гармонию своей странной живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти тоже произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит!» и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.
1: «А что ж, возьмите портрет», — сказал хозяин.
0: «А сколько?» — сказал художник.
1: «Да что за него дорожиться? 3/4 очка давайте».
0: «Нет».
1: «Ну да что ж дадите?»
0: 2-гривенный, сказал художник, готовясь идти.
2: «Эх, цену какую завернули! Да за 2 гривны одной рамки не купишь! Видно, завтра собираетесь купить! Господин, господин, воротитесь, гривенщик хоть прикиньте! Возьмите, возьмите, давайте 2-гривенный! Право, для почину только, вот только что первый покупатель!»
0: Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай, картина!» Таким образом, Чертков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? На что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана 2-гривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогой он вспомнил, что 2-гривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились. Досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери! Гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи, и почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба. Еще дома, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом, а между тем уже холодное синеватое сияние месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова. «Какой легкий тон!» И слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг. Усталый и весь в поту дотащился он к себе в 15-ю линию на Васильевский остров. С трудом и с одышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа. Человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались, наконец, позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чертков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом, кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожей, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху, сама по себе. Так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он, наконец, спросил свечу.
2: «Свечи нет», — сказал Никита. «Как нет? Да ведь и вчера еще не было», — сказал Никита. Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепкий и сильно заношенный халат.
3: «Да, вот еще. Хозяин был», — сказал Никита.
2: «Ну, приходил за деньгами?»
3: «Знаю», — сказал художник, махнув рукой.
2: «Да он не один приходил», — сказал Никита.
3: «С кем же?»
2: «Не знаю, с кем. Какой-то квартальный».
3: «А квартальный зачем?»
2: «Не знаю, зачем. Говорит, за тем, что за квартиру не плачено».
3: «Ну, что же из того выйдет?»
2: «Я не знаю, что выйдет. Он говорил, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры. Хотели завтра еще прийти оба».
0: «Пусть их приходят», — сказал с грустным равнодушием Чертков. И ненастное расположение духа овладело им вполне. Молодой Чертков был художник с талантом, пророчившим многое. Вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе.
2: «Смотри, брат», — говорил ему не раз его профессор, — «у тебя есть талант. Грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится, ты им занят, а прочее у тебя дрянь. Прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь.
0: Смотри, чтобы из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинает слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна. Ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский рот. Берегись, тебя уж начинает свет тянуть. Уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант.
2: Терпи. Обдумывай всякую работу. Брось щегольство. Пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет.
0: Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось точно нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна.
1: Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел перед ним, но он уже прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас. Ему казалось даже, что XIX век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе. Словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванию, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда, наконец, сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по 10 на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображении участь богача-живописца. Тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове, бросить все и закутить с горя на зло всему. И теперь он почти был в таком положении. «Да, терпи, терпи», — произнес он с досадой. «Есть же, наконец, и терпению конец. Терпи! А на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все 2 гривны дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую. Каждая из них предпринята недаром. В каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? Этюды, попытки. И все будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? Да и кому нужны рисунки Саттиков из натурного класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты? Хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца. Что в самом деле? Зачем я мучаюсь? И как ученик копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами?

Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшных глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его. На устах написано было грозное повеление молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить свои передние богатырское храпение, но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озарившее комнату, упало и на него, и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать, омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе. Все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами». Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным, и который, по словам Вазари, был, однако ж, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники. Даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, всем ныне бывшим перед ним портрете было что-то странное. Это было уже не искусство. Это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, человеческие глаза. Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслаждения, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как не ужасен взятый им предмет. Здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это?» — невольно вопрошал себя художник. «Ведь это, однако же, натура. Это живая натура. Отчего же это странно неприятное чувство? Или рабское буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренной светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления? Напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее, ровнее все течет и движется вокруг тебя. И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а, между прочим, он также был верен природе? Но нет,
нет в ней чего-то озаряющего. Все равно, как вид в природе, как он невеликолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца.

Он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза. И с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры. Это была та странная живость, которую бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собою бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню? Или что-то другое было причиной тому, только ему сделалось вдруг неизвестно от чего страшно сидеть одному в комнате? Он тихо отошел от портрета, отвратился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате. Ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив, но воображение и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпение Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он, наконец, робко не поднимая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширму и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее и еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете. А между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сияние месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но, наконец, уже в самом деле он видит. Видит ясно. Простыни уже нет. Портрет открыт весь и глядит мимо всего, что не есть вокруг, прямо в него. Глядит просто к нему вовнутрь. У него захолонуло сердце. И видит, старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам. Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы.
комнате раздался стук шагов, который, наконец, становился все ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. Занявшимся от страха дыханием, он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширму старик. И вот он глянул точно за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чертков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса. Силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение. Не движутся члены. С раскрытым ртом, с замершим дыханием смотрел он на этот страшный фантом высокого роста в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул. С глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков. Каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено 1000 червонных. Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как невелико было тягостное чувство и обеспамятивший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подали от других у самой ножки его кровати в головах у него. Почти судорожно схватил он его и полный страха смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмой.

Сердце билось сильно у Черткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам. Видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка, и вот он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, стиснул он всею силой в руке свой сверток, употребил все усилие сделать движение, вскрикнул и проснулся. Холодный пот облил его всего. Сердце его билось так сильно, как только можно было биться. Грудь была так стеснена, как будто хотела улететь из нее последнее дыхание. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову. Но страшная живость явления не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее, где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги.

тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда? Уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь, и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его. Он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он... Это уже не сон. Черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать. С воплем отчаяния отскочил он и проснулся. Неужели и это был сон? С бьющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постели в таком точно положении, как заснул. Перед ним ширмы, свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею, так как он сам закрыл его. И так это был тоже сон. Но сжатая рука чувствует до ныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно. Тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это?» – вскрикнул он, крестясь отчаянно. И проснулся. И это был также сон. Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятивший, и уже не мог изъяснять, что это с ним делается. Давление ли кошмара или домового? Бред ли горячки или живое видение? Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волнение и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный, пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо, изредка долетало до слуха отдаленное дребезжание дрожек извозчик, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своей ленивой клячью, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари. Наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул, как убитый, самым крепким сном.

0: Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое владевает человеком после угара. Голова его неприятно болела. В комнате было тускло, неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил, наконец, весь свой сон. По мере припоминания сон этот представлялся в его воображении так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред. Не было ли здесь чего-то другого? Не было ли это видение? Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза точно поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного, только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде, выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь. Рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту перед сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения. «Боже мой, если бы хоть часть этих денег...» — сказал он, тяжело вздохнувши, и воображение его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью «Тысяча червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижный, бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянии оторваться от такого предмета, как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чертков, был одной из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в 15-й линии Васильевского острова, на петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны. Творений, каких много на Руси, и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп. Но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор. Ходил по комнате, поправлял сальный огарок, аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами, выходил на улицу с ключом в руке для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома. Выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятался спать. Одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки.
1: «Извольте сами глядеть, Ворух Кузьмич!» — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки. «Вот не платит за квартиру! Не платит!»
2: «Что же, если нет денег? Подождите,
1: Я заплачу. «Мне, батюшка, ждать нельзя», — сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке. «У меня вот Потагонкин подполковник живет, 7 лет уж живет. Анна Петровна Бухмистерова и сарай, и конюшню нанимает на 2 стойла. 3 при ней дворовых человека. Вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведения, чтобы не платить за квартиру. Изволь сейчас же заплатить деньги, да и съезжайте вон».
2: «Да уж если порядились, так и извольте платить», — сказал квартальный надзиратель с небольшим потряхиванием головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.
0: «Да чем платить, вопрос? У меня нет теперь ни гроша».
2: «В таком случае удовлетворить Ивана Ивановича изделиями своей профессии», — сказал квартальный. «Он, может быть, согласится взять картинами».
1: «Нет, батюшка, за картин спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить хоть какой-нибудь генерал со звездой или князь Кутузову портрет. А то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него свиньи портрет рисовать. Ему я шею наколочу, он у меня все гвоздики из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы, вот комнату нарисовал. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее, со всем сором и дрязгом, какой не валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, извольте сам видеть. Да у меня по 7 лет живут жильцы, полковники, бухмистер Ивана Петровна. Нет, я вам скажу, нет хуже жильца, как живописец. Свинья свиньей живет, просто не приведи бог».
0: И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель, между тем, занялся рассматриванием картин и этюдов. И тут же показал, что у него душа живее хозяйской, и даже была не чужда художественным впечатлением.
2: «Э-э-э», — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нога и женщина. «Предмет того игривый. А у этого зачем так под носом черно? Табаком, что ли, он себе насыпал?»
0: «Тень», — отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чертков.
2: «Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место», — сказал квартальный. «А это чей портрет?» — продолжал он, подходя к портрету старика. «Уж страшен слишком, будто он в самом деле был такой страшный. Ах ты, да он просто глядит! Ух! Какой громобой! С кого вы писали?
1: А это с одного...»
0: Сказал Чертков и не кончил слова. Послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета. Благодаря топорному устройству полицейский круг своих, боковые досточки вломились вовнутрь. Одна упала на пол, и вместе с ней упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Черткову бросилась в глаза надпись «Тысяча червонных». Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившийся вниз от тяжести.
3: «Никак деньги зазвенели», — сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движения, с какой бросился Чертков прибрать. «А вам какое дело знать, что у меня есть?»
2: «Такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру. Что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, вот что».
3: «Ну, я заплачу ему сегодня».
2: «Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде? Да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите».
3: «Потому что этих денег мне не хотелось трогать. Я ему сегодня же вечером все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина».
2: «Ну, Иван Иванович, он вам заплатит», —
1: — сказал квартальный, обращаясь к хозяину. «А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня в вечеру, тогда уж извините, господин живописец!»
3: Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени. А за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумье. «Слава богу! Черт их унес!» — сказал Чертков, когда услышал затворившуюся в передней дверь. Он выглянул в переднюю, услал зачем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетанием разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотой кучей, все еще

0: Психолог-консультант. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый день, Наталья.
0: Мы рады снова вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас тема «Отношение к себе». В прошлый раз мы разбирали детско-родительские отношения. Очень много было интересного, полезного для наших радиослушателей. И, конечно, для жизни, для того, чтобы себя хорошо чувствовать, для того, чтобы прожить действительно свою жизнь, очень важно отношение к самому себе, которое, кстати, тоже формируется, да, в детско-родительских отношениях. Поэтому у нас такие две перекликающиеся темы. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, с точки зрения вашего опыта про отношение к себе.
1: Главная здесь штука, которая противоречит запросам очень большого количества людей, это то, что бесполезно пытаться выстраивать хорошие отношения с другими людьми, а это самый основной запрос, особенно у женщин. Да? Как построить счастливые отношения с мужчиной, если плохие, невыстроенные отношения с собой? Невозможно кого-то любить, по-настоящему любить сильно, если себя недолюбливаешь. Это будет либо лицемерие, либо болезненная зависимость, либо что-то еще к любви и отношению не имеющего. И когда человек, условно говоря, к себе относится не очень хорошо, но пытается заставить, ну как, научиться любить других, там, не знаю, особенно вот сейчас для женщин, да, отдавать другим в отношениях, мужчинам все самое лучшее, то это заходит обычно в жертвенность, в абьюз, в токсичные отношения, в созависимость и прочее. Потому что нету ресурса, нечего дать. Да? И, ну, это как в самолете: вначале надень маску на себя, потом на ребенка. Так и здесь. Если себя недолюбливаешь, если себя не ценишь, не знаю, не уважаешь, не получится по-настоящему любить, ценить и уважать других людей. Можно играть в это, а по-настоящему не выйдет.
0: Ну и главное, что окружающие нас люди, они же тоже это считывают, и, соответственно, мы можем получить к себе не такое отношение, какое было бы, если бы мы себя любили и принимали.
1: Ну, тут штука в том, что окружающие люди в большинстве своем делают точно так же, поэтому все нормально, как говорится. Это общая температура по палате. Как бы, если в маленьком городке все пьют, и кто-то выходит по городу пьяный, его никто не осудит, все уже выпили. Поэтому это общая тема. И то, что, например, там тем же женщинам предлагается сейчас, как правило, про любовь к себе, это очень поверхностные штуки, типа «примите ванну с маслом и скажите в зеркало, какая ты красивая». То есть такие вот всякие вот эти ведические программы, все это вот эзотерические программы, это все приятно, но когда выясняется, что для того, чтобы действительно как бы по-настоящему полюбить себя, возможно, стоит поговорить с начальником о повышении или уволиться с этой работы, где на 3 месяца задерживают зарплату, повысить цены для клиентов или сделать что-то еще, после чего будет куча недовольных людей, то выясняется, что эта любовь к себе, она уже сложно реализуема. А как без этого? Ну, это же не просто любовь, это самоуважение. Это чувство собственного достоинства. Если с ним беда, а у нас по умолчанию, у нас вся история страны, это история про, как бы, про очень низкое чувство собственного достоинства у основного, ну, у народа, у людей, то откуда ему взяться? А если ему неоткуда взяться, откуда взяться хорошим, классным, счастливым отношениям? Ну, разве что только если у второго человека то будет тоже чувство собственного достоинства низкое, мы будем одинаковые по уровню и будем как-то сосуществовать. Но, в принципе, так у нас большая часть родителей прожила свою жизнь.
0: То есть получается, что даже те, кто хотят из этого выйти, они берут вот эти советы, ну, очень даже приятные, да, там, сходите на массаж, примите ванну и так далее, то есть сделайте что-то для себя, но на самом деле это получается некая такая замена. То есть сделай что-то для себя несложное, не пересекаясь, да, там, в конфликтах с какими-то людьми, а, по сути, именно для себя, по-настоящему для себя шаги-то никакие не делаются.
1: Верно. Причем, опять же, здесь правила игры для женщин и для мужчин разные, да, мужчинам позволено гораздо больше делать что-то для себя, ну, потому что они же там люди, пароходы, они куют железо и добывают деньги. Женщинам в этом плане возможности сильно ограничены, особенно если мы покинем пределы МКАДа и углубимся вглубь страны, то для себя вот все эти масочки, ванны и прочее, это нормально. Это как бы, условно говоря, скажу, ну, это бабское, это нормально. Вот, это там девочки балуются. Но если женщина скажет, а знаешь, я не хочу сидеть только дома с ребенком, Давай мы будем по

0: очереди сидеть. Вот тут выясняется, тут же она оказывается плохой матерью, эгоисткой, которая плевает на детей, и выясняется, что люби себя, но не настолько, без крайностей. Не перелюби, это уже не любовь, это уже эгоизм.
1: Угу. Сразу включается манипуляция со стороны окружающих. Ты плохая мать, ты эгоистка.
0: Да, а эгоизм у нас оскорбление, ну не оскорбление, у нас это ярлык негативный. То есть если человек эгоист, особенно если женщина эгоистка, это очень плохо. Вот. Мужчина, ну так, более-менее нормально. Женщине нельзя быть эгоисткой. Но проблема в том, что любовь к себе и самоуважение, оно напрямую связано с эгоизмом. Просто это здоровый эгоизм. Когда человек заботится, старается по жизни реализовывать свои желания, ставить свои цели, самореализовываться. Это, а в глазах большинства людей это уже какой-то феминизм и радикализм, да, а не любовь к себе. И поэтому вместо этого гораздо проще нанести еще одну масочку.
1: Давайте посмотрим на воспитание детей. Как здесь поступать родителям для того, чтобы ребенок принял себя, чтобы у него было истинное отношение к себе и самоуважение?
0: На мой взгляд, 80% здесь — это модель для подражания. Дети же не слушают то, что им говорят, они смотрят на родителей. Это как... Я как-то начал возмущаться, удивляться, почему мой сын не читает физические книги. А мне жена говорит: а так ты сам их не читаешь. Ну да, я читаю электронные. Но что видит ребенок? Папа смотрит телефон. Что он там читает книгу, это не очевидно. Соответственно, зачем ребенку читать физическую книгу? Я сделал эксперимент, принес из библиотеки физические книги, начал их читать. Ребенок начал читать физические книги, настоящие. То есть модель для подражания. У нас чаще всего то, как человек живет, и то, как человек учит детей, это часто не совпадающие вещи. Где-то чуть-чуть, а где-то очень сильно. И вот получается лицемерие. Пока ребенок маленький, он этого не понимает, но он чувствует, но не понимает. Когда ребенок достигает подросткового возраста, вот тут и происходит так называемый бунт, потому что он, подростковый бунт, он же против лицемерия. Он против того, что родители говорят одно, а делают другое. И вот тут все эти несходимости, они выходят на первый план, и подросток говорит: все, я так не хочу, вы лицемеры, я вам не верю.
1: Да, то здесь получается, что в первую очередь родителям работать над собой, если они осознали эту проблему. Но, скажем так, эта работа достаточно длительная, да, менять себя. Может быть, что можно делать параллельно, да? То есть родитель старается показывать своим примером, но, в принципе, что еще транслировать, кроме своего примера?
0: Ну, возможно, просто иногда, знаете как, нужно не делать больше, а перестать пытаться сделать больше. Потому что вот есть, как сказать, обязательные вещи, которые, ну, должны быть у человека, да, как вот, например, чувство собственного достоинства, да, и понимание своих желаний. А есть дополнительные, как, например, там, хождение в музыкальную школу. И если родитель сам не слушает музыку, не играет на музыкальных инструментах, то может ему просто отстать от ребенка с музыкальной школой, вырастет, захочет играть, купит себе синтезатор и будет играть. То есть иногда нужно не делать больше, иногда нужно перестать пытаться натягивать, условно говоря, сову на глобус, пытаться из ребенка сделать какое-то чудо, пытаться заставить ребенка сделать, чтобы он как бы воплотил все то, что я не воплотил, и заняться больше собой. И получать больше удовольствия от своей жизни, от того, что делаешь. Да? С удовольствием, например, читать ту же книжку. И вот уже ребенок подтянулся, вот уже мы вместе читаем книжку. Это происходит естественно, не через нотации, которые дети все равно пропускают мимо ушей, а через свой пример. Нету своего примера, чтобы показать. Ну, может быть, тогда и отстать в этом, и не пытаться. Ну да, может ребенок вырастет не очень вежливым человеком. Ну, хорошо, может научиться потом сходит 25 лет на тренинг по этикету, научиться вежливости. Ну, а что делать, если родитель грубый? Ну, вот такой он. Ну, потом научится.
1: Очень хорошо для, да, детско-родительских отношений, вообще для какого-то развития совместного, это увлечься, действительно искренне увлечься увлечениями ребенка, чтобы поддержать его в этом. И, ну, в том числе, да, и свое что-то найти, может быть.
0: Вот тут как раз происходит смещение, потому что все-таки суть-то все-таки отношения с собой. И опять же, для матерей чаще всего происходит, что женщина может увлечься увлечениями ребенка, и забыть про свои собственные, что у нее-то вообще есть свои желания, на которые она, как бы, как сказать, вежливо, в общем, забыла их, потому что, ну, как бы, некогда. Вот ребенок вырастет вот тогда. Вот когда, как только я слышу вот эти фразы, вот, ну, как бы, сейчас, когда вот ребенок вырастет, а если ты умрешь к этому времени? Ну, как бы, и все. Почему не делать что-то сейчас? Особенно, опять же, это для женщины, да, потому что у нас мать, как бы, с точки зрения социума, она ее воспринимает через успехи ее детей. То есть если у матери, у детей успехи слабенькие, а она играет на фортепиано, она плохая. А вот если они классно играют на фортепиано, а ей спать некогда, она хорошая. Поэтому здесь это все наоборот. То есть, а я хочу, вот я хочу играть на фортепиано. Ну, не могу купить фортепиано. Покупаю синтезатор в рассрочку и играю на нем для себя, потому что я этого хочу. Потому что это мне дает успокоение, наслаждение, удовольствие, умиротворение или что-то еще. И вот таким образом я делаю что-то для себя. Хочет ребенок играть на фортепиано? Не хочет. Какая разница? Я хочу.
1: Угу. Ну и для семейной атмосферы, для семейного здоровья это тоже важно, потому что, ну, не зря там в том же самом самолете говорят, да, одевайте маску сначала на себя, потом на ребенка, да, то есть от внутреннего состояния матери, отца, да, от их состояния, от их удовлетворенности жизнью, по сути, зависит вся семейная система, потому что от этого зависит, раздражается, не раздражается, да, насколько много энергии у родителей.
0: Да, просто дело в том, что у нас все предыдущие поколения выросли под сенью жертвенности, что мы жертвуем всем ради наших детей. Этот сценарий, он автоматически переносится дальше. Но как сейчас пошел, как бы, система поломалась, потому что современным детям им эти жертвы нафиг не сдались. И они жертвовать ничем не хотят. Они хотят жить сами, хотят жить в свое удовольствие. Они не хотят жертвовать, они не хотят жертвовать ради будущих потомков. И вот здесь выйти, осознать этот сценарий, что я не живу своей жизнью для того, чтобы в глазах всех быть благородным отцом или матерью и стать, как, может быть, не страшно для кого-то будет звучать, стать гораздо больше эгоистом. То есть начать больше делать для себя. Просто достать список, как я, опять же, на консультации, когда работаю, я просто напишите, что вы раньше делали, что вам нравилось. И там выясняется, что человек очень много чего раньше делал. Но потом то одно, то другое, то один ребенок, то второй. А когда дети вырастут, там могут появиться внуки. И так и не успел. Может, он хочет рисовать, может, он хочет путешествовать, может, он хочет книги писать. И это просто есть смысл начать делать сразу, сейчас, пока есть время на это. И это как раз критерий отношения, улучшить отношения с собой таким образом.
1: Тем более, что если долго быть в таком состоянии, жить, да, жизнью ребенка, например, получается, что потом формируется вот этот синдром пустого гнезда, да, когда ребенок уходит, он уходит в свою жизнь, а у тебя-то ничего нет, ты же жил его жизнью.
0: Да, сейчас с учетом глобализации мира ребенок не просто может уйти из гнезда, а уехать жить в другую страну и уехать жить гораздо более свободнее и счастливее, и разговаривать на иностранных языках, которых ты не знаешь. И пользоваться гаджетами, которые ты не понимаешь. И это просто полная, как бы, пустота, полное лишение. И все жертвы были как будто напрасно. И вот это вот осознать, что я жертвую, потому что, ну, есть реально объективные жертвы, когда, например, там ребенка, маленького ребенка мучают колики, и мама не спит. А есть вот именно жертвы, когда я отказываюсь от своей жизни ради того, чтобы воспитать детей. Вот эта жертва, она никому не нужна. Ребенок за нее чаще всего добровольно спасибо не скажет. Более того, он может еще сказать: «А нафига?» И вот тут у родителя может случиться коллапс, потому что как нафига? Я всю жизнь ради тебя, а я не просил. Как этим крыть?
2: И возникает дикая обида.
0: Неблагодарный, да. Поэтому чем больше, на мой взгляд, чем больше человек делает для себя, тем больше он наполняет себя ресурсом, тем легче ему этим ресурсом поделиться. Потому что если нет ресурса, что, чем поделишься? Ничем. Я вот смотрю, когда женщины, например, те же женщины там путешествуют, там реализуются, да, у них есть дети, но это не значит, что вся жизнь под сенью детей. Я вижу, как на них смотрят, я вижу, как им завидуют, я вижу, как их порой ненавидят за это. С мужчинами, опять же, легче. Разные стандарты. Но да, ненавидят, да, завидуют. Ну и что? Но зато она проживет свою жизнь более счастливо, более реализованно. Да, может быть, она что-то не передаст, какие-то ценные наставления дочери. Дочь это потом прочитает в книге по личностному росту. Зато у нее будет воспоминание о маме как женщине, которая часто улыбалась. А не женщине, которая, как у меня воспоминание о маме, что она приходила уставшая, когда я уже спал, выходные целый день спала. То есть я вроде бы рос с мамой, а фактически я в детстве рос без нее, потому что я ее не видел. Она пахала с утра до вечера, я ее не видел. И чего? Ну и как бы, мама, ты где? Я рос, вырос, по сути, почти сиротой из-за этого. То есть фактически с мамой, практически без нее. Вот. Я не оценил ее жертву.
1: Вы меня так увлекли историей про маму, которая... И у меня сразу просто вспомнилось, что я помню маму... Я помню маму все время в детстве. То есть это всегда около сковородок, кастрюль, на кухне, около плиты, около раковины. И ну вот так, чтобы мы с ней там играли, вместе проводили время. Да, ну съела бы я меньше, там, я не знаю, на одну порцию супа. Мне кажется, для ребенка это вообще не критично. Да, зато мы бы с ней поиграли, у меня бы остались какие-то воспоминания вот от этой игры. Ну что-то такое теплое, да, что можно потом в жизни вспомнить.
0: Да, совершенно верно. Вот я сейчас, когда играю со своим ребенком каждый день, я периодически вспоминаю, что в детстве со мной особо никто не играл, потому что бабушка, она была не в теме, отца, я рос без отца, и мама была все время работала. Я практически все время сидел один в комнате и играл в конструктор, потому что больше не с кем. И я понимаю, как много... С одной стороны, я к тому привык, но с другой стороны, я понимаю, что как многого я был лишен из-за этого, да, и я как бы вырос в таком в одиночестве. И поэтому, когда я сейчас с ребенком играю, вижу, как он радуется, мне иногда становится немножко грустно, когда я вижу, чего я недополучил в детстве. Что, возможно, если бы я все это дали, моя жизнь как-то могла по-другому сложиться. Немножко другим человеком был бы из-за этого. И поэтому я стараюсь просто вложить свое время, силы, энергию, ресурс, просто для того, чтобы в том числе сын потом мог вспомнить эти теплые моменты и как бы напитался ими в детстве.
1: Вот мы говорили про то, что есть некое осуждение женщины, когда она счастлива, когда она занимается в том числе и своими делами, да, при том, что у нее параллельно дети, да, не чисто детьми. Ее могут осуждать и даже ненавидеть окружающие. Как справиться с осуждением? Когда люди осуждают, что ты любишь себя, что ты принимаешь себя, что у тебя с собой выстроенные отношения.
0: Проблема в том, что это, от этого никуда не денешься. Даже хорошо, можно перестать общаться с токсичными родственниками, можно перестать общаться с токсичными родителями. Но обязательно найдутся токсичные прохожие на улице, коллеги по работе. Поэтому здесь бороться с тьмой смысла нету. Есть смысл увеличивать свет. То есть еще больше усиливать и вкладывать ресурс в свою собственную жизнь, чтобы эти выстрелы, метафорически выражаясь, они были как пластмассовые пульки. Ну, кто-то пострелял, кто-то опять там нагадил в комментариях в соцсети. Ну, хорошо, ну, господи, ну, человек страдает. Ну, это меня не касается. То есть не пытаться... Многие говорят, как объяснить родственникам, как уберечь себя от них. Никак. Их много, вы одна. Они все равно победят числом. Да, особенно если с ними пытаться бороться, тем более если что-то объяснять. На самом деле, всем этим людям, которые учат ту же женщину жизни, им плевать. Они просто видят ее, думают о себе, им становится неприятно, и они пытаются, подопустить другого человека, чтобы немножечко себе стало хорошо. Они делают это не для нее, они делают это для себя. Если женщина перестанет играть в эти игры, ну или мужчина, то они просто пойдут, найдут себе другую цель. Вот. И все. Поэтому, иногда приходится это единственная возможность сделать только обрывом связи, к сожалению. Есть люди, от которых иначе никак. Только бан. Но всех не забанишь, особенно если это близкие люди, да? Но иногда это переезд в другой город, иногда это переезд в другую страну. В зависимости от тяжести ситуации. Чаще всего это, в таких случаях приходится уезжать. Уж точно не жить под одной крышей.
1: Ну, можно, наверное, в общении ставить какие-то границы, да? Мы общаемся о делах, мы общаемся о том, там, кто куда сходил, какие-то впечатления рассказать, как только начинается вот это вот отчитывание, да, или обучение, что там меня будут учить, что я живу не так, да, говорить, что, ну, мы с тобой договорились, что эту тему мы не обсуждаем, да, ну, мне неинтересно это обсуждать, да, давай все, до скорого.
0: Это может сработать, если у человека волевой ресурс больше, чем волевой ресурс его родителей и родственников. То есть он может тогда волей продавить свою... И второй вариант, если они адекватные. Ну, то есть с ними можно договариваться. Во всех остальных случаях это бесполезно. Это будет разговоры по кругу, каждый раз одно и то же, давай не будем, ну опять снова, ну мам, ну ты опять. Причем есть же такой прекрасный инструмент, как пассивная агрессия, намеки. Можно напрямую не говорить, но отравить другому человеку весь вечер и всю неделю просто хмыканием, косыми взглядами и намеками. Поэтому иногда здесь, ну, я согласен, что лучше так, чем никак, но иногда эти меры тоже не помогают. Да, иногда просто приходится обрывать физическое общение или лимитировать его до... Ну вот я, например, порой на консультации говорил людям, там, советовал, сделайте так, что вы можете только звонить, а вам нельзя. Если у мамы что-то срочное, пишет смс-ку. Ну вот если, например, совсем токсичные родители, которые просто вот поговорил, а человек уже трясет. Я звоню. И я обрываю разговор, если что-то происходит. Но такие вещи страшно делать, ведь это же как бы, ну так же не принято. Ну как я оборвал разговор с мамой или с отцом. Ну как бы плохо. Но порой нужно так. А порой просто бан, все, мы не общаемся вообще. Но это совсем в тяжелых случаях.
1: Подводя итог сегодняшней нашей беседы, какую бы технику вы могли предложить для того, чтобы наши радиослушатели поняли, насколько они себя принимают, насколько они себя любят, каково их отношение к себе?
0: Здесь нарисовать, как бы я хотел жить. Вообще, вот как бы я хотел жить. Ну, не совсем как в сказочной сказке, когда люди там порой начинают писать, я просыпаюсь в роскошном дворце рядом с арабским шейхом и так далее. А вот действительно, как бы я хотел жить? Где? Чем заниматься? Сколько зарабатывать денег? И так далее. И вот это все описать, позволить себе здесь немножко унестись, возможно, даже мыслями, фантазиями, а потом сравнить с реальной жизнью. Вот чем больше будет разрыв между тем, как я хочу жить, как я мечтаю жить и как я живу на самом деле, тем больше будет проблема с отношением к себе. Ну, либо это совершенно неоправданные детские фантазии, либо чаще всего я живу на 20 баллов, а мечтаю жить на 100. Тогда у меня самооценка, любовь к себе и уровень самоуважения 2 из 10. И это будет... то есть посмотреть не на слова, а посмотреть на... сравнить реальную картинку своей жизни по всем сферам. Общение с коллегами, там, не знаю, я иду на работу, захожу в офис, автоматически съеживаюсь, потому что сейчас мне будут задавать тупые вопросы. Вот, все. В идеале я работаю дома. Все, вот уже, да, например. И из этого самое главное практическое предназначение, что из этого можно вывести первый список, а что можно сделать. Потому что, например, если в моей жизни 2.0, у меня нет коллег. Я работаю сам, один. Значит, я работаю дома. Хорошо, что я могу сделать сейчас, чтобы начать работать дома? Да? Я уже могу хотя бы начать к этому двигаться. То есть начать эту жизнь, какой-то взять сегмент и начать его реализовывать. И через это улучшить отношение к себе, повысить чувство собственного удовлетворения, да, не знаю, достоинства, радости, наполненности и так далее.
1: Спасибо вам большое за интереснейшую беседу.
0: Спасибо
1: за техники интересные. Надеемся, что мы с вами еще услышимся.
0: Обязательно.
1: Напомню, у нас в студии сегодня был Александр Давыдов, ведущий программ личностного роста и отношений, психолог, консультант. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
3: Разговор с психологом. Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Исиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировки в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Музыка, кино на радио ВОС.

Ох, урожайным выдался 1983 год, советский киногод. Военно-полевой роман Петра Тодоровского, «Васса» Глеба Панфилова, «Торпедоносцы» Семена Ароновича, «Без свидетелей» Никиты Михалкова, «Послесловие» Марлена Хуциева, «Мы из джаза» Карена Шахназарова. И это только часть киновыпуска 83-го года. Просто дух захватывает. Смешно, ей-богу, но... Кое-кто считает, что в этот период отечественной истории наше кино уже пребывало в глубочайшем застое. Ну, нам бы сейчас такой застой. А к чему это я? А к тому, что, видимо, в этом киноизобилии фильм Динары Асановой «Пацаны» как-то затерялся, что ли, не стал хитом проката, не был выдвинут на «Оскар», как военно-полевой роман. И песни, прозвучавшие в нем, если и зазвучали, то не из радиоприемников и магнитофонов, а где-то во дворах, на лавочках, у костра, под портвишок, под аккомпанемент дешевых шестиструнок. Их пели ломающимися голосами, такие же, как у Динары Асановой, словно только что сошедшие с экрана «Пацаны». Так они и звучали некоторое, увы, весьма непродолжительное время, передаваясь от компании к компании как-то так, по-акински, что называется, из уст в уста, мгновенно потеряв по пути свой первоисточник. А имя автора и исполнителя песен, составивших, на мой взгляд, феноменальный саундтрек фильма «Пацаны» Виталия Черницкого, и тогда было мало кому известно, а уж сейчас и подавно... Почему? Право не знаю.

Здравствуйте, с вами Валерий Ялавский и программа «Музыка, кино» на Радио ВОС. Прежде всего, о самом фильме. В моем личном рейтинге фильм «Пацаны», а я, поверьте, много чего посмотрел. Так вот, «Пацаны» он в первой десятке, безусловно. Это без всяких скидок, да, неоцененный, но великий, светлый, чистый, честный фильм. Кроме того, таких у нас уже довольно давно не делают. И, честно говоря, не думаю, что скоро начнут делать вновь. О чем он? Он о пацанах, о детях подворотни, о неприкаянной малолетней и уже не такой уж малолетней шпане, беспризорниках эпохи позднего социализма, несовершеннолетней гопоте с единственной обозримой жизненной перспективой, привод в милицию, суд, малолетка, ну и так далее, по нисходящей. Это фильм о тех из них, кому выпал, быть может, единственный в жизни шанс, возможность кардинально изменить свою судьбу, злодейку. Этот шанс – Павел Васильевич Антонов, или просто Паша, начальник загородного летнего спортивно-трудового лагеря для трудных подростков. Палаточного лагеря, расположенного в лесу на берегу около Питерской речушки с дивным чухонским названием «Окервиль».

Роль Паши Антонова мастерски, потрясающе достоверно исполнил уже далеко не юный, но тогда, в 83-м, еще никому неизвестный провинциальный актер Валерий Приемухов. Может быть, один из последних наших, ну, тех артистов, артистов-личностей, настоящих мужиков, не только с виду, но и по сути мужиков, цельных, сильных, мудрых, честных, без фальши, без дураков. Паша, каждому пацану нужен мужик, которому он мог бы сказать «ты». Его слова и его кредо. По фильму он Павел Васильевич Антонов, в прошлом перспективный спортсмен, оставивший тренерскую карьеру, бытовое благополучие, да, судя по всему, и личную жизнь ради послушания ради. Да-да, именно послушания. Он лечит израненные детские души. Он истинный подвижник, добрый, строгий и справедливый пастырь своих далеко-далеко не овец.

0: Музыка, кино на радио ВОС.
1: Он неустанно пасет свою буйную паству через «не могу», иногда через «не хочу», потому что надо, даже если, допустим, кто-то из его подопечных уже вполне сформировавшийся подонок. Его надо спасать, надо будить его сердце, и Паша будет, и Паша спасает. И знаете, у него получается. Пацаны, фильм о вере в человека, в то, что он сотворен по образу и подобию Божию, то есть изначально благ, елки-палки. Вообще, этот по-своему, безусловно, советский фильм, по сути, очень и очень религиозен, в самом что ни на есть христианском смысле, только без излишней поповщины.

Спортивно-трудовой лагерь Паши Антонова – это коммуна, где начальник лагеря, 40-летний мужик Паша, лишь первый среди равных, где коммунары – несовершеннолетние гопники, и они вместе решают организационные и бытовые вопросы лагеря, своей коммуны, вместе трудятся, вместе отдыхают, нет, не пьянствуют, не боже мой, это осталось там, в провонявшем сивухой городе, а в лагере с пьянкой строго, здесь все иначе. Ну вот, например, в лагере праздник, родительский день, свидание с родными у тех, у кого родные есть, а у кого нет, ну что ж. Но, тем не менее, смех, слезы, разговоры, девчонки, культурная программа, спортивные экзерсисы, акробатика, дзюдо, живая музыка, танцы, шманцы, обжиманцы –

Ах, какая песня, а как исполнена. Здесь впервые музыка, до того бывшая фоном фильма, как бы выходит на первый план. Это Виталий Черницкий и его «Бродяга», или как там эта песня называется по-настоящему, не знаю. Песня на стихи питерского поэта Виктора Большакова. Но о Черницком чуть-чуть позже, а пока еще немного о фильме. Интересно, что роли воспитанников Паши Антонова, гопников, по жизни исповедующих единственный принцип ЧВЧ, человек-человеку-волк, сыграли не профессиональные актеры, а в большинстве своем настоящие питерские гопники, по жизни исповедующие в реальности этот принцип ЧВЧ. Натуральная шпана. Как с ними справилась режиссер Динара Асанова, ума не приложу, не представляю, но ведь справилась же. И они сыграли, и местами сыграли так, как и в «Амхате» не играют. Проще говоря, им веришь. Вот веришь, и все. Может, потому что играли они себя, или правильнее сказать, ничего вообще не играли, а просто жили. Но мне кажется, да нет, я просто уверен, что если не все из них, актеров, малолетних полупреступников, то многих из них этот фильм, работа в нем, изменила кардинально. Изменила в самую лучшую, правильную, человеческую сторону. Ну, просто не могла не изменить.

Статичный кадр. Паша Антонов и его воспитанники сидят на поляне в несколько рядов и поют хором. Конечно, вы узнали. Мне нравится, что вы больны не мной. Дивный романс Марины Цветаевой, известный более по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром», в великолепном, конечно, в классическом исполнении Аллы Пугачевой. Но мне, честное слово, как-то ближе и роднее этот, такой пацанский вариант этого романса. Не знаю, наверное, потому что я и сам когда-то был почти таким же пацаном. Они поют, солирует все тот же Виталий Черницкий. Парадокс. Человек, написавший, исполнивший, да, наверное, наивный, да, наверное, какой-то дворово-примитивный, но без сомнения один из самых пронзительных, снайперски точных саундтреков отечественного кино, практически неизвестен широкой публике. Чертовщина какая-то. И это композитор и певец, которому, ну, очевидно, по праву принадлежит почетное место в этом творческом трио, в творческом союзе, рядом с режиссером Динарой Асановой и главным героем Валерием Приемыховым, создавшим уникальную гармонию, истинное чудо фильма «Пацаны». Кто он? Где он? Уже давно нет с нами Динары Асановой и Валерия Приемыхова. А Виталий Черницкий, слава богу, жив. И, я надеюсь, здравствует в своем родном Санкт-Петербурге. Когда-то он специалист по информационным технологиям. Сперва музыкант-любитель, затем профессионал. Когда-то даже причастный к ленинградскому вокально-инструментальному ансамблю «Аргонавты». Кто их сейчас помнит, аргонавтов? А ведь они одни из прадедушек нашего советского рок-н-ролла. А их песня «Детский лагерь Саласпилс». Помните, захлебнулся детский крик и растаял словно эхо. О, это было очень серьезно. Когда-то, в 70-е. А Черницкий... Ну, я не знаю, честно вам скажу. То ли он после «Пацанов» ничего более достойного не создал, то ли я ничего об этом не знаю. И то, и другое, увы, вполне возможно. Но я хотел бы верить в то, что я все-таки недостаточно был упорен и просто ничего не раскопал из свежего Черницкого. Простите, если так. Но знаете, даже если он исписался на «Пацанах», прошу меня снова простить за это поганое «исписался», другого не подобрал. Даже если это так, он написал и спел достаточно, чтобы его имя не было забыто. А еще я верю, свято верю, что и завтра, и послезавтра, и через год, и через 10 лет всякий, кто увидит на экране или хотя бы услышит, ну вот это, нестройный топот детских ног в сумерках, бегущих по шоссе, бегущих и обгоняющих своего задыхающегося наставника Пашу, бегущих, чтобы успеть спасти своего товарища, удержать от понятного, по-человечески оправданного, но отчаянного и уже непоправимого деяния. Всякий, кто это увидит и услышит, всякий, у кого есть сердце, тут же ощутит, как это сердце, ну вот как-то так, резко сожмется и медленно разожмется. Вот попробуйте, проверьте. Я подозвал.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Краснодарская краевая организация ВОС выиграла грант губернатора на проект «Мир другими глазами». В Севастополе переизбрана председатель региональной организации ВОС. В Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети». Все в твоих фестиваль «Молодежь и дети». Все в твоих руках с участием незрячих школьников. Липецкие дети

0: организациях края в честь Международного дня слепых с вручением 300 памятных подарков. Краевой форум «Сделай шаг» для 50 участников в Геленджике и трехдневный экскурсионный тур «Анапа другими глазами» для 50 незрячих и слабовидящих с проживанием и питанием. 28 мая состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ее работе приняли участие 32 делегата. Численность организации насчитывает 307 членов. На конференции присутствовали полномочный представитель президента ВОЗ в Южном федеральном округе Юрий Третьяк, председатель Крымской республиканской организации ВОЗ Владимир Гутовский, советник губернатора Севастополя по социальным вопросам и другие официальные лица. Гости отметили высокий уровень взаимодействия с организацией и эффективность совместной работы по защите прав и интересов инвалидов по зрению. Председателем Севастопольской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет единогласно избрана Наталья Челюскина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. 5 июня в Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» в Центре опережающей подготовки. Организатор – Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель фестиваля – создание коммуникационной среды для поддержки детских и молодежных инициатив, самореализации и профессионального определения детей и молодежи с нарушением зрения. Дети с инвалидностью по зрению проведут мастер-классы для сверстников из читинских школ, которые выступят в роли оценщиков. Качество мастер-классов будет оцениваться специальной игровой валютой – восинками. Победителей определят в номинациях – самая эффективная, самая креативная, лучший директор, лучший наставник и других. В преддверии Дня защиты детей 24 ребенка из Грязинского отделения Всероссийского общества слепых в Липецкой области получили в подарок интерактивные тактильные книги. Специальное устройство «Волшебный карандаш» считывает код и озвучивает текст. В обучающем комплекте «Путешествия по странам и континентам» яркие тактильные изображения, крупный шрифт, дублированный шрифтом Брайля. Благотворительную акцию организовали представители Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня», входящих в группу компании «Сюкден». Генеральный директор предприятия Владимир Арустамов отметил, что это социальный проект, где хотелось бы поучаствовать и доставить детям радость. Программа «Книжки в подарок» существует с 2024 года. За это время издано более 200 комплектов книг для слабовидящих и незрячих детей. 29 мая в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС завершился очередной заезд инвалидов по зрению для получения собак-проводников. Этот заезд назвали сибирским, так как большая часть учащихся приехала из Сибири. Все 2 недели обучения ребята помогали и поддерживали друг друга. Выпускной экзамен все сдали успешно и уже отправились домой знакомить родных со своими новыми помощниками. В 2026 году школой уже подготовлено и переданы инвалидам по зрению 19 собак-проводников. Следующий заезд состоится в середине июня, уже подготовлено к передаче 6 собак. Московская городская организация ВОС открыла набор участников в новый молодежный клуб – пространство для регулярного досуга, общения и самореализации молодежи с нарушением зрения. Проект реализуется в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В ближайшие полгода участников ждут 8 тематических встреч, включая интеллектуальные, настольные и спортивные активности, а также 2 выездных мероприятия. Отдельный цикл из 4 событий запланирован для школьников. Присоединиться могут молодые люди с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие, работающие или обучающиеся в Москве. Открыт сбор предварительных заявок через онлайн-форму. И коротко о других событиях. 28 мая Адыгейская республиканская организация ВОС совместно с Библиотекой для слепых и Национальным музеем провела мероприятие, посвященное вкладу Адыгеи в победу в Великой Отечественной войне. Гости ознакомились с уникальными экспонатами времен войны, сотрудник библиотеки обеспечил тифлокомментирование, мероприятие завершилось совместным исполнением песен военных лет. 19 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда состоялась встреча клуба любителей кроссворда, подготовленная работниками областной специальной библиотеки для слепых. Победила дружба. Игроки решили проводить такие встречи в дальнейшем. 1 июня состоялась встреча председателя Новоалтайской местной организации ВОС Виктора Баранова с генеральным директором дорожно-строительного управления Алтайского края. Обсуждалась помощь в обеспечении строительными материалами членов организации. Генеральный директор выразил готовность содействовать решению актуальных проблем. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логику.

0: критическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В рубрике «15 вопросов председателю» сегодня на наши вопросы ответит Игорь Евдоченко, руководитель Гомельской областной организации. Игорь Владимирович, избранный на должность председателя в конце прошлого года, один из самых молодых по возрасту лидеров товарищества. Первые шаги на должности Игоря Евдоченко были непростыми. Достаточно сказать, что выборы нового председателя прошли с минимальным перевесом голосов. А вместе с прежним председателем ушла и вся его команда. Новому руководителю областной организации пришлось не только создавать новую команду, но и восстанавливать дело производства. Как прошла адаптация на новой должности, какие цели ставит перед собой Игорь Евдоченко и как он видит будущее своей организации, ответы на эти и другие вопросы в нашем интервью. Расскажите о себе. Как вы пришли в Белтис?
1: Мне 38 лет, и я всегда улыбаюсь, когда слышу этот вопрос, потому что я не пришел в эту организацию, в Белтис, а я был в ней всю жизнь, причем не в одном поколении. Моя бабушка проработала на Червенском предприятии 52 года, моя мама проработала на Гомельской светотехнике 38 лет. И у меня тоже, к сожалению, инвалидность с детства. И я как-то с самого детства был вовлечен в эту систему. А я, как многие, закончил специализированную школу для людей с ослабленным зрением в городе Шклове. А далее получил высшее историческое образование. Потом работал на светотехнике. Последние 12 лет, перед тем, как занять эту должность, я занимался практической реабилитологии и активно работал с людьми с инвалидностью по зрению. С 2012 года был активным деятелем наших каких-то системных мероприятий, участвовал в спортивных, в интеллектуальных, в культурных. Я живу в этой системе уже много-много лет.
0: Что побудило вас принять предложение возглавить областную организацию?
1: Это было не случайным решением. Я давно к этому стремился. Я давно к этому готовился. Больше, так скажем, на моральном уровне. Но и, естественно, как уже указывал в предыдущем ответе, я участвовал во многих соревнованиях, во многих активностях. Поэтому уже знал нашу систему изнутри и знал какие-то минусы, какие-то плюсы. Видел какие-то слабые места, где можно помочь реализовать наш потенциал, который, возможно, где-то не до конца раскрывается.
0: Были ли у вас сомнения перед принятием решения о переходе на новую должность? Что помогло их развеять?
1: Сомнения были, да. Наверное, когда любому человеку предлагают прямо сменить, может быть, не кардинально, но сменить род деятельности, у любого ответственного человека будут сомнения. У меня вот были сомнения, справлюсь ли я с делопроизводством, с какими-то, вот как раз таки, меня больше, люди меня не пугают, меня пугают бумаги. Вот, но, понимаете, когда ты один, это тяжело. Но когда за тобой стоит команда, когда за тобой стоит поддержка слабовидящих и незрячих всей Гомельской области, когда тебя поддерживает новое руководство центрального правления, это, и еще поддерживают коллеги с других областных организаций. И тоже вот очень активно, спасибо им за это, меня поддержали на вот этом вот первом самом сложном этапе. Это была неоценимая помощь. Мы ж сами не просто приходим в этот мир, мы стоим на плечах атлантов, которые поддерживают нас. И вот с такой поддержкой мне не страшно браться даже за самые тяжелые задачи.
0: Что для вас значит работать в общественной организации людей с инвалидностью по зрению?
1: Это скорее миссия. Работа – это что-то, какая-то обязаловка. Там, где ты должен отработать от звонка до звонка. А здесь это миссия. И я вижу эту миссию в том, чтобы донести как можно до большего количества людей, как с плохим зрением, так и с хорошим зрением, о том, что человек с плохим зрением – это не обуза, это не какой-то инвалид. А это полноценная личность со своими талантами, со своей силой воли. Только надо эти таланты найти и помочь реализовать. Человек с инвалидностью по зрению – это не несчастный бедный инвалид, который сидит в углу и ноет на свою несчастную долю, а человек, которому просто надо показать пример, позитивный пример, которого надо вытащить из этого угла и сказать: вот посмотри, другие справляются, и ты сможешь. И чем больше у нас будет вот это вот просветительской этой миссии, тем будет лучше для всех, для всего нашего общества в целом.
0: Какие ваши личные или профессиональные ценности совпали с миссией Билтис?
1: Для меня всегда на первом месте в приоритете был человек. И в приоритете были интересы человека. Я всегда ставил интересы того, кто ко мне приходит, выше своих собственных. Иногда жертвовал своим временем, да, иногда еще чем-нибудь, но всегда старался помочь. Это, как мне кажется, кредо нашей организации – уметь помогать не через гиперопеку, а помогать через научение. Вот это, мне кажется, самым главным.
0: Какие навыки и знания из прошлой работы вы считаете наиболее полезными для новой роли?
1: На своей прошлой работе целых 12 лет я занимался практической реабилитологией. То есть я учил людей на практике ассистивным технологиям. Работа со смартфоном, работа с компьютером, работа даже с говорящими часами, для кого-то это было очень важно, ориентировка в пространстве, обучение системе шрифта Брайля и так далее, и так далее, и так далее. И этот опыт, именно работа с людьми, я думаю, будет очень полезно в нашей системе. Умение слушать людей, слушать, что они хотят, и давать обратную связь. Не просто что услышал, махнул рукой и сказал: ну и ладно, само собой как-то рассосется. А вот именно чтобы услышать и дать человеку обратную связь. Опять же, попытаться объяснить, помочь, доказать, в том числе доказать своим примером. Вот это самое важное.
0: С какими вызовами вы уже столкнулись? Как вы их преодолеваете?
1: Да, вызовы серьезные были. Поскольку я пришел, не только я как председатель обновился в нашей Гомельской областной организации, а обновилась вся команда. И представляете, когда приходят все новенькие, никто ничего не знает, вся команда обращается к кому? К председателю. Председатель тоже знает пока что мало, особенно в плане дела производства и всяких бумаг, как что правильно делать. Ну, председатель берет трубку и начинает обзванивать всех, кто готов его послушать, и всех, кто готов ему помочь. И, слава богу, таких людей у нас в организации, можно сказать, все. Вот кому не обращался, мне никто не отказывал. И это очень приятно. Я даже был этим как-то тронут, приятно удивлен. И это вот был для меня самый главный вызов. Вначале было сложно вникнуть в бюрократию, в организацию, в какие-то организационные тонкости. Но нет ничего сложного. Как говорится, слона едят по частям. Поэтому сегодня освоили одно, завтра второе, послезавтра еще третье. Я сейчас осознаю, что много чего не понимаю. Но все приложится с опытом. Найдутся люди, которые помогут, подскажут, поддержат. И это очень ценно. Это наша самая главная опора. Это командная работа, и это поддержка со стороны. Если бы пришли на готовенькое, это как-то, понимаете, оно не так ценно. А вот когда ты сам это, ну не то что сказать, создал, но, по крайней мере, сам это добыл, сам у кого-то выпросил, тебе это прислали, ты понимаешь, вот здесь я уже постарался, я молодец, вот у меня есть форма документа. А вот теперь садись и сам ее правильно заполни, без ошибок.
0: Какие цели вы ставите перед собой на ближайший год в качестве руководителя?
1: Цели на самом деле у меня три. Нельзя сказать, какая из них приоритетная, они все равноценны. И цель номер один – это восстановить всех желающих, которые по каким-то причинам вышли из нашей организации в прошлые годы, при их желании, естественно. В эту же цель вписывается привлечение новых членов нашей организации и увеличение вообще ее численности. Конечно, будем делать ставку на молодежь, поскольку молодежь – это наше будущее. Мы не хотим вымереть как мамонты или динозавры. Поэтому надо сразу уже подыскивать молодые кадры, молодых инициативных людей, которые тоже захотят участвовать в активной деятельности нашей организации. Вторая цель – это реальные реабилитационные мероприятия с упором на современные технологии. Ну и третья цель – это возобновление, а где-то расширение сотрудничества с нашими органами власти. Это с комитетом по труду и занятости, с здравоохранением, с транспортом, с образованием. Я всегда за открытый диалог. Плюс, опять же, в третью цель можно вписать, что расширение сотрудничества межрегионального между областными нашими организациями БелТИС, чтобы не сидели каждый в своем теремке, а обменивались каким-то положительным опытом. Возможно, пытались проводить, может быть, не республиканские мероприятия, а вот мероприятия на 2-3 области. Тоже собрались, провели. У кого есть какие компетенции? Обменялись компетенциями. Поскольку если мы будем каждый сам за себя, извините, наша организация не выживет. Это мое мнение.
0: Есть ли у вас конкретные идеи или инициативы, которые вы хотели бы реализовать в своем регионе?
1: Да, я сейчас очень болею такой идеей, которая называется «Серебряные волонтеры». У нас на Гомельщине есть такая проблема, что недостаточно людей, которые занимаются, ну, так называемых персональных ассистентов. То есть потребность в них гораздо выше, чем самих персональных ассистентов. И, естественно, возникает такой перекос. И я хочу привлекать активных пожилых людей, опять же, если брать с тех же ТЦСОНов, там у них есть отделение для пожилых, там такие пожилые люди, поверьте мне, они нас с вами везде обгонят и сделают все первее и лучше. Вот, поэтому их энергию можно направить в позитивное, конструктивное русло. Второй момент – это внедрение информационных технологий и особая ставка на работу с искусственным интеллектом, так называемым, AI, а в работу БелТИСов даже не на уровне Гомельской областной организации, а на уровне всей нашей организации на республиканском уровне. Поскольку это облегчит нам работу, особенно самую мою нелюбимую часть – это бюрократическую. В этом вот искусственный интеллект великолепно помогает. Ну и третье – это проблема гиперопеки. Я планирую активно работать с нашими психологами, со студентами с Франциско Скорины, с будущими психологами, чтобы они подключались к нашей работе с родителями и родственниками людей с инвалидностью по зрению. И им это будет очень полезно, как молодым психологам, для них это будет практика, и нам это тоже будет полезно, поскольку часто и родителям, и родственникам надо объяснить, что человек с инвалидностью по зрению, он на минуточку не беспомощный, не тот, которому надо подносить там кружечку, и чтобы он не пролился, не порезался и ничего не сделал. Мы будем работать со своей стороны, непосредственно с человеком с инвалидностью по зрению, а вот психологи, пускай для начала, поработают с родственниками и тоже вовлекут их каким-то образом вот в нашу организацию. Это будет, мне кажется, очень хорошей синергией.
0: Как вы оцениваете вашу команду? Какие изменения или улучшения планируете внедрить в работу коллектива?
1: Знаете, если бы я вот когда пришел свой первый день рабочий, и у меня не было бы команды, я не знаю, это был бы прямо очень-очень большой кризис. Не знал бы, что делать. Поэтому я очень благодарен своей команде за то, что она есть, за то, что она очень старается. Да, конечно, опять же, все новое. Что-то у нас не получается, но мы учимся на своих ошибках и делаем выводы. А это самое главное. И еще очень важно, что у меня команда такая же, как и я, проактивная. Мы не ждем, пока к нам кто-то придет, что-то за нас сделает и так далее. Мы стараемся делать на опережение. Может быть, неправильно, может быть, не в ту сторону. Но, как говорит моя мама, не ошибается тот, кто ничего не делает.
0: Какие качества, на ваш взгляд, важны для эффективной работы в команде руководителя областной организации?
1: Я сказал, вот когда собирал их на первую планерку, это было 5 января 2026 года спросил, какие качества вы в себе считаете самыми сильными и какие качества самыми слабыми. Ну, они называли абсолютно разное. Я сказал, что я ценю в людях, во-первых, чувство коллективизма и командной работы, и, во-вторых, это чувство эмпатии и оптимизма. Оно одно от второго неотделимо. То есть мы должны, во-первых, быть оптимистами, позитивно смотреть на мир и доверять людям, а во-вторых, этим оптимизмом эмпатично транслировать его наружу, за пределы, ну так скажем, своего микрокосма, и делиться этим. Когда к вам приходит человек, потерявший зрение, он на стрессе, это мягко сказано, он в такой беде-беде, что не знает, что делать, думает, что он один такой здесь бедный и несчастный. А тут, если мы будем такими же душнилами, извиняюсь за выражение, то тогда тут каши не сваришь. Поэтому чувство команды – это внутри коллектива, а снаружи – это эмпатия и оптимизм.
0: Какие шаги вы планируете предпринять для повышения осведомленности общества о проблемах людей с инвалидностью по зрению?
1: Я их уже активно предпринимаю. Я уже сотрудничаю с Гомельским областным радио. У нас будет серия интервью, одно уже состоялось. Я сотрудничаю с другими областными изданиями, как «Гомельская правда» и «Гомельские ведомости». И в перспективе я планирую выходить уже на телевидение. Опять же, проактивная позиция. Не отсиживаться, не ждать, пока журналисты или еще кто-нибудь нас найдет, а самому транслировать свою точку зрения там, где нас готовы слушать. И чем больше мы будем рассказывать... Меня уже так люди, когда я работал в реабилитации, люди находили. Я в свое время думал, что ну, дам я интервью в газету. Кто ту газету читает? Оказывается, читают. И ко мне после интервью в газете пришло еще 3 человека. И сказать, что мы вас нашли, вот когда почитали интервью в газете. Не через сайты, не через что-нибудь, а именно через интервью в газете. Поэтому это работает. Надо к этому стремиться и стараться... Не только в Гомельской области, но и во всех областях тоже. Надо использовать все возможности.
0: Как вы планируете привлекать молодежь и новые кадры в организацию?
1: Молодежь не любит сейчас там, где тихо, спокойно, скучно, уныло. Ну, с их точки зрения. Да, с нашей это спокойно, с их точки зрения это уныло. Поэтому, опять же, привлекаем ставкой на современные технологии, когда они приходят и видят, что незрячие сидят за компьютерами и что-то делают, то это у них вызывает отрыв, удивление. Я тоже так могу? Конечно, можешь, научим, покажем. Да, это ставка на, опять же, позитивный пример. У нас есть молодые люди, которые могут быть позитивным примером, именно чтобы молодой учил молодого. Не то, чтобы мы брали какую-нибудь бабушку, и чтобы она учила какую-нибудь девушку, которой 20 лет. А именно они между собой находятся на своем таком, так скажем, культурном уровне, они друг друга понимают гораздо лучше и объясняют друг другу гораздо лучше. И следующий момент – это участие в каких-то активном вовлечении, в участии в каких-то мероприятиях, естественно, в том числе заточенных под молодежь. Не обязательно это будет внутри Белтиза. Может быть, это просто соберемся какой-то группкой и пойдем, ну, например, в ночной клуб. Почему бы и нет? Но при этом, при всем, прошу заметить, что за гонкой, вот за молодежью, да, это наше будущее. Но не надо забывать и про пожилое поколение. Просто надо их как-то с одной стороны разделять, но с другой стороны и проводить совместные мероприятия, чтобы у нас не происходил разрыв поколений, чтобы был диалог между поколениями. Да, он будет идти со скрипом, с какими-то, может быть, взаимными претензиями, но без диалога не будет вообще ничего. Не будет никакой попытки взаимопонимания. Мы должны стремиться к этому взаимопониманию даже внутри нашей организации.
0: Какие основные вызовы, по вашему мнению, стоят перед Белтиз на региональном уровне?
1: Сейчас на региональном уровне очень сложно работать с районами. Много в каких районах нету представителей. И наша задача, как областных председателей и в центральном правлении, они знают про эту, так скажем, проблему. Задача достучаться до каждого человека с проблемами со зрением. Пусть он даже живет вот у нас, например, Наровлянский район, да, или Житковичский район, который далеко от областного центра находится. В какой-нибудь деревне, даже не в самом районном центре, а в деревне. И вот наша задача рассказать, что мы есть, и мы можем помочь, пусть не часто, хотя бы один раз в год, но как-то помочь и уделить внимание каждому члену нашей организации. Или каждому, правильно сказать, потенциальному члену нашей организации. Поскольку он там, живя у себя в деревне в Житковичском районе, скажет: «Ай, Гомель далеко, Минск тоже далеко, никому я не надо, и не надо мне ваш БелТИС». Вот надо стараться, чтобы у человека не было такого мнения, чтобы он знал, что такое БелТИС, зачем он существует и чем он конкретно ему может помочь. Вот над этим нам всем надо работать.
0: Что бы вы хотели сказать тем, кто только рассматривает возможность присоединиться к Белорусскому товариществу инвалидов по зрению?
1: Я бы им хотел сказать: не бойтесь. Не бойтесь к новому опыту. Стремитесь к нему. Здесь мы все люди добродушные, позитивные и рады вас видеть будем. Не замыкайтесь в четырех стенах. Приходите к нам. У нас, во-первых, весело, а во-вторых, конструктивно. Вы будете чувствовать себя частью чего-то большего.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Из регионов.
2: Здравствуйте! В эфире ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Друзья, мы продолжаем рассказывать об интересных людях Ульяновской области. И сегодня у нас в гостях баянист, пианист, музыковед, лауреат многих международных конкурсов Данил Романович Логинов. Данил, добрый день!
3: Добрый день! Очень рад присутствовать в этой прекрасной студии.
2: Данил, ну, по традиции, наверное, давайте познакомимся. Откуда вы? Где родились? Как начали заниматься музыкой?
3: Ну, во-первых, я скажу, что основное, конечно, у меня баянист, пианист и композитор. Ну, музыковед я так совсем чуть-чуть. Ну, тем не менее, да, немножко есть, поскольку являюсь автором нескольких научных статей, и меня проблемы музыкознания действительно всегда очень глубоко интересуют и волнуют. Ну, если о себе, я родился в 1998 году, 25 октября, в Челябинской области, в городе Трёхгорном, есть такой закрытый городок. И, собственно говоря, там я и начал заниматься музыкой с 5 лет. У очень хорошего педагога по баяну. Моим первым инструментом вообще стал баян. И мне очень повезло с первым педагогом, Жиловым Николаем Петровичем, который не только сделал правильную постановку, необходимую, для баяниста, для инструменталиста, но и привел любовь к творчеству и к сочинению музыки. И это дало очень серьезный толчок в дальнейшем по этому направлению, потому что когда я переехал уже в Ульяновск, это произошло в 6 лет, я продолжил обучение уже в Ульяновске в детской школе искусств номер 11, ныне это детская школа искусств номер 6. Я продолжил там обучение тоже как баянист, но параллельно стал заниматься и второй специальностью – это фортепиано. И параллельно я начал заниматься не только основной теорией музыки, которую все обычно проходят в музыкальных школах, но еще и композицией. Мне очень повезло с моим педагогом по теории музыки. Не совсем повезло, но вот я хочу особенно отметить педагога по теории музыки, Яшину Елену Юрьевну, которая сама собственноручно освоила нотную систему Брайля. Дело в том, что я когда учился в той школе, к сожалению, где я обучался, в школе-интернате для слепых номер 91, там не было и нету никакого факультатива, связанного с нотной системой Брайля, а эта система, она крайне необходима любому незрячему музыканту, я считаю, какую бы дорогу он себе не выбрал, потому что она дает возможность развить мозг, развитие вот эти нейронные связи и очень хорошо компенсирует, вернее, даже не компенсирует, а дополняет существующие слуховые данные. И вот она, собственно, ручно эту систему сама освоила, познакомила меня с композитором незрячим из Башкирии, которого сейчас уже, к сожалению, нет в живых. Светлая ему память, был такой замечательный композитор и человек, Салават Ахмадеевич Низамеддинов, который, собственно говоря, начал мне давать азы этой нотной системы Брайля. Ну, дальше я уже продолжил ее изучать самостоятельно по определенным руководствам. И благодаря, в общем, таким людям я эту нотную систему Брайля знал, конечно, к концу музыкальной школы уже хорошо, по крайней мере, этого было достаточно, чтобы разбирать в дальнейшем более сложные произведения. Ну и, конечно же, я благодарен другим своим педагогам по фортепиано, это Столярова Наталья Николаевна, и по баяну Надежда Владимировна Ефарова, которые продолжили, так сказать, мое совершенствование в плане изучения профессионального инструмента и дали мне возможность принять участие во многих конкурсах разного уровня, начиная с областного и кончая международным. И одним из таких запоминающихся моментов был 12-й международный телевизионный конкурс «Юных музыкантов Щелкунчик», куда я прошел совершенно того, конечно, не ожидая, потому что это конкурс очень серьезного масштаба. Я прошел туда в 2011 году, и мне посчастливилось дойти до второго тура, и я стал дипломантом. И благодаря этому конкурсу я получил путевку в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале, где я познакомился с преподавателями из Российской академии музыки имени Гнесиных и из Московской консерватории имени Чайковского, которые помогли мне в дальнейшем поступить в Московский губернский колледж искусств. Я туда поступил в 2014 году и закончил его в 2017 с отличием, также по двум специальностям, как пианист и баянист. А дальше, волей судьбы, я поступил в Московский институт современного искусства. Тоже к не менее замечательному человеку мне удалось попасть в класс. Это Николай Федорович Бабич. Он не только пианист, он еще и органист, и кандидат искусствоведения, и композитор. И я под его руководством завершил бакалавриат и магистратуру. Собственно говоря, в прошлом году я полностью закончил свое обучение. Ну, вкратце могу сказать, что являюсь лауреатом различных международных конкурсов. Из самых значимых могу отметить премию «Филантроп» 2023 года. Это премия за достижения инвалидов в области культуры и искусства. Я получил там вторую премию в номинации «Инструментальное исполнительство». И еще одна премия была – это специальный приз за искреннее служение искусству второго международного конкурса концертмейстеров «Хиблогерзмава» в прошлом году.
2: Данил, расскажите, пожалуйста, какие конкурсные задания вам нужно было выполнить на этом конкурсе? Мы с вами разговаривали как-то об этом.
3: Ну, хороший вопрос, действительно, потому что я здесь работаю концертмейстером, а это как раз-таки конкурс концертмейстеров, так что все как раз кстати, да. Во-первых, там был, так же, как и на Щелкунчике в свое время было, это там был отборочный тур. Отборочный тур состоял из двух заданий. Во-первых, там нужно было записать видео с вокалистом, иллюстратором, а во-вторых, нужно было исполнить сцену из оперы, но ее нужно было как исполнить?
2: Чтение с листа, как
3: предполагалось. Типа чтение с листа, да, как говорят. Но у меня, конечно, никакого чтения с листа не было, это все надо было учить наизусть. И спасибо советским издателям, которые делали по Брайлю ноты достаточно в большом количестве, потому что благодаря им, например, изданы несколько оперных клавиров, между прочим.
2: А целую сцену из оперы выучить, это нужно какой памятью обладать?
3: Ну, что тут сказать. Это главное только, на мой взгляд, навык определенный.
2: Это была сцена из «Пиковой дамы»?
3: Нет, это была еще сцена из «Евгения Онегина». «Пиковая дама» дальше. Играть еще рано, подождите, в карты. Это был «Евгений Онегин», это была знаменитая сцена дуэли, значит, Ленского и Онегина. И нужно было ее исполнить собственным пением. Понятно, что там никто никаких вокальных подвигов и вокальных данных от тебя не ждет. Но просто они таким образом проверяли, насколько ты понимаешь и знаешь партитуру. Потому что на самом деле концертмейстер – это, я бы сказал, не очень дооцененная профессия. То есть считается, что отчет такого
2: нужно… Вышел, поиграл.
3: Или вот как некоторые, я знаю, говорили, ну вот ты просто, да, их поешь, человек поет, и ты играешь. Да. Вот. А на самом деле это очень тонкая профессия, особенно если говорить об аккомпанементе там, каких-то классических вещей, романс, фарии и прочее, где нужно знать...
2: Много нюансов
3: различных. Много нюансов, да, надо знать. А если уж о хоровых партитурах, то вообще, то есть надо знать каждый голос, что вообще там происходит. И вот они проверяли таким образом, насколько человек, видимо, эту партитуру хорошо ощущает и понимает. Вот это были два задания для отборочного тура, которые я сделал, и я прошел на первый тур. На первом туре там нужно было исполнить три произведения с вокалистом, уже иллюстратором, просто-напросто на сцене. У меня, кстати, с собой есть одна из записей с первого тура. Это ария Констанции из оперы «Похищение Сераля» Вольфганга Амадея Моцарта. В этом году, кстати говоря, юбилей этого гения. Я поэтому решил, что Будет очень здорово начать программу с музыки такого вот солнечного гения, автора, солнечного характера, да. Очень такой изящный в стиле рококо. И исполнила ее не менее замечательная певица московская Анастасия Бакулина, прекрасная сопрано. Она очень много поет вещей в стиле барокко, но и не менее прекрасно справляется и с классицизмом, на мой взгляд. Так что я решил вот начать нашу передачу вот с такой записи.

0: Второй тур там вот как раз-таки была ваша долгожданная пиковая дама, да. Значит, они решили, что, видимо, концертмейстера щадить не стоит с исполнением оперных сцен, что надо испытывать дальше. И там был предложен список оперных сцен, значит, на выбор. То есть можно, конечно, было это тоже с листа спокойно почитать. Я так, насколько понял, многие делали. Но понятно, что я по-другому поступить не мог, кроме как это все выучить наизусть. Было то же самое, что и на отборочном туре. Надо было исполнить партитуру целиком, определенный участок. Но там была заключительная сцена этой оперы трагическая. И второе задание – это была работа с вокалистом. То есть, опять же, давался определенный романс или ария на выбор, и нужно было в течение 15 минут, ну, не более 15 минут, показать на сцене такой как бы открытый урок на работы над этим произведением с одним из солистов театра Станиславского Немировича Данченко, где этот конкурс проходил. Вот, или, как его москвичи очень дружелюбно называют, Стасик, этот театр. Пошли, говорит, в Стасика. Вот. И там нужно было показать то, как ты умеешь работать над произведением не с технической, конечно, стороны, понятное дело, а со стороны концепции, со стороны образного содержания, за что, собственно говоря, концертмейстер отвечает. Ну и со стороны авторского текста, конечно, соблюдение авторского текста. Вот, то есть соблюдение всех нюансов, которые там написаны в нотах. Вот там еще было отдельное задание, связанное с чтением с листа, но в этом задании я по понятным причинам просто-напросто не участвовал. И потом до третьего тура я, конечно, не дошел, но, с другой стороны, в любом случае я рад, что смог вообще поучаствовать в таком испытании серьезно, вживую, что вообще туда прошел. И смог волей судьбы вот так вот удостоиться специального приза вот из рук Хиблы Левальсона Герзмау. Она как раз, собственно говоря, и вручала.
1: Сама вручала?
0: Да-да-да, это она вручала. Тогда вообще была очень такая яркая, запоминающаяся церемония награждения, потому что ее вели Дарья Златопольская и Евгений Владимирович Князев, такой актер. Да, тот самый, который играл Мессинга в знаменитом сериале, насколько я помню, 24-го года. Это был сериал. Вот тот самый. Так что вот примерно как-то так.
1: Данил, а буквально недавно вы участвовали в конкурсе «Дары вдохновения». Что можете сказать по этому конкурсу?
0: Ну, для меня вообще любой конкурс, хоть «Дары вдохновения», хоть какой-то из предшествующих, это вообще, в принципе, какой-то определенный этап и подъем на очередную ступеньку, потому что это возможность и показать себя, и развиваться в дальнейшем, и иногда даже что-то вспоминать из старого, может быть, потому что я, например, на этот конкурс выставил те вещи, которые сочинил еще в детстве, взглянув на них, что называется, по-новому. Там было просто такое условие, поскольку это был конкурс авторской музыки. И, если я не ошибаюсь, он назывался как конкурс самодеятельных авторов, что-то в этом роде. Я участвовал в инструментальной номинации, там нужно было представить три разнохарактерных вещи. То есть там было по условиям вальс, иллюстрация сказочного персонажа обязательно была и произведение на выбор. Я представил там свой вальс, сочиненный еще в детстве, и сочиненную также в детстве маленькую танцовщицу. У меня есть такой цикл пьес по сказке Андерсена «Стойкий лавенный солдатик». Я его писал для баяна, правда, но я еще также, но я сделал и, что называется, на ходу транскрипцию для фортепиано, когда записывал вот это дело для конкурса. И третье произведение, которое там представлял, это было на выбор, это было мое авторское скерцо. Ну, по-итальянски это означает шутка вообще, это музыкальный термин. Вообще это, в принципе, такой музыкальный жанр сам по себе так называется. То есть это пьеса, как правило, такого как юмористического содержания, импровизационного. Есть, конечно, какие-то определенные каноны, формы, но сейчас уже давно этих канонов и форм, как правило, никто не придерживается из современных композиторов. Я просто сделал пьесу немножко такого, самого для себя, кстати, неожиданного, немножко такого хулиганского импровизационного характера и с неожиданными поворотами сюжета. Причем она родилась у меня тоже как-то так вот непредсказуемо, когда я просто сидел и импровизировал за инструментом. У нас, кстати, тоже есть возможность эту запись послушать.

0: И вы заняли в этом конкурсе
1: первое место.
0: С чем мы вас поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: Мы были очень рады. Мы очень рады, что вы пришли работать в наш коллектив, в наш Дом культуры. Это очень большое подспорье как для преподавателей по вокалу, как для руководителей и хора, и студии эстрадного пения. Очень большая помощь. И, конечно же, очень большая помощь от вас в подготовке различных мероприятий. Мы с вами провели замечательное мероприятие, посвященное памяти Клавдии Ивановны Шульженко. Замечательная информация прозвучала для нас о творчестве. Вот вы готовили ее. Очень много различных номеров вами предоставлено в концертах.
1: Спасибо.

парк и школы, компанией веселой мы в парк бежали раннюю весной.

0: как навстречу с давним другом. Светлана Ефремова, Даниил Логинов.
1: Знакомство с Даниилом Логиновым мы продолжим в следующей части нашей программы. Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Ли в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС. Очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний наш выпуск посвящен очень популярному в 60-е и 70-е годы 20 века певцу Валерию Ободзинскому.

и пел с детства. Ну, информации о том, что он пел в каком-то коллективном хоре, профессиональном, я не нашел. Может быть, просто пел дома, как и многие. Уже в 16 лет его приняли солистом на теплоход «Адмирал Нахимов», с которым он плавал по каким-то маршрутам. И есть такая информация, что в 1958 году вместе с другими музыкантами, не знаю, на этом ли теплоходе, или, может быть, в каком-то эстрадном или джазовом ансамбле участвовал он попал в кадры художественного фильма «Черноморочка». В 1964 году Валерий Ободзинский побывал в Болгарии, и там композитор Карадимчев подарил ему свою песню «Луна на солнечном берегу» на слова Стойчева. Наверное, все-таки популярность певца началась не с восточной песни, фрагмент которой вы слышали в «Попурри», а даже с этой песни. Восточная песня принесла уже большую, широкую популярность. И еще был русский текст к песне «Луна», но мы послушаем на болгарском языке. У нас еще никто пока в программе на болгарском языке не пел. Итак, Валерий Ободзинский «Луна на солнечном берегу».

0: Он выбирает Олега Лундстрема и несколько лет с ним работает. Да и знаю, что когда уже он занялся сольной карьерой, какие-то записи с оркестром Олега Лундстрема, некоторые записи делались. Ну и вот началась концертная, гастрольная жизнь, записи на радио, на телевидении, на грампластинке, конечно. Как раз фирма «Мелодия» выпускала хорошими тиражами пластинки Валерия Ободзинского. Но я хочу, чтобы мы с вами послушали концертную запись. Не так часто они звучат. Я выбрал более раннюю из тех, что сохранились, концертную запись. Это 70-е годы. Песня называется «Дай мне поверить». Ее написали Анатолий Ляшев и Сильва Капутикян. Давайте послушаем.
1: Нет, для тебя...

подарить и поднять над ним, чтоб оказался я солнцем рядом. Дай же мне юность изведать вновь, дай же мне

теперь давайте послушаем песню другую, такую шуточную. Хочется показать разнообразие репертуара Валерия Ободзинского. Песня, которую мы услышим, называется «Не сегодня, так завтра». Русский текст написал Онегин Гаджикасимов, а вот автор музыки на пластинке числится Адриано Челентано. Ну, честно говоря, не знаю уже так стопроцентно дискографию Челентано. Может быть, он пел эту песню, но написал ее не сам. А может быть, даже и сам написал. А может быть, даже это и на фирме «Мелодия» часто с зарубежными песнями были какие-то ошибки. И интересен еще тот факт, что пластинка с записью этой песни вышла в середине 70-х годов на гибкой пластинке, а записи на этой пластинке 60-х годов. Вообще в середине 70-х вышло несколько гибких пластинок с записями 60-х годов. То ли не успели их тогда реализовать, то ли не разрешили тогда, а в эти годы уже разрешили. Не знаю почему, но было несколько пластинок. Так, слушаем. Валерий Ободзинский. «Не сегодня, так завтра».

0: Много для Валерия Ободзинского сделали Леонид Дербенев, Онегин Гаджикасимов, Владимир Харитонов. Они его как-то продвигали, протежировали. Пел он в западной манере, и не всем это нравилось. От кого зависело выход той или иной песни на радио, на телевидении, на пластинке. И сотрудничал он также с такими композиторами, как Богословский, Шаинский, Френкель, Зацепин, Тухманов, Антонов, Майоров и многими-многими другими. Добрынин. Ну, и был перерыв в творчестве Валерия Ободзинского. Более 10 лет он не подходил к микрофону, не записывался, не выступал. А когда вышел после этого перерыва, то запел, как будто не было этого перерыва. Талантливый был певец. И, ну, были какие-то возрастные изменения в голосе, но чисто возрастные. Понятно, что за 10 лет что-то меняется. А так все как будто бы так и было. В начале 90-х выходят два альбома Валерия Ободзинского, а потом он вроде бы начал готовить третий, но, к сожалению, в 1997 году он скоропостижно скончался. Однако до сих пор собирают его записи, потому что многое не сохранилось, было записано только на радио. Ну, а в завершении нашей программы мы услышим песню, которая не вошла ни в грампластинки, ни в компакт-диски, но, как мне кажется, она является таким... Вот можно ее послушать, и она объясняет все творчество Валерия Ободзинского. Песня называется «Имя женщины». Авторы ее на сегодняшний день неизвестны. А на этом программа «Тряхнем стариной» и ее ведущий Сергей Андреев с вами прощаются. Надеемся, что будете слушать нас и дальше. Будьте здоровы, всего вам доброго.
1: Имя женщины – свет в ночи для того, кем дорога потеряна. В наши души оно стучит. И имя женщины той –

Имя женщины — тихий звон, приближающий встречу неблизкую. Имя женщины — верность жен, и света.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС. Музыка. На Радио ВОС.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
7: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом, также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
6: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
7: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
6: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
7: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
6: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
7: Справедливость, честность и применение законодательства.
6: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
7: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
6: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
7: Наверное, о том, что я именно когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которую необходимо доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
6: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
7: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
6: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
7: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени, бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школа молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
6: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
7: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически, семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, потому что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
6: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
7: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно, вперед, с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от та до я, но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
6: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
7: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
6: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предубеждений, зачастую они неверные. Но какие есть предубеждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
7: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультации, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть. И, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
6: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
7: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрыша, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
6: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
7: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится юридической профессии или собирает на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами, я считаю, что это не должно помешать получению юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
6: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
8: Радио ВОС представляет Творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
9: Рэй Чарльз – американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Краснодарская краевая организация ВОС выиграла грант губернатора на проект «Мир другими глазами». В Севастополе переизбран председатель региональной организации ВОС. В Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» с участием незрячих школьников. Липецкие дети с нарушением зрения получили в подарок интерактивные тактильные книги. В российской школе подготовки собак-проводников завершился сибирский заезд. В Москве открыт набор в молодежный клуб для незрячих и слабовидящих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых стала победителем первого конкурса «Гранты губернатора Кубани» в 2026 году. Проект «Мир другими глазами» — это комплекс социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению в возрасте от 40 до 65 лет, проживающих на территории края. В рамках проекта запланировано 5 значимых мероприятий — подписка на специализированные издания для слепых и слабовидящих, стратегический форум лидеров ВОС в Геленджике, 20 торжественных мероприятий в местных организациях края в честь Международного дня слепых с вручением 300 памятников. Подарков. Краевой форум «Сделай шаг» для 50 участников в Геленджике и трехдневный экскурсионный тур «Анапа другими глазами» для 50 незрячих и слабовидящих с проживанием и питанием. 28 мая состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ее работе приняли участие 32 делегата. Численность организации насчитывает 307 членов. На конференции присутствовали полномочный

0: Где пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» в Центре опережающей подготовки. Организатор – Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель фестиваля – создание коммуникационной среды для поддержки детских и молодежных инициатив, самореализации и профессионального определения детей и молодежи с нарушением зрения. Дети с инвалидностью по зрению проведут мастер-классы для сверстников из читинских школ, которые выступят в роли оценщиков. Качество мастер-классов будет оцениваться специальной игровой валютой – восинками. Победителей определят в номинациях «Самая эффективная», «Самая креативная», «Лучший директор», «Лучший наставник» и других. В преддверии Дня защиты детей 24 ребенка из Грязинского отделения Всероссийского общества слепых в Липецкой области получили в подарок интерактивные тактильные книги. Специальное устройство «Волшебный карандаш» считывает код и озвучивает текст. В обучающем комплекте «Путешествие по странам и континентам» яркие тактильные изображения, крупный шрифт, дублированный шрифтом Брайля. Благотворительную акцию организовали представители Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня», входящих в группу компании «Сюкден». Генеральный директор предприятия Владимир Арустамов отметил, что это социальный проект, где хотелось бы поучаствовать и доставить детям радость. Программа «Книжки в подарок» существует с 2024 года. За это время издано более 200 комплектов книг для слабовидящих и незрячих детей. 29 мая в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС завершился очередной заезд инвалидов по зрению для получения собак-проводников. Этот заезд назвали сибирским, так как большая часть учащихся приехала из Сибири. Все две недели обучения ребята помогали и поддерживали друг друга. Выпускной экзамен все сдали успешно и уже отправились домой знакомить родных со своими новыми помощниками. В 2026 году школой уже подготовлено и переданы инвалидам по зрению 19 собак-проводников. Следующий заезд состоится в середине июня, уже подготовлено к передаче 6 собак. Московская городская организация ВОС открыла набор участников в новый молодежный клуб – пространство для регулярного досуга, общения и самореализации молодежи с нарушением зрения. Проект реализуется в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В ближайшие полгода участников ждут 8 тематических встреч, включая интеллектуальные, настольные и спортивные активности, а также 2 выездных мероприятия. Отдельный цикл из 4 событий запланирован для школьников. Присоединиться могут молодые люди с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие, работающие или обучающиеся в Москве. Открыт сбор предварительных заявок через онлайн-форму. И коротко о других событиях. 28 мая Адыгейская республиканская организация ВОС совместно с Библиотекой для слепых и Национальным музеем провела мероприятие, посвященное вкладу Адыгеи в победу в Великой Отечественной войне. Гости ознакомились с уникальными экспонатами времен войны, сотрудник библиотеки обеспечил тифлокомментирование, мероприятие завершилось совместным исполнением песен военных лет. 19 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда состоялась встреча клуба любителей кроссворда, подготовленная работниками областной специальной библиотеки для слепых. Победила дружба. Игроки решили проводить такие встречи в дальнейшем. 1 июня состоялась встреча председателя Новоалтайской местной организации ВОС Виктора Баранова с генеральным директором дорожно-строительного управления Алтайского края. Обсуждалась помощь в обеспечении строительными материалами членов организации. Генеральный директор выразил готовность содействовать решению актуальных проблем. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Свободное плавание.
3: Цикл передач, посвященных году единства народов России.
4: Добрый день, дорогие друзья! Я Айгунова Елена Владимировна, заведующая отделом обслуживания Республиканской специальной библиотеки для слепых города Махачкалы, хотела бы рассказать вам о нашем замечательном крае. Дагестан. Это республика, расположенная на юге Российской Федерации, в восточной части Северного Кавказа, омываемая водами Каспийского моря. Дагестан в переводе с тюркского – страна гор. Край синего моря и суровых вершин, строгости нравов и кавказского гостеприимства. Щедрый, патриархальный, темпераментный, неспешный, общительный и молчаливый. Здесь проживает около 60 этносов, разговаривающих на 30 языках. Это территория контраста, где можно пить фруктовый смузи в фешенебельном отеле на берегу Каспия, а через несколько часов карабкаться

0: к руинам бывшего села и делить тропинку в гору с овцами. Культура учит соблюдать добрые традиции дагестанского гостеприимства, уважение человека, почитание старших. Основная религия на территории Дагестана – ислам. Ее исповедует порядка 90% населения региона. Большинство дагестанцев исповедуют ислам суннитского толка, остальные мусульмане – шииты. Примерно 5% жителей республики православные. Культура и традиции Дагестана представляют собой сложное переплетение вековых обычаев, влияние разных народов и современных тенденций. Наша юная читательница Гасанова Меседу читает стихотворение известного дагестанского поэта Магомеда Омарова на аварском языке. Краткий перевод. Девочка просит научить маму говорить на родном аварском языке. Это язык, на котором говорили великий имам Шамиль, Гамзат Садаса, Махмуд Искахаб Росо, Расул Гамзатов. Именно через родной язык мы приобщаемся к культуре и традициям своего народа. Произведения великих поэтов и писателей Дагестана формируют любовь к родному краю. Знание языков своего прошлого имеет первостепенное значение для будущего поколения. Ведь недаром известный дагестанский поэт Расул Гамзатов сказал: «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня
1: умереть». Дида тарих не хазем, Дагестан кивот изы, Долбал я сынник ине, Масебей, Рахтамас.
0: Праздники в Дагестане – это сочетание мусульманских традиций и древних ритуалов. Популярными являются праздник первой борозды Навруз, Курбан-байрам, Ураза-байрам. Многие праздники связаны с важными событиями в жизни человека. Рождение ребенка, свадьба, начало сельскохозяйственных работ и другое. Есть такой старинный обычай – папаха. В окно девушки на выданье закидывались шапки, и девушка должна была оставить папаху понравившегося парня. Еще один обряд – укладывания ребенка в люльку, колыбельку. Звали близких родственников, накрывали столы, обычно это делали после 2 недель. В библиотеке нашей мы показали такой обычай силами сотрудников. Принесли старинную люльку, облачились в красивые национальные платки, приготовили национальные блюда, аварский хинкал, курзе, халву.
2: Руки тоже нужно выпрямить ровно, чтобы он ребенок стоял. Нет, чтобы он не мог шевелиться, только головой он мог. И голову, знаете, делали, чтобы подушку, и во время они меняли положение, поворачивали, чтобы плоская голова не была, чтобы ровная, ну, круглая голова, чтобы форма. А то раньше некоторые, которые не делали, это плоская голова тоже.
3: Немножко форма продолжается.
0: Также в библиотеке был показан старинный обряд «Привод невесты в дом жениха», поставленный самодеятельным коллективом из Акушинского района. Яркие костюмы, песни, национальные блюда поразили наших пользователей библиотеки.
4: Встречает гостей.
2: Они уже здоровы, друг добра, мира желают. Они бабушки тоже благодарят. Спасибо за то, что вы благодарят. Старшие, как ваши поживают? Говорит, как семьи поживают, которые старые живут?
5: И рождение ребенка, а также наречение имени и приучение к трудолюбию.
6: Многодетность по аварцию рассматривалась как признак семейного благополучия. Пожелание быть счастливой многодетной матерью высказывает для невестки.
0: А еще есть такой обычай. На свадьбе невесту мама жениха угощала медом и маслом, чтобы она была как мед сладкая, как масло податливое. Это выражение доброжелательного отношения и надежды на благополучие молодой семьи.
7: Пословицы и поговорки на лезгинском языке. Харса гафоник вичинчка ава. Каждое слово имеет свое место. Зулум далди абад хаи куал, ах далди барбаджида. Дом, разбогатевший благодаря насилию, разорится от проклятий. Ажуз ламрал куэдакахта. На беспомощного осла двое садятся. Балкандис дус хис килик, адал душман хис аках. Ухаживай за лошадью как друг, влезай на нее как враг. Акулсус дустунилай, акулу душман ксанья. Умный враг лучше глупого друга. Вичинт кведа кифни асланья. В своей норе и мышь подобна льву. Кандач кандач лугус ирит афарнеда. Говоря не хочу, семь пирогов съедает. Ахмак валк лизбалая. Невежество опасно для головы. Ацукалай куле фу жигидач. Сидя дома, хлеба не найдешь. Бурч качун рехетья. Вахтун читин. Долг легко берется, но трудно он отдается. Кциск араб вихин тавунмас, кар ткюдач. Собаки кости не бросишь, дело не сделаешь. Рек эмерце, гатварис вергержета. Не умирай, коза, весной крапива вырастет. Кунщидин верч, касхи заквада. Курица соседа кажется гусем. Рульни пап савик иник ква я царя. Муж и жена – пара быков в одной упряжке.
0: А сейчас хотелось бы рассказать о национальном костюме. Дагестанский костюм – это паспорт горца, отражающий его род, статус, возраст через многослойность и символику. Мужской образ акцентирует мужественность – черкеска, кинжал, папаха. А женский – грацию и скромность – яркие платья, чухта, обилие серебра. Черкеска – это не просто одежда, а доспех. Суконный кафтан с приталенным силуэтом подчеркивает плечи, а газыри – ячейки на груди. Раньше хранили заряды для ружья, символизируя готовность к бою. Папаха – символ чести. Если цела голова, папаха должна быть на ней. Она защищала от холода и ударов, а каракулевая папаха указывала на высокий статус. Кинжал и пояс. Пояс не только держит черкеску, но и служит укреплением для кинжала, который горцу нужен не для нападения, а для защиты семьи и чести. Молодые девушки носили яркие цветные платья, а женщины старшего возраста – темные и спокойные тона. Платье – рубаха. В горных районах это длинное широкое платье-туника – которые сочетались с красивым, часто золотошвейными штанами. Волосы убирались под специальный чепец – чохта, а сверху накидывался узорчатый платок, указывающий на замужний статус. А еще дагестанки любят серебро. Пояса, нагрудные подвески, браслеты – они считались и оберегами, по их количеству судили о богатстве семьи.

Если говорить о национальных видах спорта, то они связаны с горскими традициями, силой и ловкостью. К ним относятся народная борьба, канатоходство, джигитовка, скачки и метание камней, стрельба из лука и бег по пересеченной местности. Эти дисциплины формировались столетиями, демонстрируя мужество и физическую подготовку горцев на праздниках и свадьбах.

А теперь поговорим о дагестанской кухне. Дагестанская кухня отражает богатую культурную мозаичность региона, объединяя культурные традиции более чем 30 различных народов. Каждое блюдо несет в себе историю и уникальный вкус, создавая неповторимое гастрономическое наследие. Основные блюда. Одним из них является хинкал. Это одно из самых знаковых блюд Дагестана. Его рецепты и способы приготовления варьируются в зависимости от конкретного этнического происхождения. Аварский хинкал слегка воздушный. Готовится из небольших кусочков теста, сваренных в мясном бульоне, и подается с вареным мясом, чесночным соусом и густым бульоном. И у каждой народности он бывает различной формы. У лакцев такие маленькие, как бы ракушки, у лезгинов тончайшие такие ромбики. Есть еще и кумыкский, он тоже похож на ромбик. Теперь поговорим о следующем блюде. Это чуду. Это своего рода пироги с разнообразными начинками, которые могут включать мясо, зелень, картофель или сыр. У аварцев чуду называется ботишал, у лакцев – буркив, у лезгинов – афарары. Тесто готовится без дрожжей, а пироги сами обжариваются на сухой сковородке или выпекаются. Они подаются горячими, часто со сметаной или топленым маслом. Следующее блюдо – курзе. Это небольшие пельмени, которые в Дагестане часто готовят с начинками из мяса, зелени и картофеля. Они варятся и подаются с топленым маслом и специями. Особенностью курзе является тонкое тесто и богатая начинка. Еще хотелось бы рассказать о кумыкских супах. Есть такая национальность у нас – кумыки. И вот о их супах хотела бы рассказать. Бурчак – шорпа, фасолевый, сушеное мясо. Дюгю – шорпа, рисово-молочный суп. Кабак – шорпа, суп из мякоти, черной тыквы с молоком. Балык – шорпа, рыбный суп с клёцками. Если говорить о сладостях Дагестана, то в первую очередь это мучная и ореховая халва. Бахух – мучная халва, украшающая праздничные столы. С древности это блюдо считалось обязательным на свадьбе. В дом будущего мужа невеста входит в сопровождении человека, несущего этот поднос с бахухом. Халву готовят по случаю сватовства, обручения, рождения ребенка. В дни религиозных праздников мусульмане раздают халву родственникам и соседям. А еще в Дагестане всем известен кизлярский и дербентские заводы, где делают исключительный коньяк, аналогов которому нет. Самым красивым и известным танцем Дагестана, визитной карточкой республики, является лезгинка. Энергичный, ритмичный танец, воплощающий гордость, грацию и темперамент горцев. Есть разновидности этого танца. Парная лезгинка олицетворяет ухаживание, где мужчина ведет себя как благородный орел, а девушка – как грациозная лебедь. Свадебная лезгинка – искренний танец, символизирующий веселье, дружбу и праздник. Главным является даже не техника исполнения, а состояние души исполнителя, его чувства.

0: А в заключение хотелось бы рассказать интересную, поучительную дагестанскую сказку «Секрет молодости». В горах, где когда-то летали орлы, услышала сказ очень давней поры. В одном ауле жил старик. Был честным мельником, привык мукой делиться, словом верным. Слыл справедливым, гордым, смелым. Канаву как-то мельник расчищал и яблоко в воде вдруг увидал. Ох, райское и спелое! Его водой несло, от удивления забыл про ремесло. Но мельник яблоко чужое не вкусил, решил узнать, кто яблоко в саду растил. Пошел чуть выше, где течет река, и через время повстречал там старика. «Твои ли яблоки растут в саду? Прекрасный сад в долине я ищу!» Старик был с белоснежной бородой. «Салам алейкум, это сад не мой. Чудесный сад чуть выше, по реке. Мой средний брат там отдыхает в гамаке». И мельник дальше с яблоком пошел, там пожилого старца у реки нашел. «Салам алейкум», — тот сказал ему. Увидел мельник небольшую седину. «Ты знаешь, где чудесный сад растет и яблоня, что плодоносит каждый год? Тебе пройти немного, видно вдалеке, сад брата старшего там, выше по реке». И, взяв котомку с яблоком с собой, стал мельник третьему спешить домой. Был удивлен. У молодого старика нет ни единого седого волоска. «Салам алейкум, добрый человек! В твоем саду ли яблоки навек?» «Валейкум, ассалам!» — тот отвечал. «Давно гостей от братьев не видал. Сад мой, я вырастил его женой. В дом заходи, свое лицо умой. Жена, дай нам, пожалуйста, поесть. Да не забудь арбуз скорее принесть. Ты выбери нам спелый из бахчи и самый-самый сладкий принеси». Жена в который раз арбуз несет. Хозяин разрезает, но не тот. Жену за арбузом посылал 5 раз. «Не спелый», — говорю в который раз. Последний самым сладким был. Гость за хлопоты жену благодарил. Порядку в доме мельник удивился, и у него вопрос родился. «Скажи, ты старше братьев всех, в чем тайна молодости и успех? Лицо твое без седины, как у юнца. Жена, она ведь тоже очень молода. Ее 5 раз ты за арбузом посылал, но раздражения никто не испытал. Век мы живем в отменном мире, в согласии с собой, в душевной лире. Родные братья, младшие мои, добиться мира и согласия не смогли». Так мельник их секрет узнал. Жить молодым, когда согласие признал. Седых волос нет после 100, когда гармония в душе и красота. Мораль такова. Живи в ладу с собой, людьми, будь мудр, полезным, занят делом. Тогда ты будешь дольше молодым душой и телом. Не спорь, умей услышать, дать совет. Таков у молодости наш секрет. И наша библиотека желает всем быть дольше молодыми и душой, и телом. Спасибо большое. Всего доброго. В программе прозвучали песни в исполнении заслуженного работника культуры Республики Дагестан Курбанова Магомед Гаджи и участников клуба Всероссийского общества слепых Хизриева Абдула и Рамазанова Рабадана.
1: Программа «Молодежный экспресс».
2: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс» и у микрофона Марьяна Цвит. Сегодня мы с вами будем говорить об интересной древней игре, игре «Го». Что же это такое? Я думаю, среди наших слушателей найдутся такие, кто не знают, что это. Да что уж там говорить, я сама не особенно знаю, что это такое и какой там принцип игры. Так что сегодня будем во всем разбираться. А помогут мне сегодня в этом мои гости, энтузиасты движения «Го» в Москве Лариса Малышкина, Надежда Серова и Игорь Михайлов. Приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Да, друзья, всех приветствую.
2: Ну что ж, давайте начнем с того, что каждый расскажет немного о себе и как так случилось, что жизнь его свела с этой игрой. Кто начнет?
3: Давайте я девушек пригласил, поэтому давайте я начну тогда, если можно.
2: Давай.
3: Да, меня зовут Игорь Михайлов. Ну, о себе, наверное, как любой человек, наверное, можно долго рассказывать. Если говорить конкретно о год, то об этой игре я узнал лет 10 назад от своего товарища, однокурсника по Гнесинскому училищу, гитарист. Вот он из нас всех был самый такой талантливый, способный во всех сферах. И он мне лет 10 рассказывал о том, какая это прекрасная игра, какая она поливариантная, сложная, о всех уровнях мастерства, какая здесь заложена глубина. Как это здорово, интересно. В общем, лет 10 я только слушал об этом. И когда появилась возможность самому приобщиться к Go уже в тактильной форме, я не упустил этого случая. Год назад примерно пришел в библиотеку для молодежи. Мне быстренько показали правила, объяснили. Я потрогал эту доску, пощупал. И, в общем-то, сразу же и увлекся. Увлекся сам и... Да, в качестве, может быть, волонтера какого-то некого импровизированного клуба «Го без границ», на базе которого проходят сейчас постоянные тренировки, постарался привлечь ребят, с которыми я постоянно взаимодействую. Это, в частности, музей темноты, где я вожу экскурсии, это теннисный вот, это наш кружок, секция, где я тоже постоянно тренируюсь. И у нас уже на данный момент, помимо клуба «Го без границ», образовался уже два кружка. Один кружок музей темноты, другой кружок вот, в секции по настольному теннису. У нас вот, появились доски на постоянной основе. И, в общем-то, в промежуток, когда мы не стоим у теннисного стола, у нас проходит партия в Го. В промежутках, когда нет гостей в нашем музее темноты, мы тоже играем в Го. Так что моя история такая. И как раз вот девушка, которая здесь присутствует, это тоже гиды музея темноты наши, Лариса Малышкина и Надежда Серова.
2: Можно сказать, что это, так сказать, как разновидность отдыха? Постояли, поиграли в теннис, посидели, поиграли в Го?
3: Это труд, потому что это спорт в России, это официальный вид спорта. И на самом деле, может быть, ну, кто как относится, наверное, можно налить чайку и посидеть за доской, поболтать, но когда играешь, особенно когда речь идет о соревновательной практике, о играх в рамках турнира какого-то, то сидишь прямо, и пульс поднимается лишь мне даже посерьезнее иной раз, чем когда стоишь у теннисного стола. То есть такое эмоциональное волнение достаточно серьезное, напряженное, и вот тебя просто раздирает от желания пойти туда и сюда, сразу ждешь, когда пойдет твой оппонент, и все это такое встает. Достаточно ощутимое волнение, и пульс поднимается на физическом уровне.
2: Понятно. Ну что ж, девушки, Лариса.
4: Ну, я как раз с Го познакомилась благодаря Игорю. Он принес набор в наш музей и такую презентацию небольшую устроил. И я сразу же увлеклась этой игрой. Мне очень понравилось. У меня сразу идеи появились, как я могу со своими детьми дома поиграть. И вот набор, который у Игоря я увидела. Мой муж нам сделал свою такую усовершенствованную версию этой доски, и мы с детьми начали этой игрой тоже увлекаться. Такой вот у нас совместный досуг, кроме того, что у нас теперь кружок в музее, ну и такой семейный досуг у нас.
2: Надежда.
5: А у меня история Го — это, прям можно сказать, классический служебный роман. Все началось в декабре 2025 года, когда я сидела благополучно на работе, обеденный перерыв, и вот мои коллеги Игорь и Лариса чем-то активно так раз за разом щелкают. Я не поняла, что происходит, но очень стало любопытно. Подошла и говорю, чем занимаетесь, чем стучите? Они говорят, так вот, игра такая. Я говорю, о, да, очень интересно. Почему я об этом не знаю? Они говорят, мы не знаем, мы всегда вот здесь развлекаемся, а как-то ты не проявляла интерес. Ну и все, и вот этот стук меня прям в омут с головой, можно сказать, погрузил. Я начала. И к тому времени, вот месяца два, активно в Москве начали обучать незрячих тактильной игре. Но я активно включилась в этот процесс. И меня увлекло это так, что я, знаете, не просто поиграть, а решила освоить эту игру на профессиональном уровне, чтобы участвовать в соревнованиях, чтобы добиться каких-то результатов. Вот, так что все благодаря Игорю и Ларисе.
3: Надежда у нас, кстати, самый, по-моему, титулованный игрок в Москве сейчас. Два турнира прошло, и два раза Надежда становилась сильнейшим игроком среди женщин. Зачет был и общий, и женский, в общем, разные зачеты. Но по факту сильнейший игрок среди женщин у нас Надежда.
2: Поздравляю.
5: Спасибо.
2: Достижение уже.
5: Да.
2: Давайте разберемся, что же такое ГО, и как бы вы описали принцип этой игры человеку, который вот впервые о ней слышит?
3: Ну, игра проходит на специальных досках. Внешне не напоминает, может быть, доски шашечные, шахматные, но на самом деле здесь камни белые и черного цвета ставятся не в клетке, как мы привыкли, да, исходя из нашего опыта взаимодействия с шашками и шахматами, а в линии пересечений. Доска 8 на 8 клеточек образовывает, соответственно, поле 9 на 9, если считать линии пересечений. Вслепую в основном играют ребята на таких досках, они считаются ученическими. Вот, но, тем не менее, ГО все равно остается и на доске 9 на 9, тоже, в общем-то, ГО. Доски существуют также 13 на 13, вот ребята наши планируют потихонечку на них переходить. И совсем профессиональные доски, такие общепотребительные, в зрячую, играют профессионал на досках 19 на 19 линии пересечения. Такое поле образовывает сумасшедшее количество комбинаций игры. Если у Алисы спросить, какая самая сложная логическая настольная игра в мире, то она скажет, что это ГО. Вот недавно я погружался в этот вопрос и выяснил, что количество комбинаций на доске 19 на 19 — это 10 в 170 степени. Есть разные цифры, то есть это единичка с каким-то 170 нулями. Вот столько вариантов предполагает эта игра. Мы на таких досках пока не играем. Играем на доске 9 на 9. Но суть игры на любых досках сводится в том, чтобы камнями своего цвета отгородить как можно больше территории соперника. Нет, извините, просто как можно больше территории. В процессе отгораживания территории можно окружать камни, либо группу камней соперника, окружать их и съедать. То есть правила, в принципе, я вот за несколько секунд изложил, но такая простота правил предполагает огромное количество, то есть огромную свободу, да, чем меньше каких-то ограничений, тем больше свобод, и такие вроде бы внешние правила подразумевают очень-очень-очень глубокие варианты игры всяких разных. Вот мы только начинаем потихонечку погружаться во все нюансы хитросплетения этой игры, но суть примерно в следующем, да, вот как я вот описал выше.
5: Добавлю, что доска в начале игры, она пустая. То есть камни ставятся в начало. Или, может быть, Игорь сказал, но я прослушала.
3: Нет, ты сказал правильно. Да, доска изначально пустая, тоже отличает эту игру от традиционных шашек-шахмат.
2: То есть один ход берем одну...
5: Да, шашку. Начинают черные. Если в шахматах и в шашках начинают белые, то здесь начинают черные камни. Да, соперник или ты берешь, если ты черными играешь, камень первый и ставишь на свободное поле. Вот на доске 9 на 9 это 81 пункт, а на доске 13 на 13 это 169 пунктов, а на доске 19 на 19 это уже 361 пункт. И ты можешь поставить в любой пункт в начале. Затем ходит соперник, тоже ставит свой камень на доску. И камни снимаются только в том случае, если они окружены. Ну, допустим, мой черный камень окружил соперник с четырех сторон. Тогда мой камень съедается и снимается с доски. А если такого не происходит, то все камни остаются до конца игры на доске.
2: То есть берем один камень и можно поставить его в любую часть доски.
5: Да.
3: Да, игра заканчивается тогда, когда, по мнению игроков, заканчиваются разумные логические ходы на доске. Это определяет, предполагается, что люди уже достаточно погружены в игру и все-таки понимают, когда эти самые логические ходы заканчиваются. И когда они переходят в плоскость ходов бессмысленных.
2: Потом берем следующий камень, да, в следующий ход. А те, которые уже на доске, они как-то ходят или больше не двигаются?
3: Нет, не двигаются. Угу. То есть мы выставляем камни по очереди, да, камни черного и белого цвета, отгораживаем территорию, попутно съедая камни соперника.
2: Ну, то есть это... Ну, условно, вот как в крестиках-ноликах, ты ставишь куда-то там вот свой символ, того. А там в противодействии тебе, да, вот блокируют, чтобы не заполнить, ну, чтобы не окружило, да?
3: Да.
2: А сколько, собственно, камней, фишек вот в игре?
3: Ну, на маленьких досках 9 на 9 это 40, сколько, 45. Вот у нас есть
4: 41, 41 черный, 40 белых. На 13-й доске там 85 черных, 84 белых, а на большой доске 19 на 19 там 181 черный и 180 белый.
2: Их чуть ли не под все ячейки на доске?
4: Как раз под все ячейки. Да.
3: Но камни не обязательно все выставлять. То есть игра заканчивается не тогда, когда камни заканчиваются в коробочках, а тогда, когда заканчиваются разумные логические ходы на доске. Правила излагаются достаточно просто, и, возможно, в этом есть какая-то магия игры «Го». Для меня, например, очень неожиданно, что в Москве получила эта игра такой отклик. Вот, как я уже сказал, про кружки некие такие спонтанно возникшие в библиотеку для молодежи, вот в рамках действия клуба «Го без границ». Также постоянно приходят новые люди, постоянно приходят, и я все время сравниваю, когда рассказываю о популярности «Го», сравниваю с нашим теннисом. Вот за 8 лет существования, скажем так, секции по теннису в Москве чат в WhatsApp набрал 30, по-моему, около 30 энтузиастов, желающих играть, а за какое-то максимально короткое время в чате WhatsApp, да, Blind Go, уже что-то в районе 40 человек, очень-очень быстро. Как бы чат наполнился, причем постоянно приходят люди, которые в этом чате нет, так что интересующихся там больше. Вот Татьяна Зборовская, продюсер проекта, по-моему, говорила в сообществе, где уже 60 с чем-то человек. Вот, так что, ну, по нашим меркам, по меркам как бы спорта незрячих слабовечек, потому что Го — это спорт, я напомню лишний раз. То есть это отклик очень-очень такой мощный. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы игра активно переместилась за рамки МКАДа и не только в Москве получила такую поддержку, но и в других городах нашей страны. Очень хотелось бы когда-то дожить до такого каких-то турниров межрегиональных о взаимодействии ребятам из Москвы, Питера, Новосибирска, ну и так далее.
2: Угу. И все-таки, почему именно Го вот так покорило вас? Ни шашки, ни шахматы, по которым уже есть официальные турниры, которые встроены в спортивную структуру?
5: Я раньше занималась шашками. Но шашки, там всего лишь 12 белых, 12 черных. Ну, если международные, да, если международные берем, то там 20 белых, 20 черных. И что-то вот мне постоянно друзья, с которыми мы играли, ездили на соревнования, говорят: Надь, ну давай, возвращайся, давай, вот одни соревнования по шашкам, другие. Ой, что-то как-то нет. Но здесь вот Го затянуло. Новенькое, интересненькое что-то такое. И так много. И главное, там ведь, понимаете, не просто ты территорию строишь, там же можно какие-то рисунки выстраивать. То есть можно представить от одного угла к другому там реку такую из белых камней своих выстроить. Какие-нибудь ступеньки, лесенки.
2: Цветочки.
5: Там есть цветочки, там есть формы цветочки, есть форма черепахи, есть там пасть собаки, пасть тигра, пасть лошади. Это такие формы. Машинки, автомобильчики можно различные строить. И вот захватывать, там, смотреть, как это можно окружить противника, допустим, как получше съесть, сколько у него там остается дыханий, считать надо. Ну, очень-очень затягивает эта игра и увлекает.
3: Да, я, например, в шахматы играл тоже несколько лет на любительском уровне, ну так, очень азартно, ночами мы сидели с другом все до утра, эти шахматы бесконечные. Вот, но сейчас меня, допустим, в шахматы заниматься не заставишь. Шашки мне так никогда особо не нравились почему-то. Может быть, тоже потому, что мало фишечек. Кажется, что, ну, понятно, что везде свои мастера, естественно. И шашки тоже такая все-таки глубокая игра, естественно, разумеется. Вот, но почему-то завлекло вот именно Го. Не знаю, в чем обаяние, но я вот так же примерно, как Надя, погрузился во всю эту историю. И все время и ночами лежишь, думаешь, или вечер какой-то свободный выдаст. Естественно, доску эту раскинул, сидишь там либо с компьютером, либо еще что-то. Вот, ну, не знаю, что-то, видимо, в этой игре есть, не зря она. Вот в Азии самая популярная вообще в азиатских странах, в детских садах уже на базовом уровне. Все это Го-Го с детского сада у них. И, то есть для нас немножечко так непонятно и дико, а для азиатов, Япония, да, Южная Корея, Китай, то есть это максимально естественно будет играть в Го. Если ты, не знаю, не знаешь, как два камня связать между собой, не знаю, девушка с тобой точно никуда не пойдет на свидание.
2: Даже так?
3: 100%. Так что в обязательном порядке. Лариса вот у нас тоже вообще мастер на головоломок, настольных игр. Да, Лариса?
4: Ну да, мы с детьми играли и до сих пор играем периодически в шахматы. У меня старший занимается шахматами, младший — шашками. И что меня увлекло, так это то, что в шахматах все-таки надо учить заранее партии. Да? Вот выигрывает тот, кто заранее знает больше разных партий, каких-то ходов. А в го все-таки это больше импровизация. Тут столько вариаций, что невозможно заранее все это запомнить, выучить. Ну, какие-то только рисунки, может быть, в помощь могут. А так это все-таки импровизация, свобода, и это меня в первую очередь, так скажем, привлекает. Все-таки именно свое мышление, то, что развивать нужно в этой игре. И это мне очень нравится. Ну и то, что вообще настольные игры как один из вариантов новой для нас доступной настольной игры, это очень прекрасен го.
2: Угу. А, Лариса, я знаю также, что ты занимаешься изготовлением инвентаря для этой игры. Да, расскажи, как ты к этому пришла?
4: Ну вот немножко начну как раз с той истории, когда вернусь, так скажем, к той истории, когда Игорь мне показал набор. Впервые я увидела, мы с ним сыграли первую партию на работе. И настолько мне это понравилось. Тот набор был напечатан на 3D-принтере, а у меня муж уже 10 лет этим занимается. И уже настольные игры для незрячих, для меня как раз-таки, чтобы я могла поиграть с детьми, он уже до этого сделал очень, очень удобные пятнашки, которые не вываливаются обычно. Обычно там фишки вываливаются, а у нас вариант, который не вываливается, mm-hmm. именно доступный для незрячих. И шашки очень удобные, дорожные. Мы, когда едем в поезде, мы тоже любим поиграть. И я подумала, надо ему показать. Тем более тут были небольшие... Требовались усовершенствования. У нас вылетали фишки. У нас были в том наборе мешочки. А мне хотелось именно такой дорожный вариант сделать с коробочки. Я приехала домой, показала у Игоря, взяла на один день этот набор, показала мужу. Говорю, сделай, пожалуйста, нам такую игру, мы будем дома играть. И я хочу, говорю, коробочку. Мы с ним подумали, как лучше это сделать. Камни, как удобнее, чтобы легче вставлялись, не выпадали. Он включил свое инженерное решение, разработку инженерную и все его решения для удобства пользования этой игрой. Это все его благодаря ему.
2: То есть не копировали?
4: Нет, вот, нет.
2: Образец, а дальше усовершенствовали?
4: Ну да, то есть часть, получается, форма доски, она была скопирована, потому что она была удобная, понравилась. Фишки сами, частично внешняя форма, она такая же, да, мы ее оставили. Но и вот внизу у каждого камня есть, получается, такой четыре ножки. Ну вот это тоже мы оставили. Единственное, он какие-то там изменения небольшие внес, которые сделали удобной постановку этого камня на доску, на это перекрестие. И он подогнал размеры так, чтобы они не слетали. Ну, а ящик уже он сам, ну, это разработал. У нас получается ящик сейчас, коробочка такая небольшая, она разделена на две половины, чтобы в одной половине лежали черные камни, а на другой половине белые камни. И крышка у этой коробочки — это то самое игровое поле, на котором мы играем. Это тоже вот он придумал, чтобы можно было без дополнительных коробок, крышечек уже использовать имеющиеся игровое поле для того, чтобы закрывать фишки, чтобы они не выпадали. Ну, вот.
2: А легко ли отличать вот на ощупь, где чьи фишки расставлены?
4: Черные и белые. В нашем варианте получается белые они гладкие сверху, а черные с ямочкой. А вот в той версии, которую Игорь приносил, там такая пупырышек сверху, то есть выпуклость, а у нас ямочка. То есть это сделано для того, чтобы в коробочке не гремели сильно камни. Если бы сделать пупырышек сверху, его и технически сложнее сделать на 3D-принтере. Ну и второе, это то, что у них была бы разная высота, и белые камни гремели бы там сильнее в этой коробочке под крышечкой. И поэтому мы оставили, получается, у черных камней дырочку. И это, кстати, удобно использовать, когда играем во время партии. У нас, получается, на доске еще выпуклые хоси. Они в виде точечек. Вот хоси, есть там такие точечки. Они есть на каждой доске. Но вот в той версии, которую Игорь приносил, они сделаны в виде ямочек. А у нас, получается, они в виде точечки. И вот через черные камни их можно нащупать как дополнительные ориентиры. Это тоже помогает.
3: Mm-hmm. Да, то, что изначально задумывалось для исключительно семейного применения в рамках семьи Ларисы, в рамках семьи Малышкиных. В общем, получилось настолько удачным, коробочка получилась. То есть вообще набор получился и портабельный. Да, и с устойчивыми камнями, у камней появилась структура, их стало проще изготовлять эти доски, потому что, ну, как сказать, официальные наборы, вот эти вот точки, про которые Лариса говорила, на каждом камне, они напаивались как-то вручную, требовалась помощь волонтеров, в общем, целое дело. А переход на дырочку позволил сделать это более, ну, технологично более простым таким вариантом. Да, легко, портабельно, устойчиво. И потому такие доски, они стали максимально так популярны среди вот незрячих, слабовидящих игроков в Москве на данный момент. Вот, но, да, Лариса доски изготовляет, но как бы Надежда тоже, да, является энтузиастом этой игры, тоже делает свои доски. Кстати, у нас тут несколько производителей инвентаря спортивного есть, но только у Нади международный такой вариант уже. Если Лариса отталкивалась от образца, который сделал этот клуб «Ко без границ», да, в соавторстве с институтом стали и сплавов, то Надежда уже ориентировалась на международные доски. Вы тоже, наверное, можете рассказать, в чем отличаются ее доски, ее производство.
2: Да, Надежда.
5: Да, когда я заинтересовалась ГО, у меня такой спортивный азарт проснулся, и я начала смотреть, ну, на каких досках играют, да, вот, играют на досках 9×9 наши ребята, это они, в общем-то, для обучения, для решения задач, а профессиональные доски, они 19×19 линий, то есть, если в соревнованиях официальных участвовать, то, конечно, нам уже нужны доски, вот, 19×19 и промежуточные доски 13×13 линий. А такие тоже есть там. В начале сначала на 13×13 детки играют где-то на соревнованиях, а потом уже переходят на большие доски. Вот. И в тот момент вот Лариса с Женей, со своим супругом доработали, сделали доски 9×9, но мне-то хотелось большую доску иметь. Сразу 19×19.
3: Да, когда Надя в клуб «Без границ» принесла доску 19×19, у меня, конечно, максимальный шок это вызвало, потому что это огромная такая штука во весь стол.
5: Да.
3: Так вот, играть на ней вслепую, задача
2: такая. Она складывается?
5: Да, она складывается. В общем, когда я начала изучать эту тему, я сначала нашла доски японские, они называются «Айго». Из четырех частей они состоят. Все доски тактильные во всем мире, они сделаны из четырех частей и собираются. Потому что доска 19×19, она размером там 43×46 сантиметров. Огромная, да? Ну, такую носить в сумке не очень удобно. Вот. И мы с сыном, еще одним молодым человеком, который занимается 3D-моделированием, сели и разработали свою доску 19×19 линий. Вот эту промежуточную 13×13. Она у нас цельная. Доска целая, не складная. Тоже удобно. Но она там 33×33. Это сантиметра, это более-менее, да? Вот. И разработать-то разработали, А на чем печатать? И сын сейчас всегда смеется, говорит: мама захотела играть в Go, сыну пришлось купить два принтера. Мы купили 3D-принтер пластиковый, чтобы вот делать доски. И второй принтер мы купили из смолы, делать камни. Они, камни пахнут даже смолой, так интересно. И мы сделали другой вид камней, вот такие, как у японцев. Они круглые камешки, белые ровные, а черные с пупырышечкой, такой там, я не знаю, 3 мм, наверное, и высотой 2 мм. Но они тоже хорошо прощупываются. Вот. И когда мы разработали доску 19x19, первую, я так подумала, что, ну, что-то как-то процесс обучения-то довольно долгий будет. Надо что-то придумывать и усовершенствовать. И мы сделали на наших досках цифры и буквы по Брайлю, координаты прописали каждой линии. Это, конечно, колоссально ускоряет процесс обучения. И в процессе игры это помогает. Помогает почему? Потому что когда мы играем, допустим,

0: Мы тогда, да, ABCD, и, ну, просто 19 линий, это буква Т, последняя Т, то есть, ну, 19 линий, 19 букв, там буква Ай пропускается, потому что она похожа на цифру 1, да, и так по стандарту ее не пишут, не прописывают такую линию. Вот, и мы все доски... Значит, прописали тактильные у нас цифры и буквы. И мы с Игорем, когда недавно обучали, показывали, это громко сказано, что обучали, но показывали деткам незрячим эту игру «Го», то девочка, которая заинтересовалась, стала... В общем, Игорь ее обучал... И когда Игорь, ну, и что-то, какое-то недопонимание немножко было. Но когда Игорь сказал, а ты знаешь английский алфавит? Она говорит, да, конечно, нас там уже несколько лет учат. Он говорит, а вот посмотри, здесь же английские буковки и циферки есть. Она говорит, о, да, точно. И она стала ему говорить координаты. Процесс, конечно, обучения пошел быстрее. И понимание четкое произошло. И девочка прям ей очень понравилось. Даже... Скажем тихонечко, что она его, Игоря, выиграла.
1: Разгромила меня.
0: Да. И когда мы сказали, что Игорь у нас чемпион Москвы, и вот она выиграла, да, неофициальный, и она его выиграла, девочка была очень довольна.
2: Приятно.
0: Да, конечно, приятно.
2: А то есть подписана координатами доска?
0: Да, координатами доска, и мы еще сделали... у нас вот теперь три набора. Набор также 9 на 9, затем набор 13 на 13 линий, и большой набор, мы сделали его комбинированный, в котором есть коробка, в ней лежит доска 19 на 19 линий, а сверху крышка в виде доски 9 на 9 линий. То есть, когда ты берешь в руки вот этот большой набор, у тебя сразу... И доска 9 на 9 для обучения, для решения задачек, и большая профессиональная доска 19 на 19 линий. То есть человек сразу понимает, к чему ему надо стремиться и на чем, в принципе-то, вот все люди в мире играют, на каких досках.
2: Угу. Ну, в целом становится все понятнее и понятнее, что это такое игра Го. А я предлагаю прерваться на песню.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем в эфире радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И мы сегодня говорим про очень увлекательную игру «Го». Наш звукорежиссер также с недавнего времени увлекся этой игрой. Также есть какой-то комментарий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, я вот буквально сегодня стал счастливым обладателем замечательной доски. Вот, производство Ларисы и компании. Да, так что огромная благодарность от меня лично. Вот. И да, я в своей жизни сыграл 3 партии уже. Первую вот с Надеждой. Это вот Игорь Сергеевич, он несколько раз уже пытался меня привлечь в эту компанию. Неформально мы их называем гошниками. Вот. И как-то не хочется. Но тут на
3: отнекивался до последнего.
2: Да, на одном из мастер-классов вот я попал под обаяние Надежды и ее замечательного друга
1: Сириуса.
2: Сириуса, да.
1: Вот. Сириус сегодня тоже с нами в студии.
3: Сириус, голос.
1: Не надо.
3: Дайте Сириус
4: микрофон. Не умеет он.
2: Вот, мы сыграли первую партию, конечно, мне очень понравилось. Но вот вы говорили здесь о технической, так сказать, составляющей этой игры. Меня вот образность немножко зацепила и увлекла, так сказать. То есть это не для тех, кто никогда не щупал, не пробовал, не играл. Это не просто там камушки там расставляешь, как крестики-нолики. Здесь все китайская, древняя китайская философия, дипломатия, тактика, стратегия. Здесь все переплетено. Вот, образность форм, то есть формы из 2 камней, формы из 3 камней. Там такие названия интересные, японские. Ну, кстати, да, терминология в основном японская. Вот, там чего стоит только форма кошка, форма голова тигра, форма цапля. Ну, можно только вот этим, знаешь, формы раскладывать по доске и разбираться, как там, да, как они выглядят, там, как с ними взаимодействовать. Вот. Ну и основное, наверное, это то, что тактически и стратегически эта игра тебе предлагает несколько вариантов. То есть, если в шахматах ты рано или поздно все равно столкнешься как бы в боестолкновении, то есть там нельзя разойтись краями и дипломатией, то в Го партии мастеров порой заканчиваются вообще практически без каких-то стычек именно. То есть это больше похоже на договоренность каких-то очень мудрых дипломатов таких. Вот, может быть, немножко наши вот опытные гости поподробнее вот эту тему раскроют для слушателей, ну и для меня тоже.
3: Спасибо. Я в продолжении темы терминов всевозможных и формы добавил еще, что Алишер же, помимо плотных занятий Го, еще не менее плотно играет в теннис, и когда забивает гол, теперь кричит «двойной Атари», забивает другой, кричит «бамбуки». Немножко терминологии перемешались. Ну да, красиво. В теннисе такой гол и гол, а тут и пасти, куча зверей, про пасть лошади я первый раз слышал. Наверное, не самая опасная форма, потому что пасть лошади тоже так, наверное, по сравнению с тигриной так себе. Да, но термины красивые, да, их много.
1: Угу. Существует стереотип, что игра Го — это вот больше для математиков и стратегов, но подходит ли она гуманитариям? Ну вот, исходя из того, что мы сейчас услышали, ну это практически тогда игра для художников и поэтов.
3: Ну вот, наверное, есть какая-то магия в игре Го, поэтому затягивает всех. И физиков, и лириков, в общем, все, кто под руку подвернется, попадет под обаяние доски, либо мастера Надежды, как в нашем случае. Да, проводили небольшой мастер-классик с Надей для детей, но заинтересовались больше взрослые, да, сотрудники МГУ, в частности, Алишер, приобщился, загорелся, сейчас приобрел доску, тоже вступил в нашу секту гошников, как Алишер выразился.
1: Вот, кстати, да, вопрос по популярности и распространению движения Го в Москве. Вот кому больше заходит? Детям, молодежи, там, зрелым людям? Наблюдали какую-то вот статистику?
3: Пока что статистика в пользу музейных работников и теннисистов. А так вообще многие люди приходят. Вот мы, я, в частности, мы их, в общем-то, и знать не знаю. Просто приходят какие-то какой-то поток незрячих, слабовидящих ребят, приходят, это я говорю про библиотеку молодежи, то есть откуда взялись, ну вот кто-то остается, кто-то уходит, но, в принципе, движение только набирает обороты. Ну, интерес на старте уже очень большой. Кто-то, конечно, будет отваливаться потихонечку, но ну, прям точно-точно эта история дальше будет развиваться. И, опять же, повторюсь, хотелось бы, чтобы за рамки МКАДа она вырвалась. Она, собственно, уже вырвалась. Да, обращаются к продюсеру проекта «Го без границ» Татьяне Заборовской. Да, кстати, отец-основатель клуба «Го без границ» Вадим Филиппов. И обратил внимание на незрячих слабовидящих игроков, как раз-таки, когда играл в шахматы, вот где-то тут в парке на Каусинена, видимо, напротив КСРК.
1: Угу.
3: То есть увлекся этой идеей, много лет ее вынашивал. Идея о том, что можно как-то ИГО адаптировать. И изначально клуб «Го без границ» был сфокусирован на людей, скажем так, с проблемами слуха. И потихонечку, ну да, достаточно быстро, параллельно, можно сказать, взял в работу, так сказать, и незрячих слабовидящих игроков. И вот, да, стартовал такой проект. «Го без границ» исполнилось недавно 2 года. Была проведена определенная работа, но, к слову сказать, вот, да, к разговору о такой новаторстве вообще всего этого движения, именно тактильного ГО, ГО для незрячих слабовидящих, эта штука достаточно уникальная. Вот Надя говорит, что играет в мире, на чем играет в мире. Вот, но на самом деле в мире вслепую, ну, можно сказать, и не то, что прям сильно как-то играли. В Азии максимально эта игра распространена. И вот только, по-моему, в Южной Корее, что ли, в том году был проведен первый чемпионат именно для людей с нарушением зрения. Вот, а так, в общем-то, в Европе играют. В Азии вообще играют так мощно. В Европе, по-моему, россияне являются чемпионами Европы. Вот, где-то официально это вид спорта, есть страны, да, так же, как и в России, по-моему, во Франции, в Турции. Ну, тут могу ошибаться, но как-то так.
4: В Америке вот тоже играют незрячие. То есть ГО идет по миру, ГО идет.
3: Да, но вслепую вот так вот прям-таки вот официальному виду спорта, если я не ошибаюсь, именно для незрячих игроков он нигде, если я не ошибаюсь, не признан. И Россия может стать первым, кто вот официально утвердит это в качестве спортивной дисциплины по виду спорта спортслепых. Мы все это ждем. И так потихонечку в рамках, по мере своих возможностей, тоже постараемся как-то песни этот день мы приближали как могли. Тоже немножечко стараемся приблизить этот день.
1: А расскажите вот о своем опыте участия в соревнованиях, турнирах по ГО. Насколько это сложно и напряженная борьба идет?
3: Ну вот недавно прошел кубок, открытый кубок города Котельники, на котором Надя и Лариса принимали как раз участие. Вот о последнем турнире, я думаю, могут они рассказать как непосредственные участники.
4: Да, это были соревнования в прошлую субботу. Федерация Московской области проводила соревнования в, как это называется?
0: Мир детства.
4: Мир детства, да, мир детства, значит, в городе Котельники. И нас пригласили сыграть на этих соревнованиях, но это, можно сказать, такие выездные наши соревнования были. То есть там были профессионалы, которые играли на досках 19 на 19, были детки, которые играли на досках 13 на 13, и вот мы на своих маленьких, пока малюсеньких досточках 9 на 9 линий. Но уже было 13 человек наших незрячих ребят, которые участвовали в этих соревнованиях.
3: Да, на первом турнире было 11, поэтому тенденция прогресса налицо.
4: Да-да-да. Ну, 11 было здесь в КСРК, всем удобно, да?
3: Да, но это были выездные соревнования.
4: Да-да-да, здесь выездные, в Котельнике. Надо было собраться рано утром, поехать. Весь день были соревнования. 4 тура там было. Вот президент Федерации Московской области Наталья Шальнева нас пригласила туда. Конечно, эмоции зашкаливали, волнение тоже было, как это обычно бывает на соревнованиях. Но мне очень понравилось. И, конечно, мы не играли с людьми, ну, потому что на 9 на 9-то не играют в основном там зрячие. Ну, мы пока вот начали с наших маленьких досок. Надеемся, что на следующий год мы на доски 13-13 перейдем и будем уже там где-нибудь в Москве, в московских соревнованиях, или Московская область нас снова пригласит, мы уже примем участие на средненьких досках.
3: Да, многие игроки прям рвутся, у них зуд прям играть на больших досках, 13-13, 19-19. Вот, но... Я лично из тех и скромных пользователей, но, конечно, считаю, что на 9-9 еще не паханное поле.
4: Игорь, но там же, понимаешь, там же совсем другая игра. То есть, если ты научился играть на доске 9-9, это не факт, что ты сядешь за доску 19-19 и начнешь так же хорошо играть. Там совсем другая стратегия.
3: Я в этом уверен абсолютно.
4: А доска 13-13 — это вот комбинированное. Что-то между маленькой доской, ну и уже можно какие-то джасеки разыгрывать на доске 13-13. Джасеки — это то же самое, что дебюты в шахматах, можно сказать.
1: Угу. Кто еще готов поделиться опытом участия в турнирах?
0: Я еще участвовала, тоже мне очень понравилось. Я считаю, что это хорошее начало для того, чтобы продолжать историю с официальными соревнованиями. И это здорово, что в этом году уже... получилось нам поучаствовать на таком мероприятии. Мне, конечно, как бывшей спортсменке по пауэрлифтингу, очень приятно вернуться в спорт. Я это прям, видимо, это у меня в крови, лишь бы где-нибудь поучаствовать в спортивных мероприятиях. Ну, у меня прям сильных, больших, амбициозных целей не было. Было просто... желание поучаствовать на самих соревнованиях. Мне очень понравилось, как все было организовано. Атмосфера прям такая хорошая, официальная, прям это очень приятно. И очень хочется верить, что продолжение этого следует, и как можно скорее, и даже в этом году.
3: Кстати, да, по голосу не скажешь, но Лариса у нас мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, да? Кто бы мог подумать,
1: ух ты,
3: услышав голос.
1: Игорь, а ты стал как чемпион? Что у тебя за неофициальный титул в игре ГО?
3: Неофициальный титул — это означает то, что я, да, так сложилось, что выиграл тот самый первый стартовый исторический турнир в КСРК. Прошел он, по-моему, 15 февраля. Кстати, кому интересно, вот буквально вчера, что ли, вышел третий номер звукового журнала «Диалог», где опубликован материал о первом историческом турнире по ГО. Вот я его выиграл, поэтому вроде бы как такой неофициальный чемпион, но понятное дело, что, ну, такие немножко разные вещи, официальный, неофициальный. То есть, чтобы это стало официальной дисциплиной в рамках спорта слепых, нужно, ну, как бы пройти определенную процедуру, турнир должен соответствовать определенным требованиям, должно состояться некое количество турниров с квалифицированными судьями и так далее, чтобы можно было как-то подать вот и превратить все-таки наши такие турниры, ну, около фестивального плана в разряд таких спортивных соревнований.
2: Уважаемые гости, от меня еще 5 копеек. Расскажите, пожалуйста, о такой теме, которая лично меня тоже очень беспокоит. Как дело обстоит с доступностью методических каких-то пособий, обучающих материалов, программ, может быть, каких-то ботов?
1: Вопрос из рук звукорежиссера.
4: Да, здесь совсем все катастрофически выглядит, но об этом может Игорь рассказать поподробнее.
3: Ну, могу, то есть каждый может рассказать об этом, в силу того, что рассказывать особо нечего, методические материалы, они такие исчисляются тоже каким-то образом. Образ можно призвать серии «Кот наплакал». То есть отсутствуют какие-то задачи, доступные именно для незрячих пользователей. То есть все задачи представляют собой, ну, просто, по сути, картинку. Как правило, это доска такая 19 на 19, на которой раскиданы там, не знаю, 5-6 задач. Ну, такое тоже бывает. Мы играем на досках 9 на 9, и у ребят в основном на руках доски 9 на 9. А никому особенно, ну, как бы в голову не приходило никогда, ну, что создавать какие-то прям учебники для досок 9 на 9 или задачи адаптированные для досок 9 на 9. И ну, как бы нечего, в общем-то, адаптировать, по большому счету, потому что профессионалы играют на досках, да, 19-19 там, или 13-13. В общем, даже обычная какая-то стандартная задача, она, то есть ее надо как-то выбирать отдельно, отсеивать, вот, сжимать, чтобы она влезла на доску 9-9. И, в общем-то, чтобы создавать какой-то сборник задач, это нужен ручной труд, да, профессионала. И есть программы-конвертеры, которые легко, ну, достаточно легко конвертируют либо партии профессионалов, либо вот самые задачи, но они просто не влазят чисто технически на наши доски. И вот мы, конечно, все горюем и скорбим от того, что нет методического пособия, нет задач, вот, но процесс, в общем-то, эволюционно не стоит на месте. Есть определенные подвижки в этом направлении, и вот есть желание получить финансирование какое-то некое на подготовку именно методического материала. Пока же это все копится путем такого точного труда энтузиастов. Вот Надя у нас, да, вот можно рассказать о своем опыте посещения там клубов, каких-то составления задач вручную. То есть накоплено какое-то количество задач, не знаю, может, максимум пару десятков. Вот Лариса что-то сделала, что-то искусственный интеллект на ушко нашептал, где-то Наде что-то подсказали, где-то мне вот мой.
0: Ну, у меня дети ставят, да, мне вот эти задачи, и я их потом записываю вручную координаты этих задач и скидываю ребятам, чтобы тоже порешали эти задачи.
3: Да, ну, какого-то, да, сборника задач, к сожалению, нет такого централизованного, но в процессе, и когда-нибудь мы до него доживем. А дело, если говорить о взаимодействии с роботом, то здесь все тоже достаточно грустно, потому что шашки-шахматы уже давно адаптированы в силу особенностей этого вида спорта. То есть поля, куда можно внести понятную систему координат, там, да, там конь, Е2, там, пешка, там, Б4. Вот, здесь в Го немножко все сложнее в силу того, что любая партия по Го, она представляет собой, ну, вот, исключительно нечто такое графическое. Там диаграмма какая-то, да, и сложно играть, сложно взаимодействовать с роботом в силу того, что все это мышкой тыкается. Камни, они там то ли пронумеровываются как-то, либо второй вариант стрелочками показывается, как, какой ход состоялся после какого. Но в целом все это недоступно в силу того, что нечего озвучивать, как бы, да, ни Джозом, ни НВДА, ни специальными скриптами, в силу, ну, сложности вот этого процесса. Вот, но тут какое-то такое по счастливому стечению обстоятельств, вот тот человек, который 10 лет назад показал мне Го, я уже сказал, да, у нас был самым талантливым на курсе, и музыкант, и он открыл себе таланты программиста, не так давно пошел вот на работу официальную в качестве программиста, и плюс вот у него была идея, так же, как вот у Ларисиного мужа, сделать что-то такое для семьи своей, да, вот такую портабельную доску, это пошло в массы. И моего вот друга зовут его Евгений Гамес Родригес Луисович, не просто так вот, человек серьезный. И, да, и он сделал абсолютно уникальную такую штуку, пока это в таком неком тестовом варианте находится, но он на свой сайт, он загрузил профессионального робота Катаго и придумал такую прослойку, accessibility, да, как называется, которая позволяет в определенном поле вводить свои ходы в шахматной системе координат и уже в другом соответствующем поле получать от робота ответ, от профессионального робота. И вот я впервые попробовал как раз это в музее. Вы уже поняли, да, мы не экскурсии возим, мы в Го играем в нашем музее. И когда я впервые как раз-таки, да, в музее попробовал поиграть с роботом, у меня был такой шок, то есть как будто бы какие-то марсиане ответили, вот, и получилось по взаимодействию с профессионалом. Это очень-очень ценно для нас, потому что вслепую особо никто не играет, да, с профессионалом нам сложно как-то столкнуться за одной доской, а сами мы, в общем-то, как слепые котята, тыкаемся, ставим камни так очень-очень интуитивно. Вот, то взаимодействие с роботом, это, конечно, очень-очень большое подспорье, потому что ты, ну, просто понимаешь, как должен профессионал играть. Конечно, это не заменит, наверное, уроки с профессионалом, но все равно очень круто. Там на сайте есть возможность получать оценку текущей партии, когда ты делаешь плохой ход. Но пусть он не говорит, почему, но он тебе ну, сообщает в очках, что вот такой-то ход проигрышный. Может, не объясняет, но все равно это очень большой подспорье. Плюс он своей игрой показывает тебе, как нужно все-таки вот окружать, как наступать, как раскидывать камни. Тоже без пояснений, но все равно это вот, по нашим меркам очень-очень здорово. И вот к разговору о методических материалах. Задача потихонечку копится. Появился вот этот такой робот, он пока не масштабируется, на нем отсутствуют настройки. Я вообще хотел бы этот сайт превратить в такую полноценную платформу, где незрячий пользователь мог скачать и программы для конвертации, и поиграть с роботом, где были бы информации и о Го-клубе, Го без границ, и, в принципе, там о досках, ну, вообще, в принципе, о всей нашей такой культуре, субкультуре гошной. Так что все в процессе. Потихонечку к Новому году Я думаю, будут уже будет презентован и робот полноценный, с полноценными настройками, с возможностью выбора и цвета камней, и размера досок. Так что все желающие могут 19 на 19 поиграть, если есть доска, есть желание. Вот. Ну и задачами тоже мы верим, что будет лучше. И, конечно, нам еще бы хотелось, чтобы открывали еще дополнительные точки какие-то, где можно было бы именно учиться игре в Go. Если все будет хорошо, возможно, осенью какие-то очаги развития также будут открыты и проводиться турниры в рамках уже нового очажка развития.
4: Да, я вот хочу добавить, что когда я столкнулась с тем, что диаграммы, задачки не читаются, и оказывается, если в шахматах или в шашках могут задачки написать спокойно, там белые шашки на таких-то координатах стоят, черные на таких-то, да, там ход черных, то в Go такого нет. И я активно начала обучать искусственный интеллект, все искусственные интеллекты, которые мне там были доступны, Perplexity, DeepSeek, Gemini, что там я еще, ну, Яндекс, и тоже пыталась, и активно вот им закидываю фотографии, сделаю скрины на телефоне и мучаю робота, ругаюсь, ну, чаще всего с Gemini, чтобы он мне описывал, допустим, где стоят камни белые, черные, какая эта задача там на жизнь-смерть, нужно убить или не убить, или окружить, или самому спастись. И он периодически...
1: Про это мы еще не слышали, кого там убивают.
4: Ну да, ты же когда окружаешь противника, ты фактически его убиваешь. То есть ты съедаешь эти окруженные камни. Может, там один камень быть, два, четыре, пять. Ну, много-много, может, большая группа быть. Ты окружил, и эти камни противника снимаются с доски. Вот. И таких задачек очень много.
1: Ну, вот с искусственным... Ранить можно?
4: Ранить, да.
3: Можно взять в плен.
2: Есть неубиваемые группы еще, да?
4: Да, есть неубиваемые группы. Это в плен ты берешь, и ты говоришь: «Атари, значит, следующим ходом я тебя убью, если ты...» В общем, это как шах. Вот, и что-то нужно противнику твоему делать. Или спасаться, или все, или уже там и спасение невозможно. Ну вот, искусственный интеллект со мной беседует, порой он мне врет. Допустим, там стоит 17 камней, 10 черных, 7 белых, а он мне говорит, что их 19. Но благо, что есть дома помощники, я супругу говорю: посмотри, пожалуйста, проверь, правильно ли он мне координаты назвал. Он говорит: нет, 2 камня лишних. Убирает, но тогда я задачку решаю и записываю ее в наши закрома, складываю, чтобы потом, если что, Игорю, Ларисе это все перекинуть, и чтобы они тоже порешали.
3: Да, в один переплет хотелось бы все это как-то уже определить. Пока в процессе.
1: Наш эфир неуклонно движется к своему завершению, и давайте обозначим, где же в Москве можно прийти, приобщиться к этой игре для незрячим людям.
3: Значит, ну, во-первых, это музей темноты. Это так, немножко шутка. Ну, а в целом, два раза в неделю по...
1: Месяц.
3: Да,
1: два раза в месяц.
4: Два раза в месяц, Игорь.
1: Хотелось бы
4: два раза в месяц.
3: Это я желаю. Ну, да.
1: Где вас, сколько?
3: Да, многократно уже был упомянут. Клуб, инклюзивный клуб «Го без границ», он, в принципе, позиционируется именно как инклюзивный, то есть для всех, для зрячих, для, если плохо слышащие тоже, может быть, незрячие тоже все туда. Вот. Клуб «Без границ» открывает свои двери в библиотеке для молодежи. Это метро «Преображенская площадь». На каждый второй, четвертый понедельник месяца, правильно?
4: Да, в 19:00.
3: Да,
1: с 15 до 22.
3: Ждут всех. Лично всех встречает Татьяна Зборовская. Да, то есть вход достаточно свободный. Единственное, желательно состоять в сообществе, в WhatsApp, либо в ВК и предупреждать о своем визите. Количество незрячих игроков, которые может принять клуб, оно несколько лимитировано в силу ограниченного количества волонтеров. Вот, но в целом все ждут, всем рады. Есть отдельные квоты для новичков, так что если ты новичок, так вообще просто ковровая дорожка будет постелена на тебе в приоритете. Именно всегда квота прям отдельно именно для начинающих игроков предусмотрена.
1: И онлайн-сообщество, наверное, да, какие-то можно найти?
4: Но я начала активно обзванивать клубы Москвы, чтобы нас тоже приглашали. Или была у нас доступность ходить играть mm-hmm. с профессионалами. Клуб «Итерация», который метро Беляева находится, они откликнулись. В этот раз я неделю или две недели назад ездила к ним туда поиграть. Первый раз, был первый опыт. Конечно, людям интересно, может быть, поиграть там разочек-другой на маленьких досках, но все так mm-hmm. смотрят на большие доски. И, конечно, когда вот мы начнем на больших досках, вот тогда, наверное, все клубы Москвы для нас будут открыты. Но был очень интересный и забавный случай, когда я позвонила mm-hmm. в один из клубов Москвы, сказала, представилась, что я незрячая, я бы вот хотела прийти к вам поиграть, когда вы собираетесь. Был ступор у человека с той стороны, и он говорит: простите, но у нас очень мало места. То есть я так поняла, что, видимо, я три стула занимаю, а не один стул. Отговорка была очень интересная, забавная. Но он не подумал, не сказал, что хорошо, да.
1: Наше время, да, истекло. Спасибо большое, что вы сегодня пришли и за такую увлекательную беседу. Сегодня в студии были Лариса Малышкина, Надежда Серова, Игорь Михайлов, ведущая Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока.
5: Молодежный экспресс. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
6: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
5: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
9: Добрый день, уважаемые коллеги! В очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит из 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40 – это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный. Вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай в члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
10: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре Белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
9: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, у вас есть и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
10: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
9: Полгода — это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках. Да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2,
4: А в четырех областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую пятилетку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам. Ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
8: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
11: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. В феврале 2017 года исполнилось бы 85 лет певице Майи Кристалинской. И несмотря на то, что более 30 лет ее уже нет с нами, продолжают собирать и искать ее записи, неизданные на пластинках, компакт-дисках, да и с пластинок-то не все найдено. Ее продолжают слушать и любить. Поэтому мы не могли пройти мимо этого имени. Расскажу о ней очень коротко. Есть сайты. Лучше мы побольше послушаем песен. Итак, Майя Владимировна Кристалинская родилась в Москве в 1932 году. Родители к музыке отношения не имели. Во всяком случае, к профессиональной музыке. С детства пела в хоре Центрального дома детей железнодорожников. Очень известный коллектив. Записи, наверное, можно найти при желании. Но училась в Московском авиационном институте. А потом, когда уже стала работать инженером-экономистом, все равно продолжала петь в самодеятельности. В 1957 году лауреат Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве. И с тех пор стала петь. В многих коллективах работала, много записей сделала. Огромная популярность была, выпускались большими тиражами пластинки. Но не очень любили ее те, от кого зависел выход в эфир на радио или на телевидении. В 70-е годы нечасто стал звучать ее голос из радиоприемников, из телеэкранов. Но пластинки продолжали выпускать. К сожалению, еще в 60-е годы Майя Кристалинская начала болеть, и эта болезнь длилась очень долго, постепенно, в конце концов, можно так сказать, что свела ее в могилу. Случилось это в 1985 году. Всего 53 года было певице. Было несколько браков у нее и не очень удачных. Последний брак был наиболее удачным, но, к сожалению, ее супруг умер раньше певицы на год. Детей не было, была племянница. Ну вот, коротко я вам о ней рассказал. И сейчас мы послушаем несколько песен в ее исполнении. Опять же, я встал перед выбором, какие же песни прозвучат в программе. Ведь известных песен много, малоизвестных много. Ну и вот, что я решил. Может быть, я не прав, но программа авторская. Вот таким было мое решение. Такие песни, как «Два берега», «Нежность», «Ты не печалься», «Я тебя подожду» и многие-многие другие вы найдете и сами. Кроме того, когда я был маленьким, мне всегда казалось, что Майя Кристалинская поет одну такую очень длинную, протяжную песню. А когда интересовался ее творчеством, узнал, что, оказывается, были в ее репертуаре и песни шуточные, озорные. Вот я и решил составить программу в основном из таких песен. И одна из них сейчас прозвучит. Она называется «Да, то есть нет». Ее авторы Кирилл Акимов и Карина Филиппова. Песни этих авторов она много записывала. Давайте послушаем.

Следующая песня, которую мы с вами услышим, называется «Лесная колыбельная». Ее авторы Владлен Махлянкин и Кондратьев, имя которого мне узнать не удалось, инициал А, ну вот как-то так. Песня только на гибкой пластинке выходила, давайте послушаем.

потихоньку исчез. Тихо плывут в траве светлячки и надевают совы очки.

0: дышит в лесу тишина. Надо и зайцу ночью поспать, за день и заяц может устать. Тихо в лесу, не разбудите лесу.
1: Еще одна песня, малоизвестная, «Я тебя не знаю». Авторами указаны Кощеев и Иванова. Ну вот слова Людмилы Ивановой, кто такой Кощеев, я не знаю, честно говоря. Есть только подозрение, что ведь супругом Людмилы Ивановой был Валерий Миляев, который писал песни, писал музыку. Может быть, по каким-то причинам он взял себе такой псевдоним. Точно не знаю. Ну, в общем, слушаем Майю Кристалинскую «Я тебя не знаю».
0: Или ярко солнце светит, ничего теперь вокруг не замечаю. Замечаю лишь тебя на белом свете. Хоть, казалось бы, тебя совсем не знаю. Хоть, казалось бы, тебя совсем не знаю. Любишь ездить ты в метро или трамвае. Зиму любишь ты, а может, любишь

0: часы. Ведь любовь-то, как сказал один ученый, это просто недостаток информации. Любишь ездить ты в метро или трамвае, зиму любишь ты, а может, любишь лето. Сколько сахара кладешь ты в чашку чая, ничего пока не знаю я об этом. Ничего пока не знаю я об этом. Ничего пока не знаю я об этом.
1: Все-таки надо еще сказать, что Майя Кристалинская частенько писалась за кадром в фильмах и телеспектаклях. Вот одну такую песню патриотическую хочу, чтобы мы с вами послушали, потому что она, как мне кажется, совсем редкая. Эта песня написана к фильму «У заставы красные камни». «Красные камни» — это название заставы, если что, если будете искать фильм. К фильму писали музыку композитора Александр Зацепин и Владислав Букин, поэтому точно неизвестно, кто автор песни. Хотя мне кажется, что это все-таки, скорее всего, Зацепин, поскольку и стиль на него похож. Да и сотрудничала Кристалинская с Зацепиным достаточно, ну, немало, в общем, можно так сказать. Песня, к сожалению, видимо, в фильме не целиком звучит. Услышим то, что есть в фильме.
0: Где-то в тайге

Ну вот и подходит к концу наша с вами встреча, в которой мы вспомнили замечательную певицу Майю Владимировну Кристалинскую, которой исполнилось 85 лет. Продолжают звучать ее записи, продолжают их искать. Мы прощаемся с вами на сегодня. Желаем всего доброго, крепкого здоровья. Надеемся, что будете слушать следующие наши выпуски. А в завершении программы прозвучит еще одна песня Кирилла Акимова и Карины Филипповой в исполнении Майи Кристалинской. Она называется «Ромашка». Всего вам доброго.

0: доброго, до новых встреч. У микрофона был Сергей Андреев.
1: Из травы, как из засады, желтым глазом наблюдая, любопытно.

0: осенью. Приходите в поле, всем погадаю.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: Краснодарская краевая организация ВОС выиграла грант губернатора на проект «Мир другими глазами». В Севастополе переизбрана председатель региональной организации ВОС. В Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» с участием незрячих школьников. Липецкие дети с нарушением зрения получили в подарок интерактивные тактильные книги. В российской школе подготовки собак-проводников завершился сибирский заезд. В Москве открыт набор в молодежный клуб для незрячих и слабовидящих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых стала победителем первого конкурса «Гранты губернатора Кубани» в 2026 году. Проект «Мир другими глазами» — это комплекс социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению в возрасте от 40 до 65 лет, проживающих на территории края. В рамках проекта запланировано 5 значимых мероприятий — подписка на специализированные издания для слепых и слабовидящих, стратегический форум лидеров ВОС в Геленджике, 20 торжественных мероприятий в местных организациях края в честь Международного дня слепых с вручением 300 памятников. Подарков. Краевой форум «Сделай шаг» для 50 участников в Геленджике и трехдневный экскурсионный тур «Анапа другими глазами» для 50 незрячих и слабовидящих с проживанием и питанием. 28 мая состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ее работе приняли участие 32 делегата. Численность организации насчитывает 307 членов. На конференции присутствовали полномочный представитель президента ВОС в Южном федеральном округе Юрий Третьяк, председатель Крымской республиканской организации ВОС Владимир Гутовский, советник губернатора Севастополя по социальным вопросам и другие официальные лица. Гости отметили высокий уровень взаимодействия с организацией и эффективность совместной работы по защите прав и интересов инвалидов по зрению. Председателем Севастопольской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет единогласно избрана Наталья Челюскина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. 5 июня в Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» в Центре опережающей подготовки. Организатор – Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель фестиваля – создание коммуникационной среды для поддержки детских и молодежных инициатив, самореализации и профессионального определения детей.

0: книги. Специальное устройство «Волшебный карандаш» считывает код и озвучивает текст. В обучающем комплекте «Путешествия по странам и континентам» яркие тактильные изображения, крупный шрифт, дублированный шрифтом Брайля. Благотворительную акцию организовали представители Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня», входящих в группу компании «Сюкден». Генеральный директор предприятия Владимир Арустамов отметил, что это социальный проект, где хотелось бы поучаствовать и доставить детям радость. Программа «Книжки в подарок» существует с 2024 года. За это время издано более 200 комплектов книг для слабовидящих и незрячих детей. 29 мая в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС завершился очередной заезд инвалидов по зрению для получения собак-проводников. Этот заезд назвали сибирским, так как большая часть учащихся приехала из Сибири. Все две недели обучения ребята помогали и поддерживали друг друга. Выпускной экзамен все сдали успешно и уже отправились домой знакомить родных со своими новыми помощниками. В 2026 году школы уже подготовлены и переданы инвалидам по зрению 19 собак-проводников. Следующий заезд состоится в середине июня, уже подготовлено к передаче 6 собак. Московская городская организация ВОС открыла набор участников в новый молодежный клуб – пространство для регулярного досуга, общения и самореализации молодежи с нарушением зрения. Проект реализуется в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В ближайшие полгода участников ждут 8 тематических встреч, включая интеллектуальные, настольные и спортивные активности, а также 2 выездных мероприятия. Отдельный цикл из 4 событий запланирован для школьников. Присоединиться могут молодые люди с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие, работающие или обучающиеся в Москве. Открыт сбор предварительных заявок через онлайн-форму. И коротко о других событиях. 28 мая Адыгейская республиканская организация ВОС совместно с Библиотекой для слепых и Национальным музеем провела мероприятие, посвященное вкладу Адыгеи в победу в Великой Отечественной войне. Гости ознакомились с уникальными экспонатами времен войны, сотрудник библиотеки обеспечил тифлокомментирование, мероприятие завершилось совместным исполнением песен военных лет. 19 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда состоялась встреча клуба любителей кроссворда, подготовленная работниками областной специальной библиотеки для слепых. Победила дружба. Игроки решили проводить такие встречи в дальнейшем. 1 июня состоялась встреча председателя Новоалтайской местной организации ВОС Виктора Баранова с генеральным директором дорожно-строительного управления Алтайского края. Обсуждалась помощь в обеспечении строительными материалами членов организации. Генеральный директор выразил готовность содействовать решению актуальных проблем. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Лёша Пастухов знал Риту почти год и виделся с ней каждый день, кроме воскресений. Но если бы кто-нибудь сказал, что он любит её, Лёша только бы усмехнулся и произнёс: «Нужна мне такая четвертушка». Он хорошо понимал, что они слишком разные люди. К тому же Рита всегда являлась на работу с военной планшеткой, и было ясно, что сердце её занято каким-нибудь лейтенантом. Они работали в Москве на строительстве домов. Лёша каменщиком, Рита техником производственного отдела. Лёшу окружали кирпичи, кельмы, расшивки, ящики для раствора, ведра с грязной водой, а Рита проводила рабочий день в светлой комнате отдела среди арифмометров, справочников в красивых переплетах, чертежей, логарифмических линеек и других внушающих уважение предметов. Перед концом смены статная девушка в шелковой косынке с планшеткой через плечо появлялась на стройке и, смело щелкая каблуками по ребру высокой стены, шла к бригадиру каменщика Федору Федоровичу. Одевалась она в красивые яркие платья, и при виде ее Леше всегда казалось, что сегодня праздник. Однажды, явившись на стройку, она не застала Федора Федоровича.
4: «Леша!

0: Лёша!
1: Слушаю, товарищ начальник.
0: Совсем не остроумно. А вот ты лучше скажи, почему тянешь карниз без учета изменений в проекте? 4 ряда придется разбирать. Как же ты так? Ведь бригадира предупреждали.
1: Надо было мне лично сказать.
0: А я не должна предупреждать каждого рабочего.
1: Ну, не грех тебе иногда и с рабочими поговорить. Ты что, не уважаешь рабочий класс?
0: А за что вас уважать? У Епифанова шов волной. На его стенку смотришь, будто через кривое зеркало в парке культуры. У тебя 4 ряда перекладывать.
1: Ладно, в понедельник переделаю. Слушай, пойдем лучше в парк культуры. В зеркала глядеться.
0: Пойдем. Только мне надо съездить домой, привести себя в порядок. Встретимся у главного входа в 9 часов, хорошо?
1: Хорошо.
0: Пока, Леша.
1: А ведь она и вправду придет. У меня, во-первых, как всегда, перед зарплатой почти нет денег. Во-вторых, надо получать из чистки костюм, ехать домой переодеваться. Может, не ходить? Да не. Пожалуй, неудобно. Сам напросился. Придется идти.
2: Хотя у Лёши нет-нет, да и мелькала мысль, что Рит пошутил и давно уже забыл о нем, он все-таки побрился, пришил к пиджаку, полученному из чистки, пуговицы, почистил ботинки и поехал. У входа в парк горели яркие фонари. Лёша несколько раз прошелся вдоль ограды. Риты не было. Часы показывали 9:45.
1: Ну, Рита, погоди. Я тебя тоже разыграю.
0: Лёша! Ой, не могу отдышаться.
1: Опаздываешь.
0: Девушкам это прощается. Понимаешь, полчаса не могла найти Фигаро. Оказывается, оно висело под зеленым платьем. Пришлось гладить.
1: Ничего, бывает.
3: Девушка! Девушка! Девушка, вы перешли улицу в неположенном месте. Платите штраф.
1: Я заплачу. Вот.
3: Так.
1: Пожалуйста.
3: Держите квитанцию. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Ну, а теперь в парк?
1: В парк?

0: Ты не танцуешь?
1: Немного танцую. Но за танцплощадку платить надо, а у меня 2 рубля. Хватит?
0: Ты очень простой парень.
1: А что, это плохо?
0: Да нет, ничего. Это мне даже нравится.
2: Они пошли вдоль гранитного парапета Москвы-реки, все дальше и дальше углубляясь в зеленую гущу парка, достигли нескучного сада и поднялись на горку. Сквозь листья деревьев просвечивали редкие фонари. Гравий тихонько хрустел под ногами. Гуляющих в этих местах почти не было, и широкие речные скамейки белели в черных кустах. Они сели. В саду царила спокойная тишина.
0: У тебя есть девушка, с которой ты проводишь время?
1: Нет. Никого еще нет.
0: Странно.
1: Так я же в Москве недавно. Приехал после службы в армии, а родители мои в колхозе. Между прочим, они часто пишут письма и велели учиться на продавца или, в крайнем случае, на шофера. Но мне по душе строительное дело. А сейчас я учусь заочно и обязательно стану техником. Только вот тянет в родную деревню. Понимаешь? Снится изба и двор, и старый полкан. Ну, так и слышу, как он гремит рыскалом по проволоке.
0: А что такое рыскало?
1: Кольцо такое. На него цепь надевается.
0: Тебе хорошо. У тебя есть дом, родители. А у меня мама скончалась в прошлом году. Попросила, чтобы ей сделали перманент и маникюр. И тихо скончалась. Она была учительницей музыки. И очень любила все красивое. Ты даже не представляешь, как мне скучно. В последнее время мне даже все чаще приходят на ум мысли о замужестве. Когда я выйду замуж, у меня обязательно будет сын. И я назову его Эрнестом.
1: Слушай, Рита, откуда у тебя военная планшетка?
0: Купила в военторге.
1: Смотри, если дареная, я ее закину куда-нибудь в камнедробилку.
0: Если тебе неприятно, я не буду носить ее.
1: Рита, какая ты...
0: Это лишнее, Леш. Без любви это пошло.
1: Я тебя очень уважаю. Понятно?
0: Да, Леша, понятно.

0: Бригадир каменщиков Федор Федорович при закладке каждого нового здания тайком от начальства совал под первый камень фундамента двугривенный на счастье, чтобы дом стоял долго и крепко. И если собрать все двугривенные, которые оставил старый мастер за свою длинную жизнь под московскими домами, получилась бы солидная сумма. Уже много лет в бригаду Федора Федоровича начальство посылало зеленых ребят и девчат, бывших разнорабочих, потому что лучше его никто не мог внушать уважение к серьезному делу и передавать секрет строительного искусства. Федор Федорович был человек строгий и в глубине души считал, что без него на стройке все пойдет прахом. В отличие от других бригадиров, он терпеть не мог понебратства и, даже играя в шашки, держал себя так, чтобы ребят чувствовали, что такое настоящий мастер. На стройку он приходил раньше всех, и задолго до начала работ на краю высокой стены можно было видеть сутуловатого старика в выцветшей фуражке с карандашом за ухом. Но в понедельник Лёшка Пастухов, который почти всегда последним получал инструмент, уже разбирал второй ряд карниза, когда на стремянке появился бригадир. Сперва Федор Федорович хотел похвалить Лешу, но, сообразив, что самовольная работа без наряда является не меньшим нарушением порядка, чем опоздание, нахмурился и, подойдя, спросил.
1: Опять напортачил, Пастухов.
2: Да разве я виноват? Вы мне не сказали, что чертежи другие. Ну вот я и выводил по-старому.
3: Хочу разобрать побыстрее, чтобы вам не отвечать перед прорабом.
2: Ну, чтобы не было конфуза первому бригадиру.
1: Ты думай, о чем болтаешь. Кто знал, что ты в субботу до карниза доберешься? А за переделку не с тебя будет вычет, а, по крайней мере, с меня. Прекрати работу, когда с тобой бригадир говорит. Вот если бы ты один был под моим наблюдением, я бы давно из тебя человека сделал. А у меня таких, как ты, полный комплект. Куда ни погляди, кругом беда.
2: Да разве я не понимаю, Федор Федорович? Вы ведь мне самое высшее образование дали.
1: Да, вот куда уж выше. А он не насмехается ли надо мной?
3: У меня одна думка есть.
1: Ну?
3: Вы бы вот подсказали начальству.
1: Что мне подсказывать? Я для тебя сам начальство.
3: Это конечно. Так я вот что думаю. Ну, чем из простого кирпича фигуру выкладывать? Лучше на заводе специальный фигурный кирпич для карнизов формовать. Ну, ведь не один такой дом нам с вами строить.
1: Ну, ты меня с собой не равнил. Мне-то строить не привыкать, а тебе еще... Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Да разве я равняю? Да. Что вы? Вас, гляди-ка... Сам главный инженер, и тот слушается.
1: Смеется. Я его учу, а он безо всякой совести смеется. Ну, знаешь, ты эти смешки брось.
0: Федор Федорович ушел, обиженный человеческой неблагодарностью. Когда его чем-нибудь огорчали, он обыкновенно заходил к Рите отвести душу. Он любил эту девушку тихой стариковской любовью. Она была так же одинока, как и он, и, видимо, поэтому отзывчива к чужому горю. К тому же Рита отличалась аккуратностью и исполнительностью, а эти деловые качества Федор Федорович ценил в людях превыше всего. Зайдя к вечеру в технический отдел, Федор Федорович по обыкновению завел с Ритой беседу.
1: Ты знаешь, дочка, что Лешка-то сегодня предложил?
4: А что?
1: Фигурный кирпич сделать заводским способом.
4: Да?
1: Да.
4: По-моему, это здорово, Федор Федорович.
1: Да? Но...
4: Я могла бы чертежи вычертить и научную документацию подготовить, а? Все это пошлем на завод.
1: А что? Пожалуй, ты права.
4: Ой, как хорошо. Лёше пока ничего не будем говорить.
1: Понятно.
4: Ой, какой вы молодец, Федор Федорович. Ну, просто удивительно, как в вашей бригаде быстро растут люди.
1: Ведь главное с ребятами что, дочка? Главное – правильный подход. Почему Лешка Пастухов у меня выравнивается? Потому что правильный подход.
4: Вероятно.
1: Ну, а как ты думала?
0: Между Лешей и Ритой установились спокойные, прочные отношения. Они вместе ходили в кино, вместе уходили с работы. Друг без друга им было скучно. Они стали читать одни и те же книги. И хотя Леше казалось, что Рита пролистывает, не глядя множество страниц, он старался угнаться за ней и к осени одолел несколько томов Тургенева, Бальзака и Драйзера, все, что Рита получала по подписке. Но больше всего им нравилось встречаться в нескучном саду. Даже осенью, когда тихо шуршала холодная листва деревьев, они до позднего вечера бродили по пустым аллеям, обходя черные, как вакса, следы высохших луж, или сидели на мокрой от росы скамейке. Однажды, в пасмурный октябрьский вечер, промокшие и озябшие, они сидели на скамейке, которая была памятна им по первой встрече.
4: Какой мелкий тягучий дождь. Я где-то читала, что художник Ван Гог перед разлукой с любимой отрезал свое ухо и подарил ей его.
3: Зачем?
4: Как зачем? Неужели ты не понимаешь, какая это была большая и красивая любовь? Я говорю совершенно серьезно. Видишь, кончилось лето. Приходит зима, и встречаться мы будем все реже и реже, а тебе все равно.
3: Ты что ж хочешь, чтобы я уши резал?
4: Совсем не остроумно.
3: Почему же реже? Ты можешь заходить ко мне в общежитие, а я к тебе. Чего ж тут такого?
4: Ко мне нельзя. У меня в соседней комнате живет старуха, такая кикимора. Она терпеть не может, когда в квартире посторонние люди. И потом неудобно все-таки. Посторонний мужчина.
3: Какой же я тебе посторонний.
4: А ведь ты прав. Мы должны быть выше этого. Давай проведем этот вечер у меня.
3: Давай.
0: Рита жила на пятом этаже большого старого дома. Парадный вход был широк и красив. Наверх вела холодная гулкая лестница. Дойдя до своей квартиры, Рита порылась в сумочке и тихонько стала отпирать дверь сначала большим ключом, потом французским. Затем она взяла Лешу за руку и, не зажигая света, повела по темной передней. Он стукнулся о какую-то корзину, чертыхнулся и опять стукнулся. Наконец она зажгла свет, и Леша очутился в комнате, которая вначале показалась ему маленькой. Так тесно она была заставлена мебелью. Возле двери стоял круглый стол, накрытый чем-то вроде ковра. На самой середине его белела фарфоровая статуэтка Амура. Амур сидел, приложив палец к губам, и словно предупреждал Лешу, чтобы он не шумел. В дальнем углу на этажерке блестели знакомые корешки Бальзака, Драйзера, Тургенева. У стены находился широкий комод без ручек, а напротив – гардероб, в котором висело так много одежды, что дверца не затворялась. За гардеробом виднелась узкая постель, и подушка на ней не лежала, а стояла углом кверху. Но больше всего места в комнате занимал рояль. Огромный рояль с черной полированной крышкой, в которой отчетливо, словно в стоячей воде, отражались фарфоровые статуэтки, баночки и пустые флаконы. Рояль стоял неуклюже, почти посреди комнаты, словно гость, только что попавший к незнакомым людям и не знающий, что ему делать.
4: Садись, я переоденусь и сварю кофе.
3: Ой. Я твоему глушу, кажется, голову оторвал.
4: Ты там, пожалуйста, ничего не трогай. А голова у него давно отбита. Ну вот, я и готова.
3: Сыграй что-нибудь.
4: Я не умею.
3: Я бы на твоем месте учился.
4: Зачем?
3: Как же? Такой бандур в доме.
4: Это мамин рояль.
5: А музыкантом, Лёша, имеет смысл быть только гениальным. А из меня гений не выйдет. У меня плохой слух.
3: А зачем же тебе рояль?
5: Вот глупый. Посмотри, какой инструмент. Это же Беккер. Настоящий салонный Беккер. Иди, посмотри.

0: законный инструмент.
1: Он сейчас расстроен. А если позвать настройщика?
0: Что это?
1: Соседка. Давит дверью грецкие орехи. Так каждый день.
0: Есть тут у вас кто-нибудь, кроме нее?
1: Есть изыскатель. Муж и жена. Занимают две комнаты, но почти не живут. Все время в командировках. Хорошие люди. А кроме них я и старушка. Иногда страшно здесь с ней.
0: Какая ты все-таки худенькая.
1: Да, Леш, худею. Надоело на поясах пуговицы перешивать.
0: Потому и худеешь, что всю получку на тряпки переводишь.
1: Нам, девушкам, в первую очередь надо прилично одеваться. Я за лето задолжала портнихе кучу денег.
0: Подумаешь, беда.
1: Конечно, беда.
0: А ты рояль продай.
1: Не говори глупости.
0: А что?
1: Ведь это же не босоножки какие-нибудь. Это Беккер.
0: Ну и что, что Беккер?
1: Ты понимаешь, что такое беккеровский рояль?
0: Но тебе-то он зачем?
1: Как зачем? Это же все-таки рояль.
0: Ну и что, что рояль?
1: Тише. Давай лучше кофе пить.
2: Они попили кофе, и Леша пошел домой. На душе у него было смутно. Было жалко Риту, жалко безработный рояль и почему-то жалко себя. Наступила зима. Парк давно закрыли, и Леша стал ходить к Рите. Они пили кофе, беседовали, молчали. Однажды он задержался у нее позже обычного. Рита спохватилась первая. Была полночь. Они на цыпочках прошли по темной передней, откинули крюки, бесшумно поцеловались на пороге. И сразу же, как только за ним щелкнул замок, Леша услышал доносившийся из передней старушечий голос. Старуха кричала на Риту. Она кричала, что не допустит безобразия в коммунальной квартире, что завтра же она напишет заявление управдому, а если управдом не примет меры, то пойдет в милицию. Рита что-то робко отвечала, но что именно, не было слышно. Лешу взорвало. Он стал колотить в дверь кулаками, но голоса смолкли, и ему никто не открыл. Подождав минут пять, он позвонил в Ритин звонок. Она не вышла. Наверное, заперлась в своей комнате и плачет, уткнувшись в подушку. Расстроенный и злой, вышел Леша на заснеженную улицу.

0: неладное дело. Подвел девчину. Другой бы самостоятельный парень давно определился, так или этак, а я хожу к ней с самого лета и только кофе пью. А как она смотрит иногда, спрашивает: скажи мне что-нибудь. А я кофе пью. Эх, Лёшка, Лёшка.
1: Да. Но имею ли я право в данный момент менять свою жизнь и жизнь Риты? И что произойдет после такой перемены? Хватит ли средств растить ребенка? Не помешает ли он Рите работать? Найду ли я среди семейных хлопот время для техникума? Вот вопрос.
0: А, все получится. Вот только сына надо будет назвать не Эрнестом, а как-нибудь попроще. А то его в школе ребята дразнить станут. Ну, об этом мы договоримся. Решено. Женюсь. У меня, у Лёшки, будет жена. Жена.

0: С самого утра в общежитии стало известно, что Лёшка Пастухов из 16-й комнаты сегодня идет расписываться. Эта новость ни на кого не произвела особенного впечатления. Такие события довольно часто случались в огромном доме, сверху донизу заселенном молодежью. К удивлению Лёши, оказалось, что все знали не только о том, что он ухаживал за Ритой, но и о том, что он ходит к ней на квартиру. Это его покоробило, однако он в охотку поработал весь день и часов в 8 вечера поехал к своей невесте. Она встретила его радостно и зажгла свет в прихожей.
1: Как хорошо, что ты пришел. Я волновалась.
2: Знаешь что, Рита, нам надо жениться. А?
1: Я вчера не открыла тебе, потому что боялась, что ты натворишь глупостей. А про соседку не беспокойся, с ней все улажено. Как только узнала, что мы работаем вместе, совершенно успокоилась. Вообще она не такой уж плохой человек. Ты знаешь, оказывается, ей кто-то сказал, что от грецких орехов проходит ревматизм. А как выяснилось, еще неизвестно, ревматизм у нее или просто...
2: Ты подожди, подожди про старуху. Подожди. Ты что, не хочешь выходить за меня?
1: Зачем?
2: Как зачем?
1: Ты это серьезно?
2: А почему же? А, может, у меня образования для тебя мало?
1: Главное в человеке душа, а потом образование. Разве в образовании дело? Дело в том, Лешенька, что любовь одно, а семейная жизнь совсем другое. Ты еще глупенький и не понимаешь, и не поймешь, что бы я тебе ни сказала. Тебе хорошо дружить со мной, да? Хорошо? Тогда давай забудем этот разговор. Ну, совсем, совсем забудем. Хорошо? Сейчас я сварю кофе.

0: Для Лёши наступили трудные дни. Он старался не замечать Риту. А когда она делала какие-нибудь указания, насмешливо улыбался и, глядя на нее в упор, говорил: «Слушаюсь, товарищ начальник». Доходили слухи, что она иногда плачет у себя в отделе. Не зная сути дела, Федор Федорович во всем винил Лешу и жалел свою любимицу. Он не считал себя вправе вмешиваться в личную жизнь подчиненных, но все заметили, что мастер стал мрачным и раздражительным, а с пастухом вообще перестал разговаривать. Люди рассудили попросту: погулял и бросил. И с каждым днем Леша все отчетливее чувствовал возникшую вокруг него холодную недоброжелательность. Даже соседи по комнате, недавние ремесленники Фролов и Епифанов, осуждали его. И вечерами стали отдельно пить чай и отдельно ужинать. Однажды к Леше подошла Рита.
1: Пастухов, у меня для вас приятная новость. Вам дают премию. В отделе уже готовят приказ.
2: За что это мне премия?
1: За ваше предложение.
2: Никаких я не делал предложений. Ничего не было.
1: Как не было? А ваше рационализаторское предложение? Фигурный кирпич для карниза. На заводе кирпич уже освоили, и скоро он поступит на стройку.
2: Давно пора. А кто им сказал про это?
1: Федор Федорович. А я выполнила чертежи и подготовила техническую документацию.
3: О, вы вычертили?
1: Я.
3: И документацию подготовили?
1: Ну, не всю, конечно.
2: Так вот, передайте там по начальству, чтобы вам и записали премию. А я не возьму. И вообще мне работать надо.
1: Ну, это же...
2: Пожалуйста. Эй, подавайте раствор.
4: Пастухов.
2: Ну, сейчас начнет придираться. Ну, я Пастухов.
4: Не нукай, когда с тобой говорит бригадир. Это что у тебя за раствор? Ведь один песок.
2: Не я его делаю.
4: А ты что, не понимаешь, что кладка будет неполноценна?
2: Комиссия примет.
4: Это комиссия примет. А после комиссии как людям жить?
2: А мне что? Мне здесь квартиру не дадут.
4: О, вот ты какой. А ну-ка, пойди-ка сюда. Пойди. Ну-ка, садись-ка.
2: Ну что?
4: Хоть и не моя это задача, а решил я все-таки с тобой поговорить, Пастухов.
2: Это насчет чего?
4: Насчет чего, сам знаешь. Ты с ней гулял? Гулял. А теперь, значит, решил в кусты? Не годится. Никуда не годится. Конечно, если ты без совести...
2: Какой есть? Пока молодой, может, и без совести. Вырост побольше. Другой будет.
4: А состаришься третий?
2: Состарюсь? Мне все равно как-то.
4: Вот и опять ты не так сам себя осознаешь. Один человек в трех лицах не бывает. Ты Волгу увидал? А, ну вот, не видал. А я ее матушку сколько раз сверху донизу изъездил. И вот поглядел я на нее, на Волгу. Сперва и реки-то вроде никакой нет. Ручеек маленький из родника бежит. Лепечет, как младенец, и больше ничего. Это, считай, детство. Бежит Волга, бежит, мужает. Становится, что не дальше, то шире и глубже. Такая река становится. В половодье берега не держат. И начинает она работать. Пароходы несет, баржи, турбины ворочает. Теперь гляди дальше. За Астраханью послабла она. Песку понанесла, и течения у ней того нету, и глубины нет. Обросла она камышом да сокой, состарилась. И вот Леша поехал я раз на охоту уток бить. Вечер был тихий. Вода от заката вишневая. Зачерпнул я горстку воды, поглядел на нее, да и подумал. В этой горстке и от ручейка младенца капелька есть. Хоть капелька, а есть. И от той буйной струи, которой турбину ворочил, тоже есть капля, а той побольше. Так и человек. Какой он ни на есть старый, а душа у него образуется с самого младенчества. Сижу я, Леша, как сейчас помню, думаю об этом, а Волга течет, красавица притихшая, смирная, ровно понимает, что там, за плавнями, свершается великое таинство, соединяется она с морем и пропадает в нем.
5: Значит, течет Волга, Федор Федорович.
4: Течет.
5: Ну вот, а работа у меня стоит.
4: Так. Сезонник ты, и больше ты никто. Не выйдет из тебя ни каменщика, ни облицовщика. Останешься ты, как есть, темный сезонник. Чтоб завтра духу твоего в моей бригаде не было.
0: Федор Федорович своих решений обыкновенно не менял. И на следующий же день подал заявление, чтобы Пастухова убрали из его бригады. А вечером после работы, когда старый мастер в жарко натопленной конторке приводил в порядок наряды, к нему зашла Рита.
4: Да, с последней рай. 18, 18, 19, 37, 37 и 4, это 40.
1: Да. Зачем вы это сделали, Федор Федорович?
4: Да потому что он не имеет права. Я через местком поставлю этот вопрос. Пускай разъяснят ему.
1: Не надо, Федор Федорович, не надо.
4: Как это так не надо? Коллектив тебя в обиду не даст.
1: Не надо. И зачем вы обижаете Пастухова?
4: Ну, это мое дело. Подумаешь, гусь.
1: Да ведь вы ничего не знаете. Леша ни в чем не виноват. Мне так тяжело, Федор Федорович. Но вам я расскажу. Только вам одному. Леша делал мне предложение.
4: Что?
1: Делал мне предложение, я отказала.
4: А, так в чем же дело, дочка? Ну, садись, ну что ты стоишь-то? Садись. Ну, не плачь. Сырость разводить незачем. Если вы поругались, так это не беда, помиритесь. Ну, с кем не бывает. А. Мирись скорей, да приглашай на свадьбу.
1: Легко вам говорить, Федор Федорович, про чужую свадьбу. Это мужчинам просто жениться. А моя судьба будет целиком зависеть от мужа. Уж если выходить замуж, то за человека, который потянет вперед.
4: Друг друга надо тянуть, дочка. У нас, между прочим, равноправие.
1: А я не хочу быть равноправной. Я хочу подчиняться мужу. Так легче.
4: А, вот как. Значит, выходит, наш Лёшка тебя не потянет.
1: Нет, не потянет.
4: Так.
1: У него все как-то установилось. Ему кроме работы, койки и тумбочки, ничего не надо. Он, конечно, хороший, очень хороший, но очень какой-то обыкновенный.
4: Да что ты-то такое имеешь, что тебе надо необыкновенного?
1: Как что? У меня совсем другой стиль жизни, другие запросы. Например, у меня библиотечка художественной литературы. Рояль.
4: Что?
1: Рояль. Салонный инструмент. Беккер. У моей подруги тоже рояль. И она вышла замуж за певца. Им дали квартиру в центре. По вечерам приходят гости, известные заслуженные люди. Муж музицирует. Она разливает кофе в маленькие чашечки. А что будет, если я выйду за Лешу?
4: Как вам несовестно, Рита? Ведь вы такой же строитель, как я и как Пастухов.
1: Конечно. В наше время строитель тоже модная профессия. Но...
4: Что с тобой говорить-то? Ничего с тобой говорить. Лёша, ты куда?
5: Бегунок подписываю, Фёдор Фёдорович.
4: Погоди подписывать. Из бригады я тебя не пущу. А про невесту забудь. Она не для себя, а для своего рояля мужа подбирает.

0: Леша лежал одетый на койке и писал родителям письмо. Был вечер. На улице разыгралась метель. С усталым, замирающим свистом вдоль дороги клубился сухой снежный дым, и что-то скрипело, и качались фонари, и казалось, что на улице бушует огромный белый костер. Плач метели угнетающе действовал на Лешу, и письмо получалось печальным и тягучим.
1: А на работе у меня все по-прежнему. Вероятно, на будущую весну, так же, как и в эту, приеду в отпуск. Подсобить по хозяйству. И, может быть, останусь в колхозе насовсем.
2: Можно? Здравствуйте.
3: Не ожидал?
2: Конечно. Нашла время в такую погоду. Вешай шубу, вон там, за шкафом, гвоздик. Ну, проходи. Садись. Ну? Что поделываешь?
3: Ничего. Один раз в театре была. Смотрела, не называя фамилии.
2: С кем?
3: Одна. Жалко, что тебя не было. Ты умеешь громко хлопать.
2: А-а-а. Зачем же ты пришла?
3: Я хочу помириться с тобой. Я не могу больше...
2: Значит так. Пока мужа не нашла, желаешь со мной время провести?
3: Не говори так. Я люблю тебя, Лёш.
2: За что?
3: Откуда я знаю, за что? У меня сейчас только одно желание, чтобы мы помирились.
2: Ладно. Давай мириться. Я приду к тебе, а пока я должен кое-что обдумать.

0: Леша пришел в субботу вечером. Обрадованная Рита принялась накрывать на стол и забрасывать его вопросами, но разговор не клеился. Леша был возбужден, решителен и часто поглядывал на часы.
1: Уже 9:30.
2: Ты спешишь куда-нибудь?
3: Это ко мне! Входите, входите.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Разрешите посмотреть инструмент?
3: Да, конечно.
4: Спасибо.
3: Вот, пожалуйста.
5: Спасибо. Он же совсем расстроен.
2: Кто это?
3: А я почем знаю? Покупатели.
2: Как они сюда попали?
3: Обыкновенно, по объявлению. Ты не беспокойся. Адрес и все я написал честь честью. Звонить 2 раза, смотреть с 20:00 вечера.
2: Где ты его повесил?
3: Я не знаю, где вешали. 17 бланков заполнил. Велел по всей Москве налепить.
1: Можно хозяина рояля?
3: Иди, Рита.
2: Никуда я не пойду. Ты заварил кашу, ты расхлебывай.
3: Иди, неудобно.
2: А мне что?
1: Сколько вы хотите за инструмент?
2: Сколько?
1: Да.
3: Ну,
1: простите, это ваш инструмент?
3: Нет, вон ее. Она продает.
2: Я ничего не знаю. Я рояль не продаю. А он пусть как хочет.
3: Странно.
5: Странно.
1: Действительно странно.
6: Ага, вот он, рояль.
3: Ты, друг, полегче.
6: Так-так, полировочка. Облезла. Пожил, старик, пожил. В сырости пожил. И басы глуховаты. Ах ты. Молоточек верхнего ля-бемоль поистерся. Да, отжил, старик, отжил. Ему не вальсы играть, а? О спасении души думать. За сколько отдаете старика? Пожил, старик, пожил?
2: Неправда. Это очень хороший рояль.
6: Был хороший, барышня. Был. А сейчас состарился. Вот, ах ты, молоточек верхнего ля бемоля, а? Менять придется.
3: Где тут бемоль?
6: И дека треснута, барышня, и басы глуховаты.
2: Да неправда! Это почти новый рояль. И вообще он уже продан.
7: Жаль, столько времени потеряли, и зря.
1: До свидания.
3: До свидания.
6: Прощайте, прощайте. Да, расстроен, расстроен старик. Хотите, я могу настроить рояль?
3: Я сам настрою. А ты, друг, поставь крышку на место. Ну, как она была. И давай отсюда, давай.
6: Желаю вам счастья, здоровья.
2: Зачем ты дал объявление?
3: Потому что ты не с того боку жить начинаешь.
2: Это особый вопрос. А рояли я не продам. Я тебе серьезно говорю.
3: Да его никто и не купит, не беспокойся. Я думал, и правда ценная вещь, оказалась утиль.
2: Конечно, утиль. Много ты понимаешь.
3: Да ясно. Лопнуло в нем что-то.
2: И ничего не лопнуло. Знающие люди еще как купят.
3: Да никто не купит. Глухой инструмент.
2: Сам ты глухой.
0: Они поругались бы, но им мешали люди. Покупатели шли беспрерывно, по одному, по двое, по трое, следили в комнате, несли холод. Удивленная непонятным нашествием соседка высовывалась из своих дверей, ворчала и грозила написать заявление управдому. Когда выяснилось, что объявление будет висеть целую неделю, Рита совсем упала духом. Наконец она догадалась прикрепить на входной двери бумажку: «Прошу не беспокоить, рояль продан». И поток посетителей прекратился. Однако, как только они сели за ужин, снова раздался звонок. Рита пошла открывать и вернулась с худенькой стройной старушкой. У старушки было приятное гладкое лицо и белые, как стеклянная вата, волосы.
8: Вы извините. С разрешения вашей супруги я немного передохну. Мне уже трудно забираться на 5-й этаж.
3: Пожалуйста, проходите.
8: Благодарю вас. Какая прелесть!

0: волшебный инструмент.
1: Ну вот. А он говорит глухой звук.
0: Волшебный инструмент, дитя мое, поверьте мне. Просто он у вас запущен. Его надо почистить, настроить.
2: Кто купит, тот и настроит.
0: Жаль, если этот рояль попадет в плохие руки. Кому вы его продали?
2: Мы еще не продавали.
0: А как же записка?
2: А, это так просто. А то ходят весь вечер. Надоело.
0: К сожалению, и я не могу взять его у вас. Мне надо что-нибудь попроще. Придется поискать в других местах. Мое старенькое пианино совсем разваливается, а без инструмента мне нельзя. Я даю уроки музыки.
1: Моя мама тоже давала уроки музыки.
0: Значит, вы понимаете, дитя мое, будут играть малыши. И потом... Потом это очень дорогой инструмент. Я не смогу собрать и половину суммы. До свидания.
2: До свидания. А ей бы я продал. Продал бы за столько, сколько у нее есть.
1: Делай, как хочешь.
2: Продадим.
1: Я же тебе сказала, делай, как хочешь.
3: Бабу!

Через два дня рояль перенесли к старушке. Половину суммы она выдала сразу, а другую половину обязалась выплатить в течение года. Расписки с нее не взяли.

Прошел год. Леша и Рита живут вместе. Их просторная комната завалена учебниками и чертежами. Они любят принимать гостей и живут дружно и мирно. Только иногда, когда приходит к ним Фролов и Епифанов, и Леша, посмеиваясь, спрашивает Риту, не купить ли им рояль, она вспыхивает и прерывает его всегда одной и той же фразой. Совсем не остроумно. Они по-прежнему работают вместе, и Федор Федорович любит говорить о том, как на его глазах выравниваются люди и какой у него правильный к человеку подход.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дружин. И в этом выпуске мы продолжаем беседу с представителями различных финансовых проектов, проектов финансового просвещения. Сегодня у нас в гостях Наталья Владимировна Чукова, педагог Владивостокской общеобразовательной школы детского сада. И мы, Наталья Владимировна, рады вас приветствовать в эфире. Наверное, будет здорово, если не немножко вы расскажете о себе в контексте финансового просвещения и своей деятельности.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я немножко расскажу про свою работу и буду рассказывать про детей с умеренной глубокой умственной отсталостью, потому что я работаю в коррекционной школе, как было уже сказано. 3 года назад на базе класса профориентации для учащихся 10-12 классов мы открыли ремесленные мастерские и запустили проект «Ручная работа». Сначала делали открытки и вышивали обложки для блокнотов. Сами их брошюровали и ламинировали. Но это нам показалось мало, и мы решили пойти дальше. Стали варить мыло, заливать свечи, вязать пальцами шарфы. Естественно, готовую продукцию нужно было реализовывать, чтобы закупать новые расходные материалы. Так родилась исследовательская проектная деятельность – монетизация ремесленного труда. Через нее ребята осваивали жизненно важные компетенции от базовых трудовых навыков до основ финансовой грамотности. Мы вместе ведем учет доходов и расходов. Ребята сами ходят в магазин. Но перед каждым выходом мы составляем четкий список товаров и до мелочей проигрываем всю ситуацию в классе. От момента, когда они берут тележку, до расчета на кассе. За свою работу ребята получают награду. Экскурсии, походы в кафе и другие приятные активности. Это формирует четкое понимание связи между трудом и заработком, развивая дисциплину, мотивацию. А в этом году наша школа выиграла грант по финансовому просвещению, финансовый компас, благодаря чему мы смогли затронуть важнейшую сегодня тему – финансовая безопасность. Что такое предметное моделирование? Что включает в себя понятие предметное моделирование рисков? Предметное моделирование – это когда мы превращаем уроки безопасности в живую игру. Мы воссоздаем опасную ситуацию прямо в классе, чтобы наши, особенно ребята, могли прочувствовать ее изнутри. Они на своем опыте учатся

0: учебное задание превратилось в жизненный тренажер. Этот тренажер включает в себя 4 ключевые сферы, ну, которые мы вот решили со своими ребятами обыграть. Это безопасность в сети по телефону, поведение на улице, практику ремесленного труда, потому что это ближе всего нашим ребятам, и разбор скрытых хитрых уловок, которые мы обсуждаем уже после вот этой своей игровой театральной деятельности.
1: Да, спасибо, действительно интересно. Давайте, наверное, немножко поговорим именно про такой формат. Почему именно практика здесь была взята за основу, да, то есть вот моделирование ситуаций, с которыми потенциально могут столкнуться дети, да, причем вы взяли такую достаточно специфическую аудиторию, у которой есть особенности. Давайте, наверное, поговорим, с одной стороны, про то, как учесть, да, особенности детей, с которыми вы работаете, и второе, почему именно практика позволяет лучше усваивать этот материал, да, и формировать какие-то полезные навыки, которые пригодятся ребятам потом в жизни.
0: Ну вот с какими основными трудностями сталкиваются наши ребята? Самая большая трудность – это глубокий разрыв между их паспортным возрастом и ментальным развитием. Физически это уже взрослые люди, им по 17-20 лет. Но по своей наивности и восприятию мира они остаются на уровне детей 5-6 лет. И многие из них не могут разговаривать, и речь окружающих понимают частично. Им невероятно трудно понять чужие намерения, читать у человека скрытую угрозу или обман, вот из-за чего они очень уязвимы. И поэтому мы именно приближаем своими играми к реальным ситуациям. То есть какие вот риски в социуме могут быть опасны для наших подростков? Опасны две вещи – мобильный телефон и слепая доверчивость чужим людям. То есть злоумышленники легко считывают, что это перед ним особенный ребенок. И позвонить и обманом заставить сказать 3 цифры с маминой карты или выведать пароль очень просто. То есть это серьезные реальные угрозы. Ребята не могут распознать манипуляцию. Ведь мошенники сейчас выглядят не как злодеи, да, как мы их представляем, как сказки, а очень даже симпатичные, приятные люди, которые втираются в доверие. Таким детям тем более очень легко втереться в доверие. Поэтому мы и проигрываем этим ситуациям. Например, у ребят есть свои игровые банковские карты, сделанные своими руками. Мы на них клеим звезды за работу в ремесленных мастерских. И вот один раз в 2 недели ребята покупают вкусняшки за вот эти свои импровизированные деньги в импровизированном магазине. И как научить ребенка такого вот особенного, чтобы он не сказал вот код из карты там или еще что-то, мы проигрываем ситуацию, что учитель под видом друга пытается узнать код с карты, который записан у ребенка. И если ребенок говорит его, то учитель объявляет, что это мошенничество, и забирает звезды. Покупок на ярмарке уже не будет. Какой главный урок мы хотим донести для наших детей? Что даже другу нельзя доверять, то есть нельзя говорить код. И реальная потеря звездочек с этой карты, конечно, будет учить их бдительности, лучше теории, которые мы им преподаем.
1: Давайте поговорим немного именно про сам формат. То есть вот вы уже привели пример. Какие еще есть модели обучения, да, исходя из вот этих 4 базовых тем, которые вы взяли в рамках проекта, может быть, проиллюстрируем еще какие-то из них.
0: Ну вот еще несколько таких вот тем, которые тоже очень близки нашим деткам. Мы берем жизненный сценарий и разыгрываем короткую какую-то ролевую игру. Один выступает в роли продавца, но это в основном у нас дети, а другой в виде покупателя, это учитель. Ну, например, игра такая «Большой-большой секрет». Так как мы работаем в ремесленных мастерских и делаем мыло, то незнакомец хочет купить это мыло, которое изготовили ребята. Но он говорит, что я вам пришлю деньги, если вы мне скажете код с телефона. И тогда переведу деньги за товар. И вот мы ребятам говорим, что код – это твой секрет. Его никогда не надо никому говорить. Положи, пожалуйста, трубку сразу. Следующая игра, например, «Топай, хлопай, убегай». Ну, эта игра очень нравится.

0: нашим деткам, потому что она динамичная. Например, педагог называет ситуацию, связанную с финансовой безопасностью. Например, если ситуация безопасная, учащийся хлопает в ладоши. Ура, мы это можем. Если ситуация опасная, например, мошенничество, учащийся топает ногами. Убегаем от опасности молча и быстро. И вот мы обыгрываем эти ситуации, пока действие не станет уверенным и автоматическим. И вот мы уверены, что через моделирование этих ситуаций ребята смогут научиться отличать настоящих друзей от тех, кому нельзя доверять. Ну вот такие ситуации, как цифровая безопасность, это незнакомец просит сказать пароль с телефона или просит сказать 3 цифры с оборота банковской карты. Это уже опасно, и ребята топают. И, ну, например, уличные ситуации. Продавец магазина дает тебе сдачу, это безопасно, ребята хлопают. Кладешь монетку в копилку, тоже безопасно, хлопают. Но если чужой человек просит, дай мне свой кошелек, я помогу тебе посчитать деньги, это же опасно, топает. То есть ребята сами уже прогнозируют, ну, то есть они обрабатывают в мозгах ситуацию, что это опасно или безопасно. И вот до автоматизма мы отрабатываем эти ситуации.
1: А что больший отклик у ребят вызывает? Какие темы им больше нравятся? Ну, не знаю, увлекают их вот из того, что в вашем проекте присутствует?
0: Самое интересное – это такие жизненные ситуации, когда они ходят в магазины и работают с банкоматом. Для нас недавно закрыли даже Сбербанк на острове Русский, чтобы наши дети могли научиться работать с банкоматом. Вот это им больше всего нравится. Или нажимать на те, когда мы рассказываем про какую-то ситуацию, они нажимают на телефон, на красную кнопку. Вот это им тоже нравится.
1: Ну да, это действительно интересно, когда вот в таком безопасном режиме есть возможность изучить какие-то базовые финансовые операции, да, как то снятие наличных в банкомате или пополнение какого-то своего счета. Но вот если мы говорим про специфику аудитории, все-таки насколько легко даже через практические модели формировать навык самостоятельного принятия решений через обучение, через иллюстрацию, и что здесь может помочь в этом? Большое количество повторений, какие-то жизненные примеры, там, я не знаю, иллюстрации или что-то еще?
0: Ну, у нас ребята особенные, поэтому, да, самое главное – это повторение. Информация для наших учащихся должна быть предельно наглядной, то есть визуальной. Поэтому у нас очень много карточек, визуальных опор и пошаговая какая-то инструкция, то есть алгоритм действий, который должны выполнить ребята. Например, для детей с расстройством аутического спектра привычный пошаговый алгоритм – это единственная опора и безопасность. Поэтому мы дробим любое действие на очень маленькие шарочки, такие микроскопические, понятные для них элементы, без лишних слов и сложных речевых конструкций. И отрабатываем все это до автоматизма. То есть многократно, механически, через тело, простые действия заменяем вот эти сложные рассуждения, которые мы можем рассказать нормотипичным детям, четким алгоритмом выстраиваем его. И у наших подростков вырабатывается автоматический навык. То есть безопасность для них – это мышечная привычка, а не знание правил.
1: Угу. Насколько все-таки разнородна аудитория, да, потому что, насколько я понимаю, все равно ну, виды, да, скажем так, особенностей ментального характера, они тоже разные, и у каждого ребенка свои проявления. Правильно ли я понимаю, что здесь нужно использовать такой больше индивидуальный подход, учитывать конкретные особенности каждого ребенка, и в этом смысле сложнее подбирать формат, либо те форматы, которые вы используете, они, ну вот, скажем так, адаптированы под большую часть вашей аудитории. Вот здесь как это происходит?
0: Ну да, дети разные, дети Конечно, мы индивидуально подходим к каждому ребенку, но в основном подбираем для общей массы. То есть у нас, видите, у нас дети 10-12 класс, там уже дети, которые учатся по индивидуальным программам, по СИПРам. То есть детей очень мало в коллективе. То есть у нас по 4-5 детей в классе. Поэтому мы уже знаем, кто на что способен, как воспринимает материал. Поэтому подбираем уже для всех детей одинаковое.
1: Вот что касается практических наблюдений, а есть ли примеры, когда ребенок ну вот уже демонстрирует навыки какого-то вот финансового мышления, да, исходя из тех знаний, которые получены в рамках проекта. Может быть, вы это можете отследить по взаимодействию с родителями, которые, там, я не знаю, может быть, в семейных каких-то уже отношениях видят эти проявления. То есть вот как можно оценить, насколько эти финансовые постулаты усваиваются в детских головах? Есть ли какая-то вот обратная связь в этом отношении?
0: Ну, конечно, есть, потому что мы же не только говорим о финансовых схемах, о мошенниках телефонов, мы с ними разбираем и доходы, и расходы, и покупки в магазинах, семейный бюджет. Это все входит в финансовую грамотность. Ну вот если говорить о сложных финансовых схемах, телефонных мошенниках, то здесь мы в самом начале пути. То есть мы только вот начали работать. Работать с этой проблемой. А для наших ребят это долгий, кропотливый процесс, требующий очень многократных повторений. То есть мы в этом году позанимались, в следующем году они придут уже как чистый лист, мы с ними опять будем заниматься. Но вот наши практические походы в реальный магазин вот уже приносят, конечно, результаты. Ребята очень изменились. Они больше не бегут хаотично покупать, скупать все в подряд, да, слепо реагируя на яркие ценники, желтые. Они уже научились сверять свои покупки со списком покупок, которые мы пишем в классе. Контролируют свои порывы, что вот это уже как бы вкусняшку не надо покупать, у меня вот деньги на другое со списком. И для особенного подростка это колоссальный шаг к осознанности покупок в магазине. Конечно, родители это уже видят, что дети очень сильно изменились.
1: Ну вот, продолжая тему родителей, вообще насколько плотно у вас выстроено взаимодействие с семьей, потому что, конечно, финансовое просвещение, наверное, не может быть только внутри какого-то образовательного учреждения, да, потому что ребенок безотносительно, да, каких-то особенностей, попадая обратно в семью, он уже сталкивается с какими-то другими моделями поведения и часто их копирует, да, вот как делает папа, мама, брат, сестра, те, кто там ближе всего находятся, и вот это такое уже подсознательное впитывание каких-то моделей. Вот есть ли у вас, ну, я не знаю, какие-то рекомендации, памятки именно для родителей в контексте как раз того, как помогать детям, тем более детям с особенностями, вот именно в рамках семьи, да, может быть, что-то им тоже показывать, брать их с собой в магазин, и там, когда вы гуляете, я не знаю, там, по детскому миру или там просто по продуктовому, вот там что-то дополнительно показывать, да, что там вот ценник, цена, стоимость, сдача, покупка, процесс там, совершения каких-то операций. Или у вас ну, больше это на уровне именно проекта, а семья самостоятельно принимает решения в этом отношении?
0: Но с родителями у нас ведутся беседы, родители принимают участие в финансовой грамотности, но со своими родителями я вот разговаривала, ходят ли они со своими детьми в магазин. Многие не ходят в магазин, потому что они скупают все в подряд, и поэтому не умеют себя вести в магазине. И поэтому вот родители мне объясняли, что мы с ними не ходим. Но многие дети сами ходят в ближайший магазин, то есть продуктовый, им даются деньги, и они идут в магазин сами. Ну, так как магазин находится около дома, то есть продавцы знают детей, поэтому помогают им с покупками. Ну, Таких памяток мы, конечно, не давали, потому что ну, просто мы сейчас только проигрываем ситуации в классе, а родители уже там по-своему разговаривают со своими детьми насчет финансовой грамотности дома. Ну, почти все ходят, вот только одна девчонка у меня не ходит в магазин. Ну, то есть одна. С родителями, конечно, все. А остальные, да, сами ходят за продуктами, покупают. Ну, такие продукты, как молоко, хлеб.
1: Ну, то есть в любом случае это уже такой базовый навык, да, каких-то элементарных финансовых операций, с которым дети сталкиваются, и вот они уже, как минимум, на этом примере могут производить ну, какие-то основные финансовые действия. Если говорить про то, что ну, ваш проект все равно рассчитан на то, что дети эти навыки будут применять в будущем, вы говорите про некую трудовую адаптацию, да, и в связи с тем, что у детей появляются деньги, да, этот момент особенно важен, да, как ими распоряжаться, и тем более есть склонность, да, тратить их не совсем, может быть, на какие-то разумные вещи, ну, это, в принципе, для детей, наверное, актуально, вот, безотносительно каких-то там специфик. Если говорить про некий идеальный результат, к которому вы как педагог стремитесь, да, к которому стремится, собственно, команда проекта, можем ли мы описать, да, модель, когда, ну, ребенок, уже не ребенок, подросток, будущий молодой человек, молодая девушка, как описать готовность ее вот к социуму, в том числе в контексте именно финансов, да, то есть вот что должно быть, какие, может быть, базовые навыки, да, учитывая особенности аудитории, вот что должно быть, чтобы там и вы как педагог, и, может быть, родители могли почувствовать, что да, ребенок, ну вот на каком-то минимальном уровне готов быть в социуме в плане финансовых отношений.
0: Чтобы спокойно жить в социуме, выжить в социуме, без ежеминутного контроля со стороны близких, вот мы учим этому. Это наше желание, чтобы они после 12 класса уже, то есть были не под контролем близких, а уже сами могли сходить в магазин, дойти до магазина, совершить какие-то покупки, выполнить простой труд и домашний, и, может, какой-то производственный труд. Но про устройство на работу, про наших детей нельзя сказать, что их возьмут на работу. Такие дети не трудоустраиваются. Они сидят в основном дома. Но мы хотим защитить от обмана и на улицах, и ну, в других местах, например, в кафе там или еще, хотя бы в поездке на такси, потому что если ломается алгоритм действий, которые вот у них выстроены, да, то есть они могут впасть в стресс. Поэтому вот самая главная наша задача, чтобы они вот эти алгоритмы до автоматизма выработали, попросили хотя бы о помощи взрослого, чтобы выпускник мог ну, безопасно существовать в этом мире. Такая наша задача.
1: Угу. Ну, мне кажется, да, это, наверное, одна из важнейших составляющих проекта, и, по сути, это его главная цель. Уже двигаясь, наверное, к завершению, скажите, вот с точки зрения именно педагогики, а как вы видите, ну вот, я не знаю, результат своей деятельности, или, может быть, даже что вас больше вдохновляет в такой непростой работе, вот где вы черпаете эти самые источники энергии в этом процессе?
0: Ну, что меня вдохновляет? Ну, меня вдохновляет, наверное, вот искренность наших детей, с каким они упорством преодолевают эти трудности, которые встречаются в их жизни. А вот даже каждый маленький шаг, который обычному ребенку дается очень легко, да, для наших ребят это вот настоящая победа. И когда ты видишь, как 18-летний юноша после сотен попыток наконец-то сам без твоей помощи написал первую букву своего имени, да, или вышел маленькую такую открытку, то ты радуешься успехам больше, чем он. Ну вот это и вдохновляет, наверное, больше всего, сильнее всего, что они преодолевают трудности свои.
1: Да, мне кажется, что действительно в целом вот ваша деятельность, иллюстрация таких проектов, это тоже очень большой вдохновляющий элемент для коллег, для тех, кто занимается финансовым просвещением на всех уровнях, с детьми разных категорий. Вот в рамках наших эфиров у нас как раз сейчас идет, наверное, цикл бесед, где мы вот раскрываем проекты финансового просвещения, в том числе для детей с ментальными нарушениями, и как раз у нас есть разные практики, разные примеры, но все эти проекты объединяет как раз вот это, ну, без пафоса, действительно большая социальная миссия, социальная идея, и, во-первых, хочется сказать вам большое спасибо, что вы этой деятельностью занимаетесь, ее ведете, не только помогаете детям в рамках своих проектов, но и служите таким методическим центром, да, который помогает другим людям вовлекаться в эту деятельность, использовать ваши методики, использовать ваш опыт, ну и просто вдохновляться тем, что вы это делаете, да, немножко, может быть, переступать свой страх, потому что многих останавливает, я знаю, именно то, что люди думают, очень специфическая аудитория, немного страшно, как начать, вот непонятно, как сделать первые шаги. И, коллеги, если вы вдруг еще сомневаетесь, но у вас есть желание, наверное, как раз опыт, в том числе проект, о котором мы сегодня говорим, надеюсь, станет в том числе таким импульсом, отправной точкой для того, чтобы вы могли начать эту деятельность с поддержкой ли каких-то профильных структур, либо просто в рамках некой волонтерской деятельности. Я думаю, что это будет очень важно, полезно. Ну и спасибо еще раз, что вы это делаете и ведете этот проект подготовки к безопасной жизни в социуме через предметное моделирование рисков. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Владимировна Чукова, педагог Владивостокской коррекционной школы детского сада. И мы сегодня обсудили этот замечательный проект. Наталья Владимировна, вам еще раз большое спасибо за участие в нашем эфире и за такой рассказ.
0: Спасибо вам тоже. До свидания.
1: До свидания.
2: Мани-мания.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог». Имена, которые мы помним. Расстояния нет. Воспоминания об Ирине Зарубиной. Ирина Зарубина возглавляла звуковой журнал «Диалог» с января 2015 года до последнего дня своей жизни, 25 февраля 2026 года. Она вкладывала в работу не только опыт и знания, но и душевные силы. Ирина Николаевна собрала дружный коллектив из московских сотрудников редакции и региональных корреспондентов. В материале будут звучать разные голоса. Голоса журнала «Диалог». Это наша общая работа, дань уважения и память об Ирине Николаевне. Николай Федяев.
8: Мое знакомство с Ириной Николаевной началось с переписки в почтовых рассылках. Было это в нулевых. Тогда большая часть общения в интернете шла через электронную почту. Я в то время работал в школе, и периодически возникала необходимость обращаться к ней с разными вопросами, как к тифлопедагогу. А когда в 2015 году она пришла в «Диалог» и понадобилось найти звукорежиссера, меня порекомендовали ей наши общие знакомые. И вот с тех пор мы проработали с ней почти 11 лет рука об руку, хотя и удаленно. И только теперь, спустя время, я понимаю, какое серьезное решение она тогда приняла, взяв меня на работу. Это сейчас дистанционной работой никого не удивишь. Пандемия кардинально изменила наше отношение к удаленке. А тогда она была еще в диковинку, тем более на такой ответственной должности. Все-таки сборка номера. До меня в журнале работал зрячий звукорежиссер, и, насколько я знаю, Ирину Николаевну убеждали, что слепой не сможет собрать флешку, потому что программа для создания ЛКФ-книг не читается скринридерами. Но она в меня почему-то поверила. Мне кажется, ей вообще свойственно было продвигать незрячих, и доказывать окружающим и прежде всего руководству, что мы можем больше, чем от нас принято ожидать. Конечно, Ирина Николаевна предпочитала живое общение дистанционному и постоянно подчеркивала, что оно интереснее, теплее, продуктивнее. Она старалась находить возможность собирать нас, членов ее разбросанной по всей стране команды. Мы встречались и в редакции журнала, и на курсах в институте Реакомп. Ирина Николаевна большую часть своего времени тратила на диалог. Я имею в виду сейчас не только журнал, но и общение со всеми нами. Да, в процессе работы было всякое. Были трудности, конфликтные ситуации. Ну как без этого? Но всегда было четкое ощущение, что она ценит каждого из нас. Она очень переживала, если кто-то по тем или иным причинам все-таки уходил. Когда ее не стало, первым ощущением было «да нет, не может быть». Несколько дней казалось, это ошибка. Вот сейчас все разъяснится, она позвонит и скажет, что выложила на редактирование очередной материал. Но время идет. Журнал продолжает жить. Мы продолжаем общаться и дружить. И когда сажусь работать над новым материалом, я испытываю огромную благодарность Ирине Николаевне за тот опыт, по-настоящему бесценный, который приобрел, работая с ней вместе.
7: Ирина Алиева.
9: Ирина Викторовна, когда будете руководителем, тогда тоже будете делать замечания своим сотрудникам. Сказала мне как-то Ирина Николаевна, когда я обратила внимание на то, что она слишком строго общается со своими специалистами. Тогда я даже не подозревала, что эти слова будут для меня пророческими. И через несколько лет я стану главным редактором звукового журнала «Диалог». Ирина Николаевна была для меня особым человеком. Я думаю, что так же, как и остальные внештатные корреспонденты, чувствовала ее материнскую поддержку. Она всегда находила правильные слова, чтобы сделать замечание или похвалить. Мы часто с ней подолгу разговаривали на разные темы, обсуждали новости. Я любила расспрашивать о ее жизни. Не было усталости от этих бесед, потому что они были наполнены энергией, светом и теплом. Мне очень не хватает Ирины Николаевны, потому что мне казалось, что мы во многом похожи. Она, подобно мне, не любила лесть и фальшь. Всегда защищала тех, кого любила, и прибегала на помощь в трудных ситуациях. Ирина Николаевна, дорогая, вы всегда останетесь в моем сердце. Светлая вам память.
7: Алина Мажарина.
10: Когда мы возвращались из командировки на поезде, к нам в купе подсела женщина с маленьким ребенком, и он постоянно что-то говорил, шумел. И Ирина Николаевна с ним стала разговаривать. Она шутила шутки, спрашивала у мамы про воспитание ребенка, сказала, что воспитание у него очень хорошее, рассказала про свой опыт в педагогике. И в целом атмосфера в купе стала очень дружелюбная, я бы даже сказала, семейная. Ну и мы с Машей спокойно передохнуть смогли. Как-то раз, год назад примерно, мы брали интервью у участника СВО, который потерял зрение в ходе боевых действий. Во время этого интервью он говорил про свою нелегкую судьбу и про то, что он не видит будущего и не знает, куда ему идти. На что Ирина Николаевна провела ему воспитательную беседу и сказала, что у него руки, ноги есть, и пусть идет работать. Порекомендовала ему устроиться на массажиста. Я связывалась с этим парнем месяца три назад, и я узнала, что он проходит обучение на массажиста. Так что к советам Ирины Николаевны он прислушался.
7: Анна Ванян.
11: Ирина Николаевна была удивительным человеком, человеком с большой буквы. К сожалению, я проработала с Ириной Николаевной всего 5 месяцев. Но даже за эти недолгие месяцы общение с этим человеком оставило в моем сердце глубокий след. Я очень благодарна Ирине Николаевне за чуткость и за профессионализм. Я никогда в своей жизни так тесно не общалась с тотально слепым человеком. Первые недели Ирина Николаевна изучала меня, как будто заглядывала в мою душу. И мне казалось, что она видит меня и чувствует меня правильнее и глубже, чем зрячие люди. Ирина Николаевна требовала от меня профессионального подхода к работе, но в то же время спрашивала меня о моих семейных делах и о проблемах. Она знала мою маму и моего отца и тепло отзывалась о моих родителях. А вот о себе рассказывать не любила. Ирина Николаевна была педагогом от Бога, Она понимала человека как педагог. И я это чувствовала. Она умела сказать доброе и правильное и справедливое слово, которое вдохновляло меня. Когда я посещала мероприятие в качестве корреспондента, я где-то подсознательно чувствовала, что хочу сделать свою работу профессионально, чтобы Ирина Николаевна оценила мой труд. И если главному редактору что-то нравилось в моей работе, она обязательно об этом говорила. А я, как ребенок, радовалась, когда понимала, что начальник меня похвалил. Дорогая Ирина Николаевна, низкий вам поклон и спасибо вам за все.
7: Елена Огородникова.
12: С Ириной Николаевной я познакомилась во второй половине 2015 года. Я откликнулась на открытую тогда в диалоге вакансию расшифровщика аудиофайлов. В связи с моей работой вспоминается забавный случай, когда Ирина Николаевна дала мне очередной материал на работу. Я расшифровываю и чувствую, что некоторые фразы вроде как знакомые, а вроде и нет. Расшифровав треть материала, я поняла, что этот материал в работе у меня уже был. Ирина Николаевна вообще была, очень тяжело говорить, была мудрым руководителем. Она всегда шла на диалог, всегда выслушивала какие-то предложения. Если с какими-то предложениями не соглашалась, то она всегда обосновывала, почему нет. Она всегда давала нам понять, что мы, хоть и работаем в разных регионах, мы одна команда, и от работы каждого из нас зависит работа другого сотрудника. Говорят, человек жив, пока о нем помнят. Ирина Николаевна, я думаю, будет жить еще очень-очень долго в наших сердцах, в нашей памяти и на страницах журнала «Диалог».
7: Алексей Пижонков.
13: Мне вспоминается 2018 год, юбилейный год для журнала, когда в институте Реакомп впервые провели курсы для корреспондентов «Диалога». То, чему нас там учили, и в том числе Ирина Николаевна, это та основа, тот фундамент, на котором сегодня стоит здание под названием «Звуковой журнал «Диалог». И очень важно это здание сохранить, не потерять. Благодаря Ирине Николаевне, ее упорству, ее организаторским способностям, она сумела сплотить вокруг себя не просто людей, создающих информационный контент, а команду, которая знает и любит свое дело. Но не менее, а может быть и более важный аспект заключается в том, что благодаря ей мы встретились, пообщались, так сказать, вживую, подружились. И с многими корреспондентами мы дружим и по сей день. Авторитет Ирины Николаевны был очень высокий. И в связи с этим мне хочется рассказать один случай, который как раз произошел на тех самых курсах. Так совпало, что когда мы находились в Москве, у меня был день рождения. Мне передали пакет от Ирины Николаевны. Сама она находилась в тот день в командировке. И, среди прочего, в пакете я нашел листок с написанными, как мне казалось, бессмысленными фразами и словами. Что конкретно там было написано, я сейчас уже не скажу, но мне запомнилась фраза «не умничать». Я полвечера пытался разобрать, что же означает написанное на этом листке. Думал, что это какой-то шифр. Но впоследствии оказалось, что это листок с кратким конспектом лекции, который нам должна была читать Ирина Николаевна. И в пакет с подарком он попал совершенно случайно. Так вот, несмотря на то, что эта фраза предназначалась не мне, авторитет Ирины Николаевны был настолько огромным, что эту фразу я помню до сих пор и, по возможности, стараюсь следовать этому совету.
7: Кирилл Извеков.
14: С Ириной Николаевной Зарубиной мне довелось поработать последние 3 года ее жизни. В 2023 году началось наше сотрудничество в рамках журнала «Диалог». Но заочно мы знакомы с нулевых годов, когда среди незрячих были распространены почтовые рассылки, дискуссионные листы, так называемые. Я могу сказать, что за время работы в журнале она раскрылась для меня совершенно с другой стороны. Безусловно, это сильный волевой человек, но в первую очередь это человек. Меня удивляло всегда ее вот это вот неподдельное такое стремление установить человеческий контакт с авторами. Будь то сотрудники редакции или внештатные корреспонденты, ей всегда было интересно, над чем ты работаешь, насколько ты вовлечен в эту тему, насколько это близко тебе вообще. В принципе, как ты живешь. Я уверен в том, что меня поддержат другие сотрудники журнала, в том, что с уходом Ирины Николаевны мы потеряли друга, товарища, наставника. Удивительно, что с ней можно было спорить, дискутировать. Она никогда не кичилась своим каким-то статусом, возрастом, не гнушалась спросить мнение более молодых коллег. Это, конечно, подкупало. Я очень благодарен Ирине Николаевне, благодарен журналу «Диалог» за то, что эти 3 года в моей жизни были. Печально говорить о ней в прошедшем времени, но даже вот в такие минуты, когда ты вспоминаешь об Ирине Николаевне, одно из первых ее качеств, которое приходит на ум, это потрясающее чувство юмора. Все вот эти качества вместе, они как раз и создавали вот эту колоритную личность Ирины Николаевны. И, конечно, очень печально, что ее больше нет с нами. Это действительно большая потеря. Но благодарность к Ирине Николаевне, память о ней, безусловно, пойдет с нами дальше.
7: Константин Бенимович.
15: С Ириной Николаевной Зарубиной много связано трепетных воспоминаний. Она для меня была и остается прежде всего другом, коллегой, которая могла дать дельный совет, помочь своей поддержкой, зарядить на дальнейшее, в общем-то, выполнение задач. Что я хочу отметить из качеств Ирины Николаевны – это самоотдача. Она отдавала очень много времени и сил работе и четкость и грамотность в подходе к формулировкам. Я уверен, что многие помнят, как часто Ирина Николаевна поправляла тех людей, которые очень любили писать гранты, очень любили, когда организации пишут гранты. Ирина Николаевна часто повторяла и говорила: «Коллеги, гранты не пишут, а их выигрывают. Грант, по сути, это деньги. Гранты пишут только фальшивомонетчики». Вот эта фраза, я думаю, у многих засела на подкорке. Очень бы хотелось, чтобы те традиции, которые Ирина Николаевна продолжала, чтобы они остались, и мы могли вспоминать об этом человеке, основываясь на тех делах, которые ею были сделаны.
7: Марина Платонова.
16: С Ириной Николаевной Зарубиной я познакомилась в мае 2014 года. Она приехала к нам в Казань, делала цикл интервью, в число собеседников попала и я. Потом мы стали время от времени созваниваться. В январе 2015 года, когда Ирина Николаевна вступила в должность главного редактора «Диалога», я получила от нее предложение поработать корреспондентом журнала. В студенческие годы пробовала себя в журналистике и с удовольствием вновь окунулась в эту деятельность. Общение с Ириной Николаевной было интересным и ярким. Ее деликатность, доброта и мудрость создавали уютную атмосферу беседы. Телефонные разговоры по рабочим вопросам плавно перетекали в разговоры по душам. Если была возможность встретиться, мы старались это организовать. Удавалось примерно раз в год. И о двух самых незабываемых встречах хочу сегодня рассказать. Август 2017 года. Мы с моим супругом Алексеем во время отпуска приехали в Тверь, а оттуда, по приглашению Ирины Николаевны, в Москву, в редакцию журнала. В конце рабочего дня Ирина Николаевна пригласила нас на прогулку в аптекарский огород. Она заранее организовала для нас экскурсию. Впечатления были очень яркие. Казалось, что мы находимся не в центре шумной Москвы, а в оазисе, где царит гармония красоты и природы. Прогулка получилась незабываемой. Это был настоящий праздник общения, воспоминания о котором согревают душу по сей день. Май 2025 года. Ирина Николаевна приехала в Казань для участия в масштабном мероприятии Всероссийского общества слепых. И нам удалось организовать ее встречу с читателями журнала в Республиканском центре социальной реабилитации слепых и слабовидящих, где я работаю социальным педагогом. Я была соорганизатором и ведущей мероприятия, сидела рядом с Ириной Николаевной и не заметила, как пролетели 2 часа. Ирина Николаевна рассказывала о себе, о работе в диалоге, отвечала на вопросы аудитории. Завершилась встреча, но ее участники не торопились расходиться. Фото на память и вновь общение. Да, это была наша последняя встреча с Ириной Николаевной. Сейчас нам очень не хватает ее совета, улыбки, справедливого замечания. Ирина Николаевна вкладывала душу в работу и показывала пример высокого уровня ответственности и самоорганизации. Я благодарна ей за душевную теплоту и умение стимулировать собеседника к саморазвитию. Светлая память Ирине Николаевне Зарубиной.
7: Степан Кузнецов.
17: С деятельностью Ирины Николаевны Зарубиной мы познакомились, слушая ее программы, которые она готовила для радиостанции «Рансис». Это были программы «Факультатив» и «Грани реабилитации». А моя супруга Светлана училась вязать, используя уроки, которые были опубликованы в номерах журнала «Советский школьник». В 2010 году я стал одним из слушателей курса «Менеджмент в социальной сфере» в Институте повышения квалификации и подготовки персонала ВОЗ «Реакомп». В рамках этого курса Ирина Николаевна Зарубина читала для нас лекции по фандрайзингу. Меня тогда поразила ее эрудиция, внимание к деталям. Она очень внимательно слушала тексты наших работ и старалась помочь нам разобраться в тонкостях этого непростого дела. Но, пожалуй, самая запомнившаяся нам встреча с Ириной Николаевной произошла в 2015 году. Мы приехали на молодежный форум в город Волгоград. И в один из вечеров Анатолий Попко предложил нам пообщаться с Ириной Николаевной. Он тогда сказал: «Ребята, хотите пообщаться с хорошим человеком?» Естественно, на такое предложение мы не могли ответить отказом. Когда мы встретились с Ириной Николаевной, она предложила нам записать интервью. Время, проведенное в беседе с Ириной Николаевной, прилетело просто незаметно. Она для нас раскрылась совершенно с другой стороны. И в конце этой беседы мы получили неожиданное предложение. Она спросила нас, не хотели бы мы делать материалы для журнала «Диалог». «Я думаю, у вас получится». И через некоторое время по возвращении домой мы прислали наш первый материал. И с этого момента началось наше постоянное обучение и сотрудничество. За 11 лет сотрудничества Ирина Николаевна стала для нас не просто руководителем, наставником. Она стала для нас настоящим другом. Она всегда старалась прийти на помощь в трудную минуту, давала ценные жизненные советы. Она разбиралась во многих вещах, старалась держать руку на пульсе жизни Всероссийского общества слепых. Потом еще были встречи. Мы приезжали на обучение в Институт Реакомп, организованное Ириной Николаевной и редакцией журнала «Диалог». А последняя очная встреча наша состоялась в июле прошлого года. По приглашению Ирины Николаевны мы в очередной раз посетили редакцию журнала «Диалог» для того, чтобы в полной мере окунуться в эту интересную редакционную работу. Мы много общались, готовили материалы для очередного номера нашего журнала. В общем, время, проведенное в редакции, пролетело незаметно. Мы благодарны судьбе за то, что она нас свела с таким замечательным, интересным человеком. Ирина Николаевна навсегда останется в нашем сердце и в нашей памяти.
7: Алексей Упшинский.
18: Как сказал поэт, большое видится на расстоянии. Расстояния нет, и вряд ли оно появится. Потому что Ирина Николаевна – близкий человек. Про близкого человека всегда трудно рассказывать. Очень многое связывает. Столько ниточек. Потянешь за одну, и тут же отзываются другие. Как выбрать? С чего начать? Почему-то вспоминается наша последняя совместная командировка. Это было торжество в честь столетия Всероссийского общества слепых, колонный зал Дома Союзов, а после – санаторий «Сосны». Так много было людей, так шумно, ярко. Подчас попросту нервно. А меня почему-то не отпускало ощущение, что это финальное торжество. Какой-то завершающий праздник. Я думал, все дело в усталости. И завершение, это только завершение первого века истории ВОЗ. К сожалению, интуиция меня не обманула. И, как свойственно интуиции, не объяснила, что к чему. Все это я понял потом. А тогда, хоть мысль о последней выездной встрече даже и не промелькивала, я как будто старался наговориться с Ириной Николаевной наперед, по полной. Настолько, насколько ситуация позволяла, это удалось. Совсем поздним вечером, переходящим в ночь, мы сидели в беседке между корпусами санатория, говорили обо всем на свете и никак не могли разойтись. Хотя оба жутко устали, оба были на ногах с раннего утра, и с утра уже следующего дня предстоял день не менее насыщенный. А в конце этого второго дня, уже на неофициальной части торжества, со столом, мы вновь сидели рядом и вновь разговаривали. Когда музыка становилась очень уж громкой, уходили в фойе и продолжали общаться там. Конечно, мы виделись и говорили с Ириной Николаевной после этой командировки, но случая посидеть вот так, вдвоем, поговорить о чем угодно, в том числе и о работе, но именно что в том числе, такого случая уже не выпало. Все, кому довелось общаться с Ириной Николаевной хотя бы раз, помнят эту встречу. А что уж говорить о тех, кто работал с ней вместе. И неважно, месяцы или годы, дистанционно или бок о бок, потому что расстояния нет. Время еще покажет, сколько всего мы переняли у Ирины Николаевны, чему научились. И далеко не только в профессиональной деятельности. Однако лучшая благодарность такому человеку, каким была Ирина Зарубина, это наша общая работа. Пусть же редакция трудится, журнал живет, а добрая память об Ирине Николаевне помогает нам всем. Как говорил Александр Иванович Лапшин, приступая к работе. Ну что, продолжим?
19: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
20: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
21: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
20: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающая необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС.

0: Talkback. Just finished cleaning up your room.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: Краснодарская краевая организация ВОС выиграла грант губернатора на проект «Мир другими глазами». В Севастополе переизбрана председатель региональной организации ВОС. В Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» с участием незрячих школьников. Липецкие дети с нарушением зрения получили в подарок интерактивные тактильные книги. В российской школе подготовки собак-проводников завершился сибирский заезд. В Москве открыт набор в молодежный клуб для незрячих и слабовидящих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых стала победителем первого конкурса «Гранты губернатора Кубани» в 2026 году. Проект «Мир другими глазами» — это комплекс социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению в возрасте от 40 до 65 лет, проживающих на территории края. В рамках проекта запланировано 5 значимых мероприятий — подписка на специализированные издания для слепых и слабовидящих, стратегический форум лидеров ВОС в Геленджике, 20 торжественных мероприятий в местных организациях края в честь Международного дня слепых с вручением 300 памятников. Подарков. Краевой форум «Сделай шаг» для 50 участников в Геленджике и трехдневный экскурсионный тур «Анапа другими глазами» для 50 незрячих и слабовидящих с проживанием и питанием. 28 мая состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ее работе приняли участие 32 делегата. Численность организации насчитывает 307 членов. На конференции присутствовали полномочный представитель президента ВОС в Южном федеральном округе Юрий Третьяк, председатель Крымской республиканской организации ВОС Владимир Гутовский, советник губернатора Севастополя по социальным вопросам и другие официальные лица. Гости отметили высокий уровень взаимодействия с организацией и эффективность совместной работы по защите прав и интересов инвалидов по зрению. Председателем Севастопольской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет единогласно избрана Наталья Челюскина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. 5 июня в Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» в Центре опережающей подготовки. Организатор – Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель фестиваля – создание коммуникационной среды для поддержки детских и молодежных инициатив, самореализации и профессионального определения детей и молодежи с нарушением зрения. Дети с инвалидностью по зрению проведут мастер-классы для сверстников из читинских школ, которые выступят в роли оценщиков. Качество мастер-классов будет оцениваться специальной игровой валютой – восинками. Победители определят в номинациях – самая эффективная, самая креативная, лучший директор, лучший наставник и других. В преддверии Дня защиты детей 24 ребенка из Грязинского отделения Всероссийского общества слепых в Липецкой области получили в подарок интерактивные тактильные книги. Специальное устройство «Волшебный карандаш» считывает код и озвучивает текст. В обучающем комплекте «Путешествия по странам и континентам» яркие тактильные изображения, крупный шрифт, дублированный шрифтом Брайля. Благотворительную акцию организовали представители Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня», входящих в группу компании «Сюкден». Генеральный директор предприятия Владимир Арустамов отметил, что это социальный проект, где хотелось бы поучаствовать и доставить детям радость. Программа «Книжки в подарок» существует с 2024 года. За это время издано более 200 комплектов книг для слабовидящих и незрячих детей. 29 мая в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС завершился очередной заезд инвалидов по зрению для получения собак-проводников. Этот заезд назвали сибирским, так как большая часть учащихся приехала из Сибири. Все 2 недели обучения ребята помогали и поддерживали друг друга. Выпускной экзамен все сдали успешно и уже отправились домой знакомить родных со своими новыми помощниками. В 2026 году школы уже подготовлены и переданы инвалидам по зрению 19 собак-проводников. Следующий заезд состоится в середине июня, уже подготовлено к передаче 6 собак. Московская городская организация ВОС открыла набор участников в новый молодежный клуб – пространство для регулярного досуга, общения и самореализации молодежи с нарушением зрения. Проект реализуется в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В ближайшие полгода участников ждут 8 тематических встреч, включая интеллектуальные, настольные и спортивные активности, а также 2 выездных мероприятия. Отдельный цикл из 4 событий запланирован для школьников. Присоединиться могут молодые люди с инвалидностью по зрению.

0: подготовленная работниками областной специальной библиотеки для слепых. Победила дружба. Игроки решили проводить такие встречи в дальнейшем. 1 июня состоялась встреча председателя Новоалтайской местной организации ВОС Виктора Баранова с генеральным директором дорожно-строительного управления Алтайского края. Обсуждалась помощь в обеспечении строительными материалами членов организации. Генеральный директор выразил готовность содействовать решению актуальных проблем. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагаем вторую часть аудиоверсии второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В этой части Григорий Канзалаев из Минска познакомит нас с искусственным интеллектом и современными технологиями в жизни незрячего человека.
5: Первое тематическое заседание, которое называется «Искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека». Очень важная, мне кажется, тема, крутая. Итак, мы живем в эпоху, когда технологии стирают границы, а искусственный интеллект становится продолжением наших чувств. Наш следующий спикер не просто следит за трендами, он живет ими. Встречайте, Григорий Канзалаев, автор образовательного телеграм-канала «Навигаторского Григория» и популяризатор информационных технологий среди людей с нарушениями зрения. Тема выступления – искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека.
6: Приветствую участников молодежного форума. Я хочу вам рассказать про технологии, скажем так, популяризировать их. И сразу к делу. Немножко для зрячих расскажу, кто не очень-то сталкивался с этим. Вот как мы пользуемся телефоном. Зрячие, как обычно, пользуются телефоном. Вот экран. Они просто тык на значок на экране. И все, приложение открылось. Нам же такие легкости недоступны, поэтому мы немножко по-другому делаем. Вот у нас говорилка. Я пальцем в рандомное место, это случайное место экрана.
7: Московский район, Минск, облачно с прояснениями, плюс 22 градуса, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 11 градусов.
6: Ну, понятно. Я уже сразу понимаю, что я ткнул в виджет погоды. Обратите внимание, что туда, куда я пальцем провожу или тыкаю,
7: получается такая... Того страниц, третий поиск.
6: Зеленая рамка. Вот. Можно использовать два способа навигации по сенсорному экрану телефона. То есть можно, например, можно вот так вот скользить пальцами, как бы свайпать, как обычно вот зрячие в ТикТоке там делают, в Инсте или еще где-нибудь вот так вот. Вправо, влево, просто по объектам перемещаться. А можно скольжением экрана по экрану вот так вот под пальцем следить, что вокруг меня, какие есть значки. И у меня скринридер сразу же их озвучивает. Вот. Что касается специализированных программ, которые помогают жить, вот, например, тут говорили много о трудоустройстве, о том, что не только... Я действительно с этим согласен, что сейчас в связи с технологиями очень много стало доступно профессий. Даже вот знаю, что есть незрячие юристы. Вот я хочу вам продемонстрировать вот бумажный документ у меня.

0: И я его хочу прочитать. Вот. Сейчас.
1: Bcakes.
0: Покажу.
1: Умный дом. Land Drive. Mail. O.Walker. Московский район. Минск. Умный Land Drive. Ballinvest. Мой Lookout.
0: Вот Lookout.
1: Lookout. Приложение. Lookout. Режим документы.
0: Режим документы. Я сразу же пытаюсь прицелиться.
2: Отодвиньте устройство. Слишком близко. Отойдите. Отойдите. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Переместите устройство вверх. Переместите устройство вверх и вправо. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Слишком близко. Отодвиньте устройство. Не двигайтесь.
0: Вот. Он сфокусировал весь документ.
1: Информация о недавнем объекте и молодежи Республиканского молодежного форума АБИЛТИС 16 мая 2026 года. Г. Минск 12.00-12.30. Регистрация участников форума «Приветственный кофе» 12.30. 13.15. Пленарное заседание обучения и трудоустройства. С. Молодежи инвалидности по зрению. Вызовы возможности спикера. Ирина Юлиня, председатель АБИЛТИС Мария Арнковальская, начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ «Светоприборы АБИЛТИС» Татьяна Сацук, слесарь МСР унитарного предприятия 13.15.13.45.1. Тематическое заседание и современные технологии.
0: Понятно. Я думаю, понятно, да. Вот. Я вам даже в связи с этим такую историю расскажу. Я ходил совершенно самостоятельно, получал электронную цифровую подпись в налоговую. Ну, мне нужно было договоры удаленно подписывать для по работе. Если, например, вот фриланс какой-нибудь или еще там с фирмами какой-нибудь договор заключаю. Я пришел, мне говорят, ой, а как вы будете, значит, на мониторе читать, вы же не видите. Я говорю, ну вот у меня есть такая программа, которая позволяет, ну давайте попробуем. И там женщина так удивилась, что вот как это так вообще. Я реально прочитал все данные, просто подтвердил, нажал Enter, и все, нормально, подписал документы ручкой бумажные. И они же не имеют права документы, не ознакомить с документами человека, который подписывает. А я, получается, сразу показал, что я могу ознакомиться вполне себе самостоятельно, без какого-то там доверенного лица. Вот. Что касается документов, вот так вот получается. Далее я хочу вам показать, как незрячие могут смотреть, так скажем.
1: 12.42. Экран кнопка. Главный экран кнопка.
0: Вот у нас есть приложение «Услышать предметы». Прежде чем я его найду, мне нужно ввести его название в поиск. Но для того, чтобы прошу обратить внимание, есть такая клавиатура брайлевская. Вот. Вроде бы как, казалось бы, Брайль отмирает, Брайль нам не нужен, потому что есть компьютер и так далее. А нет, нужен, потому что Брайль, кто знает Брайль, тот может очень-очень быстро печатать на
1: поиск приложения редактор.
0: Телефон. Обратите внимание, как это будет происходить.
1: Launcher, загружен. Launcher, make, English, task, 6, launcher, загружен.
0: Вот я пишу слово «услышать».
1: Услышать.
0: Вот, я написал это слово. Очень быстро.
1: Услышать предметы.
0: И вот у меня ярлык «Услышать предметы», я его нажимаю.
1: Загрузка. Услышать. Запрос разрешений. Bluetooth less supported. Очки не сопряжены. Человек 1.4. Одежда 2.2. Человек 1.6. Человек 1.4. 2721. Нет изображения. Перезагружен кабель.
0: Вот. Человек, говорит один.
1: Экран с изображением.
0: Сейчас я.
1: Заряд батареи. Настройки кнопка.
0: Немножко она тут.
1: Услышать предметы. Назад кнопка. Продолжай работу. Услышать предметы. Слева 1.27. Слева 1.26. Текст молитв. Человек 2.9.
3: Значит, Григорий, вы пользуетесь Брайлем, чтобы добирать текст. Правильно я вас понимаю, да?
1: Назад кнопка.
3: Ребята, а есть в зале кто так работает? Брайль использует. Ну-ка, сколько рук поднялось? Раз, два, три, четыре. О, колоссальная работа нам впереди предстоит.
1: Человек 2.4. Стул 2.4.
0: Человек говорит, стул, вот все, вот эти, все предметы. И локально нейросеть распознает предметы.
1: Экран,
0: что, для чего это нужно на практике?
1: Приложение, кнопка.
0: Вот я вам тоже такую вполне себе бытовую историю расскажу. Значит, однажды я мусор выкидывать ходил. И просто немножко сбился с маршрута. И думаю, а мне там нужно было спешить. Думаю, сейчас возьму это приложение, услышать предметы. Включу и просто как бы оглянусь вот камерой, вот так вот раз, покручу. Он мне говорит, мусорный контейнер. И я такой, ага, все, направление зафиксировал. И просто по прямой линии к нему стараюсь идти. И я действительно пришел, очень быстро нашел этот мусорный контейнер, все выкинул и пошел там дальше по своим делам. Точно так же в будущем, возможно, будут очки для этого приложения. И можно будет даже сигналы светофора распознавать. И можно незрячим пользоваться абсолютно обычными светофорами и переходить дорогу. Вот. Также пока что не стабильно, но уже хоть как-то можно номера автобусов с помощью этого приложения распознавать. И оно не зависит от интернета вообще. То есть нейронка работает совершенно локально на телефоне. Это что касается таких простых вещей в составе искусственного интеллекта. Сейчас перейдем немножко к более сложным вещам, которые уже работают через интернет. Вот мы сейчас зайдем в Gemini.
1: Так. Кнопка не отмечена. Gemini.
0: Что ты видишь?
4: Вижу аудиторию, где сидят люди. Похоже на какую-то лекцию или конференцию. Большинство внимательно слушает. Некоторые делают...
0: Таким образом... Вот опиши, какая у меня одежда, какого цвета у меня одежда.
4: На вас светлый джемпер. Похоже, кремового или бежевого цвета, с каким-то платком на шее. На шее лента с брюки. Что-то конкретное хотите узнать про одежду?
0: А брюки, подскажи, какого цвета?
4: Брюки, которые я вижу, темно-зеленого цвета. Полосок на них нет. Может, вы имели в виду какой-то другой предмет одежды?
0: А скажи, вот я слепой, вот сочетаются эти цвета или нет?
4: Да, цвета сочетаются отлично. Светлые бежевые джемперы с темно-зелеными брюками создают приятный и спокойный контраст. Это классическое сочетание, так что выглядит хорошо. Хотите еще что-то узнать про свой образ?
0: Спасибо. И вот таким образом...
1: Закончить разговор много.
3: Браво, Григорий, браво. Давайте
0: поплачем. Таким образом можно с ним разговаривать абсолютно естественно, как с человеком. И задавать абсолютно бытовые вопросы. То есть раньше было приложение Be My Eyes, которое, оно и сейчас есть, оно прекрасно работает, но его трудность была в том, что нужно каждый раз писать текстом. А здесь это все в реальном времени, даже перебивать можно, этот искусственный интеллект, и это очень удобно. Когда ты в маленьком магазине каком-нибудь вот хочешь выбрать какие-то продукты, не все же время кого-то на помощь звать. Взял в одну руку телефон, в другую руку трость, и ну, я трость вообще обычно даже так вот под мышку беру, там в одной руке телефон, в другой корзинка, ну или вот так вот на сгиб локтя корзинку, и пошел. И вот так вот спрашиваю, вот так вот вожу камеру, вот здесь что ты видишь, вот здесь что ты видишь. И я могу таким образом очень быстро определить категории, что вот здесь вот, например, фрукты, овощи, здесь там, не знаю, какой-нибудь хлеб, булки и так далее, и так далее. То есть совершенно вот с помощью ИИ можно работать с такими вот бытовыми вещами. Вот. Что касается дальше, очень немаловажная вещь для незрячих – это передвижение в пространстве. Навигаторы, общественный транспорт, ориентировка вообще в пространстве. Я сразу скажу, что я полностью самостоятельно от дома до нашего конференц-зала, ну, не, до входа, скажем так, в этот комплекс, самостоятельно дошел. С помощью двух навигаторов. Первый из них — это Яндекс.Карты. С помощью их я ищу объекты на пути, скажем, поиск объектов, поиск адресов, беру оттуда координаты и их уже импортирую в другой навигатор, по которому уже иду. Сейчас я немножко продемонстрирую, как это работает.
1: 13.49. Поставь. Главный экран — кнопка.
0: Вот, например.
1: Google Play. Так. Главный экран — кнопка.
0: Извиняюсь. Вот
1: карты.
0: Вот карты. Это у нас Яндекс.Карты. И вещи.
1: Поделиться — кнопка.
0: О,
1: да. Автобус 32 назад — кнопка.
0: Сейчас я это все позакрываю, чтобы не мешало. Ну,
1: приложение — карты закрыто. Карты.
3: Вот. Ребята, а кто сам ходит с тростью? Кто сам ориентируется?
1: Карты.
3: Ну, есть такие молодцы. Отлично.
0: Вот. Теперь я, например, хочу найти какую-нибудь...
1: Рекомендации. Поиск и выбор мест — кнопка.
0: Какой-нибудь, ну, допустим, адрес.
1: Лашен, Мэйк, один загружен. Индуч, Микас, 6, Лашен, загружен.
0: Допустим, я хочу какую-нибудь остановку найти. Остановка, пишем.
1: Остановка.
0: Метро.
1: Метро. Час, запятая. Далеко, запятая, далеко. Пойдем.
3: Ну, набор Брайля — это какое-то чудо, если честно.
0: Что-что?
3: Набор Брайля очень впечатляет, Григорий.
0: Ну да. На меня смотрит, как на инопланетянина обычно. Вот,
3: супер, отлично.
0: Не разбирается в этом. Вот. Я нажал, написал остановка метро Малиновка, и теперь вот идет вот скольжение пальца.
1: Станция метро Малиновка, остановка общественного транспорта, улица Сергея Есенина, 239 км.
0: Ну вот, например, вот такую вот остановку выберем и посмотрим, какой транспорт на
1: станция
0: нее
1: Малиновка
0: входит.
1: Расписание, вкладка «Маршрутка», 1111 ТК, ДФК, Озерцо, ближайший прибывает, следующий 19.
0: Вот он номер маршрутки говорит и в направлении каком.
1: Автобус 132, задрец Малиновка 4, ближайший 15 км.
0: Вот.
1: Автобус, маршрутка, 1000, автобус, еще один рейс, но автобус 32, ДДС, автобус 147, ДДС Малиновка 4, 14.00.
0: Вот, я понимаю, что если ДДС Малиновка 4, я уже город, это же все-таки Минск, мой родной город, я понимаю, что раз ДДС Малиновка 4, значит, это в мою сторону. То есть мне достаточно просто вот направление знать. Дальше, что мне нужно для того, чтобы пойти к этой остановке? Яндекс.Карты, к сожалению, не очень пригодны для того, чтобы вот прям по маршруту следовать. И поэтому есть специализированные навигаторы для незрячих.
1: Как телефон не указан.
0: Для этого нужно из этой остановки выдернуть координаты.
1: Адрес, адрес, маршрут, адрес.
0: Вот адрес, я нажимаю на нем, как бы долгое такое нажатие, двойной этап.
1: Минск, улица Сергея Есенина, адрес.
0: Вот адрес.
1: Длительное касание,
0: вот
1: адрес Минск, улица Сергея Есенина,
0: маршрут. Вот у меня попалось контекстное меню.
1: Откуда? Копировать координаты — кнопка.
0: И нажимаем копировать координаты.
1: Координаты скопированы.
0: Все, у меня координаты в буфере обмена.
1: Главный
0: я могу вот эту штуку уже закрыть.
1: Focal launcher. Sync assistant go dev.
0: Sync assistant go dev. Бета-версия. Здесь кнопка «Искать», я могу нажать на него тоже контекстное меню, двойной этап с содержанием.
1: Местность — кнопка.
0: И он сразу импортировал мне эти координаты и выдал целую менюшку разную. Мне в этом случае нужно нажать...
1: Добавить в сохраненные места — кнопка. Создать маршрут — кнопка.
0: Создать маршрут надо. Вот нажимаем «Создать маршрут». Можем выбрать варианты маршрута, пешеходный, непешеходный и так далее и тому подобное. И
1: создать маршрут и начать навигацию — кнопка.
0: Нажимаем на эту кнопку. Сейчас я примерно покажу, как это работает, ну, по крайней мере, в помещении. Вот я нажимаю.
1: Создание маршрута. Длина маршрута 2,6 километров.
0: Длина маршрута 2,6 километров он показывает до этой остановки. Но...
1: 16 метров. Идите на запад.
0: Вот. А куда же мне идти? Вот откуда мне? Он мне говорит, идите на запад. Откуда я знаю, где запад? Я просто телефон вот так вот держу в горизонтальном.
3: Так ключевой вопрос. Двигайтесь на запад, да, знать бы, где он.
0: Что? Вот. И я просто кручу этот телефон, как будто, ну, как компас.
1: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
0: Он мне вибранул, значит, вот примерно, допустим, вот в этой направлении. Понятное дело, что внутри помещения это не точно, но вот он мне вибранул, дал звук и дал речевую подсказку, что вот 16 метров, если я пройду, и мне нужно будет там повернуть куда-то там. И я вот таким образом вот ловлю, скажем так, вот это направление, вот так вот телефоном двигая в горизонтальной плоскости.
1: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
0: Вот. Вот он, определился с направлением, это вот как будто бы мне вот туда идти надо. Вот. И когда я уже пойду в этом направлении, расстояние до поворота будет уменьшаться, и он будет об этом мне говорить каждые 15 секунд. Ну или как я там настрою себе. Вот таким образом работает навигатор.
1: 13.55.
0: Сейчас я его выключу, чтобы не мешал.
1: Блиц, приложение, Steam Assistant Go Dev, закрыто, Focal Launcher.
0: И таким образом, да, вот можно ходить совершенно самостоятельно в незнакомых местах. То есть, чтобы вы понимали, я здесь вообще никогда не был. И пришел совершенно самостоятельно. Вот.
3: Браво! Аплодисменты Григорию, браво! Есть у нас два вопроса, Григорий. Я думаю, что сейчас сначала девушке дадим, Кристине. Здравствуйте, Кристина из Бреста. По Assistant Go сразу можете рассказать еще про движение по точкам? Потому что про этот навигатор мало кто знает, и мне кажется, очень удобная навигация, если ты сразу забиваешь себе маршрут самостоятельно, ставишь точки, и потом по нему двигаешься. Это первое. И второе, нас очень заинтересовало Gemini ваше. Расскажите, она на Android и iPhone ставится, платная, неплатная, ну вообще, про ее пользу. Спасибо.
0: Так, а по первому вопросу немножко не понял, что, что вы хотите узнать про навигатор? Типа, где можно узнать информацию побольше или что?
3: Нет, я просто этим навигатором пользовалась, когда самостоятельно строила маршрут и ставила себе точки.
0: А, вы запись?
3: Точки. Да.
0: Запись, да.
3: Маршрут и точки.
0: Да, хорошая вещь, запись. В этом. А по второму вопросу, Gemini — это в большинстве случаев бесплатная вещь. На Android она точно, я, по крайней мере, там явно есть какие-то лимиты, но я до них еще не добирался. На айфонах слышал, что ребята добирались до лимита, там, по-моему, 15 минут разговора с этим Gemini, и нужно покупать подписку. Ну, естественно, покупать подписку нужно, понятное дело, какие-то регионы менять, Apple Store. То есть немножко надо понимать, как это обходить. Эти ограничения.
3: Так, ребята, я вижу руки. Сейчас минутку, я вот с этого крыла, а потом иду на правое крыло. Так, Малдочек, вы хотели какое-то предложение у вас было?
5: Я предлагаю, собственно, выступить вместе со спикером, потому что у меня тоже есть довольно богатый опыт общения с искусственным интеллектом. Да, можно?
3: Знаете, я бы очень была рада, но я боюсь, что мы без обеда останемся. Давайте мы запомним, что вы это знаете. У нас не последний форум. Что вы себе думаете? Так, ребята, давайте только кратко, хорошо? Так, пожалуйста, здесь.
6: Добрый день. Еще раз я уже задавал вопрос. Вы говорили про карты Яндекс. Но, в принципе, в приложении Яндекс.Го, там транспорт-вкладка, она очень достаточно хорошо озвучивается. И направление, и маршруты, и маршрутки. Вы пользуетесь этим? Это первое, да, вот эти карты? А вот это приложение, что вы рассказывали, увидеть предмет, оно чье?
0: Это по второму вопросу, значит, приложение услышать предметы, это есть московский инженер, то ли из Москвы, то ли из Подмосковья, не могу точно сказать. Он разрабатывает это приложение, и он нацелен именно просто на такое распознавание крупных объектов, таких каких-то простых объектов и больших вывесок с текстом. То есть это для ориентирования больше на улице. Возможно, к нему потом будут подключены очки. Не знаю. Я пока слежу за этим проектом. Как оно будет дальше, не знаю.
6: Вот. Просто судя по тому, как он описывает, но Be My Eyes он гораздо круче описывает.
0: Понятное дело, потому что Be My Eyes, он через интернет работает.
6: Ну, в принципе, у нас сейчас у всех интернет фактически. Спасибо.
3: Слушайте, вы такие крутые, я вообще не могу. Искусственный интеллект, и вы, и все это все вместе так прекрасно сочетается. Так, следующее. Минутку по очереди. У меня уже очередь, подождите.
7: Добрый день, меня зовут Дмитрий, город Витебск. Скажите, вы показывали Gemini, да, вот что пользуетесь. А пробовали вы от Google поиск Life использовать? Ведь у него, в принципе, такие же возможности, как у Gemini, но не требуется региональных обходов, и, насколько я знаю, там лимита нет по общению. Спасибо.
0: А я пробовал именно в режиме Life пользоваться поиском, но он не умеет, насколько я знаю, камеру. То есть он просто в реальном времени выдает ответы на вопросы, используя поиск Google, но камеру к нему не подключит, то есть он не будет описывать картинку в реальном времени.
3: Ага, предлагаю на следующий форум устроить битву умов.
8: Извините, я хотела задать такой вопрос. Чем отличается Be My Eyes от Gemini, то, что вы нам показывали?
0: От Gemini?
3: Да.
0: Значит, Be My Eyes, он со старта описывает уже сразу детально картинку, но его неудобство в бытовом плане, то, что нужно наводить камеру и самому нажимать кнопку, чтобы снять. А тут можно прямо голосом. То есть у тебя вторая рука свободна. То есть ты телефон держишь, нацеливаешь камеру, а вторая рука у тебя свободна. Ты можешь даже с тростью идти и просто спрашивать, вот здесь что ты видишь, вот здесь что ты видишь. И таким образом, как я уже раньше говорил, удобно в магазинах ориентироваться. Но он не так развернуто отвечает, как Be My Eyes, но в большинстве каких-то таких бытовых задач это и не очень нужно. Ну, конечно, его можно заставить говорить очень детально, сказать, вот я слепой, рассказывай мне все от и до. Ну, скажем, такой системный промпт, если задать, а потом уже спрашивать. Он будет говорить примерно так же хорошо, как Be My Eyes.
3: Так, понятно. Никита, пожалуйста, только быстро.
9: Всем добрый день, меня зовут Никита, Гомельская областная организация. Коль у нас тема искусственного интеллекта, я хотел немножко дополнить. Я ничего не услышал в плане умного дома. Для людей с нарушением зрения, имея умную команду Яндекс, умную лампочку, мы можем также регулировать свет, яркость, менять свет. Плюс с помощью умного дома мы можем также управлять кондиционером, кофемашиной и делать даже уборку.
3: Я хочу сказать, что эта тема следующего форума, если честно, эта секция обязательно будет, просто отдельной строкой пройдет про умный дом. Так, поэтому давайте пойдем дальше. Пожалуйста, еще вопрос.
10: Итак, я Алексей из Гродненского колледжа. У меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос. Есть ли у вас какие-то, может быть, соцсети, какой-то телеграм-канал, чтобы можно было более подробно за этим всем, ну, в этом всем разбираться и как-то, может быть, следить и уже, ну, куда дело все по новой узнавать, повторять?
0: Еще более подробно что?
10: Есть ли у вас какие-то, не знаю, телеграм-каналы или какие-то соцсети, где вы освещаете вот работу с нейросетями, чтобы можно было вот в процессе того, как ты разбираешься с этим вот тем же Gemini, ну, все по новой вот узнавать, чтобы более конкретно вот понимать вообще, как пользоваться?
3: У меня встречный вопрос. Вы подписаны в чате молодежного движения? Вы там есть?
0: Я.
3: А вот если бы там были, вы знали бы, что у Григория есть канал, навигаторская Григория, и вот у нас даже QR-код на экране уже появился.
10: Вот вы сказали, что это нейросеть, она там нужно менять регион, чтобы ее установить, нужно там покупать подписки какие-то с других там, регионов. Как вы это делали? Может, какие-то вот вы на каком-то маркетплейсе покупали подписку? Может, что-то еще? Как это вообще?
0: Как я пользуюсь?
10: Ну да, как вы там зарегистрировались, там купили Gemini, что вы сделали?
0: Да. Ага, раз, два, три. Навигатор, я на этом канале, да, я полностью рассказываю от и до, полностью инструкция у меня есть на многие случаи жизни, как сделать то, как сделать это. То есть все подробным образом я рассказываю. Что касается Gemini, ну тут все-таки это немножко не тема моего канала, поэтому я там какие-то подкасты, какие-то инструкции по Gemini я не веду, потому что, ну, это же и так естественным образом можно спрашивать на человеческом языке искусственный интеллект и обучиться. То есть я считаю, что для этого не нужны никакие инструкции дополнительные, никакие подкасты. Вот. А про навигаторскую, да, сколько угодно про навигаторы, про ориентировку в пространстве у меня...
3: QR-код, ребята, на экране. Там можно будет все подписаться на канал Григория и, как говорится, в путь. Центр поставьте еще раз, пожалуйста. Так, еще последний вопрос, и я закрываю это обсуждение, пожалуйста.
11: Добрый день, меня зовут Екатерина из Минска. Скажите, пожалуйста, как называется программа Брайлевской клавиатуры? И еще такой вопрос. Вот если работать с документами, вы с ней работаете, либо тоже по зрячей клавиатуре?
0: Я работаю и, ну, скажем так, я зрячая клавиатура у меня тоже есть много разных клавиатур, но я с ней пишу гораздо медленнее, чем брайлевская клавиатура. А сайт, то, чем я пользуюсь, оно уже не развивается очень много лет, и там, к сожалению, ошибок очень много. Но можно просто вбить в Google Play название Advanced Braille Keyboard. Она платная, я ее даже покупал в свое время. И я ей пользуюсь. А другие брайлевские клавиатуры есть, скажем, есть TalkBack. Это стандартный скринридер на Android, стандартная говорилка. И там есть встроенная клавиатура Брайля, TalkBack. Она гораздо лучше, но из-за того, что мне TalkBack не нравится, из-за того, что он медленно очень работает, я пользуюсь вот тем, что есть. А так, на выбор сейчас у нас доступны только две брайлевские клавиатуры. Вот это Advanced Braille Keyboard, который я демонстрировал, и клавиатура Брайля TalkBack, которая работает, к сожалению, только с TalkBack. На Apple тоже, на VoiceOver есть брайлевская клавиатура, там как будто бы она еще лучше. Ну, я не так с айфонами не очень так и работаю, поэтому говорю про то, что знаю. Ну, люди пользуются, да.
3: Так, довольно. Спасибо, Григорий. Еще все вопросы я закрываю на этом.
12: Вы прослушали вторую часть аудиоверсии второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Следите за анонсами, мы будем продолжать вас знакомить с материалами этого мероприятия. До новых встреч в эфире!
13: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
14: Переход улицы Усиевича разрешен.
13: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
15: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
13: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
14: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
13: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
16: Я учитель ориентировки. детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью, и считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
17: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
18: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
19: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
20: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
21: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
22: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
23: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Повтор программы.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «На длинном поводке» мне помогают Марк Мичурин, Иван Черенев. Ну а в гостях у нас тренер-методист Центра собаки, помощники инвалидов, инструктор по пространственному ориентированию Наталья Громова. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Дорогие друзья, в первую очередь хочу вас предупредить, что прошлый эфир, который был в прямом эфире, прошлая программа наша «На длинном поводке», к сожалению, не записалась, и вы ее слышали только в прямом эфире. Поэтому, если есть такие счастливчики, которые для себя записывали эту программу, пришлите нам, пожалуйста, и тогда эта возможность прослушать еще раз ее появится и у всех остальных слушателей Радио ВОС. Ну а сегодня мы с Натальей поговорим о том, когда же стоит вести собаку к ветеринару, как понять те самые тревожные звоночки, что собака заболела. Это будет касаться, мне кажется, всех людей, которые содержат собак, ну, в том числе собак-проводников. Друзья, если у вас есть вопросы, в том числе, если вы уже сейчас видите какие-то тревожные звоночки и хотите посоветоваться, звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype-radio.voz, и мы принимаем сегодня смс на номер 8 903 707 26 71. Номер 8 800, если вы будете звонить на него, то эти звонки для жителей России будут бесплатны. Ну что ж, Наталья, начнем наш разговор. Для начала расскажите нам про паспорт собаки, потому что лично я владелец и собаки, и кошки, и знаю, что у этих животных есть специальные паспорта, в которые как раз проставляются отметочки о посещении ветеринара. Начнем с бумажной волокиты, а потом уже подробности.
3: И имеется в виду именно ветеринарный паспорт животного. Ну, ветеринарный паспорт ветврач проставляет все проделанные прививки, ну, как правило, это раз в год производится. И туда же вклеиваются обработки от блох клещей для того, чтобы, ну, просто не забыть дату и время проведения вот этих вот обработок. Собственно говоря, все, что там вот указывается в этом самом ветеринарном паспорте. То есть, если вы куда-то едете, он должен быть при вас, чтобы, ну, то есть,
2: доказать, что
3: все в порядке, что это.
2: А когда собака-проводник поступает к хозяину, то есть он ее забирает, то этот паспорт уже при ней будет?
3: Да, потому что на собаку паспорт заводится, ну, со щенячьего возраста, и, собственно, как только прививки начинают делать это этому животному, то есть на нее уже заводится вот этот вот ветеринарный паспорт. И в течение всей жизни он собаку сопровождает, то есть там все проставлено.
2: Это вот как медицинская книжка у
3: нас. Да, как карточка медицинская. Вот. И если там у собаки, допустим, срок, как бы это вот срок прививки истекает, мы либо заранее делаем эту прививку до передачи, чтобы она свежая была, и чтобы хозяину будущему, ну, хотя бы год был отсрочки, что ли, вот прививки этой. Вот. Ну а если прививка там где-то в течение полугода еще действенна, или там, ну, 4 месяцев, то есть чтобы хозяин мог ее до места довести, там он встает на учет и будет уже там делать прививки. То есть раз в год все это. Вот.
2: Так, давайте конкретнее, какие прививки вы делаете до того, как передать хозяину собаку, и какие должен он делать?
3: Ну, сейчас используются 2 комплексные вакцины. Вот, и туда входят, в общем, сколько, 5 прививок в эту вакцину входят, в том числе и бешенство, и чума, и энтерит, вот основные вот эти вот заболевания. Вот, в принципе, сейчас везде делаются вот эти вот комплексные прививки. Вот, основная из них Набивак, это французская вакцина. Вот, к сожалению, вот название второй я не очень помню. Вот, но в ветеринарной клинике там как бы знают, что делать, что конкретно у них есть. Вот, но стоимость прививки сейчас вместе с уколом где-то порядка 800 рублей.
2: Ее надо раз в год делать,
3: да,
2: правильно?
3: Да, раз в год. Прививка собаки делается раз в год. Вот, ну чаще просто нет, ни в коем случае.
2: Кроме как сделать прививку сделать прививку, есть какие-то обязательные

0: Других там слышала, что укол делается бесплатно, но за прививку все равно приходится платить.
1: Ну, это как у зубного, вот. Наверное. Ну, хотите да. получше, заплатите и плюс там.
0: Вот, ну да, но бешенство делается бесплатно, если это отдельно делается бешенство всегда, и бешенство, оно делается, в общем-то, в интересах, так сказать, и города, и самого владельца. Вот, потому что сейчас ситуация по бешенству, она не очень благополучная и в Москве, и в Подмосковье. Вот.
1: Угу. Ладно, раз затронули эту тему, то давайте, раз действительно проблема такая существует, то как избежать, да, бешенства собаки? То есть если я забыла сделать прививку или что-то произошло, то есть такая вероятность, то как избежать этого? То есть я встречаю, так понимаю, что я встречаю бешеного пса какого-то, и он может заразить мою собаку,
0: ну,
1: да?
0: Ну, то есть если, да, если возникла какая-то драка там на улице, угу. если это была бездомная собака, если она покусала там вашу собаку, то, естественно, лучше обратиться в ветеринарную клинику. Вот. Но если прививка от бешенства сделана, то как бы есть шанс, что собака, она... После этих покусов именно бешеным животным, зараженным, она выздоровеет. Вот, чем своевременнее обращаешься в эту самую ветеринарную клинику, тем, ну, там сыворотка существует, которую там колют животному. Ну, и, в общем-то, ветврачи, они в курсе ситуации, которая вот в районе.
1: То есть в любом случае, существует. Если какой-то конфликт произошел с собакой, особенно бездомной, то лучше показаться ветеринару.
0: Ну, если это две домашние собаки между то собой там что-то угу. такое не поделили, да, и серьезных каких-то покусов нет, то, в общем-то, можно обойтись и своими силами. Вот. Но если это действительно вот какие-то бездомные собаки напали на вашу, то есть лучше, да, обратиться к ветврачу. Вот на всякий случай лучше обратиться.
1: Да, действительно проблема. Еще вопрос, Наталья. Вы рассказали о том, что такая услуга бесплатная существует в Москве. А да. еще в каких регионах?
0: Про другие регионы я ничего не могу сказать, потому что, ну, как бы вот эти региональные законы и ветеринарные там вот, в общем-то, ну, законодательство по поводу вот бешенства, оно одно, то есть везде эта прививка делается бесплатно, и она государственная, вот эта вот прививка. Все остальное, это зависит от города, от региона и, в общем-то, от того, каких спонсоров себе найдет человек с этой собакой. Тоже.
1: Понятно. То есть, если вы не в Москве, у вас нет такой возможности, чтобы приехали бесплатно, да, сделали эту прививку, то тогда просто обращайтесь раз в год к ветеринару.
0: Да.
1: Традиционный осмотр делаем.
0: Традиционный осмотр обязательно. Раз в год собаку обязательно надо показывать ветврачу. Вот, ну, хотя бы для того, чтобы вам сказали, в нормальной она кондиции находится или уже слишком сильно растолстела. Это тоже вот проблема, если честно. Практически
1: да, как
0: все.
1: В прошлой программе нам Анна Горохова рассказывала о том, что собаки толстеют, особенно если хозяева не могут удержаться и кормят их, смотря на их просящие мордочки.
0: Ох, это, между прочим, основное, вот как это сказать... Основная проблема сокращения срока жизни собаки-поводыря – именно лишний вес, причем очень сильный лишний вес. Мы вот после передачи где-то года через 3-4, когда собаку видишь, просто в ужас приходишь. Если ее там мы берем в передержку к себе там хотя бы недели на две, она худеет, потому что ее просто кормят правильно, и плюс у нее достаточно движения, наверное. Потому что все-таки вот эта вот сама поводырская нагрузка, она не очень достаточная в плане движения, а кормить собак стараются получше все.
1: Как вот. Понять, что собака действительно страдает ожирением? Раз мы опять же затронули эту тему, то давайте по тому, как приходит мысль, так и задавать вопрос. Кстати, друзья, вы можете присоединиться. У нас работает номер, звонки для жителей России бесплатные. Вдруг у вас тоже возникнут вопросы, или ваша собака приболела, или есть такая вероятность, вы хотите узнать. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz и смс отправляйте на номер 8 903 707 2671. Так вот, Наталья, как же понять, что собака прибавила в весе? Я понимаю, что если много прибавила, то это очевидно, но вот, что тенденция есть такая?
0: Ну, самое первое, если на собаке не сходится шлейка, значит, собака явно уже перешла все допустимые границы. У собаки должны прощупываться ребра.
1: Угу.
0: Вот, причем первые три ребра, вот они должны прощупываться

0: достаточно хорошо. Дальше там как бы уже, естественно, жирок нарастает ближе туда, к этой самой, к задней части организма. Вот, но ребра должны прощупываться, потому что бывает, что собака приходит, у нее не то, что там, а действительно подушка просто такая вот жировая, на это самая жировая прослойка на ребрах. Вот, не должна казаться совсем маленькой головка. Потому что иногда бывает, что передаешь собаку, вот она действительно такая красивая, мощная, крупная, достаточно с такой вот породной головой. Она приходит, у нее плечи шире головы, у нее совершенно вот, ну, действительно, как это между нами говорим, там головка с фигу. То есть не должно такого быть. Вот. То есть. Когда в этой вот массе жира уже просто все теряется, ну, тут собака, она имеет, наверное, лишних там иногда 8 килограммов иногда. То есть при том, что у нее вес-то где-то порядка, ну, 35-30 килограммов, вот лишние там 10 килограмм – это уже катастрофа. То есть треть. Это действительно, да, и суставы, и все на свете. То есть это как вот для человека, наверное, там 150-200 килограмм вот весить, вот примерно так.
1: Что же делать тогда?
0: Вот, сажать на диету.
1: Диету – это идти к ветеринару или есть какая-то диета, которую можно
0: самому? Ну, на самом деле, конечно, да. Если есть возможность там посоветоваться с ветеринаром, это неплохо. Но самому можно перевести собаку на диетический корм. Вот, можно урезать норму кормежки собаки. То есть, причем там в половину, в общем-то, можно урезать. Выгуливать в наморднике, исключительно в наморднике, чтобы ничего не подбирало, не дай бог, ничего там не жрало на улице. Вот, и ограничить дачу лакомства. Причем это лакомство можно брать из того же корма, которым кормишь собаку. И, в принципе, желательно увеличить нагрузки на собаку именно вот по движению. Ну, соответственно, они и на себя увеличатся. Ну, в общем-то, это неплохо, наверное.
1: И для человека, и для собаки. Да. Хорошо, об ожирении поговорили. Давайте о других темах. Нам сегодня надо затронуть все основные темы. Для начала шерсть собаки. Как она должна выглядеть у здоровой собаки? И какой вид шерсти, да, внешний, должен говорить о том, что собаку надо вести к ветеринару, что что-то не так?
0: Ну, у здоровой собаки шерсть блестящая, гладкая, и на ощупь она не должна быть слишком сухой и слишком жирной. То есть и то, и другое плохо. То есть бывает, что вот корма какие-то там собаки даются, и идет переизбыток жира, просто вот слишком большая смазка у шерсти, она получается такой вот даже на ощупь, она жирноватая. Вот, то есть тут однозначно там корм менять и смотреть просто по состоянию собаки. Вот, шерсть может быть тусклой, жесткой и слишком сильно вылезать, но, как правило, тоже проблема именно в корме. Вот, заболевания, ну да, есть заболевания, в смысле, там какое-то вот такое вот общее заболевание может сопровождаться именно вот появлением там перхоти, выпадением шерсти, но большей частью все-таки это именно из-за того, что корм вот, собаке не очень подходит, то есть происходит. Если начинается, ну, как бы несезонная линька такая.
1: А сезонная есть, когда, напомню нашим слушателям?
0: Сезонные линьки, ну, весной и осенью, хотя, в принципе, у собак они сдвинуты, у домашних собак. То есть они просто два раза в год происходят, вот эта вот линька. То есть две недели где-то вот из собаки, ну, 2-3 недели там, ну, месяц максимум, из собаки сыпется шерсть. То есть она вычесывается, сыпется, ее действительно очень много, потом... Все остальное время эта шерсть, она, ну, как бы она присутствует, конечно, никуда от этого не денешься, вот, но она не в таком количестве, то есть она не тянется за тапочками, она не тянется там это вот везде.
1: Ну, я... обычно да, погладила да, да, и да. Осталось много, это линька как
0: да.
1: Раз.
0: Да, да. И когда там она и на одежде, вот собака там прошлась, и, допустим, ты в светлых брюках, а у тебя там темная собака, и на тебе прям такая вот полоса осталась, то это, да, это линька. Если это продолжается весь год, значит, у собаки все-таки какие-то проблемы с шерстью, с кормежкой. И, ну, самое первое обычно попытка поменять собаке корм. Вот. Но у нас всегда есть возможность связаться с нами, с инструктором поговорить и с нашим зоотехником по вот кормежке, по кормам. Вот. То есть мы. Ну, просто проанализируем, какие корма есть в наличии там в этом регионе, что продается. И, в общем-то, ну, вот Анна Мартиновна тоже, она всегда посоветует, что можно, как можно сменить. Либо, если есть свой ветврач, который ведет эту собаку, можно поговорить с ним. Вот. Ну, в общем-то, лабрадоры едят все и с удовольствием, поэтому как бы вот обычная вот эта вот проблема именно вот не тот корм, некачественный корм и, в общем-то, неподходящий для собаки. Вот.
1: В какой-то момент на длинном поводке возникал вопрос, можно ли по температуре носа собаки определить, здорова она или нет. Потому что существует такое поверье, что если у собаки холодный нос, такой слюнявый, то значит все нормально. Если вдруг нос стал теплым, то значит собаку надо к ветеринару вести. Как нам сказали, по-моему, как раз Анна Горохова, что это не показатель.
0: Ну, это действительно,
1: давайте уточним.
0: Да, это действительно не показатель. Да, сухой и горячий нос. Ну, он действительно сухой и горячий, и на протяжении как бы вот всего времени. То есть независимо от того, вывели собаку на улицу, или там она находится дома, ну и плюс вот общее угнетенное состояние, да, оно говорит о как наличии какого-то заболевания. Но есть масса заболеваний, при которых нос останется все равно мокрым и холодным. Потом, если он мокрый, излишне мокрый и холодный, у собаки вообще может быть там насморк, им тоже это присуще. Вот, а так у собаки может быть теплый сухой нос просто, если в квартире жарко, если собака поела и поспала. Ну, то есть вот после сна, как правило, нос сухой и теплый. То есть ничего тут такого страшного нет. Если собака при этом веселая и бодрая, и через некоторое время он у нее будет холодным и мокрым. То есть тут смотрится именно по общему состоянию собаки. Потому что вот люди, когда... Особенно первый раз они взяли собаку, привели ее домой, и тут же начинается, что вот, ой, а у него там вот почему-то сегодня утром там гной немножко образовался в глазах, ой, он там потряс ушами, ой, он чихнул, ой, он там это, и по любому поводу несутся к ветврачу. Ну, в общем-то, есть у нас такая расхожая шутка, не только у нас, но и у ветеринаров, что если болезнь не начать вовремя лечить, она может пройти сама.
1: Вот. Да, но, есть такая.
0: То есть вот как бы при первом же чихе, при первом же вот этом вот самом, к ветврачу, конечно, бежать сразу не надо. Но если этих симптомов много, если вот мы сейчас от холодного и мокрого носа сейчас постепенно перейдем к тому, что вот собака чихает, собака кашляет. Она может кашлянуть там дома пару раз, там по какой-то причине, может, она носок там сживала только что, ваш там стащила и вот поперхнулась, вот, покашляла, и все у нее прошло. Она может чихнуть там пару раз. Может быть, только что пришли с улицы, у нее там какая-то вот реакция на этот самый сухой воздух в помещении.
1: На запахи.
0: Да, на
1: часто.
0: Запахи, да, на духи, угу. На все что угодно. То есть, если это произошло разово, или там на какую-то вот определенную, вы знаете, причину. То есть вот собака чихает, или вот тут вот она могла закашляться, или, может быть, ее дернули слишком резко, там что-то такое. Ничего страшного в этом нету. Но если собака чихает непрерывно, и на протяжении, там, я не знаю, всего вечера, вот то и дело она чихает, вот вполне возможно, что дома появился какой-то аллерген. То есть вот тоже... Обратить внимание, что поменялось. Может, вы ковер новый купили или там еще что-то такое. Может быть, у собаки вот эта вот реакция аллергическая вот на улице, когда чих начинается, на реагент, которым вот посыпают дороги. То есть реагент – это вообще это враг собаки поводыряет. Страшная вещь. Это вот еще про обувь надо будет поговорить тоже.
1: А нам Анна рассказала,
0: да, ну вот,
1: про резиновые носочки.
0: Вот. Да. Не только про резиновые носочки, про смазку для лап, угу. Там про то, что вот их надо промывать обязательно
1: так,
0: после
1: так.
0: этого. То есть реагент – это страшная вещь. То есть и отравление этим реагентом известно, то есть когда собака там снегу полезала, там и, в общем-то, у нее заболевание начинается, ну, то есть там и поносы, и рвота, там это и все такое. Вот поэтому зимой, ну, особенно, в общем, за собакой в городе следить надо всегда, и зимой, и летом, и зимой реагенты, летом клещи, и, в общем-то, как бы вот этих вот бед и напастей вокруг их очень много. Но если как бы человек ведет себя... как это сказать, внимательно, и не бросается из крайности в крайность, и не пугается, то, в общем-то, все будет нормально. То есть ко всему можно придумать какой-то вот способ защиты для собаки. Вот. То есть с чего мы начали? Холодный мокрый нос постепенно на лапы и все такое, да. Вот, то есть если симптомы какие-то разовые, неважно, что это такое, то есть собака может чихнуть, собака может там немножко захромать, потому что она слегка там где-то себе или наколола лапу, или чуть-чуть ее там подвернула, но если это прошло в течение там 5-6 минут, то сразу ее тащить к ветеринару вовсе не надо. Вот, собака, в принципе, может, ну, как вот погуляла, устала, там еще что-то такое, она может быть какой-то вот немножко вялой там. Если это, опять же, вот там в течение часа-получаса оно все это прошло, то же самое, ничего страшного. То есть сразу вот как бы вот при первых же вот всех вот этих симптомах нестись сразу к ветврачу, ну, как бы это постепенно у человека развивается паранойя. Вот. При этом пропустить какие-то важные симптомы тоже очень опасно. То есть если... Вот что очень важно, наверное... Если собака явно совершенно у вас чего-то сожрала на улице, и после этого у нее начинается не просто там понос или там вот ее вырвало, потому что сорвало, и дальше она веселая и бодрая, ну, понятно. Вот, но у нее начинается вот угнетение, вялость, у нее начинаются судороги, у нее начинается там еще что-то такое, собака отравилась, скорее всего. То есть тут как бы вот сразу немедленно надо тащить собаку.
1: А немедленно это вызвать кого-то или вот, тащить? Потому что сейчас же есть возможности и скорой помощи ветеринарной.
0: Ну, собственно говоря, если такая возможность есть, и собака действительно, она уже не очень транспортабельна, и понятно, что не каждый ее может так вот сразу довести до этого самого ветврача, туда вызвать кого-то. Но просто сейчас вот в Москве, особенно из-за всяких дог-хантеров там и всего прочего, то есть собак травят. Вот, и поэтому намордник, он друг владельца собаки, вот самый первый друг. И вот сейчас вот смотришь, когда собаки гуляют в намордниках, как правило, это не потому, что они кусаются, а потому что собаки подбирают. И это единственное, что может ее вот оградить от того, чтобы она подбирала там что-то такое из земли. То есть вот эти вот симптомы, то есть когда там судороги начинаются, когда вот это угнетение, когда вот собака на глазах просто вот у нас прям вот она теряет вообще... самая страсть к жизни, там вообще желание жить. Вот это как раз вот то, что должно, ну, стимулировать, вызвать ветврача. Вот. Точно так же, как при покусах клещами, то есть то же самое, там первые симптомы, это вот повышение температуры, хотя тоже вот даже не всегда, но тем не менее вялое угнетенное состояние в течение некоторого времени, то есть не полчаса, там, не час, а вот собака явно совершенно все, вот она себя плохо чувствует, вот видно. И нос горячий, и это самое, она вот лежит, и она не встает, и она там от еды отказывается, там и все такое, да. То есть тут вот нужен уже будет ветеринар, обязательно.
1: Обыскивать собаку, искать вот этот самый бугорок.
0: Ну, это да, это да. Вот, но тут уже, вот мы сейчас плавно опять перетекаем от зимы к лету.
1: Да.
0: От этого самого реагента к клещам.
1: Давайте к клещам, да, тогда попозже. Сначала реагенты раз затронули. Да, нам Анна говорила о этих резиновых ботиночках. Понятно, что не у всех есть. И, кстати, эти резиновые ботиночки не такие уж и дешевые.
0: Совсем не дешёвые.
1: Если их заказывать, я тут попробовала. 4 штуки в Москве может продаваться и за 500 рублей. Но упаковка — это 12 штук. И там уже сумма 1000 с лишним. Вот... Есть возможность заказать через варианты там Алиэкспрессы, еще какие-то Алибабы, то есть через Китай, да, там дешевле немножко получается.
0: А вот про 12 штук. Да. Я тут читала как раз вот мнение человека, который этим пользуется. Он считает как раз, что 4 штуки, это, можно достаточно сказать, вот бросовые, нет.
1: А-а-а.
0: Потому что если у вас 12 штук и один порвался, вы просто еще один там заменяете, этот выкидываете, и все нормально. Если у вас только 4 штуки, у вас уже как бы вот
1: одна
0: некомплект.
1: Лапа не защищена.
0: Да, и одна лапа не защищена. Поэтому он как раз вот советовал покупать, ну, минимум там 8 штук, чтобы было вот это вот 2 комплекта, и они тогда служат гораздо дольше. Дольше, чем вот, ну, как если бы они были по отдельности, 2 штуки этих. И я с ним согласна.
1: Если нет такой возможности купить или просто достать такие ботинки, или, ну, по другим причинам они не подходят, то как правильно мыть лапы собаки? И вот как защититься от реагентов?
0: Ну, во-первых, есть достаточно много кремов различных. Вот для, ну, они называются там разные, там мягкие лапки. Сейчас очень много их, действительно, этих кремов с воском там и со всем прочим. Они, может быть, и не до конца защищают лапы, но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Вот, и если совсем никакой обуви невозможно подобрать, то хотя бы этим пользоваться при выходе на улицу. То есть все-таки лапы это, ну, хоть немножко защищает от этого самого реагента. Там, где сыпят просто песком, можно считать, что людям очень сильно повезло. Вот, когда приходите домой, обязательно лапы вымыть. Теплой, ну, прохладной там водой, желательно проточной, либо в тазике как следует отмыть вот лапы после этого реагента. И опять же, если как бы собака там поджимала лапы, если она прихрамывала, если еще что-то такое, неплохо их смазать. Тоже вот этим самым кремом для лап, вот, чтобы вот эти вот трещинки, все это вот оно, ну, заживало просто у нее. Вот. Как ни странно, то есть, когда собака много ходит, то есть подушечки, они более, как бы, становятся более жесткими, да, и, в принципе, ну, как бы вот собака, которая много ходит, то у нее вроде как меньше она к этому реагенту чувствительна. Потом есть некоторое привыкание к этому там за зиму, но, конечно, не это самое, на это рассчитывать тоже нельзя. Вот, собачья обувь. Ну, вот мы нашли, да, вот эти вот бахилы, эти собачьи, они, конечно, очень удобные, но есть и ботинки, которые можно попробовать подобрать по размеру, но там действительно какой-то крепеж надо придумывать, там, типа резинок, либо там липучкой приматывать к лапам. То есть они теряются, да, они теряются, спадают, и, в общем-то, это самое не очень удобно для длительного хождения. Вот.
1: Наталья, вы еще затронули одну тему, сказали про, я их назову так, козявки, которые в глазах остаются не от того, что собака поспала, а вот именно такие скопища, да, вот чего-то непонятного, склизкого там, может быть, это гной какой-то, еще что-то. Иногда это хозяев пугает. Действительно ли это плохо, или мы умыли собаку, так почистили глазки, и все хорошо?
0: Ну, в общем-то,
1: я имею в виду вашу породу, ну, то есть собак-проводников, конечно, потому что тут
0: понятно.
1: Есть разница.
0: Да-да, нет, но у лабрадоров, как правило, в общем-то, глаза века не сырое, то есть, и, в общем-то, особо так много из глаз не течет. Вот, после сна у собаки может в уголках образовываться вот эта вот корочка, то есть это совершенно естественно, ничего тут такого страшного нету, там просто ваткой это все вытирается. Вот, ну, как обычно, там, как человеку, можно там с питым чаем, пакетиком от чая, там, это можно протереть глаза, то есть ничего тут такого страшного нет. Но если у собаки в уголках глаз скапливается жидкий гной, то есть действительно выделение, действительно там, или видно, когда вот глаза слезятся, это видно, то есть там подтекает, там такие вот мокрые подтеки получаются, и если это как бы на протяжении, опять же, день-два вот это вот происходит, то, скорее всего, это конъюнктивит. Вот. Но то же самое. Лучше всего обратиться к ветврачу, чтобы вам посоветовали, чего можно купить там в вашей ветаптеке и что там из лекарств это самое применить в данной ситуации. Ну, а так, самое первое, что под рукой, это опять же промыть спитым чаем, либо слабым раствором фурцелина глаз. Вот. Причем, ну, как бы вот фурцелином там предлагается, как это сказать, лучше, чем чаем. Просто потому, что в чае там есть вот эти дубильные вещества, и как бы это не всегда хорошо. Фурцелин, он просто дезинфицирует. А так, если это действительно конъюнктивит, лучше обратиться к ветврачу. То есть лучше к ветврачу, и его надо лечить. Вот по каким причинам он возникает у собаки, то же самое. То есть лучше, если это определит ветврач все-таки.
1: Друзья, если у вас есть вопросы, стоит ли вам обратиться к ветеринару вместе со своей собакой-проводником или нет, может быть, какие-то истории из вашей жизни есть, звоните нам на номер 8 800 716 45 для жителей России. Бесплатные звонки на skype-radio.voz и на телефон 8 903 707 26 71 присылайте свои смс. Смс будут для вас платны, конечно, по вашему тарифу. Друзья, сейчас мы прервемся на прям несколько минут, буквально 2 минуты у нас это отоймет. Мы пока тут обсудим с Натальей основные темы следующего получаса, а вы послушайте песенку про Айболита.
2: До утра змеёнышам приготовлю мази я, чтобы у змеёнышей кожица не слазила.

0: Вы слушаете повтор программы
1: «На длинном поводке». Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Обсуждаем сегодня, когда нам идти к ветеринару, какие симптомы бывают, из-за чего стоит насторожиться, а из-за чего стоит не идти к ветеринару, а просто это пустить на самотек, что ли, само пройдет. Звоните нам, друзья, на номер 8 800 716 45 на skype-radio.voz. СМС принимаем на номер 8 903 707 26 71. У нас в гостях Наталья Громова, тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов. Наталья, затронули очень важную тему. С Анной мы это обсуждали, но тоже так боком, потому что мы тогда, у нас была другая тема, корм и уход за собакой. Тема важная, клещи. И как нам рассказали, эта проблема возникает не только летом, но и зимой, если собака проходит рядом с какими-то местами, где тепло, допустим, там отопление проходит, метро, вентиляция и так далее, и там как раз зимой могут клещи и зимовать. В общем-то, что говорит о том, что собаку укусил клещ?
3: Ну, самое первое, вот я даже не то, что укусил клещ, а именно, что снег и зима нас спасают от очень многих проблем. То есть и зимой, вот именно снежной, такой вот хорошей морозной зимой, как правило, и после такой зимы там вот эти вот вспышки клещей, они все-таки меньше, чем когда зима была вот, я не знаю, слякотная такая вот, теплая и вообще. То есть после этого можно ждать именно вспышки появления вот большого количества этих самых клещей. И заболевания сейчас у нас появились такие, о которых раньше мы даже и не слышали. Ну, то, что энцефалит в Подмосковье сейчас есть, и пироплазмоз, в основном пироплазмоз вот идет, это самое, переносится клещами. Вот. Ну, самое первое, собак надо обрабатывать. Вот самое первое. Как только сходит снег, как только вот, как бы вот становится плюсовая температура, и по ночам, и это самое, и днем, собаку надо обрабатывать. То есть существует масса разных препаратов. Вот мы пользуемся у себя в питомнике, пользуемся каплями Барс, просто потому что они доступны, и как бы вот они дешевые, их меньше подделывают. Вот, исходя из этого, так вот я рекламу, наверное, устраиваю препарат.
2: Ничего, у нас вот, можно.
3: Просто, да, имеется в виду, что от дороговизны препарата не всегда зависит его качество. Да. Вот, обработки производятся, как правило, раз в 4 недели. Есть препараты, которые там, ну, написано, что они где-то в течение там 3 месяцев действуют, и, в общем-то, ну, наверное, это так. Вот, но ни один препарат, он 100% гарантии от того, что вот собаку не укусит клещ, не сядет на нее, он не дает. И надо еще вот осознавать такую вещь, что чем сильнее этот препарат, чем как бы он действеннее, чем он лучше, тем больше он дает осложнений просто на здоровье собак. То есть есть препараты, которые не все собаки переносят, то есть которыми вот там капают. Я, опять же, название я сейчас не назову, просто вот в рассылке читаешь периодически, что вот там попробовали этим обработать, и у собаки была такая жуткая аллергия, что, в общем-то, пришлось отказаться от этого. Вот, поэтому тут как бы опять вот надо придерживаться золотой середины и не переборщить ни с отсутствием обработки, ни с ее наличием.
2: Капать надо на холку,
3: вот.
2: Правильно?
3: Капается на холку. Капается на холку в основном. Есть препараты, которые как бы вот как спрей обрабатывается всё, вся шерсть собаки. Вот, но в основном сейчас капли. Капли и ошейники от блох и клещей. Вот, но ветеринары советуют применять либо то, либо другое. Вот. Я, как человек суеверный, наверное, вообще, я просто свою собаку обычно обрабатываю каплями, а где-то дня через 3 надеваю на нее и ошейник тоже. Вот. Ну, хотя мне говорят, что это вот ерунда, и что, в общем-то, действительно, это так вот чисто суеверие, тем не менее, мне кажется, это помогает. Вот. Но после любого похода куда-то там за город в лес, где действительно там по высокой траве у вас собака побегала, ее все равно надо осматривать на предмет, не сел ли на нее клещ. Вот, если вы клеща нашли, когда он еще не успел присосаться, если там поймали его в шерсти, Очень хорошо. Если вы его сняли, когда он присосался, но он не сам отвалился, как будто этот вот кровообмен не произошел, но считается, что больше шансов, что собака там не заразится ничем. Вот, хотя тоже, так это бабушка надвое сказала, тут много всяких тоже суеверий по этому поводу, тем не менее, собаку укусил клещ, она не обязательно заболеет, вот не стопроцентно, что вот ее укусил клещ, и все, она обязательно там заболеет. Вот, но тем не менее, если с нее сняли несколько клещей, будьте готовы к тому, что собака может заболеть. То есть, если у нее повышается температура, если наблюдается отсутствие аппетита, вялость, то есть это первые признаки заболевания, любого заболевания, то есть это как бы вот общие такие признаки, тут просто собаку немедленно тащить к ветврачу. То есть вот сняли клещей, и плюс у нее вот эти вот симптомы. Все, бежим к ветврачу. Сейчас существуют сыворотки достаточно хорошие от всех этих вот болезней. Сейчас существует очень хорошая схема лечения. То есть собаку, ну, как правило, если вовремя все это прихватить, она прекрасно выздоравливает. Вот, если запустить, то есть, естественно, ну, прежде всего, сердце не выдерживает просто. Вот. Обрабатывать, начиная с ранней весны и до поздней осени, пока вот как следует не ляжет снег. То есть вот в нашем случае весь декабрь там собак обрабатывали, потому что снега не было, слякоть, и, собственно, они могут быть, эти самые клещи и все такое. Но насчет того, что они могут там в вентиляционных всех вот этих шахтах водиться, наверное, да, но не надо гулять около шахты.
2: Около шахты. Избегайте теплых мест зимой.
3: И вообще собаке лучше никуда там к подвалам и к этим всяким вот не подходить, потому что там может быть и корм разбросан, и все такое. То есть в целях техники безопасности не только от клещей, но вообще вот лучше ее к этим злачным местам не подпускать.
2: Понятно. А внешне, как собака меняется, если ее укусил клещ, вы рассказали нам. А как меняется собака, если вдруг завелись блохи?
3: У собак чешется прежде всего. Хотя, вы знаете, это вот зависит от чувствительности самой собаки. Бывает, что у нее там эти блохи есть, и никто об этом не подозревает. Вот. Но если собака чешется, если вдруг хозяин заметил, что там что-то такое там вот по шерсти пробегает, там, ну, то есть вот просмотреть, прощупать, ну, естественно, это зрячий человек все-таки должен сделать. Не зрячему вряд ли удастся поймать блоху, вообще там что-то такое вот определить. Вот. И если у собаки там появились вот эти вот черные точки вокруг волос, то есть как вот такие вот гнезда, то есть там это уже не только блохи, это и вши там могут быть, там это все такое. Собака обрабатывается, просто обрабатывается от этих блох. Сейчас есть и специальные шампуни. Вот и там тоже целая линейка, там практически все фирмы их производят. Вот сейчас есть специальные ветеринарные препараты, если действительно у собаки там завелось что-то. Вот раньше мы просто этим вон дегтярным мылом их обрабатывали. Вот. То есть, и плюс, ну, то есть, вот эти вот ошейники от блох и клещей, там запах, он заставляет насекомых уходить. Просто блохи появляются летом. Зимой то же самое. Зимой, когда снег, когда кругом холодно, ну, если они только дома все равно находятся,
2: остались.
3: Да, остались и в подстилке там или еще где-то. Но это, как правило, они и на хозяина.
2: Нападают,
3: да, там это чувствуется. То есть там придется просто обработать и подстилку собаки, вот, и квартиру, то есть если они там зимой остались. Вот раньше, когда то же самое, вот я так это вспоминаю, те времена, когда еще ничего не было, мы в подстилку летом набивали это самое, либо полынь, либо пижму, то есть вот эти вот пахнущие.
2: Да, да, да.
3: И, в общем-то,
2: растения, которые
3: да,
2: не любят насекомых.
3: Да, да, да.
2: И мыши еще. Понятно. Наталья, а еще у меня такой вопрос возник совсем вот недавно. Запах изо рта, если у собаки есть, это норма или нет? Или, ну да, вот такой запах неприятный. Это значит, надо идти к ветеринару? Что-то произошло с желудком?
3: Ну, запах от собаки, он присутствует всегда.
2: Да, ну это понятно, особенно если вот мы ее помоем.
3: Приятный он или неприятный? Да нет, как раз мытая собака, она не пахнет особо.
2: Да, после
3: так.
2: дождя, мне кажется,
3: вот
2: как раз.
3: После дождя, вы знаете, вот если собака, в принципе, грязная, вот mm-hmm. сама по себе ее не моют, и если в квартире грязная, если вот там собака
2: она
3: вольерная, она пахнет, и пахнет, да, неприятно. Если дома чисто, если собаку там раз в 3 месяца моют там с шампунем, а так, в общем-то, и лапы ей промывают, и вообще просто дома чисто, собака не пахнет. Вот это такое вот мнение расхожее, что там это неприятный запах, псина там все.
2: Да-да-да.
3: Не пахнет она. Ну, старая собака, да, она все-таки уже старая собака. Там уже идут вот процессы какие-то вот в организме. То есть вот этот вот запах, он будет присутствовать, но это уже старая собака. То есть это после 8 лет там... Собственно, изо рта может запах появиться, потому что уже и возраст, и все такое. А так, как правило, значит, вот тоже приятный, неприятный запах для кого-то. И такой запах приятный для кого-то там, и вот это. Но если, то есть вот, ну, на фоне вот того, что считалось нормой, появляется какой-то гнилостный запах, появляется какой-то запах действительно вот там кислый, неприятный, там еще что-то такое, это может говорить о наличии какого-то кишечного или желудочного заболевания у собаки. То есть больной кишечник, больной желудок, да, там будет этот запах изо рта. Или о наличии зубного камня, который тоже, он разрушает зубы, он там, в общем-то, собак кормят практически все сухим кормом, и если этот корм размачивается... То есть для желудка это полезно, для зубов это вредно. На зубах откладывается вот этот вот зубной камень. Вот, самому почистить зубы собаки, ну, в принципе, сложно. Вот, лучше ее все-таки отвезти на обработку. И где-то, ну, два раза в год вот так вот для профилактики можно просматривать, прощупывать. То есть этот вот зубной камень, он ощущается, он около десен откладывается, так же, как у людей. Там наросты иногда бывают очень большие, если кормят именно размоченным кормом. Вот. Если корм сухой, то вроде как считается, что этот камень, ну, способствует удалению этого камня. Но это, опять же, зависит от собаки, от того, как она там ест, от строения зубов. Там, в общем-то. Вот. Но у молодой здоровой собаки, как правило, камень особо да, он не откладывается сильно. Вот, а где-то вот с 5-6 лет уже так, ну, просто просматривать, прощупывать там это все. И, в общем-то, камень этот удалять надо, потому что причина запаха изо рта – это вот, ну, 80% вот этот вот зубной налет, камень. Сейчас очень много продается разных паст для собак. То есть зубы чистить им нужно. Вот, пасты эти, они с разным вкусом, то есть не противным для собаки, не такие, как человеческие.
2: А чистят щёткой?
3: Есть и щетки специальные для собак, есть специальные резиновые такие напальнички с, это самое, с пупырышками, то есть тоже можно вот прочищать там и дёсны, это. И если собаку к этой процедуре приучить и, в общем-то, не мучить ее, а действительно так это вот спокойно все это проделывать, и потом ее угощать после этого... Она, в общем-то, будет спокойно ко всему относиться и не дёргаться.
2: Терпеть.
3: Да, терпеть.
2: И даже иногда радоваться.
3: Ну да, не, ну там сейчас такие эти зубные пасты. Я своей собаке, когда вот первые разы зубы пыталась чистить, она у меня пыталась слезать их со щетки и пожевать пыталась.
2: Вкусные
3: вот,
2: очень.
3: Ну да.
2: Смотрите, поговорили о клещах, о блохах, еще об одном, так сказать, сожителе не поговорили, вредном сожителе собаки, это глистах. Как от них защититься? Я так понимаю, что тоже, по-моему, раз в год надо обязательно давать собаке лекарства.
3: Глистогонные даются перед прививкой обязательно.
2: За сколько
3: дней? За 2 недели до прививки. То есть там от 18 до 10 дней вот до прививки дается вот это вот глистогонное лекарство. То же самое. Сейчас очень широкий спектр. Большой выбор этих вот глистогонных средств. Вот тут, в общем-то, опять же, по своей собаке смотрим, и ветврач все равно будет вот тот ветврач, который ее осматривает. Все равно, как бы, вот в течение жизни собаки, там раз в год ее приводим к ветврачу, вот лучше советоваться с ним, что давать собаке. Вот, и по цене, и, соответственно, и по качеству, и как бы вот к чему лежит душа у этого ветврача на самом деле. Вот. 100% защиты от глистов, как мы тоже не так давно успели.

0: или да, убедиться тоже ничего не дает. То есть очень много советов. Есть советы давать собаке там зубчик чеснока, там чуть лишь не каждый день, там понемножку, вроде как это вот способствует. Может, и способствует. Есть специальные корма с этими добавками, которые вроде как вот тоже помогают избавиться от глистов. Вот, но если собака себя чувствует нормально, на улице ничего не подбирает, дома чисто, то, скорее всего, как бы вот она и по этому самому вот чиста, то есть она свободна от этих глистов. Вот, если собака подбирает на улице, то глистов ей лучше прогонять 2 раза в год, не
1: Или
0: раз.
1: если вдруг ее кормят чем-то сырым, правильно?
0: Вот, но это да, но сырым имеется в виду мясом или рыбой. Вот я бы не рекомендовала при нынешнем вот этом вот промышленном производстве всего. То есть я бы просто не рекомендовала кормить сырым мясом и сырой рыбой, если вы не уверены в качестве, а быть уверенным очень тяжело на самом деле. Вот. И, ну, в общем-то, магазинное мясо, оно не должно быть заглистовано.
1: Да, не
0: Оно тут,
1: должно быть, но
0: да.
1: может, к сожалению. Еще вопрос такой важный. Тоже бывали случаи у моих знакомых. Если собака вышла на прогулку и вдруг поранилась, потому что много очень, к сожалению, мусора, в том числе бутылок, стекла, она может просто там и лапу поранить, и в том числе и живот, если она, да, любит поваляться, там боком повертеться, вот стекло попало ей в бок, допустим. Что делать, если рана ну, серьезная для нас, да, понятно, что для
0: Ох.
1: врачей и хирургов она не серьезная, то есть кровь течет. Какую первую помощь оказать?
0: Первая помощь, перекись водорода или это самое, то есть вот обработать рану. Пока кровь вытекает, то есть как бы рана еще плюс ко всему естественным путем таким вот она дезинфицируется, но, естественно, сразу собаку увести домой с улицы. Промыть рану, вот, обработать ее, это самое, или перекисью водорода, или этим, господи, как он это, хлорид. Вот. И, ну, в общем, мне больше всего нравится намаз с зеленкой. Потому что она не особо сильно щипет, и такие вот не очень глубокие порезы прекрасно ей обрабатываются. Вот. Дальше. Если порез глубокий, то, опять же, ветврач. Вот. Если у собаки вот этот вот порез, ну, заживает, на молодой собаке все очень быстро. И как вот это вот там, как на кошке или как на собаке заживает, это не просто так это выражение. То есть были случаи, когда там собака порезалась, пришли домой, там промыли рану, помазали, а к вечеру уже ничего там и не видно, просто все зарубцевалось и все. Хотя рана казалась глубокой. Если порез где-то на боку, не на подушечке лапы, а действительно там, где есть шерсть, то прежде всего нужно удалить эту шерсть. И то же самое обработать сам этот порез дезинфицирующими средствами. Вот. И если порез очень глубокий, так что это надо зашивать, естественно, это только ветеринар сделает. Потому что вы сейчас как сказали, вот там стекло в бок. Я себе сразу такие
1: Это
0: ужасы.
1: случай был
0: Да.
1: прямо из жизни.
0: Потому что вот эта вот рана, которая там где-то в брюшной полости или еще что-то такое, это очень опасно, это страшно, это действительно, то есть пускай ветеринар смотрит собаку, и, в общем-то, это там вплоть до зашивания может дойти, потому что брюшная полость – это брюшная полость. Вот.
1: У нас остается не так много времени, друзья. Если у вас остались вопросы, то звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz и смс мы принимаем на номер 8 903 707 26 71. Лично у меня осталось несколько таких конкретных вопросов с короткими, наверное, ответами. Первое, если вдруг есть подозрение, что собака заболела, может ли сам хозяин померить ей температуру?
0: Да, может. То есть температура у собаки мерится ректально, то есть вставляется в задний проход термометр. Вот собаку при этом надо держать, то есть надо ее зафиксировать так, чтобы она не дергалась, и так, чтобы этот градусник, не дай бог, не раскололся, не поранил. Вот вводится он, ну, так же вот, как подмышку мы ставим, так, чтобы вот этот вот конец был в это самое внутри анального отверстия, так чтобы вот ну, на несколько минут, то есть все это.
1: И нормальная
0: Вот.
1: температура собаки
0: Нормальная
1: какая?
0: температура собаки 38-39, где-то вот так вот. То То есть в этом...
1: То есть, внимание, друзья, у собак и кошек и многих животных температура отличается от человеческой. И она выше, как мы выяснили, у собак.
0: Да-да-да.
1: Другой короткий вопрос. Если собака постоянно чешет уши, то есть, да, вот берет задние лапы и постоянно их трогает.
0: Значит, если у собаки... Вот самое первое. Если у собаки здоровые чистые уши, и она их не трогает, туда лучше не лазить. Просто-напросто лишний раз в уши, в чистые здоровые уши лучше не лазить, если она их трёт, если она их чешет, если там это... Лезем в ухо, если там какие-то выделения в большом количестве, то вычищается это ваткой, которая на палец просто наматывается. Лучше ушными палочками туда не лазить, тем более незрячему человеку. Пальцем все чувствуется. Если на вате остается очень много выделений, то есть она черная просто из уха там вот вынимается, то есть, скорее всего, у собаки там какой-то отит. Он может быть аллергическим, он может быть там травматическим, он может быть вызван клещом или еще чем-то. То есть, если это действительно вот ее настолько сильно беспокоит, это к ветврачу. Вот. Если просто выделения из ушей, бывают собаки, у которых эти выделения, они достаточно сильные, ну, просто сами по себе, вот у нее смазка вот эта вот выделяется, то где-то раз в месяц собаки просто прочищаются уши вот той же самой ваткой, можно с лосьоном там для очистки ушей. Но я говорю, что если уши чистые и там все нормально, лучше туда не лазить. То есть это такая вещь, лучше не трогать.
1: Еще один короткий вопрос. Есть ли у лабрадоров и ретриверов какие-то заболевания, которые свойственны этим породам именно? То есть хронические, что ли? Или часто они от этого страдают? Внимание на обращать на что-то. Ну, допустим, да, там, вот я знаю, ну, это, опять же, стереотип, что там у овчарок задние ноги могут, да, там, болеть к старости и так далее. Какие-то вот заболевания, которые у наших пород?
0: Ожирение.
1: Я поняла.
0: Ожирение, ожирение — это самая страшная проблема, да. И аллергия на корма. То есть достаточно часто бывает вот у собак, особенно при смене корма. Да, у них это самая главная проблема. В силу того, что хороший лабрадор — это голодный лабрадор. И голден тоже.
1: Еще один короткий вопрос. Если мы знаем, что мы едем за границу со своей собакой-проводником, то стоит ли ее показывать ветеринару? И какие прививки делать? Еще что-то дополнительно надо ли?
0: Это, во-первых, смотрится требования той страны, куда выезжаешь. Вот. Ветеринару показывать придется обязательно, потому что нужна особая форма, справка на вывоз. И плюс ветеринарный паспорт, прививки должны быть свежими. Вот. И бешенство, если делается, то должно пройти не меньше месяца после вот этой вот прививки. То есть как бы иммунитет вырабатывается именно вот в течение месяца. То есть если эта прививка совсем свежая, то есть вчера сделали, завтра едем, просто не выпустят. И, собственно говоря, это касается и когда по России путешествуешь. То есть прививки должны быть сделаны перед поездкой, ну, где-то вот за месяц. Вот. И ветврачу, да, обязательно, потому что справка, форма нужна будет на перевозку животного.
1: Наталья, у вас наверняка большой опыт общения с ветеринарами. Как по поводу собак-проводников, я думаю, так и своих каких-нибудь собак или собак-знакомых. Ваш совет во время общения с ветеринаром, как понять, что специалист действительно на своем месте, что ему можно доверить, а какие его фразы или вопросы, или его осмотр собаки должен навести на мысль, что лучше обратиться к другому специалисту? Какие-то такие конкретные советы?
0: Вы знаете, ничего вот по этому поводу, наверное, не могу сказать, потому что есть люди с совершенно разным подходом вот там к животным. Но если вы начинаете лечить собаку, во-первых, вам ставят какой-то ужасный диагноз сразу, вот страшный диагноз такой жуткий, лучше посоветоваться еще с кем-то. Потому что вы вот смотрите, собака вроде бы она так более-менее здорова, а ей вдруг говорят, что у нее там, ну я не знаю, там чуть лишь не воспаление там мозга или там еще что-то. Тут лучше посоветоваться еще с кем-то. Вообще, если там заболевание какое-то лечится и результата нету, вот, хорошо посоветоваться еще с каким-то специалистом. С другой стороны, если вы доверяете человеку, у вас как бы вот с ним, ну, хорошее, не то что хорошее отношение, он вылечил вашу собаку, он вот ее ведет, и, в общем-то, лучше следовать его советам, потому что метаться из стороны в сторону во время лечения какой-то болезни тоже очень плохо. Вот, ну, а потом, Я не знаю, сейчас у нас все как это, по совету знакомых, по совету там этому, вот этого человека нашли, да, сарафанное радио. Если вы приходите в ветлечебницу, у них есть все необходимое оборудование. Если собаку вашу собираются класть на операцию и говорят, что прежде всего надо сдать анализ крови, посмотреть там кардиограмму и все прочее, это хорошая клиника. Если у вас там сразу вот там ее надо оперировать там немедленно, хотя никаких там показаний к этому нету, ну, я бы туда не пошла. То есть резать тоже вот прям так сразу, это самое, тоже не стоит. Вот, ну, то есть сейчас вот именно вот на это надо обращать внимание. То есть иногда приходишь, может быть, специалисты хорошие, но у него нету никаких вообще вот, как это сказать, никаких инструментов нету, никаких приборов, ничего. То есть он нормальный диагноз поставить только на глаз может, а хорошо бы какое-то вот подтверждение. Поэтому... Ну и все зависит от того, сколько человек может заплатить, вот от как бы вот финансов. Хотя я очень много случаев знаю, когда незрячий обращается в ветлечебницу, его берут на полное обеспечение и лечат бесплатно его собаку. И...
1: Это в Москве? Да.
0: Не только в Москве, и причем это вот частным клиникам свойственно.
1: То есть частная клиника решает бесплатно вести собаку, проводника.
0: Да.
1: Ух ты!
0: Причем они считают это себе как бы вот, ну, лишней рекламой такой вот для себя, и престижной это, и все. Не, ну а люди везде люди. То есть, и, в общем-то, люди неплохие у нас.
1: Да, будем надеяться, что действительно люди неплохие. Друзья, кстати, у кого похожая история, то есть действительно клиника помогает и бесплатно лечит собаку, напишите нам об этом. И если у вас остались вопросы к Наталье Громовой, у нас сегодня в гостях Наталья была тренер-методист Центра собаки-помощники инвалидов. Так вот, если к Наталье у вас остались вопросы, то присылайте их на почту radiosobachka@radiovoz.ru. Мы обязательно передадим специалистам Центра собаки-помощники инвалидов, и они ответят в следующих выпусках программы. Ну, а я с вами прощаюсь. Наталья, вам заключительное слово, такой совет. Я люблю делать резюме в конце программы для тех, кто собирается только завести собаку-проводника или уже наслаждается ее лаем, гавканьем и прочими прелестями собачьей жизни. Ваше слово.
0: Угу. Ну, совет. Собака — это живое существо. Живое существо со всеми недостатками, со всеми там возможностями и болеть, и не болеть, и не перекармливать. Вот самое-самое-самое. Не перекармливайте ни в коем случае. Все болезни от ожирения.
1: Друзья, да, все болезни от ожирения, не кормите сильно собаку, держите ее в тонусе. Сегодня в гостях у нас была Наталья Громова, я с вами прощаюсь, Елена Колосенцева. Помогали мне сегодня Марк Мичурин и Иван Чернев. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».

0: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Краснодарская краевая организация ВОС выиграла грант губернатора на проект «Мир другими глазами». В Севастополе переизбрана председатель региональной организации ВОС. В Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» с участием незрячих школьников. Липецкие дети с нарушением зрения получили в подарок интерактивные тактильные книги. В российской школе подготовки собак-проводников завершился сибирский заезд. В Москве открыт набор в молодежный клуб для незрячих и слабовидящих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых стала победителем первого конкурса «Гранты губернатора Кубани» в 2026 году. Проект «Мир другими глазами» — это комплекс социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению в возрасте от 40 до 65 лет, проживающих на территории края. В рамках проекта запланировано 5 значимых мероприятий — подписка на специализированные издания для слепых и слабовидящих, стратегический форум лидеров ВОС в Геленджике, 20 торжественных мероприятий в местных организациях края в честь Международного дня слепых с вручением 300 памятников. Подарков. Краевой форум «Сделай шаг» для 50 участников в Геленджике и трехдневный экскурсионный тур «Анапа другими глазами» для 50 незрячих и слабовидящих с проживанием и питанием. 28 мая состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ее работе приняли участие 32 делегата. Численность организации насчитывает 307 членов. На конференции присутствовали полномочный представитель президента ВОС в Южном федеральном округе Юрий Третьяк, председатель Крымской республиканской организации ВОС Владимир Гутовский, советник губернатора Севастополя по социальным вопросам и другие официальные лица. Гости отметили высокий уровень взаимодействия с организацией и эффективность совместной работы по защите прав и интересов инвалидов по зрению. Председателем Севастопольской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет единогласно избрана Наталья Челюскина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. 5 июня в Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» в Центре опережающей подготовки. Организатор – Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель фестиваля – создание коммуникационной среды для поддержки детских и молодежных инициатив, самореализации и профессионального определения детей и молодежи с нарушением зрения. Дети с инвалидностью по зрению проведут мастер-классы для сверстников из читинских школ, которые выступят в роли оценщиков. Качество мастер-классов будет оцениваться специальной игровой валютой – восинками. Победители определят в номинациях – самая эффективная, самая креативная, лучший директор, лучший наставник и других. В преддверии Дня защиты детей 24 ребенка из Грязинского отделения Всероссийского общества слепых в Липецкой области получили в подарок интерактивные тактильные книги. Специальное устройство «Волшебный карандаш» считывает код и озвучивает текст. В обучающем комплекте «Путешествия по странам и континентам» яркие тактильные изображения, крупный шрифт, дублированный шрифтом Брайля. Благотворительную акцию организовали представители Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня», входящих в группу компании «Сюкден». Генеральный директор предприятия Владимир Арустамов отметил, что это социальный проект, где хотелось бы поучаствовать и доставить детям радость. Программа «Книжки в подарок» существует с 2024 года. За это время издано более 200 комплектов книг для слабовидящих и незрячих детей. 29 мая в российской школе подготовки собак-проводников ВОС завершился очередной заезд инвалидов по зрению для получения собак-проводников. Этот заезд назвали сибирским, так как большая часть учащихся приехала из Сибири. Все 2 недели обучения ребята помогали и поддерживали друг друга. Выпускной экзамен все сдали успешно и уже отправились домой знакомить родных со своими новыми помощниками. В 2026 году школы уже подготовлены и переданы инвалидам по зрению 19 собак-проводников. Следующий заезд состоится в середине июня, уже подготовлено к передаче 6 собак. Московская городская организация ВОС открыла набор участников в новый молодежный клуб – пространство для регулярного досуга, общения и самореализации молодежи с нарушением зрения. Проект реализуется в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В ближайшие полгода участников ждут 8 тематических встреч, включая интеллектуальные, настольные и спортивные активности, а также 2 выездных мероприятия. Отдельный цикл из 4 событий запланирован для школьников. Присоединиться могут молодые люди с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие, работающие или обучающиеся в Москве. Открыт сбор предварительных заявок через онлайн-форму. И коротко о других событиях. 28 мая Адыгейская республиканская организация ВОС совместно с Библиотекой для слепых и Национальным музеем провела мероприятие, посвященное вкладу Адыгеи в победу в Великой Отечественной войне. Гости ознакомились с уникальными экспонатами времен войны, сотрудник библиотеки обеспечил тифлокомментирование, мероприятие завершилось совместным исполнением песен военных лет. 19 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда состоялась встреча клуба любителей кроссворда, подготовленная работниками областной специальной библиотеки для слепых. Победила дружба. Игроки решили проводить такие встречи в дальнейшем. 1 июня состоялась встреча председателя Новоалтайской местной организации ВОС Виктора Баранова с генеральным директором дорожно-строительного управления Алтайского края. Обсуждалась помощь в обеспечении строительными материалами членов

0: Развивающее логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжаем цикл передач, посвященный музыке прошлых лет. В сегодняшнем выпуске я расскажу о советских песнях, посвященных животным. История крепкой дружбы и взаимоотношений между собакой и человеком уходит в глубокую древность. Когда точно собаки начали жить рядом с человеком, доподлинно неизвестно. Но крепкая дружба длится по подсчетам ученых многие тысячи лет. Собака – верный друг и помощник, не требующий от человека взамен никаких материальных благ, исключительно ласку и еду. Более того, доказано, что собаки действуют как антидепрессанты. Справиться со стрессом и эмоциональными потрясениями гораздо легче, если в доме есть хвостатый любимец. В 83 году группа «Диалог» записала песню Игоря Якушенко на слова Игоря Шаферана «Созвездие гончих псов». Совершенно необычная песня о дружбе человека и собаки, пусть и звездной, в потрясающем исполнении солиста Кима Брейдбурга. Слушаем и представляем.

0: 79 году на экраны вышел фильм «Приключения электроника». В картине звучит задорная песня о собаке. Слова Юрия Энтина, музыка Евгения Крылатова. Ее исполняет детский хор Государственного академического большого театра, солистка Елена Шуенкова. Слушаем и улыбаемся.
1: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, кто сумеет вам помочь?

В настоящее время в мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек. Кошки, наряду с собаками, одно из наиболее популярных животных-компаньонов. И про них написано много замечательных песен. Первый советский твист появился на свет осенью 1963 года. Сочинили его композитор Юрий Саульский и поэт Михаил Танич. Однажды Танич пришел к своему приятелю Саульскому и со словами «Давай, Юра, теперь нормальную песню сделаем», протянул листочек, на котором в стихах была изложена нелегкая судьба черного кота, которую ненавидел весь двор. Саульский сел за рояль и буквально за 10 минут придумал мелодию. В редакции радиопрограммы «С добрым утром», когда им представили песню, сразу предсказали, что она будет невероятно популярной. Саульский и Танич позже вспомнили, как после этого отправились в ресторан отметить успех своего будущего шлягера и потратили там все деньги. И успех пришел. «Черного кота» записала Тамара Миансарова. Слушаем и вспоминаем.

Еще один твист, посвященный кошкам, был написан Евгением Хафтаном на слова Уильяма Джея Смита в переводе Бориса Захадера. Весьма серьезные исследования отличий кошек и людей, их быта и жизни. Песня называется «Кошки». Поет группа «Браво», солистка Жанна Агузарова.

87 году в телепередаче «Утренняя почта» впервые прозвучала интересная песня Ильи Словесника и Михаила Танича «Дельфины». Исполнил ее автор Илья Словесник. Просто послушайте.

О большой мечте маленького пони поются в трогательной песне Сергея Березина на слова Ларисы Рубальской «Пони». Песню замечательно исполнила Екатерина Семенова. Слушаем.

0: Интересную версию вращения Земли мы можем узнать из песенки о медведях, прозвучавшей в кинокомедии «Кавказская пленница». Очень надеемся, что медведи не устанут вращать нашу планету. Музыка Александра Зацепина, слова Леонида Дербенева, поет Аида Индищева. Послушайте, и все поймете сами.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

о постоянной бытовой суете и о приходящем к нему в снах рыжем коне рассказывает Михаил Боярский в песне Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева.

0: Закончить наше путешествие в мир песен о животных хочу песней про зайцев. Музыка Александра Зацепина, слова Леонида Дербенева. В фильме «Бриллиантовая рука» ее так страстно исполнил Юрий Никулин.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Самый жуткий час. Косит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут.

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
2: Актуальный репортаж.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается аудиоверсия фильма, посвященная столетию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых.
4: Красноярский край – это не просто точка на карте. Это сердце России, которое бьется ритмом великих рек и ветром с плато Путорана. Его сила в несметных богатствах тайги и недр. Его душа в людях, в каждом, кто здесь живет, кто своим трудом, талантом и доброй волей пишет историю нашего края. Красноярский край – край, где начинается твоя история. 100 лет тому назад, в 1926 году, здесь, в суровом краю, зародилась одна из таких опор. Красноярская краевая организация Всероссийского общества слепых, направленная на объединение инвалидов по зрению и их социализацию.
5: 100 лет назад в городе Красноярске была создана общественная организация инвалидов по зрению, основной целью которой было желание трудиться. И для этого была организована артель на улице Лебедевой. В огромном бараке наши незрячие изготавливали наборные каблуки для фабрики «Спартак». Там же и жили. Они призывали незрячих людей приезжать в город Красноярск для того, чтобы и трудиться, и совместно решать все свои проблемы.
4: Красноярская краевая организация ВОС – это не просто общественная структура. Это сообщество сильных духом людей, которые в условиях огромного и требовательного края доказывают, что подлинное зрение – это зрение сердца, ума и воли.
5: Все они объединены в 11 местных организаций, 4 из которых функционируют в городе Красноярске, а также в городах Уяр, Канск, Лесосибирск, Ачинск, Назарово, Минусинск и Норильск.
4: Красноярский край. Край, где сила духа важнее силы обстоятельства, где общее дело длиною в век вдохновляет нас всех. В мире, который познается на ощупь и слух, нет границ для самореализации. Путь к активной жизни открыт в 3 ключевых направлениях. Трудовая деятельность, спорт и культура. Предприятие ВОС в Красноярском крае – это не просто рабочие места, а пространство для профессиональной самореализации, независимости и уверенности в себе. Здесь ценят не глаза, а руки, ум и профессионализм. Так, на базе «Крастема» ежедневно трудятся инвалиды по зрению. Организация не просто помогает, она создает условия для независимости. Предприятие дает работу и стабильность. Это профессиональное становление с помощью специальных технологий. Это мастерские и предприятия, где ценят квалификацию, а не ограничения. Это возможность быть востребованным специалистом, вносить свой вклад в общее дело и обретать финансовую самостоятельность.
6: Мы сегодня становимся, будем говорить, на производственной рельсе. Мы говорим о том, что наше предприятие, оно трудоспособное, оно работает именно для края. Наше предприятие «Крастем» – это социальное краевое предприятие, работающее в сфере производства. Мы выпускаем картон, это картонажно-тарное производство, швейное производство и электроцех.
4: Члены ВОС активно участвуют в жизни региона, внося свой уникальный вклад. Их чувствительность к миру, внимание к деталям и внутренняя стойкость обогащает все краевое сообщество. Одним из ключевых направлений реабилитации инвалидов по зрению является спорт. Но для этих людей спорт не просто восстановление, это путь к пьедесталу.
7: Они слышат ветер и чувствуют разбег. Они видят цель сердцем. Это не просто участники соревнований. Это спортсмены мирового уровня, которые защищают честь Красноярского края и всей нашей страны.
5: В 2025 году Павел Селиванов стал чемпионом мира по самбо, а Иван Титов – чемпионом мира по пауэрлифтингу. Вообще, за 5 лет на международных и всероссийских мероприятиях наши инвалиды завоевали 135 золотых, 141 серебряную и 130 бронзовых наград.
7: Культурно-творческая деятельность представляет собой одно из ключевых направлений социокультурной реабилитации и интеграции граждан с нарушениями зрения. В рамках сотрудничества с учреждениями культуры краевого и муниципального уровней, театрами, музеями, библиотеками, концертными организациями, лица с ограничениями по зрению активно вовлекаются в профессиональные и любительские творческие процессы.
6: Наша Красноярская краевая специальная библиотека «Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» с момента своего открытия в 1963 году тесно сотрудничает с Красноярской краевой организацией Всероссийского общества слепых. Члены общества – это наши читатели. Общество выступает ключевым партнером библиотеки в проведении различных мероприятий, в апробации начинаний, которые пытается внедрить библиотека.
7: Данное взаимодействие реализуется через участие в специализированных проектах, адаптированных мероприятиях, а также в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного масштаба. История ВОЗ – это прежде всего традиции. Яркие фестивали, победы на спортивных аренах, творческие вечера, где рождается вдохновение. Будущее ВОЗ – это новые проекты. Современные, технологичные, социально значимые проекты, которые откроют новые возможности для обучения, труда и творчества для каждого члена большого общества. От Красноярска до самого отдаленного уголка края. 100 лет – это не просто дата в календаре. Это 100 лет преодоления, 100 лет дружбы, 100 лет веры в свет. Тот свет, который не гаснет даже тогда, когда гаснет зрение. Потому что истинный свет живет внутри, в сердце, в душе.
6: Красноярская краевая организация ВОЗ для меня это не просто организация. Это прежде всего ее люди. Всех хочется поздравить с нашим общим юбилеем, со столетием Красноярской организации. Всем желаю удачи, старшему поколению благодарность. А молодым людям хочется сказать, присоединяйтесь, и вместе мы будем продолжать делать интересные вещи.
8: Огромную часть моей жизни занимает Всероссийское общество слепых, краевая организация. И от всей души, от всего сердца я поздравляю нас, членов этой краевой организации, со столетним юбилеем, с вековым юбилеем. Пусть наша организация идет вперед, воспринимает все современные тенденции, которые нам диктует время, но и не забывает про прошлое, про опыт, про традиции и дальнейшего процветания нам всем. И дай бог, Всероссийское общество слепых будет жить еще век, а то и более.
9: Поздравляю нашу организацию со столетним юбилеем. Желаю всяческих успехов, процветания и долголетия еще много-много лет.
10: Поздравляю Красноярскую краевую организацию с юбилеем. Желаю процветания, новых путей в работе, новых свершений, достижений. Всех членов организации поздравляю и желаю крепкого здоровья, благополучия, заботы и любви близких и родных людей. Чтобы впереди у вас было только хорошее. С юбилеем!
11: У нас грандиозная дата. Хочется сказать, что мы делаем все одно дело. Мы занимаемся реабилитацией и социальной адаптацией людей с инвалидностью по зрению. Мы это делаем через спорт, через культуру, через трудоустройство, обучение, туризм. И будем продолжать это делать далее. Поэтому всех с юбилеем и процветания нашей большой самой лучшей организации.
6: Хочу вас поздравить с юбилеем, именно 100 лет – это замечательная дата. Мы идем с неплохими результатами, поэтому выражаю уверенность в том, что мы со всеми трудностями справимся. Хочу сказать всем и пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и сибирского здоровья.
12: Уважаемые наши читатели, от себя лично и от коллектива нашей библиотеки от всей души поздравляем вас со столетием организации. Мы желаем вам крепкого здоровья и всегда рады видеть вас в нашей библиотеке. А организации я хочу пожелать процветания, дальнейших успехов и дальнейшего поступательного развития.
5: Дорогие друзья, поздравляю вас с нашим юбилеем. Желаю здоровья, благополучия и вот такой же неиссякаемой энергии, такой же активности, которую вы вкладываете в нашу общественную организацию. 100 лет – это очень длинный путь, но, тем не менее, идем дальше, в добрый путь.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире Радио ВОС прозвучала аудиоверсия фильма, посвященного 100-летию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Товарищ Фрунзе, прибыл комиссар Чапаевской бригады, Лычков.
1: Просите.
0: Есть.
2: Прошу, товарищ, вы что, заходите.
3: Прибыл по вашему вызову, товарищ Фрунзе.
1: Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.
4: Спасибо.
1: Дело серьезное, товарищ Клычков. Думаю, назначить Чапаева начальником дивизии. Что скажете? Я знаю его мало, но слухов о нем сами знаете. Как он на деле-то? Вы с ним хоть сколько-нибудь да поработали.
4: Чапаев — герой, Михаил Васильевич. Он, по-моему, олицетворяет собой все неудержимое, стихийное.
1: Так.
4: Сердце у него большое, доверчивое. Из-за своей доверчивости он и сам подчас страдает. Только одному не верил он никогда. Не верил тому, что врага нельзя сломить, обернуть в бегство.
1: Хорошо. Очень хорошо.
4: Вы знаете, Михаил Васильевич, белогвардейцы трепещут от одного имени Чапаева.
1: Знаю. Избегают вступать с ним в бой.
4: Чапаев теперь как орел с завязанными глазами. Сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны. Но вдруг расшумится, разбунтуется, ничего не пожалеет, все оборвет дальше носа, не глянет в бешенстве, в буйной слепоте. И все же я убежден, что из него, как из воскового, можно создавать новые и новые формы.
1: Путь для этого?
4: Надо разбередить в нем стремление к знаниям, к образованию, к науке, к широким горизонтам. Я часто наблюдал, Михаил Васильевич, как жадно он ухватывается за всякое новое слово. А ведь для него многое, многое является новым. А он охотно, любовно идет навстречу всякой живой мысли.
1: Отлично.
4: В другом же бывает неподатлив, порой упрям.
1: Я слышал, товарищ Клычков, что он часто нервничает свыше меры. Причина?
4: Причина? Причина, я думаю, в том, что его богатая энергия постоянно ищет выхода. И когда нет ей применения в делах, она все-таки...
1: Разряжается.
4: Да.
1: Порой и по-пустому.
4: Бывает.
1: Так. Еще что?
4: Народ его любит, верит ему, это главное. Бойцы за ним готовы в агонии, в воду отступать он не умеет. Это герой, Михаил Васильевич. Народный герой.
1: Я и сам того же мнения. Человек он бесспорно незаурядный. Пользу может дать огромную. Только вот партизанщиной дышит жарко. Впрочем, ничего. Ничего, что он горяч. Они и горячие-то ручными бывают. Дивизию ему дадим.

Этот разговор происходил в Самаре, в кабинете товарища Фрунзе, в дни угрожающей опасности на Колчаковском фронте. К тому времени меня с Чапаевым связывала настоящая боевая дружба, пережитые вместе опасности. А давно ли, кажется, получил я неожиданное назначение в Чапаевский отряд комиссаром? Как-то удивительно все сложилось. Я мечтал о Чапаеве как о легендарной личности.

0: Пусто в квартире, холодно.
1: Здравствуйте, я Чапаев.
0: Клычков. Давно приехали?
1: Сейчас со станции. Петька! Лошадей!
2: Раз буду готов, Василий Иванович!
3: Олегка! По-моему, что я звал лошадей! Дождь у тебя там где-то!
2: Василий Иванович, бумажки опять со штаба прислали какие-то. Ах ты, что ли?
1: Я командовать приехал, а не с бумажками возиться. Для них писаря есть. Сейчас отправляюсь, комиссар со мной. В санях поедет. Конных троих дать. Остальные к вечеру. На Таловку.
2: Слушаю, Василий Иванович.
1: Лошадей не гнать.
2: Есть.
4: Василий Иванович. Василий Иванович, там ребят собрались. Ожидают. Может, скажешь, что.
1: Собрались? Пошли, комиссар. Товарищи, мне сейчас разговаривать некогда. Еду на позицию, там поговорим. Потому как мы приготовили белякам хорошую закуску и завтра угостим. А теперь прощайте.
5: Ура!
1: Айда, комиссар.

0: вместе, значит, теперь, товарищ комиссар?
1: Вместе.
0: Вы давно воевать начали?
1: Теперь вот начинаем.
0: А то по тылам были?
1: По тылам говорите. Мы в Иваново-Вознесенске работали.
0: Это что, за Москвой?
1: За Москвой, верст 300 будет.
0: Ага, ну и что, как там? Дела-то идут?
1: Работают, ткачи, сил не жалеют. И трудно живут, трудно.
0: Трудно. Это все из-за голоду. Эх, как не голод! Эх, не так оно, все не так, все не так.
1: А что?
0: Да ведь вот, насажали в штабы сволочь разную. Ведь раньше он меня на морозе под ружьем целыми сутками держал. А теперь, нате, вот, пожалуйста, вам мягкое кресло, господин генерал. Командуйте, как вам захочется. Что это?
1: Что ж вы думаете, старыми генералами, что ли, у нас Красная Армия управляет?
0: А то что?
1: Да как что? А реввоенсоветы?
0: Ну, так где?
1: Комиссары наши, которых партии посылают. А командиры красные. Будет время, свои генералы у нас вырастут. Пока же нет их. Нет и есть. То-то. Ну, а раз нету других, учиться надо. Удалью одной большого дела не сделаешь, знания нужны. А учиться всегда есть чем.
0: Я вам скажу, как фамилию-то ваш забыл.
1: Клычков.
0: Был я и сам, товарищ Клычков, у них в академии. 2 месяца болтался, как хрен в ощах, а потом плюнул и обратно сюда.
1: Мало побывали в академии.
0: Да, хоть бы совсем не было. Мне учиться нечего. Я сам все знаю. Стой. Ну, стой. Стой, кто таков? Откуда?
2: Красноармеец я. Строевой.
0: Ну и что, куда?
2: Я обратно, к себе в часть.
0: А чего хромаешь?
2: Раненый, хромаю.
0: А чего не лечишься?
2: Да некогда, товарищ. Не время сейчас отдыхать. Воевать надо. Убьют, лягу в могилу. Там делать нечего.

0: подлечу и подлечусь.
1: Молодец, а? Товарищ комиссар, видать, молодец и есть. Ну-ка, на часы, носи, помни Чапаева.
2: Чапаева?
1: Не узнал, видать? Ну, бери, чё там.
0: Нет, не надо.
1: Ну, бери, говорят.
0: Ну, если так, спасибо, товарищ Чапаев. Спасибо, Василий Иванович!
1: Айда! Не узнал он меня, видать, сразу.
3: Смотрит.
1: Смотрит?
3: Все смотрит и рукой машет.
1: Да, вот они усталые. Да с такими усталыми всем колчакам морду набьем. И правильно, что это за отдых на фронте? Какой дурак на фронте отдыхает?

0: В сумерки мы примчались в казачью Таловку. Крошечный, почти дотла сожженный поселок. Бойцы набились в халупу. Неведомо откуда достали огарок свечки, приладили его на склизкое чайное блюдце.
1: Петька!
2: Циркуль!
1: Зараз, Василий Иванович.
3: Не годится, ржавел. Ну, поди там у Аверьки в сумке мой достать.
1: Есть. Есть.
4: Наступать сейчас будем.
2: В раз ударим.
4: Справа начать. Оно сподручней будет, верно, Василий Иванович? Я так считаю.
2: А чего там считать? Налетай и все.
4: Налетай.
5: Коней в брод пустим.
1: Так. А как думает комиссар?
0: Ну, я думаю. Я полагал бы, что... Командир принял уже решение, и, по-моему, оно правильное.
3: Так, ну вот что. На то, что вы здесь говорили, наплевать и забыть. Теперь слушай, чего я буду командовать. Наступать будем с обоих флангов.
4: А что тебе говорить?
3: Так речку вброд не переходить. Мост выдержит, я сам проверял. Атаку начать... Ровно в 5:00 утра. Понятно?
4: Понятно, Василий Иванович.
3: Приказ вот, я заготовил. Каждому командиру на руки.
4: Верить надо, ребята, верить.
3: Что дело хорошо пойдет, это главнее всего. И еще. Осторожность. Никто не должен узнать, что пошли в наступление ни-ни. Узнают, пропало дело. Значит, если встретится на дороге казак аль киргиз, ну и мужик, все равно... задержать. Потом разберем.
4: И ведь есть таковые.
3: Вот есть и держи. Ты на него на врага-то оглядывайся. Знаешь, какой он, как выскочит с-под стола, а?
2: И не рассусоливай с ним. А будешь с ним сусолить, он сам тебя в жилу втянет.
3: Это точно.
4: Это как есть, Василий Иванович.
3: Ну вот. Петька, где гармонь?
1: Здесь, Василий Иванович.
3: Давай.
5: Надо понимать.
6: Гремела буря до сумерек.

0: Куда, комиссар?
1: Пройдусь немного. Было еще совсем темно, когда подседлали коней, пришпорили и поскакали к станице Сломихинской, где засели враги.

0: сидела и молчали. Молчат.
1: Молчат, товарищ комиссар?
0: Почему они молчат? Это зловещее молчание страшнее всякой стрельбы. Не идет ли хитрое приготовление? Не готовится ли западня?
2: Солдаты! Белые солдаты!
3: Товарищи! Переходите на нашу сторону!
2: Вас обманули! Крестьян на крестьян гонят! Мы ваши друзья!
3: Переходите, товарищи! Переходите!
0: Молчат.
4: Ложись! Не робей!
5: Не робей, ребята, не робей!

0: Белые ударили орудийным залпом. Загремела наша батарея. Цепь залегала, поднималась, мгновенно мчалась в перебежку и вновь залегала. В черной шапке с красным околышем, в черной бурке, будто крылья, летевшие по ветру, из конца в конец носился Чапаев.
1: Яробей! Яробей, ребята! Подпускай их ближе! Огонь по команде!
0: Орудие ревом крыли окрестность. Шарахался по полю гул, будто метался в стороны и смертельно ревел гигантский зверь, загнанный в круг.
1: Давай!

0: Милай!
1: Ну?
0: Белые здесь, али ушли?
1: Ушли! Убежали!
0: Ой, можно ли нам отсюда вылезать-то? Стрелять-то еще будете?
1: Не, не будем! Вылазь!
2: Петька! Жив!
1: Живой, Василий Иванович!
2: Собери бойцов, скажи, сам Чапаев говорить будет!
1: Есть! Гляжу я на тебя, Василий Иванович! Ну, недоступный ты для моего разума человек! Наполеон! Прям Наполеон!
2: Хуже, Петька, хуже! Наполеону-то легче было! Ни тебе пулеметов, ни тебе аэропланов! Благодать! А мне вот тоже на днях из штаба самолет прислали, где-то одного бензину жрет, не напасешься.
1: Василий Иванович, а что ты армией командовать можешь, а?
2: Могу.
1: А фронтом?
2: Могу, Петька, могу.
1: Ну, а всеми вооруженными силами республики совладаешь, Василий Иванович?
2: Подучиться мало, смогу и вооруженными силами.
1: Ну, а мирового масштаба, Василий Иванович, совладаешь?
2: Нет, не сумею. Языков я не знаю. Да беги ты, наконец, чертова болячка!
1: Бегу!
3: Который тут командир будет?
2: Ну, я командир.
4: Нам самого главного.
3: Чапая.
2: Ну, я Чапаев. Чего надо?
0: Не делай это.
4: Обижают нас.
5: Василий Иванович, ну что же это получается? Хлопцы твои уже по хатам шарят.
6: Василий Иванович!
5: Ну что? Стойте. Ну,
7: Василий Иванович,
5: ну,
7: да. Неладно получается. Ребята из третьего взвода барахолят. Из глупости, из озорства. А крестьянам обида. Прекратить надо немедленно.
1: Бойцы построены, Василий Иванович.
2: А вот я им сейчас скажу. Пойдем, комиссар. Это как же понимать, товарищи бойцы? Позор дивизии нашей для всей Красной Армии. Пятно. Вы у кого тащите? У своего же мужика вы тащите. А между прочим, мы за этого мужика, да за рабочего, жизни свои кладем. Спроть к эксплуатации, спроть к капиталу разного. Ай-яй-яй-яй-яй. Разве ж зато слава про нас идет? Разве ж бандиты, чапаевцы, ну гляди у меня, герои? Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам! Я вам иди, командир, только в строю, а на воле я вам товарищ. Ты приходи ко мне в полночь за полночь. Я чай пью, пожалуйста, чай пей. Я обедаю, садитесь кушать. Вот я какой командир. Правильно я говорю? Я правильно говорю? Вот, чтоб не ни у меня. А то я ведь академии-то не проходил. Я их не закончил.
4: Вот, Василий Иванович, мужики сомневаются. К примеру, ты за большевиков, а или за коммунистов?
2: Чего?
4: Я спрашиваю, вы за большевиков, а или за коммунистов?
2: За интернационал.
8: А ты за какой, за второй или за третий?
2: Чего за второй?
8: Интернационал.
2: Ну уж за какой нужно, зато ты стою.
8: Нет, а все-таки за второй или за третий?
2: А Ленин в каком?
8: В третьем. Он его и создал. Третий большевистский.
2: Ну и я за третий. Я за третий интернационал.
1: Василий Иванович, картошка уже готовая.
2: Иду, командиров зови.
1: Есть.
9: Черт, левой рукой несподручно.
2: Ты что, Вихарь, ранен?
9: Ранен, Василий Иванович.
2: Ну и дурак. Ты есть командир, и подставлять свой лоб всякой дурацкой пули не имеешь права.
9: Так ведь пуля-то, Василий Иванович, она не разбирает, кто командир.
2: Ну, пуля-то не разбирает, а ты сам-то разбираться должен. Голова-то есть на плечах. Вот, к примеру, Петька, сыпь картошку на стол. Вот, к примеру, идет отряд походным порядком. Вот он. Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. Показался противник и открыл орудийный огонь. Комиссар, дай трубку. Вот он, орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять может быть впереди, потому как по одному человеку из орудий палить не станут. Теперь противник открыл пулеметный огонь. Вот, скажем, здесь у них 10 пулеметов, а здесь 2. Где?
9: Тут, где 10, Василий Иванович.
2: Дура, соображать должен. Где им тебя ухлопать легче? Тут, где 10. Значит, должен быть ты там, где 2. Иначе без командира и отряду может крышка быть. Отряду может крышка быть. Теперь противник перешел в атаку. Где должен быть командир?
9: Быть впереди, Василий Иванович.
2: Должен перейти в тыл своего отряда. Из какого-нибудь возвышенного места. Вот. Наблюдать всю картину боя. Иначе отряд могут обойти с фланга. Теперь, умелыми действиями командира его отряда, противник отброшен и обращен в бегство. Отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди, на лихом коне, и первым ворваться в город на плечах неприятеля. Соображать надо.
9: А ведь ты врешь, Василий Иванович. Если надо, ты всегда сам впереди идешь.
2: Надо кто, если надо.

А завтра чуть свет снова выступать, снова в поход, день за днем в боях, в опасности, в тревоге. Кто воротится домой? Кто останется здесь, по черным логовам, по снежным пустырям степей?

0: Чем ближе к Уфе, тем отчаяннее сопротивлялись вражеские части. Цеплялись за все удобные места. Ничем не брезговали в ненависти и злобе.
1: Товарищ комиссар, доставили ту девушку из обоза. Приведите ее ко мне. Есть?
0: Пройдите.
2: Добрый день, товарищ комиссар.
0: Здравствуйте. Скажите, как вы попали к нам в обоз?
2: Попросился подвезти поближе к Уфе. Бойцы такие славные, не отказали. Хочется с красными войсками в Уфу войти.
0: Сколько вам лет?
2: 19.
0: А почему вы хотите попасть в Уфу?
2: Мать там у меня, сестра, родственники.
0: А вы давно ранены?
2: Давно. То есть, как это? Нет. Откуда вы знаете, что я ранен?
0: А хромаете?
2: Ну да. Нога была.
0: Где ранены? Когда?
2: Бумагу в штаб везла.
0: Бой был близко?
2: Близко.
0: В разведке у них работаете?
2: Нет, не работаю. Машинисткой была. Пришлось пойти. Голод. Я осталась одна.
0: Врете? Врете, мне все известно. Все. Я вас знаю. Наши разведчики мне все про вас сказали. Дайте мне свое удостоверение. Сейчас же.
2: Какое удостоверение?
0: На этой, на бумажке. Ну, знаете, вроде папиросной. Ну?
2: Она здесь. В мундштуке спрятана. Мундштук надо развинтить.
0: Вот, видите, нам все известно. Удостоверение. Так, выдано сие. Так, имя, отчество, фамилия. Дежурный!
3: Слушай, товарищ комиссар.
0: Срочно отправить штаб армии под конвоем. Немедленно.
3: Есть отправить штаб армии под конвоем.
2: Я все скажу. Все.
3: Пройдите.
4: Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! Помогите! Кричит, ругает, он застрелит!
0: Кто застрелит? За что?
4: Чапаев. К нему приехал из деревни земляк. Тамошний коновал. Так вот, Чапаев требует, чтобы я этого коновала экзаменовал на доктора.
0: Вы сядьте, успокойтесь. О. То есть, чтобы вы, ветеринарный врач, экзаменовали?
4: Да. И еще документ бы ему выдал по всей форме. Я говорю, так и так. Экзаменовать я не могу, а документы выдать не имею права. А он как кулаком застучит, как закричит, молчать! Экзаменовать при мне и сейчас же, а то в тюрьму расстреляй. Ой, я едва выскочил. Я к вам прибежал. Помогите.
0: Пойдемте к Чапаеву.
4: Ой.
5: Ты здесь, голубчик?
4: Застрелил.
5: Жаловаться пришел. Подлец.
4: Листирная трубка! Круг! Шагом!
0: Товарищ Чапаев.
4: Ты что?
0: А ты что?
4: Ты что же с ним заодно гнилую интеллигенцию поддерживаешь? Экзаменовать немедленно! И чтоб документ выдать по всей форме.
0: Погоди, Василий Иванович, так не годится. Пойми, не может он экзаменовать.
4: А я говорю, может и должен. Это что ж такое, вы уж ни одному мужику не даете на доктора выйти. Куда это годится? Я говорю, экзаменовать немедленно и документ выдать по всей форме.
0: Нельзя, нельзя. Пойми, не имеет права ветеринарный врач экзаменовать на доктора. Один вред быть.
4: Молчать!
0: Ну вот что. Этого вопрос нам здесь не разрешить. Давай-ка пошлем телеграмму Фрунзе.
4: Фрунзе?
6: Да. Спросим его, как быть. Что ответит, то и будем делать. Идет?
4: Идет.
6: Ну вот. Имя Фрунзе всегда действовало на Чапаева охлаждающе. Скоро он и сам признал, что телеграмму посылать не надо, чтобы не наделать смеху. Горяч был Чапаев, но отходчив.

0: и снова по горам, по узким тропам, и в дождь, и в грязь, по утренней росе и в вечерних туманах. День сытый, два голодный, с натертыми ногами, часто раненый, не оставляя строя, шли победоносно от селенья к селенью. Неудержимый, непобедимый, терпеливый ко всему, гордый и твердый в сопротивлении, отважно смелый и страшный в натиске, настойчивый в преследовании.
1: В станицах и селах встречали красных солдат как освободителей.
2: Чего у тебя там, бабка?
3: Яичко возьми, свеженько.
2: А сколько заплатить?
3: И что ты, родной, какие тут деньги? Ешка, знай, поди заморился.
2: Ну, давай, коли так, спасибо.
3: У меня сын-то вроде тебя, заодно воюет.
2: Ну?
3: Тоже в Красной армии состоит.
2: Ну?
4: Чапай, скачет!
5: Товарищи, где у вас тут совет?
6: Совет? Да вон там, родимый, за оврагом, у сарая.
5: За оврагом?
6: Ага, в сарае.
5: В сарае?
6: В сарае.
5: Ну-ка, председателя ко мне послать живо.
6: Ага,
5: Дядька, айда! Петька, стучи!
7: Заперто, Василий Иванович?
5: Стучи!
7: Нема никого, наверное.
5: Еще стучи!
8: Чего надо, соколики?
5: Дежурный где?
8: А нет никого. По домам все нету.
7: О, бежит кто-то, Василий Иванович.
8: О, так это ж наш председатель.
9: Здравия желаю, товарищ Василий Иванович. Давай, щипай.
5: Это что же, братец?
9: Что?
5: Совет-то тебе, свинюшник, что ли? Ты... Куда ты его, к черту, на кулички выбросил? За враг, в сарай. Места, что ли, тебе нет посереть-то с села?
9: Василий Иванович, да народ не дает.
5: Какой народ, врешь? Не народ. Это кулаки не хотят, а народ тут ни при чем.
9: Да, Василий Иванович, ну я ж хотел...
5: Хотел, да здесь не хотеть. Здесь делать надо. Еще властью называешься. Завтра же перевести совет на площадь,
9: ага.
5: Занять там хороший дом,
9: ага.
5: И сказать, что Чапаев приказал. Ага. Понял?
9: Понял.
5: Вот поеду обратно, смотри, если застану в этой дыре. Председатель,
9: Василий,
5: я и ночевать-то не буду в таком селе. Айда, ребята!

0: Чапаевская дивизия шла быстро вперед. Испытанные в походах бойцы изумляли своей выносливостью, нетребовательностью, готовностью в любой час, в любой обстановке нанести удар врагу. Были случаи, когда после многоверстного похода они валились с ног от усталости, и вдруг завязывался бой. Отгремит бой, песня. Мало песни, явится гармошка. А то и спектакль сыграют. Ждали красноармейцы свою труппу всегда с величайшим нетерпением. И обычно знали самым точнейшим образом, где она сейчас находится, в какой бригаде, долго ли там пробудет. Какая же это была радость, какое великое торжество, когда приезжали свои артисты.
1: Мое вам почтенье! Пожалуйте на представление! В кассу взносу по грошу сносу. Ни сказку, ни были, ни много, ни мало, а загнем вам костыль на счет капитала. Вот и я. Здравствуйте, мои слуги и друзья. Ага, узнали? А за кого вы меня признали? За короля английского, за президента французского или за буржуя американского?
2: За короля английского!
3: За буржуя американского!
4: Идем французского!
1: Нет, я не есть король английский, не президент французский, не есть буржуй американский, а я есть сам царь капитал. Что я вижу? Фоны, бароны, тузья, валеты, дамы в лоск разодеты, архиереи, генералы, объедалы, опивалы, банкиры, спекулянты и прочие франты!
5: Ваша царская честь, дозвольте жалобу принести. Батрак мой Иван ввел меня в изъян. Начисто всего побрал. Смилуйся, государь, капитал.
1: Курьер, скороход, наменчивый ход. Приведи ко мне смутьяна, непокорного батрака Ивана.
5: Перед тобой, как лист перед травой.
1: Ты ли есть, батрак Иван, бунтовщик и смутьян?
5: Да, я есть, батрак Иван.
1: Отвечай наперед, батрак Иван. Кто есть пролетарий всех стран?
5: Пролетарий есть тот, кто до света встает. У кого на руках мозоли, за душой недоли, а тем живет, что силу свою продает, а буржуй ту силу покупает, да в оборот пускай.
1: Дай же мне теперь ответ, честный ты мужик или нет?
5: Да, честен, всему миру тем известен.
1: А если так, так почему же ты с большевиками спасался? На красной лодке с ними катался, от них вольного духу набрался.
5: Спознался, от того не отпираюсь, и дальше знаться собираюсь.
1: А велика ли-то красная лодка?
5: Лодка-то? Да вот как. Нос в Казани, а корма в Астрахани. поворачиваться станет, волной до всех буржуев достанет, с ног сшибет, ко всем чертям унесет.

Но пришел день разлуки. Меня отзывали на другую работу. Отзывали строго, категорически. Приходилось расставаться с Чапаевым, как не тяжело это было нам обоим.

0: Читай-ка я телеграмму.
1: На, читай.
0: Ввиду чрезвычайных обстоятельств настаиваю немедленном выезде Клычкова Фрунзе. Да.
1: Ну вот и все, Василий Иванович.

0: меня.
1: Обидели они меня.
2: У них, Чапаев, ни одна дивизия, ни один фронт. Значит, так надо.
1: Эх, кабы не Фрунзе, ни за что бы не...
3: Пришла машина. Ну, я чемоданчик снесу.
1: Ладно. Ну, прощай, друг. Прощай, комиссар. Ну, ступай.

0: Поначалу-то я, Василий Иванович, так прикидывал. На что они, комиссары-то, а?
1: Не добьешься, дура. Комиссар-то это партия. Партии поставлен. Значит, ценить нужно. А я от своего бы ни за какое золото бы не отдал. Да.

Долго мы были неразлучны, изо дня в день, из часа в час. Каждый шаг Чапаева я знал, видел, понимал. Перебираю в памяти все, от встречи в Александрове Гае до последнего дня в Уральске. И вот разлука. Знал я, снова в боях Чапаев. Для него лучшие награды успехи на фронте. Смелым ударом был взят Лбищенск. Уже готовились к походу на Гурьев, к Каспийскому морю. И тогда решили враги сделать последние отчаянные усилия. Обмануть бдительность своего победоносного противника, ударить его прямо в сердце.

темной глухой ночью ворвались они в станицу. Поздно была обнаружена опасность. Геройски бились чапаевцы, отступая к обрывистым берегам реки Урала. Там, в стремнине, погиб Чапаев. Сомкнулись холодные волны над его головой.

0: а в народе говорят, жив Чапаев.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Краснодарская краевая организация ВОС выиграла грант губернатора на проект «Мир другими глазами». В Севастополе переизбран председатель региональной организации ВОС. В Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» с участием незрячих школьников. Липецкие дети с нарушением зрения получили в подарок интерактивные тактильные книги. В российской школе подготовки собак-проводников завершился сибирский заезд. В Москве открыт набор в молодежный клуб для незрячих и слабовидящих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых стала победителем первого конкурса «Гранты губернатора Кубани» в 2026 году. Проект «Мир другими глазами» — это комплекс социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению в возрасте от 40 до 65 лет, проживающих на территории края. В рамках проекта запланировано 5 значимых мероприятий — подписка на специализированные издания для слепых и слабовидящих, стратегический форум лидеров ВОС в Геленджике, 20 торжественных мероприятий в местных организациях края в честь Международного дня слепых с вручением 300 памятников. Подарков. Краевой форум «Сделай шаг» для 50 участников в Геленджике и трехдневный экскурсионный тур «Анапа другими глазами» для 50 незрячих и слабовидящих с проживанием и питанием. 28 мая состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ее работе приняли участие 32 делегата. Численность организации насчитывает 307 членов. На конференции присутствовали полномочный представитель президента ВОС в Южном федеральном округе Юрий Третьяк, председатель Крымской республиканской организации ВОС Владимир Гутовский, советник губернатора Севастополя по социальным вопросам и другие официальные лица. Гости отметили высокий уровень взаимодействия с организацией и эффективность совместной работы по защите прав и интересов инвалидов по зрению. Председателем Севастопольской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет единогласно избрана Наталья Челюскина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. 5 июня в Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» в Центре опережающей подготовки. Организатор – Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель фестиваля – создание коммуникационной среды для поддержки детских и молодежных инициатив, самореализации и профессионального определения детей и молодежи с нарушением зрения. Дети с инвалидностью по зрению проведут мастер-классы для сверстников из читинских школ, которые выступят в роли оценщиков. Качество мастер-классов будет оцениваться специальной игровой валютой – восинками. Победителей определят в номинациях «Самая эффективная», «Самая креативная», «Лучший директор», «Лучший наставник» и других. В преддверии Дня защиты детей 24 ребенка из Грязинского отделения Всероссийского общества слепых в Липецкой области получили в подарок интерактивные тактильные книги. Специальное устройство «Волшебный карандаш» считывает код и озвучивает текст. В обучающем комплекте «Путешествия по странам и континентам» яркие тактильные изображения, крупный шрифт, дублированный шрифтом Брайля. Благотворительную акцию организовали представители Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня», входящих в группу компании «Сюкден». Генеральный директор предприятия Владимир Арустамов отметил, что это социальный проект, где хотелось бы поучаствовать и доставить детям радость. Программа «Книжки в подарок» существует с 2024 года. За это время издано более 200 комплектов книг для слабовидящих и незрячих детей. 29 мая в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС завершился очередной заезд инвалидов по зрению для получения собак-проводников. Этот заезд назвали сибирским, так как большая часть учащихся приехала из Сибири. Все 2 недели обучения ребята помогали и поддерживали друг друга. Выпускной экзамен все сдали успешно и уже отправились домой знакомить родных со своими новыми помощниками. В 2026 году школой уже подготовлено и переданы инвалидам по зрению 19 собак-проводников. Следующий заезд состоится в середине июня, уже подготовлено к передаче 6 собак. Московская городская организация ВОС открыла набор участников в новый молодежный клуб – пространство для регулярного досуга, общения и самореализации молодежи с нарушением зрения. Проект реализуется в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В ближайшие полгода участников ждут 8 тематических встреч, включая интеллектуальные, настольные и спортивные активности, а также 2 выездных мероприятия. Отдельный цикл из 4 событий запланирован для школьников. Присоединиться могут молодые люди с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие, работающие или обучающиеся в Москве. Открыт сбор предварительных заявок через онлайн-форму. И коротко о других событиях. 28 мая Адыгейская республиканская организация ВОС совместно с Библиотекой для слепых и Национальным музеем провела мероприятие, посвященное вкладу Адыгеи в победу в Великой Отечественной войне. Гости ознакомились с уникальными экспонатами времен войны, сотрудник библиотеки обеспечил тифлокомментирование, мероприятие завершилось совместным исполнением песен военных лет. 19 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда состоялась встреча клуба любителей кроссворда, подготовленная работниками областной специальной библиотеки для слепых. Победила дружба. Игроки решили проводить такие встречи в дальнейшем. 1 июня состоялась встреча председателя Новоалтайской местной организации ВОС Виктора Баранова с генеральным директором дорожно-строительного управления Алтайского края. Обсуждалась помощь в обеспечении строительными материалами членов организации. Генеральный директор выразил готовность содействовать решению актуальных проблем. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
4: Добрый день! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
5: Здравствуйте! Меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
6: Могли бы вы вначале...

0: То есть из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которую производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме, для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
1: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
0: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно она тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставит вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрирует не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть...

0: свой цех питания. Питание людей здесь также проблем никаких нету. Приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
1: Отдел реабилитации сохранили?
0: Безусловно, отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российская Федерация. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
2: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
0: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению Они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах и в онлайн, и офлайн. Любые способы развитие нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске, ну, не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них, ну, нету таких предприятий, поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежития. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если, ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
2: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
0: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам оказывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас с многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
2: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
0: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
2: Вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов последнюю на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно, но, конечно, остаются те инвалиды последнюю, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
0: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
2: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
0: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
3: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
4: Беседка на радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандыма Бойко, а на связи с нами Ася Кузнецова из Томска, мама трех очаровательных девочек, медсестра по массажу и творческий человек, который озвучивает сказки, поет на сцене. Да, главное, что я не сказала, это участница народной телепрограммы «Песня от всей души» с Андреем Малаховым. Здравствуйте, Ася.
6: Здравствуйте.
5: И начнем с конца. Ася, нам очень интересно, как вы попали на эту программу.
6: Для меня это тоже было неожиданностью, если честно. Не так давно начала вести свой блог о незрячем родительстве. В общем-то, с этого и все и началось. Мои подписчики отправили записи в редакцию программы. И в середине декабря со мной связалась редактор программы и предложила у них поучаствовать. А в январе 23-го уже состоялись съемки программы. 8 февраля вышел выпуск.
5: А что вы там исполняли?
6: Я участвовала там с песней из репертуара Анны Герман «Когда цвели сады». Это основная песня, с которой участник выступает именно на сцене. Еще вторая песня была из репертуара Людмилы Сенчиной «Золушка». Вторая песня исполняется за столом всеми участниками. Все участники подпевают друг другу.
5: Да, это очень интересно. То есть репертуар они предлагали вам, да?
6: Редактор у меня спросила, есть ли еще какие-то записи. Я еще отправила много как авторские композиции, так и интерпретации на известные уже композиции. Была выбрана песня «Когда цвели сады». Вторая песня тоже согласовывалась. Я предложила песню из репертуара Анны Герман, тоже песня «Надежда». Потом «Колыбельная Умки» и «Золушка». И выбрали «Золушку».
5: Вот этот, который «Хрустальный башмачок», да?
6: Да, именно вот это «Хоть поверьте, хоть проверьте». Да, это
5: да,
6: песня.
5: Да. Я ее очень в детстве любила. А давайте мы послушаем песню, которую вы исполняли на конкурсе.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот вы ездили, а с кем оставались ваши девочки?
2: Я ездила со всеми тремя детьми. Мне, к сожалению, их не с кем было оставлять. Ну, потому что у нас нет родственников. Есть только вот тетя у меня, но она работает всегда. Я с редактором об этом тоже поговорила. Возможно ли с собой детей взять, потому что мне не на кого их оставить. И этот вопрос как-то разрешился быстро. Принято было решение, что да, можно. И получилось так, что вообще 21 января к нам приехала съемочная группа домой. Mm-hmm. Они снимали 5 часов сюжет для 3-минутного промо-ролика. А 22 января мы уже отправились в Москву. Но, к сожалению, в этот день не было прямого рейса на самолет. Мы сначала из Томска до Новосибирска уехали на поезде. Нас уже ждал там трансфер, то есть сопровождение. Службы сопровождения проводили нас до машины, и уже на трансфере мы отправились в аэропорт. И уже потом только в Москву. То есть такой был путь туда, непростой.
1: Как девочки перенесли дорогу? Как у них впечатление?
2: Девочкам непросто было, на самом деле. Мы когда уже в Москве уже прилетели, нужно было сразу ехать в студию звукозаписи, потому что каждый участник предварительно записывает свой плюс песни, с которой он участвует. На тот случай, если вдруг по каким-то причинам голос не звучит в день записи программы. Но вот у меня, например, першило горло. Из аэропорта сразу, то есть после такого многочасового пути, мы сразу поехали в студию звукозаписи. То есть там это было, например, 7 час вечера, а у нас на 4 часа больше, чем в Москве. И у нас уже было 10 вечера, грубо говоря. И, конечно, они устали, они плакали, другой часовой пояс и плюс вот эта долгая дорога. Но там с ними был папа наш, он сейчас в Москве. Мы, к сожалению, живем раздельно. И туда приехал папа девочек, он с ними был, пока шла запись песни.
1: Ну, это еще была возможность девочкам увидеть папу, так что вдвойне, наверное, все-таки приятной была поездка, да?
2: Ну да, когда они его увидели, они обрадовались, разыгрались даже. И на запись съемки тоже, в общем-то, дети были с папой. Со мной была только старшая дочка на программе.
1: Ну вот у нас все-таки Радио ВОС, поэтому нам очень интересно, вот с какого возраста вы плохо видите? И вообще расскажите, пожалуйста, о себе с самого детства.
2: Так получилось, что, как мне рассказывала моя тетя, она пришла однажды в гости. Мне было 3 месяца, она увидела, что что-то с глазами. Заметила, что я не реагирую на погремушки, на игрушки, не поворачиваю голову, не фиксирую взгляд. Подумали, что я плохо слышу. С этого начались мои обследования, и к 3 годам вот уже оформили инвалидность. Оказалось, это атрофия зрительного нерва с обеих сторон. В 7 лет я пошла в 1-й класс, так же, как и все незрячие, слабовидящие люди, в школу-интернат для слабовидящих и незрячих. Там начался мой творческий путь.
1: То есть уже в школе вы начали заниматься музыкой, да?
2: Да, но это было в подростковом возрасте, когда поступила в 1-й класс, там была какая-то музыкальная школа, но она недолго, там как-то ее быстро закрыли. И до 14 лет я как-то вот не пела. А в 14 лет мы с одноклассницей пошли прогуляться. Как раз около интерната находился центр детского творчества. И почему-то мы решили, что мы, наверное, можем петь. Нас прослушали и записали на вокал. Ну вот к концу уже обучения в школе осталась я одна заниматься в этой студии. Ну и параллельно с этим вот как-то зрение падало. Я поступила после школы в музыкальный колледж имени Эдисона Денисова в Томске. Это обычный музыкальный колледж для обычных зрячих здоровых людей. И, конечно же, там нет опыта работы. У педагогов нет такого опыта с незрячими людьми работать. Но в школе я училась по Брайлю. Но в музыкальном колледже я бы тоже могла, если бы я знала, как ноты писать по Брайлю. Я пыталась как-то там через лупу что-то читать, писать диктанты тоже через лупу. Но у меня не получалось. В общем, я забрала документы. Я опаздывала, не успевала диктанты писать музыкальные. В общем, у меня накопилось очень много долгов по теоретическим предметам. Я забрала документы. Так грустно, конечно, мне было. Я на тот момент не знала, к сожалению, что есть в Курске музыкальный колледж. Я узнала уже о нем, когда поступила в медико-фармацевтический колледж на массажиста. Ну, к тому моменту у меня уже была старшая дочь, ей было 2,5 года, когда я поступила в медицинский колледж. Ну, я все равно продолжала петь, брала частные уроки по вокалу. Поступила в 2015 году, а в 2016 году мне уже дали бессрочно первую группу, хотя у меня до этого была вторая группа бессрочно. Ну, то есть снова зрение упало, и к 2023 году у меня от зрения остались силуэты и светоощущения.
1: Ну, я вам могу сказать, что это тоже много. Когда совсем оно исчезает, то ты думаешь, оказывается, когда ты видел силуэты и контрасты, то как это много было, оказывается.
2: Да, я соглашусь. Даже вот сейчас я думаю, когда свет, там силуэты, но я думаю, как же я много имела, когда я могла ходить, допустим, без трости, когда я могла даже через лупы там фотографии какие-то посмотреть. Это было много, на самом деле.
1: А вот согласитесь, когда вот были слабовидящие, я тоже весь этот путь прошла ваш, и вот мне всегда казалось, что я такая бедная, несчастная, я такая слабовидящая. Потом уже, когда ты все это теряешь, кажется, оказывается, чего я тогда страдала?
2: Ну да, как это говорится, что имеем не храним, потерявши плачем, наверное, так.
1: Не ценим все того, что есть, да.
2: Не ценим, да, к сожалению.
1: И вот вы окончили медицинский колледж, получили специальность медсестры по массажу, да?
2: Да, я с красным дипломом окончила медико-фармацевтический колледж. Тогда получилось так, что я уехала на 10 месяцев в Курск. Так вот, со старшей дочкой мы пожили в Курске. Я устроилась там на работу, в инфекционную больницу, в детскую. Но не понравилось нам там как-то. Вот все-таки домой хотелось, в родные края. И мы вернулись в Томск. И я уже здесь устроилась в детскую поликлинику массажистом. Взяла квартиру в ипотеку. Потом в моей жизни появился папа девочек, вот супруг второй. Он тоже незрячий.
1: Ну и, к сожалению, я так понимаю, что жизнь-то уже не сложилась, хотя появились две девочки, да?
2: К сожалению, так, да, сложилось. Ну, дети, да, есть у нас дети. Не знаю, на самом деле мы как-то вот общались. Может быть, еще все впереди, как-то так.
1: Скажите, а возраст девочек? Мы не сказали, сколько лет вашим детям.
2: Старшей дочке уже в начале апреля будет 13 лет, средней дочке 4,5 года. И младшей дочке 2,9. Они дома, я вот потихонечку ушла в другую комнату, пока они тихонько смотрят мультик. Они дома, потому что приболели немного. Старшая дочь в школе.
1: Вот скажите, а вы ничего не говорите о родителях? Извините, такой нескромный вопрос. Вот, может, это больно?
2: У меня родителей нет. Мама у меня погибла в пожаре 3 года назад. В мае будет уже 3 года, как ее не стало. Она не смогла просто выбраться из собственного дома. Она жила в деревне, 30 километров от города. И, к сожалению, случился пожар. У нее не получилось выйти. Поздно поняла, что пожар. А папу я не знаю совсем. Ну, то есть они с мамой развелись, когда мне было 1,5 года. И все, в общем-то, его в моей жизни не было никогда.
1: Поддержка мамы всегда была, наверное, да, когда девочки росли?
2: На самом деле у нас с мамой были достаточно непростые как-то отношения. Мы как-то с мужем вдвоем справлялись все время.
1: Мне всегда кажется, что это просто настоящий подвиг растить детей, будучи незрячими людьми. Можете поделиться этим своим опытом?
2: Если говорить про бытовые какие-то моменты, ну, например, как приготовить кушать, допустим. Мы когда переехали в новую квартиру, мы же выбираем для себя технику, чтобы она была не сенсорная, там, с механическим управлением. А здесь вот была такая варочная панель, она обычная, сенсорная. И мы тоже придумали такой лайфхак, наверное, чтобы пользоваться этой плитой. У меня старшая дочка приклеила стразы около кнопочек. Но эти стразы очень быстро отваливаются, когда моешь плиту. И потом она... У нас были такие крючки над окном, на которые там гирлянду вешают. Какие-то вот такие пластиковые крючочки, у них очень липкий слой такой, основа очень крепкая. И вот она их прилепила, с помощью них я пользуюсь плитой.
1: Знаете, у дочери моей тоже такая плита, и пользоваться было сложно, то есть невозможно. Есть в магазинах тифлотоваров такие наклейки, тактильные такие точки буквально, да? Я эти точки наклеила, и они достаточно надежные и уже 2 года держатся.
2: Да, я слышала и даже думаю, что их купить. Мне хотелось бы услышать, вот какой у них там вот липкий вот этот слой.
1: Ну, он, видимо, надежный слой, так понимаю, потому что вот там получается сама точечка, вокруг нее по кругу прозрачная тоже пленка, но она с очень хорошим слоем клея, видимо, так. Поэтому вот эти точки держатся хорошо. Я их наклеила между точками, то есть получается у меня две слева, две справа точки, и от этих точек, ну вот от левых точек слева кнопки, от правых справа кнопки, ну, которые нажимают сам сенсор. Таким вот образом я для себя, по крайней мере, отметила.
2: Да, ну вот как-то возможно все-таки пользоваться, если найти какой-то вот для себя вариант. Хотя зрячие люди все равно не понимают. Я показываю, например, как справляться с бытом.
1: Для них очень трудно, конечно, представить, что они закрыли глаза и что они могут делать. Да ничего. А мы в этом состоянии живем, поэтому можем.
2: А что касается прогулок с детьми тоже, мы покупали такие брелочки, искатель.
1: Угу.
2: Их в комплекте 6 брелочков, и цепляли мы их на одежду, там на рюкзачок. И когда ребенок, ну вот у нас у средней дочки было такое, что она, например, просто не хотела. Заиграется, не хочет там говорить, где она. Вот, нажимаешь на этот брелочек, он пищит, и слышно. Но сейчас вот у младшей дочки такого нет. Она сразу сама говорит, я здесь. Вот сейчас этими брелочками не пользуемся, и просто ходим за ручку. Допустим, я одна, как с детьми хожу. В правой руке трость, в левой руке у меня младшая дочка. И младшая дочка держится со средней дочкой за руку. Так мы ходим. И тоже людей это удивляет. Они удивляются тому, насколько дети в этом возрасте такие способны понимать и осознавать как-то. Какую-то ответственность даже, что ли.
1: Но вы еще говорили, что озвучиваете аудиосказки. Это, наверное, для девочек, да?
2: На самом деле я состояла в творческой группе, в общем, сообщество, театральная студия «Премьера», вот. И там просто предложили начитать, озвучить сказки, сделать сборник. Мне понравилась эта идея, я записала сказку, мне понравилось. Я записала вторую сказку. Ну вот думаю еще какие-то сказки поозвучивать. То есть это просто идея пошла даже не от меня, а вот в группе вот вы это предложили, я озвучила, и мне понравилось, как звучит. И понравилось вообще другим людям вот в интернете. Подписчики слышали. И я поняла, что мне это тоже нравится. Не только петь, но и сказки озвучивать. И девчонкам, естественно, я тоже их включаю.
1: А можно и для нас их включить?
2: Да, конечно.
3: Елена Ульева. Светлячок. Жил-был зайчик. Всех на свете боялся. Волка боялся, лисы боялся, даже собаки и той боялся. А больше всего боялся он темноты. Как наступала ночь, начинал зайчик плакать и кричать, темноту прогонять. Мучился сам, мама зайчиха переживала. Все звери лесные заснуть не могли. Задумались они, что же делать. Позвали медведя, чтоб он малыша успокоил. А зайчик спрашивает, можешь темноту прогнать? Попробую, отвечает медведь. И как зарычит, не ушла темнота. Позвали зверя волка. Стал он темноту прогонять и завыл протяжно. Не ушла темнота. На третью ночь пришел маленький жучок. Я темноту прогоню, говорит он маме зайчихе. Как же ты ее прогонишь? Удивилась та. Медведь не справился. Волк не смог, а ты сможешь? Попробую. Хитро прищурился жучок и достал из своего маленького чемоданчика фонарик. Засверкал тот фонарик ярким светом. Съежилась темнота, испугалась и по углам спряталась. Улыбнулся зайчик, зажмурился и заснул. Настали в лесу тишина и покой. Обрадовалась зайчиха. А жучок-светлячок сказал: «Я теперь каждую ночь приходить буду и фонариком светить». Так и ходит он по ночам, прогоняет темноту, чтобы спали малыши спокойно и сладко.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Спасибо большое, спасибо, это просто замечательно. Ася, скажите, пожалуйста, вы продолжаете заниматься вокалом?
2: Да, я продолжаю заниматься вокалом, но, к сожалению, так как девочки очень много болеют часто, у меня не получается посещать занятия. Но когда они в саду, я посещаю занятия по вокалу и посещаю занятия по фортепиано раз в неделю, потому что это для меня тоже как незакрытый, наверное, гештальт какой-то. Когда я поступала в музыкальный колледж, мне нравилось играть на фортепиано. В августе, вот в 2025 году, я поняла совершенно точно, что я хочу играть дальше на инструменте. Конечно, я уже к этому моменту уже ничего не помнила. Но посетив два занятия, я вспомнила все. И сейчас по возможности тоже посещаю. Приобрели инструмент домой, играем.
1: Как девочки относятся к музыке?
2: Положительно. Средняя дочка Дарина, она посещает школу искусств по субботам. Она ходит в группу раннего эстетического развития. Блок занятий состоит из нескольких занятий. Там длится 1,5 часа. Это рисование, музыка и хореография. Ей нравится и рисовать, и заниматься хореографией, и музыкой. Но дело в том, что у нее врожденный порок сердца, и на физическую активность какую-то у нее стоит ограничение от кардиолога, поэтому на следующий учебный год мы будем выбирать направление, куда она дальше пойдет. Скорее всего, либо вокал, либо фортепиано. Ей и то нравится. Ну и танцевать ей тоже нравится, но нельзя, в общем, к сожалению. Старшая дочь, она тоже играет на гитаре, ходит на занятия. Когда она была маленькая, она выступала со мной на концертах, но потом, когда поступила в первый класс, сказала, что ей это не нравится, вообще музыка ей не нравится, и пошла заниматься профессионально плаванием. Посещала 5 лет спортивную школу, и в этом учебном году она сказала, что: «Мама, я устала от спорта, я хочу играть на гитаре». И теперь снова играет на гитаре и поет под нее.
1: Ну, это здорово. Возможно, у вас когда-то будет уже и семейный ансамбль.
2: Возможно, да. Когда она маленькая была, мы выступали с ней тоже, вот и дуэтом пели. Думаю, что если девчонки будут тоже петь, будем как-то тоже выступать, наверное. У меня многое спрашивают, допустим, как, например, отличить одежду, грязная она там или чистая, как понять? Почему вы такая опрятная, у меня спрашивают, почему у вас дети аккуратные? Ну, я говорю, что вот как раз-таки старшая дочь очень много в этом плане помогает. И в плане стирки я всегда, вот, допустим, с вечера приготовить вещи в садик детям. Постирала, спрашиваю, есть ли какие-то пятна там, например. Нет, мам, все чисто, все чисто. Я глажу одежду, складываю ее, все. Ну, то есть в этом плане, конечно, нет проблем. Ну и в плане того, что я говорю, если бы даже не старшая дочка, то есть сейчас приложение, есть тот же Be My Eyes, тот же Robin Online. Можно позвонить, спросить.
1: Так что, в принципе, вы прекрасно справляетесь как мама с тремя девочками, да?
2: Справляюсь, да. Это непросто, конечно. В принципе, непросто в целом быть многодетным родителем.
1: А тем более еще одинокая и незрячая.
2: Да, тем более. Ну, как бы, но тем не менее, это возможно. И я не единственная такая, нас много. Много таких семей, много таких родителей. Но людям, которые видят, например, вот мой блог, им все равно непонятно, все равно сложно в это поверить, что так вообще бывает. Многие люди только узнали, что, например, смартфон — это не просто какая-то безделушка, с которой можно там поговорить, музыку послушать и там что-то еще в соцсетях посидеть. Но это целый там многофункциональный помощник. Многие люди узнали про приложения, которые помогают нам.
1: А в каких сетях вас можно найти?
2: Я блог веду ВКонтакте и в Телеграме. Но в Телеграме я его почти не развиваю как-то. А ВКонтакте, да, он как-то быстро развился. И много родителей незрячих детей, и сами незрячие взрослые люди уже писали мне. Недавно мне написала одна женщина, сказала, что ее муж весной в марте попал под обстрел на СВО и потерял зрение. Вот. И спрашивала у меня, как настроить толкбэк. Вот мы, говорит, пытаемся, но он психует, не получается. В общем, кому-то блог несет пользу, и мне от этого радостно, что люди видят и понимают, что все-таки можно жить дальше. У меня там девчонки чего-то ругаются.
1: А можно их позвать к нам? Можно пойти к ним и познакомиться с ними?
2: Дарюш, ты что кричишь?
4: Я за мной ходит. Новый чехол приехал.
1: Здравствуйте, девочки. Давайте с вами познакомимся.
2: Хочешь познакомиться,
4: Ира?
2: Я стесняюсь говорить.
4: Я спряталась.
2: Я спряталась.
1: Ты спряталась. Весело как стало.
2: Да, вот так у нас весело. Верочка, ты будешь помидорку?
4: Да, буду. Мама.
2: Вот поет Верочка. Что ты решишь? Ну ты же растешь, Дарюш. Конечно, ты растешь с каждым годом. Становишься старше. Ну, старше Веры, но и Верочка тоже растет, на, Дарюш. Вот Вере скоро 3 годика будет, а тебе уже 5 будет. Ну, не скоро, правда, но все равно.
1: Да, конечно же, Анастасия, чувствуется волнение, тем более, что дети там без присмотра. Но в любом случае, я думаю, что они украсили нашу передачу своим голосом. Да,
2: да, да.
1: Да, так что спасибо вам огромное. Ася, мне хочется от всей души пожелать вам успехов, удачи и поблагодарить за такое большое дело, что вы рассказываете о себе. Даете пример людям о том, что так можно жить, и можно жить хорошо, получать удовольствие и от своих увлечений, и от просто воспитания, общения с детьми. В заключение, ваши пожелания для наших радиослушателей.
2: Я хочу пожелать никогда не отчаиваться. Если кажется, что вот сейчас какая-то черная полоса есть, но хочу сказать, что эта черная полоса обязательно закончится. Это не навсегда. И она сменится обязательно белой, и все будет хорошо. Никогда не отчаивайтесь.
1: А можем в заключение услышать еще одну песню в вашем исполнении?
2: Да, конечно, я могу вам предложить авторскую песню послушать, которая называется «Разбуди во мне ангела». Автор музыки Андрей Шведюк, а автор текста также мой друг Кирилл Хамов, томский поэт.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседовали с Айси Кузнецовой, многодетной мамой, музыкантом, медсестрой по массажу и просто прекрасным человеком, да, блогером, конечно. С вами была ведущая Цендымобойко. Всего доброго.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожин. И в этом выпуске мы продолжаем беседу с представителями различных финансовых проектов, проектов финансового просвещения. Сегодня у нас в гостях Наталья Владимировна Чукова, педагог Владивостокской общеобразовательной школы детского сада. И мы, Наталья Владимировна, рады вас приветствовать в эфире. Наверное, будет здорово, если не немножко вы расскажете о себе в контексте финансового просвещения и своей деятельности.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я немножко расскажу про свою работу и буду рассказывать про детей с умеренной глубокой умственной отсталостью, потому что я работаю в коррекционной школе, как было уже сказано. 3 года назад на базе класса профориентации для учащихся 10-12 классов мы открыли ремесленные мастерские и запустили проект «Ручная работа». Сначала делали открытки и вышивали обложки для блокнотов. Сами их брошировали и ламинировали. Но это нам показалось мало, и мы решили пойти дальше. Стали варить мыло, заливать свечи, вязать пальцами шарфы. Естественно, готовую продукцию нужно было реализовывать, чтобы закупать новые расходные материалы. Так родилась исследовательская проектная деятельность – монетизация ремесленного труда. Через нее ребята осваивали жизненно важные компетенции – от базовых трудовых навыков до основ финансовой грамотности. Мы вместе ведем учет доходов и расходов. Ребята сами ходят в магазин. Но перед каждым выходом мы составляем четкий список товаров и до мелочей проигрываем всю ситуацию в классе. От момента, когда они берут тележку, до расчета на кассе. За свою работу ребята получают награду. Экскурсии, походы в кафе и другие приятные активности. Это формирует четкое понимание связи между трудом и заработком, развивая дисциплину, мотивацию. А в этом году наша школа выиграла грант по финансовому просвещению, финансовый компас, благодаря чему мы смогли затронуть важнейшую сегодня тему – финансовая безопасность. Что такое предметное моделирование? Что включает все понятия предметное моделирование рисков? Предметное моделирование – это когда мы превращаем уроки безопасности в живую игру. Мы воссоздаем опасную ситуацию прямо в классе, чтобы наши, особенно ребята, могли прочувствовать ее изнутри. Они на своем опыте учатся распознавать финансовые ловушки и вот до автоматизма отрабатывают четкие шаги, как сказать твердо «нет» мошенникам и сберечь свои деньги. А откуда это все началось? Все началось с моей учебы в магистратуре. Нам дали задание, связанное с театральной деятельностью. И у нас родилась идея. А почему бы не перенести вот этот игровой театральный метод на реальные финансовые ситуации? Мы взяли за основу самые простые базовые сценарии, те, с которыми наши ребята сталкиваются каждый день, и которые им ближе и понятнее всего. То есть мы занимаемся ремесленным трудом, и поэтому мы вот эти жизненные ситуации включили также ремесленный труд. Так учебное задание превратилось в жизненный тренажер. Этот тренажер включает в себя 4 ключевые сферы, ну, которые мы вот решили со своими ребятами обыграть. Это безопасность в сети по телефону, поведение на улице, практику ремесленного труда, потому что это ближе всего нашим ребятам, и разбор скрытых хитрых уловок, которые мы обсуждаем уже после вот этой своей игровой театральной деятельности.
2: Да, спасибо, действительно интересно. Давайте, наверное, немножко поговорим именно про такой формат. Почему именно практика здесь была взята за основу, да, то есть вот моделирование ситуаций, с которыми потенциально могут столкнуться дети, да, причем вы взяли такую достаточно специфическую аудиторию, у которой есть особенности. Давайте, наверное, поговорим, с одной стороны, про то, как учесть, да, особенности детей, с которыми вы работаете, и второе, почему именно практика позволяет лучше усваивать этот материал, да, и формировать какие-то полезные навыки, которые пригодятся ребятам потом в жизни.
3: Ну вот с какими основными трудностями сталкиваются наши ребята? Самая большая трудность – это глубокий разрыв между их паспортным возрастом и ментальным развитием. Физически это уже взрослые люди, им по 17-20 лет. Но по своей наивности и восприятию мира они остаются на уровне детей 5-6 лет. И многие из них не могут разговаривать. И речь окружающих понимают частично. Им невероятно трудно понять чужие намерения, читать с человека скрытую угрозу или обман, вот из-за чего.

0: Это серьезные реальные угрозы. Ребята не могут распознать манипуляцию. Ведь мошенники сейчас выглядят не как злодеи, да, как мы их представляем, как сказки, а очень даже симпатичные, приятные люди, которые втираются в доверие. А таким детям тем более очень легко втереться в доверие. Поэтому мы и проигрываем этим ситуации. Например, у ребят есть свои игровые банковские карты, сделанные своими руками. Мы на них клеим звезды за работу в ремесленных мастерских. И вот один раз в 2 недели ребята покупают вкусняшки за вот эти свои импровизированные деньги в импровизированном магазине. И как научить ребенка такого вот особенного, чтобы он не сказал вот, код из карты там, или еще что-то. А мы проигрываем ситуацию, что учитель под видом друга пытается узнать код с карты, который записан у ребенка. И если ребенок говорит его, то учитель объявляет, что это мошенничество и забирает звезды. Покупок на ярмарке уже не будет. Какой главный урок мы хотим донести для наших детей? Что даже другу нельзя доверять, то есть нельзя говорить код. И реальная потеря звездочек с этой карты, конечно, будет учить их бдительности лучше теории, которую мы им преподаем.
1: Давайте поговорим немного именно про сам формат. То есть вот вы уже привели пример. Какие еще есть модели обучения, да, исходя из вот этих четырех базовых тем, которые вы взяли в рамках проекта? Может быть, проиллюстрируем еще какие-то из них.
0: Ну вот еще несколько таких вот тем, которые тоже очень близки нашим деткам. Мы берем жизненный сценарий и разыгрываем короткую какую-то ролевую игру. Один выступает в роли продавца, но это в основном у нас дети, а другой в виде покупателя, это учитель. Ну, например, игра такая «Большой-большой секрет». Так как мы работаем в ремесленных мастерских и делаем мыло, то незнакомец хочет купить это мыло, которое изготовили ребята. Но он говорит, что я вам пришлю деньги, если вы мне скажете код с телефона. И тогда переведу деньги за товар. И вот мы ребятам говорим, что код — это твой секрет. Его никогда не надо никому говорить. Положи, пожалуйста, трубку сразу. Следующая игра, например, «Топай, хлопай, убегай». Ну, эта игра очень нравится нашим деткам, потому что она динамичная. Например, педагог называет ситуацию, связанную с финансовой безопасностью. Например, если ситуация безопасная, учащийся хлопает в ладоши. Ура, мы это можем. Если ситуация опасная, например, мошенничество, учащийся топает ногами. Убегаем от опасности молча и быстро. И вот мы обыгрываем эти ситуации, пока действие не станет уверенным и автоматическим. И вот мы уверены, что через моделирование этих ситуаций ребята смогут научиться отличать настоящих друзей от тех, кому нельзя доверять. Ну вот такие ситуации, как цифровая безопасность, это незнакомец просит сказать пароль с телефона или просит сказать 3 цифры с оборота банковской карты. Это уже опасно, и ребята топают. Например, уличные ситуации. Продавец магазин дает тебе сдачу, это безопасно. Ребята хлопают. Кладешь монетку в копилку, тоже безопасно. Хлопают. Но если чужой человек просит, дай мне свой кошелек, я помогу тебе посчитать деньги, это же опасно. Топает. То есть ребята сами уже прогнозируют, ну, то есть они обрабатывают в мозгах ситуацию, что это опасно или безопасно. И вот до автоматизма мы отрабатываем эти ситуации.
1: А что больший отклик у ребят вызывает? Какие темы им больше нравятся? Ну, не знаю, увлекают их из того, что в вашем проекте присутствует?
0: Самое интересное — это такие жизненные ситуации, когда они ходят в магазины и работаю с банкоматом. Для нас недавно закрыли даже Сбербанк на острове Русский, чтобы наши дети могли научиться работать с банкоматом. Вот это им больше всего нравится. Или нажимать на те, когда мы рассказываем про какую-то ситуацию, они нажимают на телефон, на красную кнопку. Вот это им тоже нравится.
1: Ну да, это действительно интересно, когда вот в таком безопасном режиме есть возможность изучить какие-то базовые финансовые операции, да, как то снятие наличных в банкомате или пополнение какого-то

0: своего счета. Но вот если мы говорим про специфику аудитории, все-таки насколько легко даже через практические модели формировать навык самостоятельного принятия решений через обучение, через иллюстрацию, и что здесь может помочь в этом? Большое количество повторений, какие-то жизненные примеры, там, я не знаю, иллюстрации или что-то еще?
1: Ну, у нас ребята особенные, поэтому, да, самое главное – это повторение. Информация для наших учащихся должна быть предельно наглядной, то есть визуальной. Поэтому у нас очень много карточек, визуальных опор и пошаговая какая-то инструкция, то есть алгоритм действий, который должны выполнить ребята. Например, для детей с расстройством аутического спектра привычный пошаговый алгоритм – это единственная опора и безопасность. Поэтому мы дробим любое действие на очень маленькие шарочки, такие микроскопические, понятные для них элементы, без лишних слов и сложных речевых конструкций. И отрабатываем все это до автоматизма. То есть многократно, механически, через тело, простые действия заменяем вот эти сложные рассуждения, которые мы можем рассказать нормотипичным детям, четким алгоритмом выстраиваем его. И у наших подростков вырабатывается автоматический навык. То есть безопасность для них – это мышечная привычка, а не знание правил.
0: Угу. Насколько все-таки разнородна аудитория, да, потому что, насколько я понимаю, все равно виды, да, скажем так, особенностей ментального характера, они тоже разные, и у каждого ребенка свои проявления. Правильно ли я понимаю, что здесь нужно использовать такой больше индивидуальный подход, учитывать конкретные особенности каждого ребенка, и в этом смысле сложнее подбирать формат, либо те форматы, которые вы используете, они, ну вот, скажем так, адаптированы под большую часть вашей аудитории? Вот здесь как это происходит?
1: Ну да, дети разные. Дети, конечно, мы индивидуально подходим к каждому ребенку, но в основном подбираем для общей массы. То есть у нас, видите, у нас дети 10-12 класс, там уже дети, которые учатся по индивидуальной программе, по СИПРам. То есть детей очень мало в коллективе. То есть у нас по 4-5 детей в классе. Поэтому мы уже знаем, кто на что способен, как воспринимает материал. Поэтому подбираем уже для всех детей одинаковое.
0: Вот что касается практических наблюдений, а есть ли примеры, когда ребенок уже демонстрирует навыки какого-то вот финансового мышления, да, исходя из тех знаний, которые получены в рамках проекта? Может быть, вы это можете отследить по взаимодействию с родителями, которые, там, я не знаю, может быть, в семейных каких-то уже отношениях видят эти проявления. То есть вот как можно оценить, насколько эти финансовые постулаты усваиваются в детских головах? Есть ли какая-то вот обратная связь в этом отношении?
1: Ну, конечно, есть, потому что мы же не только говорим о финансовых схемах, о мошенниках телефонах, мы с ними разбираем и доходы, и расходы, и покупки в магазинах, семейный бюджет. Это все входит в финансовую грамотность. Ну вот, если говорить о сложных финансовых схемах телефонных мошенниках, то здесь мы в самом начале пути. То есть мы только вот начали работать с этой проблемой. А для наших ребят это долгий, кропотливый процесс, требующий очень многократных повторений. То есть мы в этом году позанимались, в следующем году они придут уже как чистый лист, мы с ними опять будем заниматься. Но вот наши практические походы в реальный магазин вот уже приносят, конечно, результаты. Ребята очень изменились. Они больше не бегут хаотично покупать, скупать все в подряд, да, слепо реагируя на яркие ценники желтые. Они уже научились сверять свои покупки со списком покупок, которые мы пишем в классе. Контролируют свои порывы, что вот это уже как бы вкусняшку не надо покупать, у меня вот деньги на другое со списком. И для особенного подростка это колоссальный шаг к осознанности. к осознанности покупок в магазине. Конечно, родители это уже видят, что дети очень сильно изменились.
0: Ну вот, продолжая тему родителей, вообще насколько плотно у вас выстроено взаимодействие с семьей, потому что, конечно, финансовое просвещение, наверное, не может быть только внутри какого-то образовательного учреждения, да, потому что ребенок безотносительно, да, каких-то особенностей, попадая обратно в семью, он уже сталкивается с какими-то другими моделями поведения и часто их копирует, да, вот как делает папа, мама, брат, сестра, те, кто там ближе всего находятся, и вот это такое уже подсознательное впитывание каких-то моделей. Вот есть ли у вас, ну, я не знаю, какие-то рекомендации, памятки именно для родителей в контексте как раз того, как помогать детям, тем более детям с особенностями, вот именно в рамках семьи, да, может быть, что-то им тоже показывать, брать их с собой в магазин, и там, когда вы гуляете, я не знаю, там, по детскому миру или там просто по продуктовому, вот там что-то дополнительно показывать, да, что там вот ценник, цена, стоимость, сдача, покупка, процесс там, совершения каких-то операций. Или у вас ну, больше это на уровне именно проекта, а семья самостоятельно принимает решения в этом отношении?
1: Но с родителями у нас ведутся беседы, родители принимают участие в финансовой грамотности, но со своими родителями я вот разговаривала, ходят ли они со своими детьми в магазин. Многие не ходят в магазин, потому что они скупают все в подряд, и поэтому не умеют себя вести в магазине. И поэтому вот родители мне объясняли, что мы с ними не ходим. Но многие дети сами ходят в ближайший магазин, то есть продуктовый, им даются деньги, и они идут в магазин сами. Ну, так как магазин находится около дома, то есть продавцы знают детей, поэтому помогают им с покупками. Ну, таких памяток мы, конечно, не давали, потому что ну, просто мы сейчас только проигрываем ситуации в классе, а родители уже там по-своему разговаривают со своими детьми насчет финансовой грамотности дома. Ну, почти все ходят, вот только одна девчонка у меня не ходит в магазин. Ну, то есть одна. С родителями, конечно, все. А остальные, да, сами ходят за продуктами, покупают. Ну, такие продукты, как молоко, хлеб.
0: Ну, то есть в любом случае это уже такой базовый навык, да, каких-то элементарных финансовых операций, с которым дети сталкиваются, и вот они уже как минимум на этом примере могут производить ну, какие-то основные финансовые действия. Если говорить про то, что ну, ваш проект все равно рассчитан на то, что дети эти навыки будут применять в будущем, вы говорите про некую трудовую адаптацию, да, и в связи с тем, что у детей появляются деньги, да, этот момент особенно важен, да, как ими распоряжаться, и тем более есть склонность, да, тратить их не совсем, может быть, на какие-то разумные вещи, ну, это, в принципе, для детей, наверное, актуально, вот, безотносительно каких-то там специфик. Если говорить про некий идеальный результат, к которому вы как педагог стремитесь, да, к которому стремится, собственно, команда проекта, можем ли мы описать, да, модель, когда, ну, ребенок, уже не ребенок, подросток, будущий молодой человек, молодая девушка, как описать готовность ее вот к социуму, в том числе в контексте именно финансов, да, то есть вот что должно быть, какие, может быть, базовые навыки, да, учитывая особенности аудитории, вот что должно быть, чтобы там и вы как педагог, и, может быть, родители могли почувствовать, что да, ребенок, ну вот на каком-то минимальном уровне готов быть в социуме в плане финансовых отношений.
1: Чтобы спокойно жить в социуме, выжить в социуме без ежеминутного контроля со стороны близких, вот мы учим этому. Это наше желание, чтобы они после 12 класса уже, то есть были не под контролем близких, а уже сами могли сходить в магазин, дойти до магазина, совершить какие-то покупки, выполнить простой труд и домашний, и, может, какой-то производственный труд. Но про устройство на работу, про наших детей нельзя сказать, что их возьмут на работу. Такие дети не трудоустраиваются. Они сидят в основном дома. Но мы хотим защитить от обмана и на улицах, и в других местах, например, в кафе там или еще, хотя бы в поездке на такси, потому что если ломается алгоритм действий, которые вот у них выстроены, да, то есть они могут впасть в стресс. Поэтому вот самая главная наша задача, чтобы они вот эти алгоритмы до автоматизма выработали, попросили хотя бы о помощи взрослого, чтобы выпускник мог, ну, безопасно существовать в этом мире. Такая наша задача.
0: Ну, мне кажется, да, это, наверное, одна из важнейших составляющих проекта, и, по сути, это его главная цель. Уже двигаясь, наверное, к завершению, скажите, вот с точки зрения именно педагогики, а как вы видите, ну вот, я не знаю, результат своей деятельности, или, может быть, даже что вас больше вдохновляет в такой непростой работе, вот где вы черпаете эти самые источники энергии в этом процессе?
1: Ну, что меня вдохновляет? Ну, меня вдохновляет, наверное, вот искренность наших детей, с каким они упорством преодолевают эти трудности, которые встречаются в их жизни. А вот даже каждый маленький шаг, который обычному ребенку дается очень легко, да, для наших ребят это вот настоящая победа. И когда ты видишь, как 18-летний юноша после сотен попыток наконец-то сам, без твоей помощи, написал первую букву своего имени, да, или вышел маленькую такую открытку, то ты радуешься успехам больше, чем он. Ну вот это и вдохновляет, наверное, больше всего, сильнее всего, что не преодолевает трудности свои.
0: Да, мне кажется, что действительно в целом вот ваша деятельность, иллюстрация таких проектов, это тоже очень большой вдохновляющий элемент для коллег, для тех, кто занимается финансовым просвещением на всех уровнях, с детьми разных категорий. Вот в рамках наших эфиров у нас как раз сейчас идет, наверное, цикл бесед, где мы вот раскрываем проекты финансового просвещения, в том числе для детей с ментальными нарушениями. И как раз у нас есть разные практики, разные примеры, но все эти проекты объединяет как раз вот это, ну, без пафоса, действительно большая социальная миссия, социальная идея. И, во-первых, хочется сказать вам большое спасибо, что вы этой деятельностью занимаетесь, ее ведете, не только помогаете детям в рамках своих проектов, но и служите таким методическим центром, да, который помогает другим людям вовлекаться в эту деятельность, использовать ваши методики, использовать ваш опыт, ну и просто вдохновляться тем, что вы это делаете, да, немножко, может быть, переступать свой страх, потому что многих останавливает, я знаю, именно то, что люди думают, очень специфическая аудитория, немного страшно, как начать, вот непонятно, как сделать первые шаги. И, коллеги, если вы вдруг еще сомневаетесь, но у вас есть желание, наверное, как раз опыт, в том числе проект, о котором мы сегодня говорим, надеюсь, станет в том числе таким импульсом, отправной точкой для того, чтобы вы могли начать эту деятельность с поддержкой ли каких-то профильных структур, либо просто в рамках некой волонтерской деятельности. Я думаю, что это будет очень важно, полезно. Ну и спасибо еще раз, что вы это делаете и ведете этот проект подготовки к безопасной жизни в социуме через предметное моделирование рисков. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Владимировна Чукова, педагог Владивостокской коррекционной школы детского сада. И мы сегодня обсудили этот замечательный проект. Наталья Владимировна, вам еще раз большое спасибо за участие в нашем эфире и за такой рассказ.
1: Спасибо вам тоже. До свидания.
0: До свидания.
2: Мани-мания. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
6: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
7: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим об очень широкой теме — это детско-родительские отношения. И поможет нам в этом разобраться Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, консультант, психолог. Здравствуйте, Александр.
8: Здравствуйте, Наталья.
7: Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, про детско-родительские отношения. Какие-то основные моменты, которые вот очень было бы важно нам знать?
8: Ну, наверное, главный момент про родительско-детские отношения, который стоит знать, это то, что нравятся родители, не нравятся, любят их, не любят. Большая часть практически, ну не знаю, для кого-то 50%, для кого-то 70%, для кого-то 100% жизни происходит под их воздействием. Положительным, отрицательным, неважно. Они формируют ребенка. И даже когда, вот я много раз слышал истории, когда ребенок говорит: «Все, я не хочу жить как мама», например. Я больше с женщинами работаю, потому женщина говорит, например: «Я не хочу жить как мама, я хочу жить по-другому». И потом начинаем на консультации внимательно разматывать ее жизненную историю, выясняется, что она практически один в один живет как мама. Вот. И потому что это как в старой притче: «Хаджа Насреддин, твоя жена вернулась из больницы?» «Нет, она все еще говорит о ней». То есть вот уже там человеку может быть 30 лет, 40 лет, а родители остаются в голове, с ними происходит внутренний диалог, даже если они умерли, и вся жизнь идет по либо по сценарию, который родители вложили, либо по попытке прожить ровно наоборот. Ну, это опять же получается родительский сценарий. И только очень немногим получается выйти из вот этой игры, найти что-то свое, не связанное с родителями. Не потому, что так хотела мама, или чтобы сделать ей назло, а просто потому, что я так этого хочу. И вот это вот, на мой взгляд, ключевая штука, которая часто не осознается, потому что нам говорят, надо принять родителей, полюбить, простить. Все это, конечно, можно делать. Но вот эта штука сценарная, она действует и продолжает действовать практически до смерти человека.
7: Каким образом можно выйти из этого сценария?
8: Ну, для начала убедиться, что он есть, да, потому что людям, например, которым уже, не знаю, 30-40 лет, порой очень сложно внутри принять, что они живут как мама, например. Это вот я часто встречал такую историю, когда люди приезжают из деревни в большой город. Некоторые из них стараются отринуть деревню, и они говорят: «Я ненавижу деревню». Они стараются, вот у меня бабушка такая была, жить культурной жизнью, ходить в оперу и вообще. Но вот эта деревня, они уехали из деревни, деревня не уехала из них, и она в них остается. И до тех пор, пока они бьются с деревней внутри, она не уедет. Так же и с родителями. Пока идет внутренняя борьба, попытка что-то доказать, поспорить, это значит, родители никуда не уехали. И для начала это признать, например, если это есть. А второе — понять, а я сам как хочу. Вот представим, что все, нет у меня родителей, сирота я. Вот все, я сирота. Как я хочу жить? Нет у меня мамы, нет у меня папы. Нету и не было никогда. Как я хочу жить? И здесь, на этом моменте, многих перемыкает, потому что ну, гораздо проще. Ведь родителями можно объяснить все свои проблемы в жизни. Вот меня недолюбили, поэтому я сейчас ищу любовь. Родительскую ищу в отношениях с мужчинами, например, говорит женщина. Меня там недопризнали, теперь я ищу признание здесь. На них можно все свалить. Особенно если они уже умерли, они вам даже не ответят. Поэтому это первая задача — это взять на себя ответственность, сказать: «Окей, они мне оставили наследство, хорошо, а я-то теперь куда с этим наследством хочу? Я-то сама или сам, как я хочу свою жизнь прожить? Вот нет родителей, не было. Вот прямо поиграть в игру, я сирота». Представить это. Даже если родители живы. И тут можно столкнуться с такой пустотой. И серия: «Как ты хочешь?» «Ой, я не знаю».
7: Ну да, то есть здесь получается, что люди слишком фиксируются, да, на родителях, и поэтому всегда руководствуются всем, исходя из вот этого опыта общения с родителями, вот этих установок. Хороший, кстати, пример, наверное, семейный бизнес, да? Ну mm-hmm. как же это семейный бизнес? Вот он мне достался по наследству. Наша семья всегда вела этот бизнес. Я тоже должен, да? А, в общем-то, вопрос, хочет ли он?
8: Или следование профессии. У меня отец был таким, значит, я буду тоже таким. Продолжу путь. Я за, но семейный бизнес, например, там, когда из поколения в поколение что-то делается, это прекрасно. Это было практически все разрушено с приходом большевиков. Но когда это человек осознанно выбирает, да, это хорошо. Чаще всего это просто как бы...
7: Бремя.
8: Бремя, да. Я должен, это моя обязанность. Как бы она даже не рассматривается, что можно по-другому. Я же расстрою родителей, а я им так должен, они же меня столько всего вложили.
7: После того, как человек осознал, что он находится под властью своего опыта детско-родительских отношений, под властью установок, которые были от родителей, что дальше можно изменить?
8: Дальше, ну вот, как ни странно, сейчас вроде бы столько много идет всяких тренингов по желаниям, там марафоны желаний, что ты хочешь. Но вот реально проблема не просто, что я хочу, а что я хочу по-настоящему я. Вот. Не для того, чтобы это предъявить внутри себя маме и сказать, видишь, мама, я все-таки стала ею, а вот для себя хочу. И что из этого я хочу построить? Просто, например, если человек задумывается над этим 18 лет, что происходит редко, скажем так, у него возможностей много. Когда человек об этом задумывается в 30, уже меньше. Когда человек об этом задумывается в 47, уже совсем тяжело, потому что может оказаться, что вся жизнь прошла под сенью, да, и вот а теперь я чего хочу? Вот, например, ну, предположим, там, родители приехали из деревни, они пытались стать культурными людьми. Вот. И дочке сказали, что ты должна быть культурной. А может, она не хочет культурной, может, она хочет обратно в деревню, может, ей нравится там. И она говорит, хорошо, все, пофиг, я еду в деревню. Я не хочу больше в это играть. Но вот выяснить, чего я на самом деле хочу в отрыве от родительских желаний, вот это первое. И из этого уже строить. Просто проблема здесь в том, что может оказаться, что это будет настолько отличаться от той жизни, в которой человек живет. Ну, там, например, особенно для женщин, да, у нас до сих пор традиционная модель. Женщина там в 30 лет должна быть уже замужем, с детьми, счастлива, несчастлива, неважно. И вот женщина, например, что делает женщине, если там 35 лет, у нее двое детей, ипотека, и она понимает, что всего этого она не хотела, что это просто она все сделала, чтобы быть хорошей дочерью и чтобы ее мама хвалила. Что ей делать? Ну, не детей же в детдом сдавать, правильно? Куда ей? Да? Поэтому может возникнуть эти размышления, они потенциально травмоопасные, потому что можно понять, блин, я вообще не так жила.
7: А жизнь-то была не моя.
8: А смогу ли я свою жизнь построить? Это возможно в любом возрасте, но для этого нужно порой очень много усилий. Особенно если, например, эта женщина живет с двумя детьми в Москве, ей проще. А если она живет под Сыктывкаром, в маленьком городке, в котором все пьют, вот, куда ей, да? И у нее нет денег на квартиру в Москве или куда-то еще. И у нее нет специальности. Но, тем не менее, я сторонник того, что лучше прожить, может быть, даже не самую, может быть, идеальную жизнь, но по своему сценарию, чем в конце жизни понять, что для себя-то вообще, ну, как хотел, ничего не сделал вообще, вообще ничего в жизни. Это такое, испытать мощное разочарование в конце.
7: Ну да, при этом, начиная разбираться с этим, надо быть готовым к тому, что, конечно, вот это переосознание, оно может быть действительно очень травмирующим. Расскажите, пожалуйста, именно если мы возвращаемся в детство, может быть, какие-то есть нюансы воспитания ребенка, ну, вот такими осознанными родителями, да, которые не хотят, чтобы ребенок пришел потом вот к такому сценарию, что либо жить так, как родители хотят, либо жить вот четко противоположно тому, что родители транслируют.
8: Ну, тут самое, наверное, я как родитель могу тоже сказать, что самое тяжелое — это не пытаться ребенка, как бы автоматически хочется ребенка, чтобы ребенок вырос по определенным стандартам, которые есть в голове. Ну, например, там, я читаю книги, играю в шахматы. Соответственно, если мой ребенок читает книги, играет в шахматы, я считаю это очень хорошо. А я не смотрю, он хочет это делать или он просто делает, чтобы мне понравиться. Да, и вот, ну ладно, книги и шахматы — это такие простые примеры. А дальше он растет, там, например, с кем дружить, во что играть, какие предметы, в какую школу пойти. Вот увидеть, какой, ну я это называю базовый комплект, то есть то, с чем он пришел в мир, и этот базовый комплект может отличаться совершенно от меня, например, от меня. То есть я, например, там, не знаю, тихий и умный, а мой ребенок, например, шумный и не очень умный, но веселый. И, соответственно, то, что мне помогло, ему не поможет. И вот этот родительский перенос, отойти от него, не пытаться ребенка воспитать правильно, как себя. Вот это самое сложное. Но если это возможно, увидеть, что ребенок у него свой путь. И, возможно, мне его путь не понравится. Более того, возможно, он на нем так сложает, что он схватится за голову, и я. Ну, что же делать? А вот это очень сложно с этим согласиться.
7: Ну, то есть, в принципе, нужно давать ребенку самому совершать свои ошибки для того, чтобы получать свой жизненный опыт. То есть не надо пытаться его от них уберечь.
8: Ну вот да, но это сделать сложно, особенно с учетом того, когда общество... Особенно, ладно, например, я отец, мне проще. У нас к отцам общество относится с большим пиететом просто по факту того, что они отцы. У матерей такой льготы нету, да, и, соответственно, если ребенок что-то делает, всегда спрашивают, а что, куда смотрела мать. Поэтому, например, ребенок сделал какие-то ошибки, спрашивают с матери. И вот получить титул «плохая мать» очень страшно, поэтому гораздо безопаснее ребенка уберечь от всего, включая саму жизнь. Вот он вырастет, а дальше уже, ну, это все, он уже пусть сам смотрит. Вот. Главное, мои тылы прикрыты, я воспитала ребенка правильно, а то, что, может, он несчастлив, ну, то как-то счастлив.
7: Но баланс все-таки. Можно ли здесь найти какой-то баланс?
8: Мне кажется, баланс может появиться, когда, как ни странно, родитель вначале задумывается, а он-то сам как хочет дальше жить. Потому что, например, вот как в связи с тем, что мы говорили раньше, если родитель сам живет по сценарию своих родителей, то есть он своей жизнью не живет, и пытается ребенка как-то научить правильной жизни. А по какому стандарту? По стандарту своей мамы. Поэтому чем более, на мой взгляд, чем более осознанным и взрослым будет становиться сам родитель, тем легче ему будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель... Я много раз работал с людьми, я вижу, что я просто спрашиваю человека, вот там вам 36 лет, а как вы себя внутри ощущаете? На сколько лет? Самые частые ответы от 6 до 12. Ну вот, особенно в отношениях мужско-женских. 8, 10, 12. То есть человек социально вырос, у него может быть там работа, карьера, дети. А фактически внутри он остался где-то, застрял в возрасте там 8-10 лет, это ребенок. И поэтому как ему воспитать своего ребенка? Ну, как бы просто нести дальше те же вещи, которые ему говорили его родители. И все, сценарий повторяется. Поэтому чем взрослее будет сам родитель, чем больше он будет позволять, ну, например, там, возьмем, скажем, та же женщина с двумя детьми из-под Сыктывкара, да? Да, она, может, не может сразу все бросить и уехать, может, она мечтает на Гавайях жить, но она может найти время, освоить какую-нибудь онлайн-профессию, например, получить источник дополнительного дохода, отложить деньги, спланировать, если она не хочет жить под Сыктывкаром, а где она хочет жить, может ли она организовать переезд, ну, какие-то вещи хотя бы вот такие начать потихонечку делать. И чем больше она будет ощущать свою силу в этом, тем легче ей будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель не взрослый, он не может позволить ребенку быть взрослым. Получится ведь тогда, что ребенок взрослее его? А это очень обидно.
7: Ну, то есть получается, что, в принципе, если родитель не повзрослел, он живет по сценарию своих родителей, получается, что он автоматически затягивает и ребенка сюда же, да, и концентрируется уже на ребенке, чтобы ему передать этот сценарий, не живет своей жизнью, не ставит свою цель и не ставит вот эти шажочки по дороге к своей цели, и как бы вот таким образом затягивая ребенка в эту же самую игру.
8: Да, совершенно верно. Причем, потому что этот сценарий, он, то есть там не может не быть счастья, но у нас большинство людей живет по принципу «никогда хорошо не жили, не стоит и не начинать». Но этот сценарий, он знакомый, и автоматически он как бы считается безопасным. Потому что, ну, я-то вот дожил до таких лет, ну, как-то, я-то как-то вырос, значит, и ты вырастешь. То есть это такой проверенный, пусть эта дорога грязная и разбитая, но она проверенная. И проще просто и повторить еще раз. А современные дети, они уже выросли в другое время, да, они выросли в мире, вот тем, кто сейчас, там, не знаю, 6, 8, 10, 12, они выросли в мире новых технологий, открытого мира. Им уже вот эти средневековые стандарты, им неинтересно. Их не вдохновляют примеры. Вот твой отец 50 лет отработал на заводе, ну что они зададут вопрос, и чё? Чтобы получить пенсию 12 500 рублей? И как бы, пап, я так не хочу. Вот. Это, кстати, еще одна тема, которая сейчас родителям сложна, особенно тем, кто вырос, сформировался в Советском Союзе, как бы допустить, что человек станет взрослым, но будет жить совершенно, он, не знаю, не захочет получить высшее образование или не захочет получить одну профессию. Ну, не захочет. Может, он будет блогером, прости господи. Вот. Это же страшно, что ребенок проживет не такую жизнь, как я. А если он проживет ее лучше? Вот совсем страшно. То есть как бы это хотелось бы, родители, кто из родителей скажет, что я хочу, чтобы ребенок прожил плохую жизнь. Но когда ребенок живет, очевидно, более свободной жизнью, чем сам родитель, родители это очень бесит.
7: Ну, здесь, наверное, у родителей появляется тревожность, потому что они не понимают и не могут, да, там, своим сценарием охватить, померить вот эту жизнь. То есть это что-то, опять-таки, незнакомое. Незнакомое равно тревожное.
8: Да, с одной стороны. А с другой стороны, они начинают видеть, как много всего они упустили в своей жизни, как могли они ее прожить по-другому. И дети с самим фактом вот этого напоминания, они их этим раздражают.
7: Это осознанно или неосознанно?
8: В большинстве случаев неосознанно. Но когда люди идут там работу над собой, то больше шансов выйти на сознание, там, не знаю, работать с психологом или хотя бы там проходят обучение, читают книги, то можно это осознать, выйти на сознание, что да, это бесит. Как многих бесят сейчас малолетние блогеры. Как так? Ему там 10 лет, а он зарабатывает миллионы. А вот так. А я 40 лет проработал на заводе и получаю 23 500. Ну, вот так. И вот согласиться с этим, не просто понять, а принять это, вот это очень сложно. То есть это можно понять, это, но все равно будет бесить.
7: Вот мы поговорили про то, что ребенку нужно дать возможность жить своей жизнью, хотеть то, что хочет он, не навязывать что-то свое, не транслировать, да. А вопрос, с какого возраста дети действительно могут сделать выбор, там, хотят они заниматься шахматами или нет, действительно они этого хотят, или они просто смотрят на папу, видят, что папа этим занимается, и им тоже хочется. Вот это вот хочется, это угодить папе, или это все-таки собственное желание?
8: Буквально пример из моей жизни недавний. Я там взял себе некое ограничения, скажем, там на месяц без сладкого, вот вообще, потому что я сладкоежка, и это не очень хорошо влияет на здоровье. И мой сын этого послушал и говорит: «Ой, я тоже так хочу». Я автоматически порадовался. То есть я беру аскезу, сын берет аскезу, все, мужская аскеза, мужское братство, все такое. Но потом я подумал, что окей, он-то согласился, но он согласился, возможно, вдохновленный моим примером. Но дети пожирают огромное количество вкусняшек, и он на самом деле не понимает, от чего ему предстоит отказаться. Когда он реально столкнется с этим, он поймет, что без вкусняшек, а что ему есть. И когда вот уже начали это прояснять, выяснилось, что нет, он не готов. То есть ему бы хотелось отказаться, но он не готов отказываться совсем. И мне пришлось, ну, как бы согласиться, что это аскеза для него сейчас пока рано, он ее не вытянет. Он ее начнет, но не вытянет, бросит, разочаруется, расстроится, и еще у него от этого самооценка упадет. Своя же. Потому что я захотел как папа и не смог как папа. Но вот это увидеть, это сложно, это как раз для этого нужно смотреть, что мой ребенок — это не я. У него характер может быть совершенно другой. И вот то, что для меня легко, я решил, и я сделал. А он решит и не сделает. И у него будет зарубка. Я не смог, я безвольная тряпка, ну, к примеру. Это он сам себе скажет, не я скажу. Ребенку сейчас 6,5, то есть это не нужно ждать, когда ребенок станет подростком. Маленькие решения дети уже принимают. Они могут принять и в 4 года, и в 5 лет, и в 6 лет. А некоторые там особо продвинутые могут и в 3 года что-то решить. И вот, на мой взгляд, нужно смотреть самых-самых маленьких решений. Не ждать, когда он там скажет: «Я хочу пойти в этот университет». Это уже поздно. Ну, скажем, не то, что поздно, но сложнее уже. А вот 6 лет — отличный возраст. А некоторых и в 5, а некоторых и в 4.
7: Но, в принципе, то, что чем-то вдохновился, это здорово. И вопрос, вот как здесь, вроде, с одной стороны, внести какую-то трезвость, да, насколько, да, это для него возможно, чтобы он потом не считал, что он не справился. А с другой стороны, не, так сказать, не обломать, да, вот эту возможность чем-то вдохновляться.
8: Ну, тут в теме вдохновения всегда есть хороший вопрос: мне это зачем? Ну, или в данном случае ему. То есть на самом деле это не самые простые разговоры с ребенком, особенно когда ему там не 14. Зачем ему это? То есть если это только для того, чтобы сделать как папа, то мотивация фиговая. Потому что он по такому же сценарию будет вдохновляться примерами потом одноклассников, порой какими-то совершенно дурацкими или опасными для жизни. Или впишется в какой-нибудь челлендж в ТикТоке, после которых некоторые дети не выживают, к сожалению. Просто сделать как кто-то, не думая зачем, это, скажем так, безголовый и опасный режим. Если он может на себе ответить вопрос «зачем?», и это его убедит, отлично. Если он не нашел ответа на вопрос «зачем», то, возможно, может быть, вдохновиться на чем-то другим. Например, там вот он сейчас изучает шахматы. Я играю в шахматы, мы с ним играем в шахматы, он учит шахматы. Зачем? Ему нравится играть. Вот, ему нравится процесс. Все отлично, мотивации достаточно. А вот только мотивация «я хочу, как он», без собственного ответа, это такие мотивации, они порой даже хуже, когда они реализуются, чем если они не будут реализованы.
7: Ну, то есть, в принципе, нужно помнить, что с ребенком даже с самого маленького возраста можно разговаривать на такие вполне рациональные темы, учить анализировать себя, понимать себя, да, и задавать себе нужные вопросы. То есть вот в этой сфере, например, действительно, чтобы он понимал, а зачем мне это, да? Это мое желание, необходимость, или это чужое желание? То есть, в принципе, прям вот с раннего возраста можно спрашивать, да?
8: Да, я считаю, чем раньше, тем лучше. Понятно, что вначале он будет там затрудняться, ему будет сложно. Но вот, например, я могу свой пример сказать. Мне в детстве никто таких вопросов не задавал. И когда мне вдруг 14 лет родители начали спрашивать, а что ты хочешь и так далее, у меня единственный был ответ, я не знаю. Потому что как бы до этого мне не задавали вопросы, я особо не задумывался. А тут вы раз, все, 14 лет начали. Поздно. Поэтому вот чем раньше, тем лучше. Просто эти вопросы могут быть еще не про то, как ты хочешь прожить свою жизнь, да, а как ты хочешь провести... Вот у нас сейчас 3 часа времени поиграть. Как ты хочешь провести это время? Ты хочешь сделать вот это, или пойти погулять, поиграть в футбол, посмотреть кино, почитать книжки? Реши сам. Вот это вполне можно в любом возрасте.
7: А нет ли здесь какого-то такого риска, что очень сильно гипертрофированно разовьется вот это желание «хочу», которое в дальнейшем не будет сочетаться с там, желаниями или необходимостью от других людей или от ситуаций?
8: Конечно. Ну, если это просто удовлетворять все желания, и ребенок сегодня вот он хочет, чтобы мы полетели в Париж на 2 дня, а завтра... чтобы на Аляску, понятно, что тут можно зайти в крайности. Конечно, ограничивать важно. Говорить, что, ну, смотри, мы сейчас не можем тебе это купить, или мы сейчас не можем тебя туда отвезти, но мы можем сейчас поделать что-то другое. То есть, когда есть большой список того, чего можно, например, с ребенком делать, который, ну, включая то, на что не нужно там много денег или много времени, то ребенку всегда можно предложить замену. Да, она, может быть, не всегда будет адекватная, но чаще всего, если хорошая замена, она срабатывает. И да, мы не поедем сейчас в Париж, но мы можем посмотреть, не знаю, классный фильм про Париж. Вот. Или купить модельку Эйфелевой башни и собрать ее. То есть я не запретил, я заменил чем-то меньшим. Да, он может быть чуть-чуть огорчится, но с другой стороны, может быть, он увлечется сборкой Эйфелевой башни, и согласиться с тем, что ну ладно, в Париж не поехали, зато и Эйфелеву башню собрали.
7: Чтобы немножко подытожить сказанное, предложите, пожалуйста, какую-нибудь технику нашим радиослушателям для осознания наличия сценария родительского, да, чтобы себя проанализировать и проанализировать, может быть, свои отношения с ребенком, насколько мы даем волю, даем возможность ребенку жить своей жизнью.
8: Ну, например, можно, ну, во-первых, посмотреть. Чаще всего какой-то родитель является гораздо более упоминаемым, чем второй. Ну, для женщины, опять же, чаще всего это мама. Вот. То есть, например, взять родителя лучше своего пола и описать его жизнь со стороны. Как он жизнь прожил, или она. Как она поступала в каких-то, не знаю, кризисных ситуациях. Какие решения она принимала. Как она живет, как она общается в отношениях. Чего она боится. А потом то же самое сделать про себя. То есть сравнить портрет и жизненный путь мамы, например, ну или папы, если это мужчина, с собой. И посмотреть, а что из этого совпадает. То есть где я поступаю как он или как она. Где я делаю точно так же. Где я, например, мама в таких ситуациях терялась, и я теряюсь. Или она в таких случаях психовала, и я психую. Это как детские картинки, найди 10 отличий, а тут нужно найти 10, 15, 20 сходств. И вот эти две картинки положить рядом, это такая немножко вдумчивая работа, это не просто то, что можно сделать за 2 минуты, но можно очень удивиться, приятно или неприятно кому как, что оказывается-то у меня похоже, там мама в 21 вышла замуж, а я в 22, У нее в 22 года первый ребенок, а у меня в 24. Да, очень как-то похоже. И чем дальше эту работу проделать, тем больше можно увидеть точек, где я поступаю так же, или где я поступаю только чтобы не как она. Ну, по сути, то же самое. Это, ну, по крайней мере, даст картинку. Моя мама в моей голове занимает очень большое место, или я уже живу сама, да, своей жизнью. Это процесс, его стоит, главное, начать, а дальше это будет потихонечку выплывать. Если родитель жив, то можно с ним поговорить, какие-то вопросы позадавать. Если нет, то можно просто повспоминать.
7: Схожие вещи, да, проанализировать можно. А если человек избрал противоположный сценарий, да, вот, вот точно не так, как она, здесь, наверное, чуть сложнее будет анализировать, это не так видно или нет?
8: Второй вариант, то, что я уже сказал раньше, это сыграть в игру «Я сирота». Представить, вот прям хорошо представить, что нет, у меня родителей нет, никогда не было. Нету никого. Вообще никого нету. У меня нет родственников. Да, мне некому предъявить свои достижения. Всем плевать. Никто мне не поругает из родственников именно за мои там грехи. И вот в этой ситуации, как бы я жил? Как бы я жил? Но знаете, как примерно то же самое, когда людей спрашивают, вы готовы совершить преступление? Нет. А если полиции не будет? Ну, вот так и здесь. Если родителей нет и не будет, родственников нет никаких, нету, все, я один. Друзей нету, я один. Как бы я сейчас жил? Что бы я делал? Вот представить такое и нарисовать, набросать какие-то первые, что будет приходить в голову, а потом сравнить, это сильно отличается от моей жизни? Если да, то в чем? Да, в чем главное? Тут как раз игра «Найди 10 отличий». Да, вот. В чем это отличается, если я сирота? Сирота без родственников. И я думаю, что тут могут быть очень большие инсайты.
7: А как понять, насколько мы даем своим детям жить своей жизнью?
8: Тут проблема в том, что как бы... это еще одно, наверное, мне кажется, родительское такое, не знаю, проклятие, что ли. Как, стараясь не по-хорошему и прекрасно не воспитывать детей, у них все равно будет что рассказать своему психологу лет через 20. Поэтому как ни крути... все равно они на что-нибудь на вас пожалуются. Просто один пожалуется на то, что меня мама слишком прижимала, а второй на то, что слишком много давала свободы. Вот. Поэтому здесь идеально не получится. Даже хорошо не факт, что получится. Здесь есть программа «Минимум», как я ее вижу, чтобы...
6: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
9: Краснодарская краевая организация ВОС выиграла грант губернатора на проект «Мир другими глазами». В Севастополе переизбрана председатель региональной организации ВОС. В Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» с участием незрячих школьников. Липецкие дети с нарушением зрения получили в подарок интерактивные тактильные книги. В российской школе подготовки собак-проводников завершился сибирский заезд. В Москве открыт набор в молодежный клуб для незрячих и слабовидящих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых стала победителем первого конкурса «Гранты губернатора Кубани» в 2026 году. Проект «Мир другими глазами» — это комплекс социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению в возрасте от 40 до 65 лет, проживающих на территории края. В рамках проекта запланировано 5 значимых мероприятий — подписка на специализированные издания для слепых и слабовидящих, стратегический форум лидеров ВОС в Геленджике, 20 торжественных мероприятий в местных организациях края в честь Международного дня слепых с вручением 300 памятных подарков. Краевой форум «Сделай шаг» для 50 участников в Геленджике и трехдневный экскурсионный тур «Анапа другими глазами» для 50 незрячих и слабовидящих с проживанием и питанием. 28 мая состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ее работе приняли участие 32 делегата. Численность организации насчитывает 307 членов. На конференции присутствовали полномочный представитель президента ВОС в Южном федеральном округе Юрий Третьяк, председатель Крымской республиканской организации ВОС Владимир Гутовский, советник губернатора Севастополя по социальным вопросам и другие официальные лица. Гости отметили высокий уровень взаимодействия с организацией и эффективность совместной работы по защите прав и интересов инвалидов по зрению. Председателем Севастопольской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет единогласно избрана Наталья Челюскина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. 5 июня в Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» в Центре опережающей подготовки. Организатор – Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель фестиваля – создание коммуникационной среды для поддержки детских и молодежных инициатив, самореализации и профессионального определения детей и молодежи с нарушением зрения. Дети с инвалидностью по зрению проведут мастер-классы для сверстников из читинских школ, которые выступят в роли оценщиков. Качество мастер-классов будет оцениваться специальной игровой валютой – восинками. Победители определят в номинациях – самая эффективная, самая креативная, лучший директор, лучший наставник и других. В преддверии Дня защиты детей 24 ребенка из Грязинского отделения Всероссийского общества слепых в Липецкой области получили в подарок интерактивные тактильные книги. Специальное устройство «Волшебный карандаш» считывает код и озвучивает текст. В обучающем комплекте «Путешествие по странам и континентам» яркие тактильные изображения, крупный шрифт, дублированный шрифтом Брайля. Благотворительную акцию организовали представители Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня», входящих в группу компании «Сюкден». Генеральный директор предприятия Владимир Арустамов отметил, что это социальный проект, где хотелось бы поучаствовать и доставить детям радость. Программа «Книжки в подарок» существует с 2024 года. За это время издано более 200 комплектов книг для слабовидящих и незрячих детей. 29 мая в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС завершился очередной заезд инвалидов по зрению для получения собак-проводников. Этот заезд назвали сибирским, так как большая часть учащихся приехала из Сибири. Все две недели обучения ребята помогали и поддерживали друг друга. Выпускной экзамен все сдали успешно и уже отправились домой знакомить родных со своими новыми помощниками. В 2026 году школы уже подготовлены и переданы инвалидам по зрению 19 собак-проводников. Следующий заезд состоится в середине июня, уже подготовлено к передаче 6 собак. Московская городская организация ВОС открыла набор участников в новый молодежный клуб – пространство для регулярного досуга, общения и самореализации молодежи с нарушением зрения. Проект реализуется в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В ближайшие полгода участников ждут 8 тематических встреч, включая интеллектуальные, настольные и спортивные активности, а также 2 выездных мероприятия. Отдельный цикл из 4 событий запланирован для школьников. Присоединиться могут молодые люди с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие, работающие или обучающиеся в Москве. Открыт сбор предварительных заявок через онлайн-форму. И коротко о других событиях. 28 мая Адыгейская республиканская организация ВОС совместно с Библиотекой для слепых и Национальным музеем провела мероприятие, посвященное вкладу Адыгеи в победу в Великой Отечественной войне. Гости ознакомились с уникальными экспонатами времен войны, сотрудник библиотеки обеспечил тифлокомментирование, мероприятие завершилось совместным исполнением песен военных лет. 19 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда состоялась встреча клуба любителей кроссворда, подготовленная работниками областной специальной библиотеки для слепых. Победила дружба. Игроки решили проводить такие встречи в дальнейшем. 1 июня состоялась встреча председателя Новоалтайской местной организации ВОС Виктора Баранова с генеральным директором дорожно-строительного управления Алтайского края. Обсуждалась помощь в обеспечении строительными материалами членов организации. Генеральный директор выразил готовность содействовать решению актуальных проблем. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
10: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
11: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
12: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках,

0: веревкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В рубрике «15 вопросов председателю» сегодня на наши вопросы ответит Игорь Евдоченко, руководитель Гомельской областной организации. Игорь Владимирович, избранный на должность председателя в конце прошлого года, один из самых молодых по возрасту лидеров товарищества. Первые шаги на должности Игоря Евдоченко были непростыми. Достаточно сказать, что выборы нового председателя прошли с минимальным перевесом голосов. Вместе с прежним председателем ушла и вся его команда. Новому руководителю областной организации пришлось не только создавать новую команду, но и восстанавливать дело производства. Как прошла адаптация на новой должности, какие цели ставит перед собой Игорь Евдоченко и как он видит будущее своей организации, ответы на эти и другие вопросы в нашем интервью. Расскажите о себе. Как вы пришли в Белтис?
1: Мне 38 лет, и я всегда улыбаюсь, когда слышу этот вопрос, потому что я не пришел в эту организацию, в Белтис, а я был в ней всю жизнь, причем не в одном поколении. Моя бабушка проработала на Червенском предприятии 52 года, моя мама проработала на Гомельской светотехнике 38 лет. И у меня тоже, к сожалению, инвалидность с детства. И я как-то с самого детства был вовлечен в эту систему. А я, как многие, закончил специализированную школу для людей со слабым зрением в городе Шклове. А далее получил высшее историческое образование. Потом работал на светотехнике. Последние 12 лет, перед тем, как занять эту должность, я занимался практической реабилитологии и активно работал с людьми с инвалидностью по зрению. С 2012 года был активным деятелем

0: ну, наших каких-то системных мероприятий, участвовал в спортивных, в интеллектуальных, в культурных. Я живу в этой системе уже много-много лет.
1: Что побудило вас принять предложение возглавить областную организацию?
0: Это было не случайным решением. Я давно к этому стремился, я давно к этому готовился. Больше, так скажем, на моральном уровне. Но и, естественно, как уже указывал в предыдущем ответе, я участвовал во многих соревнованиях, во многих активностях. Поэтому уже знал нашу систему изнутри и знал какие-то минусы, какие-то плюсы. Видел какие-то слабые места, где можно помочь реализовать наш потенциал, который, возможно, где-то не до конца раскрывается.
1: Были ли у вас сомнения перед принятием решения о переходе на новую должность? Что помогло их развеять?
0: Сомнения были, да. Наверное, когда любому человеку предлагают прямо сменить, может быть, не кардинально, но сменить род деятельности, у любого ответственного человека будут сомнения. У меня вот были сомнения, справлюсь ли я? Справлюсь ли я с делопроизводством, с какими-то вот как раз-таки... Меня больше люди меня не пугают, меня пугают бумаги. Вот, но, понимаете, когда ты один, это тяжело. Но когда за тобой стоит команда, когда за тобой стоит поддержка слабовидящих и незрячих всей Гомельской области, когда тебя поддерживает новое руководство центрального правления, это, ну, и еще поддерживают коллеги из других областных организаций. И тоже вот очень активно, спасибо им за это, меня поддержали на вот этом вот первом самом сложном этапе. Это была неоценимая помощь. Мы ж сами не просто приходим в этот мир, мы стоим на плечах атлантов, да, которые поддерживают нас. И вот с такой поддержкой мне не страшно браться даже за самые тяжелые задачи.
1: Что для вас значит работать в общественной организации людей с инвалидностью по зрению?
0: Это скорее миссия. Работа – это что-то, какая-то обязаловка. Там, где ты должен отработать от звонка до звонка. А здесь это миссия. И я вижу эту миссию в том, чтобы донести как можно до большего количества людей, как с плохим зрением, так и с хорошим зрением, о том, что человек с плохим зрением – это не обуза, это не какой-то инвалид. А это полноценная личность со своими талантами, со своей силой воли. Только надо эти таланты найти и помочь реализовать. Человек с инвалидностью по зрению – это не несчастный бедный инвалид, который сидит в углу и ноет на свою несчастную долю, а человек, которому просто надо показать пример, позитивный пример, которого надо вытащить из этого угла и сказать, вот посмотри, другие справляются, и ты сможешь. И чем больше у нас будет вот это вот просветительской этой миссии, тем будет лучше для всех, для всего нашего общества в целом.
1: Какие ваши личные или профессиональные ценности совпали с миссией БелТИС?
0: Для меня всегда на первом месте в приоритете был человек. И в приоритете были интересы человека. Я всегда ставил интересы того, кто ко мне приходит, выше своих собственных. Иногда жертвовал своим временем, да, иногда еще чем-нибудь, но всегда старался помочь. Это, как мне кажется, кредо нашей организации – уметь помогать не через гиперопеку, а помогать через научение. Вот это, мне кажется, самым главным.
1: Какие навыки и знания из прошлой работы вы считаете наиболее полезными для новой роли?
0: На своей прошлой работе целых 12 лет я занимался практической реабилитологией. То есть я учил людей на практике ассистивным технологиям. Работа со смартфоном, работа с компьютером, работа даже с говорящими часами, для кого-то это было очень важно. Ориентировка в пространстве, обучение системе шрифта Брайля и так далее, и так далее, и так далее. И этот опыт, именно работа с людьми, я думаю, будет очень полезно в нашей системе. Умение слушать людей, слушать, что они хотят, и давать обратную связь. Не просто что услышал, махнул рукой и сказал, ну и ладно, само собой как-то рассосется. А вот именно, чтобы услышать и дать человеку обратную связь. Опять же, попытаться объяснить, помочь, доказать, в том числе доказать своим примером. Вот это самое важное.
1: С какими вызовами вы уже столкнулись? Как вы их преодолеваете?
0: Да, вызовы серьезные были. Поскольку я пришел, не только я как председатель обновился в нашей Гомельской областной организации, а обновилась вся команда. И представляете, когда приходят все новенькие, никто ничего не знает, вся команда обращается к кому? К председателю. Председатель тоже знает пока что мало, особенно в плане дела производства и всяких бумаг, как что правильно делать. Ну, председатель берет трубку и начинает обзванивать всех, кто готов его послушать, и всех, кто готов ему помочь. И, слава богу, таких людей у нас в организации, можно сказать, все. Вот кому не обращался, мне никто не отказывал. И это очень приятно. Я даже был этим как-то тронут, приятно удивлен. И это вот был для меня самый главный вызов. Вначале было сложно вникнуть в бюрократию, в организацию, в какие-то организационные тонкости. Но нет ничего сложного. Как говорится, слона едят по частям. Поэтому сегодня освоили одно, завтра второе, послезавтра еще третье. Я сейчас осознаю, что много чего не понимаю. Но все приложится с опытом, найдутся люди, которые помогут, подскажут, поддержат. И это очень ценно. Это наша самая главная опора. Это командная работа и это поддержка со стороны. Если бы пришли на готовенькое, это как-то, понимаете, оно не так ценно. А вот когда ты сам это, ну не то что сказать, создал, но, по крайней мере, сам это добыл, сам у кого-то выпросил, тебе это прислали, ты понимаешь, вот здесь я уже постарался, я молодец, вот у меня есть форма документа, а вот теперь садись и сам ее правильно заполни, без ошибок.
1: Какие цели вы ставите перед собой на ближайший год в качестве руководителя?
0: Цели на самом деле у меня три. Нельзя сказать, какая из них приоритетная, они все равноценны. И цель номер один – это восстановить всех желающих, которые по каким-то причинам вышли из нашей организации в прошлые годы, при их желании, естественно. В эту же цель вписывается привлечение новых членов нашей организации и увеличение вообще ее численности. Конечно, будем делать ставку на молодежь, поскольку молодежь – это наше будущее. Мы не хотим вымереть, как мамонты или динозавры. Поэтому надо сразу уже подыскивать молодые кадры, молодых инициативных людей, которые тоже захотят участвовать в активной деятельности нашей организации. Вторая цель – это реальные реабилитационные мероприятия с упором на современные технологии. Ну и третья цель – это возобновление, а где-то расширение сотрудничества с нашими органами власти. Это с комитетом по труду и занятости, с здравоохранением, с транспортом, с образованием. Я всегда за открытый диалог. Плюс, опять же, в третью цель можно вписать, что расширение сотрудничества межрегионального между областными нашими организациями БелТИС, чтобы не сидели каждый в своем теремке, а обменивались каким-то положительным опытом. Возможно, пытались проводить, может быть, не республиканские мероприятия, а вот мероприятия на 2-3 области. Тоже собрались, провели. У кого есть какие компетенции? Обменялись компетенциями. Поскольку если мы будем каждый сам за себя, извините, наша организация не выживет. Это мое мнение.
1: Есть ли у вас конкретные идеи или инициативы, которые вы хотели бы реализовать в своем регионе?
0: Да, я сейчас очень болею такой идеей, которая называется «Серебряные волонтеры». У нас на Гомельщине есть такая проблема, что недостаточно людей, которые занимаются, так называемых персональных ассистентов. То есть потребность в них гораздо выше, чем самих персональных ассистентов. И, естественно, возникает такой перекос. И я хочу привлекать активных пожилых людей, опять же, если брать с тех же ТЦСОНов, там у них есть отделение для пожилых, там такие пожилые люди, поверьте мне, они нас с вами везде обгонят и сделают все первее и лучше. Вот, поэтому их энергию можно направить в позитивное, конструктивное русло. Второй момент. Это внедрение информационных технологий и особая ставка на работу с искусственным интеллектом, так называемым, AI, а в работу Билтиза даже не на уровне Гомельской областной организации, а на уровне всей нашей организации на республиканском уровне. Поскольку это облегчит нам работу, особенно самую мою нелюбимую часть, это бюрократическую. В этом вот искусственный интеллект великолепно помогает. Ну и третье. Это проблема гиперопеки. Я планирую активно работать с нашими психологами, со студентами с Франциско Скорины, с будущими психологами, чтобы они подключались к нашей работе с родителями и родственниками людей с инвалидностью по зрению. И им это будет очень полезно, как молодым психологам, для них это будет практика, и нам это тоже будет полезно, поскольку часто и родителям, и родственникам надо объяснить, что человек с инвалидностью по зрению, он на минуточку не беспомощный, не тот, которому надо подносить там кружечку, чтобы он не пролился, не порезался и ничего не сделал. Мы будем работать со своей стороны, непосредственно с человеком с инвалидностью по зрению, а вот психологи, пускай для начала поработают с родственниками, и тоже вовлекут их каким-то образом вот в нашу организацию. Это будет, мне кажется, очень хорошей синергией.
1: Как вы оцениваете вашу команду? Какие изменения или улучшения планируете внедрить в работу коллектива?
0: Знаете, если бы я вот когда пришел свой первый день рабочий, и у меня не было бы команды, я не знаю, это был бы прямо очень-очень большой кризис. Не знал бы, что делать. Поэтому я очень благодарен своей команде за то, что она есть, за то, что она очень старается. Да, конечно, опять же, все новое. Что-то у нас не получается, но мы учимся на своих ошибках и делаем выводы. А это самое главное. И еще очень важно, что у меня команда такая же, как и я, проактивная. Мы не ждем, пока к нам кто-то придет, что-то за нас сделает и так далее. Мы стараемся делать на опережение. Может быть, неправильно, может быть, не в ту сторону. Но, как говорит моя мама, не ошибается тот, кто ничего не делает.
1: Какие качества, на ваш взгляд, важны для эффективной работы в команде руководителя областной организации?
0: Я сказал, вот когда собирал их на первую планерку, это было 5 января 2026 года, спросил, какие качества вы в себе считаете самыми сильными и какие качества самыми слабыми. Ну, они называли абсолютно разное. Я сказал, что я ценю в людях, во-первых, чувство коллективизма и командной работы, и, во-вторых, это чувство эмпатии и оптимизма. Оно одно от второго неотделимо. То есть мы должны, во-первых, быть оптимистами, позитивно смотреть на мир и доверять людям, а во-вторых, этим оптимизмом эмпатично транслировать его наружу, за пределы, ну так скажем, своего микрокосма. И делиться этим. Когда к вам приходит человек, потерявший зрение, он на стрессе, это мягко сказано, он в такой беде-беде, что не знает, что делать. Думает, что он один такой здесь бедный и несчастный. А тут, если мы будем такими же душнилами, извиняюсь за выражение, то тогда тут каши не сваришь. Поэтому чувство команды – это внутри коллектива, а снаружи – это эмпатия и оптимизм.
1: Какие шаги вы планируете предпринять для повышения осведомленности общества о проблемах людей с инвалидностью по зрению?
0: Я их уже активно предпринимаю. Я уже сотрудничаю с Гомельским областным радио. У нас будет серия интервью. Одно уже состоялось. Я сотрудничаю с другими областными изданиями, как «Гомельская правда» и «Гомельские ведомости». И в перспективе я планирую выходить уже на телевидение. Опять же, проактивная позиция. Не отсиживаться, не ждать, пока журналисты или еще кто-нибудь нас найдет, а самому транслировать свою точку зрения там, где нас готовы слушать. И чем больше мы будем рассказывать, меня уже так люди, когда я работал в реабилитации, люди находили. Я в свое время думал, что ну, дам я интервью в газету. Кто-то газету читает? Оказывается, читают. И ко мне после интервью в газете пришло еще 3 человека и сказать, что мы вас нашли, вот когда почитали интервью в газете. Не через сайты, не через что-нибудь, а именно через интервью в газете. Поэтому это работает. Надо к этому стремиться и стараться не только в Гомельской области, но и во всех областях тоже. Надо использовать все возможности.
1: Как вы планируете привлекать молодежь и новые кадры в организацию?
0: Молодежь не любит сейчас там, где тихо, спокойно, скучно, уныло. Ну, с их точки зрения. Да, с нашей это спокойно, с их точки зрения это уныло. Поэтому, опять же, привлекаем ставкой на современные технологии, когда они приходят и видят, что незрячие сидят за компьютерами и что-то делают, то это у них вызывает отрыв, удивление. Я тоже так могу? Конечно, можешь, научим, покажем. Да, это ставка на, опять же, позитивный пример. У нас есть молодые люди, которые могут быть позитивным примером, именно чтобы молодой учил молодого. Не то, чтобы мы брали какую-нибудь бабушку, и чтобы она учила какую-нибудь девушку, которой 20 лет. А именно они между собой находятся на своем таком, так скажем, культурном уровне. Они друг друга понимают гораздо лучше и объясняют друг другу гораздо лучше. И следующий момент – это участие в каких-то активное вовлечение в участие в каких-то мероприятиях, естественно, в том числе заточенных под молодежь. Не обязательно это будет внутри Белтиза. Может быть, это просто соберемся какой-то группкой и пойдем, ну, например, в ночной клуб. Почему бы и нет? Но при этом, при всем, прошу заметить, что за гонкой, вот за молодежью, да, это наше будущее. Но не надо забывать и про пожилое поколение. Просто надо их как-то, с одной стороны, разделять, но с другой стороны и проводить совместные мероприятия, чтобы у нас не происходил разрыв поколений, чтобы был диалог между поколениями. Да, он будет идти со скрипом, с какими-то, может быть, взаимными претензиями, но без диалога не будет вообще ничего. Не будет никакой попытки взаимопонимания. Мы должны стремиться к этому взаимопониманию даже внутри нашей организации.
1: Какие основные вызовы, по вашему мнению, стоят перед Белтиз на региональном уровне?
0: Сейчас на региональном уровне очень сложно работать с районами. Много в каких районах нету представителей. И наша задача, как областных председателей и в центральном правлении, они знают про эту, так скажем, проблему. Задача достучаться до каждого человека с проблемами со зрением. Пусть он даже живет вот у нас, например, Наровлянский район, да, или Житковичский район, который далеко от областного центра находится. В какой-нибудь деревне, даже не в самом районном центре, а в деревне. И вот наша задача рассказать, что мы есть, и мы можем помочь, пусть не часто, хотя бы один раз в год, но как-то помочь и уделить внимание каждому члену нашей организации. Или каждому, правильно сказать, потенциальному члену нашей организации. Поскольку он там, живя у себя в деревне в Житковичском районе, скажет: «Ай, Гомель далеко, Минск тоже далеко, никому я не надо, и не надо мне ваш Белтиз». Вот надо стараться, чтобы у человека не было такого мнения, чтобы он знал, что такое Белтиз, зачем он существует и чем он конкретно ему может помочь. Вот над этим нам всем надо работать.
1: Что бы вы хотели сказать тем, кто только рассматривает возможность присоединиться к Белорусскому товариществу инвалидов по зрению?
0: Я бы им хотел сказать: не бойтесь. Не бойтесь к новому опыту. Стремитесь к нему. Здесь мы все люди добродушные, позитивные. И рады вас видеть будем. Не замыкайтесь в 4 стенах. Приходите к нам. У нас, во-первых, весело, а во-вторых, конструктивно. Вы будете чувствовать себя частью чего-то большего.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Из регионов.
2: Здравствуйте! В эфире ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Друзья, мы продолжаем рассказывать об интересных людях Ульяновской области. И сегодня у нас в гостях баянист, пианист, музыковед, лауреат многих международных конкурсов Данил Романович Логинов. Данил, добрый день!
3: Добрый день! Очень рад присутствовать в этой прекрасной студии.
2: Данил, ну, по традиции, наверное, давайте познакомимся. Откуда вы? Где родились? Как начали заниматься музыкой?
3: Ну, во-первых, я скажу, что основное, конечно, у меня баянист, пианист и композитор. Ну, музыковед я так совсем чуть-чуть. Ну, тем не менее, да, немножко есть, поскольку являюсь автором нескольких научных статей, и меня проблемы музыкознания действительно всегда очень глубоко интересуют и волнуют. Ну, если о себе, я родился в 1998 году, 25 октября, в Челябинской области, в городе Трёхгорном, есть такой закрытый городок. И, собственно говоря, там я и начал заниматься музыкой с 5 лет. У очень хорошего педагога по баяну. Моим первым инструментом вообще стал баян. И мне очень повезло с первым педагогом, Жиловым Николаем Петровичем, который не только сделал правильную постановку, необходимую для баяниста, для инструменталиста, но и привел любовь к творчеству и к сочинению музыки. И это дало очень серьезный толчок в дальнейшем по этому направлению, потому что когда я переехал уже в Ульяновск, это произошло в 6 лет, я продолжил обучение уже в Ульяновске в детской школе искусств номер 11, ныне это детская школа искусств номер 6. Я продолжил там обучение тоже как баянист, но параллельно стал заниматься и второй специальностью – это фортепиано. И параллельно я начал заниматься не только основной теорией музыки, которую все обычно проходят в музыкальных школах, но еще и композицией. Мне очень повезло с моим педагогом по теории музыки. Не совсем повезло, но вот я хочу особенно отметить педагога по теории музыки, Яшину Елену Юрьевну, которая сама собственноручно освоила нотную систему Брайля. Дело в том, что я когда учился в той школе, к сожалению, где я обучался, в школе-интернате для слепых номер 91, там не было и нету никакого факультатива, связанного с нотной системой Брайля, а эта система, она крайне необходима любому незрячему музыканту, я считаю, какую бы дорогу он себе не выбрал, потому что она дает возможность развить мозг, развитие вот эти нейронные связи и очень хорошо компенсирует, вернее, даже не компенсирует, а дополняет существующие слуховые данные. И вот она, собственно, ручно эту систему сама освоила, познакомила меня с композитором незрячим из Башкирии, которого сейчас уже, к сожалению, нет в живых. Светлая ему память, был такой замечательный композитор и человек, Салават Ахмадиевич Низамеддинов, который, собственно говоря, начал мне давать азы этой нотной системы Брайля. Ну, дальше я уже продолжил ее изучать самостоятельно по определенным рукам. Я эту нотную систему Брайля знал, конечно, к концу музыкальной школы уже хорошо, по крайней мере, этого было достаточно, чтобы разбирать в дальнейшем более сложные произведения. Ну и, конечно же, я благодарен другим своим педагогам по фортепиано, это Столярова Наталья Николаевна, и по баяну Надежда Владимировна Ефарова, которые продолжили, так сказать, мое совершенствование в плане изучения профессионального инструмента и дали мне возможность принять участие во многих конкурсах разного уровня, начиная с областного и кончая международным. И одним из таких запоминающихся моментов был 12-й международный телевизионный конкурс «Юных музыкантов Щелкунчик», куда я прошел совершенно того, конечно, не ожидая, потому что это конкурс очень серьезного масштаба. Я прошел туда в 2011 году, и мне посчастливилось дойти до второго тура, и я стал дипломантом. И благодаря этому конкурсу я получил путевку в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале, где я познакомился с преподавателями из Российской академии музыки имени Гнесиных и из Московской консерватории имени Чайковского, которые помогли мне в дальнейшем поступить в Московский губернский колледж искусств. Я туда поступил в 2014 году и закончил его в 2017 с отличием, также по двум специальностям, как пианист и баянист. А дальше, волей судьбы, я поступил в Московский институт современного искусства. Тоже к не менее замечательному человеку мне удалось попасть в класс. Это Николай Федорович Бабич. Он не только пианист, он еще и органист, и кандидат искусствоведения, и композитор. И я под его руководством завершил бакалавриат и магистратуру. Собственно говоря, в прошлом году я полностью закончил свое обучение. Ну, вкратце могу сказать, что являюсь лауреатом различных международных конкурсов. Из самых значимых могу отметить премию «Филантроп» 2023 года. Это премия за достижения инвалидов в области культуры и искусства. Я получил там вторую премию в номинации «Инструментальное исполнительство». И еще одна премия была – это специальный приз за искреннее служение искусству второго международного конкурса концертмейстеров «Хиблогерзмава» в прошлом году.
2: Данил, расскажите, пожалуйста, какие конкурсные задания вам нужно было выполнить на этом конкурсе? Мы с вами разговаривали как-то об этом.
3: Ну, хороший вопрос, действительно, потому что я здесь работаю концертмейстером, а это как раз-таки конкурс концертмейстеров, так что все как раз кстати, да. Во-первых, там был, так же, как и на Щелкунчике в свое время было, это там был отборочный тур. Отборочный тур состоял из двух заданий. Во-первых, там нужно было записать видео с вокалистом, иллюстратором, а во-вторых, нужно было исполнить сцену из оперы. Но ее нужно было как исполнить?
2: Чтение с листа, как
3: предполагалось. Типа чтение с листа, да, как говорят. Но у меня, конечно, никакого чтения с листа не было, это все надо было учить наизусть. И спасибо советским издателям, которые делали по Брайлю ноты достаточно в большом количестве, потому что благодаря им, например, изданы несколько оперных клавиров, между прочим.
2: А целую сцену из оперы выучить, это нужно какой памятью обладать?
3: Ну, что тут сказать. Это главное только, на мой взгляд, навык определенный.
2: Это была сцена из «Пиковой дамы»?
3: Нет, это была еще сцена из «Евгения Онегина». «Пиковая дама» дальше. Играть еще рано, подождите, в карты. Это был «Евгений Онегин», это была знаменитая сцена дуэли, значит, Ленского и Онегина. И нужно было ее исполнить собственным пением. Понятно, что там никто никаких вокальных подвигов и вокальных данных от тебя не ждет. Но просто они таким образом проверяли, насколько ты понимаешь и знаешь партитуру. Потому что на самом деле концертмейстер – это, я бы сказал, не очень дооцененная профессия. То есть считается, что отчет такого…
2: Вышел, поиграл.
3: Или вот как некоторые, я знаю, говорили, ну вот ты просто, да, их поешь, человек поет, и ты играешь. Да. Вот. А на самом деле это очень тонкая профессия, особенно если говорить об аккомпанементе там, каких-то классических вещей, романс, арии и прочее, где нужно знать...
2: Много нюансов
3: различных. Много нюансов, да, надо знать. И... А если уж о хоровых партитурах, то вообще, то есть надо знать каждый голос,
2: партию,
3: что, там,
2: да, каждый
3: что голос. Вообще там происходит. И вот они проверяли таким образом, насколько человек, видимо, эту партитуру хорошо ощущает и понимает. Вот это были два задания для отборочного тура, которые я сделал, и я прошел на первый тур. На первом туре там нужно было исполнить три произведения с вокалистом, уже иллюстратором, просто-напросто на сцене. У меня, кстати, с собой есть одна из записей с первого тура. Это ария Констанции из оперы «Похищение Сераля» Вольфганга Амадея Моцарта. В этом году, кстати говоря, юбилей этого гения. Я поэтому решил, что Будет очень здорово начать программу с музыки такого вот солнечного гения, автора. Солнечного характера, да. Очень такой изящный стиль рококо. И исполнила ее не менее замечательная певица московская Анастасия Бакулина, прекрасная сопрано. Она очень много поет вещей в стиле барокко, но и не менее прекрасно справляется и с классицизмом, на мой взгляд. Так что я решил вот начать нашу передачу вот с такой записи.

0: Второй тур там вот как раз-таки была ваша долгожданная пиковая дама, да. Значит, они решили, что, видимо, концертмейстера щадить не стоит с исполнением оперных сцен, что надо испытывать дальше. И там был предложен список оперных сцен, значит, на выбор. То есть можно, конечно, было это тоже с листа спокойно почитать. Я так, насколько понял, многие делали. Но понятно, что я по-другому поступить не мог, кроме как это все выучить наизусть. Было то же самое, что и на отборочном туре. Надо было исполнить партитуру целиком, определенный участок. Но там была заключительная сцена этой оперы трагическая. И второе задание – это была работа с вокалистом. То есть, опять же, давался определенный романс или ария на выбор, и нужно было в течение 15 минут, ну, не более 15 минут, показать на сцене такой как бы открытый урок на работы над этим произведением с одним из солистов театра Станиславского Немировича Данченко, где этот конкурс проходил. Вот, или, как его москвичи очень дружелюбно называют, Стасик, этот театр. Пошли, говорит, в Стасика. Вот. И там нужно было показать то, как ты умеешь работать над произведением не с технической, конечно, стороны, понятное дело, а со стороны концепции, со стороны образного содержания, за что, собственно говоря, концертмейстер отвечает. Ну и со стороны авторского текста, конечно, соблюдение авторского текста. Вот, то есть соблюдение всех нюансов, которые там написаны в нотах. Вот там еще было отдельное задание, связанное с чтением с листа, но в этом задании я по понятным причинам просто-напросто не участвовал. И потом до третьего тура я, конечно, не дошел, но, с другой стороны, в любом случае я рад, что смог вообще поучаствовать в таком испытании серьезно, вживую, что вообще туда прошел. И смог волей судьбы вот так вот удостоиться специального приза вот из рук Хиблы Леварсена Герзмау. Она как раз, собственно говоря, и вручала.
1: Сама вручала?
0: Да, это она вручала. Тогда вообще была очень такая яркая, запоминающаяся церемония награждения, потому что ее вели Дарья Златопольская и Евгений Владимирович Князев, такой актер. Да, тот самый, который играл Мессинга в знаменитом сериале, насколько я помню, 24-го года. Это был сериал. Вот тот самый. Так что вот примерно как-то так.
1: Данил, а буквально недавно вы участвовали в конкурсе «Дары вдохновения». Что можете сказать по этому конкурсу?
0: Ну, для меня вообще любой конкурс, хоть «Дары вдохновения», хоть какой-то из предшествующих, это вообще, в принципе, какой-то определенный этап и подъем на очередную ступеньку, потому что это возможность и показать себя, и развиваться в дальнейшем, и иногда даже что-то вспоминать из старого, может быть, потому что я, например, на этот конкурс выставил те вещи, которые сочинил еще в детстве, взглянув на них, что называется, по-новому. Там было просто такое условие, поскольку это был конкурс авторской музыки. И, если я не ошибаюсь, он назывался как конкурс самодеятельных авторов, что-то в этом роде. Я участвовал в инструментальной номинации, там нужно было представить три разнохарактерных вещи. То есть там было по условиям вальс, иллюстрация сказочного персонажа обязательно была и произведение на выбор. Я представил там свой вальс, сочиненный еще в детстве, и сочиненную также в детстве маленькую танцовщицу. У меня есть такой цикл пьес по сказке Андерсена «Стойкий лавенный солдатик». Я его писал для баяна, правда, но я еще также... Но я сделал и, что называется, на ходу транскрипцию для фортепиано, когда записывал вот это дело для конкурса. И третье произведение, которое там представлял, это было на выбор, это было мое авторское скерцо. Ну, по-итальянски это означает шутка вообще, это музыкальный термин. Вообще это, в принципе, такой музыкальный жанр сам по себе так называется. То есть это пьеса, как правило, такого как юмористического содержания, импровизационного. Есть, конечно, какие-то определенные каноны, формы, но сейчас уже давно этих канонов и форм, как правило, никто не придерживается из современных композиторов. Я просто сделал пьесу немножко такого, самого для себя, кстати, неожиданного, немножко такого хулиганского импровизационного характера и с неожиданными поворотами сюжета. Причем она родилась у меня тоже как-то так вот непредсказуемо, когда я просто сидел и импровизировал за инструментом. У нас, кстати, тоже есть возможность эту запись послушать.

0: И вы заняли в этом конкурсе
1: первое место.
0: Первое место. Первое место. С чем мы вас поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: Мы были очень рады. Мы очень рады, что вы пришли работать в наш коллектив, в наш Дом культуры. Это очень большое подспорье как для преподавателей по вокалу, как для руководителей и хора, и студии эстрадного пения. Очень большая помощь. И, конечно же, очень большая помощь от вас в подготовке различных мероприятий. Мы с вами провели замечательное мероприятие, посвященное памяти Клавдии Ивановны Шульженко. Замечательная информация прозвучала для нас о творчестве. Вот вы готовили ее. Очень много различных номеров вами предоставлено в концертах.
1: Спасибо.

0: как навстречу с давним другом. Светлана Ефремова, Даниил Логинов.
1: Знакомство с Даниилом Логиновым мы продолжим в следующей части нашей программы. Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС. Очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний наш выпуск посвящен очень популярному в 60-е и 70-е годы 20 века певцу Валерию Ободзинскому. В этом году ему исполнилось бы 75 лет. В этом же году 20 лет, как его не стало. О нем был фильм, есть множество сайтов, просто песни выложены в сети и издавались на грампластинках и компакт-дисках. Все это вы найдете сами. Я лишь коротко расскажу вам основные вехи биографии. Итак, Валерий Владимирович Ободзинский родился в Одессе в 1942 году и пел с детства. Ну, информации о том, что он пел в каком-то коллективном хоре, профессиональном, я не нашел. Может быть, просто пел дома, как и многие. Уже в 16 лет его приняли солистом на теплоход «Адмирал Нахимов», с которым он плавал по каким-то маршрутам. И есть такая информация, что в 1958 году вместе с другими музыкантами, не знаю, на этом ли теплоходе, или, может быть, в каком-то эстрадном или джазовом ансамбле участвовал он попал в кадры художественного фильма «Черноморочка». В 1964 году Валерий Ободзинский побывал в Болгарии, и там композитор Карадимчев подарил ему свою песню «Луна на солнечном берегу» на слова Стойчева. Наверное, все-таки популярность певца началась не с восточной песни, фрагмент которой вы слышали в «Попурри», а даже с этой песни. Восточная песня принесла уже большую, широкую популярность. И еще был русский текст к песне «Луна». Но мы послушаем на болгарском языке. У нас еще никто пока в программе на болгарском языке не пел. Итак, Валерий Ободзинский «Луна на солнечном берегу».

В 1967 году Валерия Ободзинского приглашают в свои оркестры Олег Лундстром и Эдди Рознер. Он выбирает Олега Лундстрома и несколько лет с ним работает. Да и знаю, что когда уже он занялся сольной карьерой, какие-то записи с оркестром Олега Лундстрома, некоторые записи делались. Ну и вот началась концертная, гастрольная жизнь, записи на радио, на телевидении, на грампластинке, конечно. Как раз фирма «Мелодия» выпускала хорошими тиражами пластинки Валерия Ободзинского. Но я хочу, чтобы мы с вами послушали концертную запись. Не так часто они звучат. Я выбрал более раннюю из тех, что сохранились, концертную запись. Это 70-е годы. Песня называется «Дай мне поверить». Ее написали Анатолий Ляшев и Сильва Капутикян. Давайте послушаем. Нет, для тебя...

теперь давайте послушаем песню другую, такую шуточную. Хочется показать разнообразие репертуара Валерия Ободзинского. Песня, которую мы услышим, называется «Не сегодня, так завтра». Русский текст написал Онегин Гаджикасимов, а вот автор музыки на пластинке числится Адриано Челентано. Ну, честно говоря, не знаю уже так стопроцентно дискографию Челентано. Может быть, он пел эту песню, но написал ее не сам. А может быть, даже и сам написал. А может быть, даже это и на фирме «Мелодия» часто с зарубежными песнями были какие-то ошибки. И интересен еще тот факт, что пластинка с записью этой песни вышла в середине 70-х годов на гибкой пластинке, а записи на этой пластинке 60-х годов. Вообще в середине 70-х вышло несколько гибких пластинок с записями 60-х годов. То ли не успели их тогда реализовать, то ли не разрешили тогда, а в эти годы уже разрешили. Не знаю почему, но было несколько пластинок. Так, слушаем. Валерий Ободзинский. «Не сегодня, так завтра».

Много для Валерия Ободзинского сделали Леонид Дербенев, Онегин Гаджикасимов, Владимир Харитонов. Они его как-то продвигали, протежировали. Пел он в западной манере, и не всем это нравилось. От кого зависел выход той или иной песни на радио, на телевидении, на пластинке. И сотрудничал он также с такими композиторами, как Богословский, Шаинский, Френкель, Зацепин, Тухманов, Антонов, Майоров и многими-многими другими. Добрынин. Ну, и был перерыв в творчестве Валерия Ободзинского. Более 10 лет он не подходил к микрофону, не записывался, не выступал. А когда вышел после этого перерыва, то запел, как будто не было этого перерыва. Талантливый был певец. И, ну, были какие-то возрастные изменения в голосе, но чисто возрастные. Понятно, что за 10 лет что-то меняется. А так все как будто бы так и было. В начале 90-х выходят два альбома Валерия Ободзинского, а

0: Потом он вроде бы начал готовить третий, но, к сожалению, в 1997 году он скоропостижно скончался. Однако до сих пор собирают его записи, потому что многое не сохранилось, было записано только на радио. Ну, а в завершении нашей программы мы услышим песню, которая не вошла ни в грампластинки, ни в компакт-диски, но, как мне кажется, она является таким... Вот можно ее послушать, и она объясняет все творчество Валерия Ободзинского. Песня называется «Имя женщины». Авторы ее на сегодняшний день неизвестны. А на этом программа «Тряхнем стариной» и ее ведущий Сергей Андреев с вами прощаются. Надеемся, что будете слушать нас и дальше. Будьте здоровы, всего вам доброго.
1: Имя женщины – свет в ночи для того, кем дорога потеряна. В наши души оно стучит. И имя женщины – то,

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС. Музыка. На радио ВОС.
5: Актуальное интервью на радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
7: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом, также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, так что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
6: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
7: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
6: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
7: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, меня вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
6: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
7: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
6: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
7: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
6: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
7: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которую необходимо доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
6: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
7: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
6: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
7: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени, бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школа молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
6: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
7: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически, семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, потому что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
6: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
7: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно, вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
6: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
7: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшее моей профессиональной пути.
6: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предупреждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
7: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, а, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть. И, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
6: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
7: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, ну, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрыша, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
6: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
7: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирает на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получение юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
6: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
4: Радио ВОС представляет.
8: Творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
9: Рэй Чарльз – американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.
10: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
11: Краснодарская краевая организация ВОС выиграла грант губернатора на проект «Мир другими глазами». В Севастополе переизбрана председатель региональной организации ВОС. В Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» с участием незрячих школьников. Липецкие дети с нарушением зрения получили в подарок интерактивные тактильные книги. В российской школе подготовки собак-проводников завершился сибирский заезд. В Москве открыт набор в молодежный клуб для незрячих и слабовидящих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых стала победителем первого конкурса «Гранты губернатора Кубани» в 2026 году. Проект «Мир другими глазами» — это комплекс социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению в возрасте от 40 до 65 лет, проживающих на территории края. В рамках проекта запланировано 5 значимых мероприятий — подписка на специализированные издания для слепых и слабовидящих, стратегический форум лидеров ВОС в Геленджике, 20 торжественных мероприятий в местных организациях края в честь Международного дня слепых с вручением 300 памятников. Подарков. Краевой форум «Сделай шаг» для 50 участников в Геленджике и трехдневный экскурсионный тур «Анапа другими глазами» для 50 незрячих и слабовидящих с проживанием и питанием. 28 мая состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной организации Всероссийского общества слепых. В ее работе приняли участие 32 делегата. Численность организации насчитывает 307 членов. На конференции присутствовали полномочный представитель президента ВОС в Южном федеральном округе Юрий Третьяк, председатель Крымской республиканской организации ВОС Владимир Гутовский, советник губернатора Севастополя по социальным вопросам и другие официальные лица. Гости отметили высокий уровень взаимодействия с организацией и эффективность совместной работы по защите прав и интересов инвалидов по зрению. Председателем Севастопольской региональной организации ВОС на ближайшие 5 лет единогласно избрана Наталья Челюскина. Она же избрана делегатом на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. 5 июня в Чите пройдет фестиваль «Молодежь и дети. Все в твоих руках» в Центре опережающей подготовки. Организатор – Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель фестиваля – создание коммуникационной среды для поддержки детских и молодежных инициатив, самореализации и профессионального определения детей и молодежи с нарушением зрения. Дети с инвалидностью по зрению проведут мастер-классы для сверстников из читинских школ, которые выступят в роли оценщиков. Качество мастер-классов будет оцениваться специальной игровой валютой – восинками. Победители определят в номинациях – самая эффективная, самая креативная, лучший директор, лучший наставник и других. В преддверии Дня защиты детей 24 ребенка из Грязинского отделения Всероссийского общества слепых в Липецкой области получили в подарок интерактивные тактильные книги. Специальное устройство «Волшебный карандаш» считывает код и озвучивает текст. В обучающем комплекте «Путешествия по странам и континентам» яркие тактильные изображения, крупный шрифт, дублированный шрифтом Брайля. Благотворительную акцию организовали представители Добринского сахарного завода и агрофирмы «Добрыня», входящих в группу компании «Сюкден». Генеральный директор предприятия Владимир Арустамов отметил, что это социальный проект, где хотелось бы поучаствовать и доставить детям радость. Программа «Книжки в подарок» существует с 2024 года. За это время издано более 200 комплектов книг для слабовидящих и незрячих детей. 29 мая в Российской школе подготовки собак-проводников ВОС завершился очередной заезд инвалидов по зрению для получения собак-проводников. Этот заезд назвали сибирским, так как большая часть учащихся приехала из Сибири. Все 2 недели обучения ребята помогали и поддерживали друг друга. Выпускной экзамен все сдали успешно и уже отправились домой знакомить родных со своими новыми помощниками. В 2026 году школой уже подготовлено и переданы инвалидам по зрению 19 собак-проводников. Следующий заезд состоится в середине июня, уже подготовлено к передаче 6 собак. Московская городская организация ВОС открыла набор участников в новый молодежный клуб – пространство для регулярного досуга, общения и самореализации молодежи с нарушением зрения. Проект реализуется в рамках программы «Действуй без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В ближайшие полгода участников ждут 8 тематических встреч, включая интеллектуальные, настольные и спортивные активности, а также 2 выездных мероприятия. Отдельный цикл из 4 событий запланирован для школьников. Присоединиться могут молодые люди с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие, работающие или обучающиеся в Москве. Открыт сбор предварительных заявок через онлайн-форму. И коротко о других событиях. 28 мая Адыгейская республиканская организация ВОС совместно с Библиотекой для слепых и Национальным музеем провела мероприятие, посвященное вкладу Адыгеи в победу в Великой Отечественной войне. Гости ознакомились с уникальными экспонатами времен войны, сотрудник библиотеки обеспечивал тифлокомментирование, мероприятие завершилось совместным исполнением песен военных лет. 19 мая в Центральной местной организации ВОС Волгограда состоялась встреча клуба любителей кроссворда, подготовленная работниками областной специальной библиотеки для слепых. Победила дружба. Игроки решили проводить такие встречи в дальнейшем. 1 июня состоялась встреча председателя Новоалтайской местной организации ВОС Виктора Баранова с генеральным директором дорожно-строительного управления Алтайского края. Обсуждалась помощь в обеспечении строительными материалами членов организации. Генеральный директор выразил готовность содействовать решению актуальных проблем. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
12: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
10: Свободное плавание.
13: Цикл передач, посвященных году единства народов России.
14: Добрый день, дорогие друзья! Я Айгунова Елена Владимировна, заведующая отделом обслуживания Республиканской специальной библиотеки для слепых города Махачкалы, хотела бы рассказать вам о нашем замечательном крае. Дагестан – это республика, расположенная на юге Российской Федерации, в восточной части Северного Кавказа, омываемая водами Каспийского моря. Дагестан в переводе с тюркского – «страна гор», край Синего моря – и суровых вершин, строгости нравов и кавказского гостеприимства, щедрый, патриархальный, темпераментный, неспешный, общительный и молчаливый. Здесь проживает около 60 этносов, разговаривающих на 30 языках. Это территория контраста, где можно пить фруктовый смузи в фешенебельном отеле на берегу Каспия, а через несколько часов карабкаться к руинам бывшего села и делить тропинку в гору с овцами. Культура учит соблюдать добрые традиции дагестанского гостеприимства, уважение человека, почитание старших. Основная религия на территории Дагестана – ислам. Ее исповедует порядка 90% населения региона. Большинство дагестанцев исповедуют ислам суннитского толка, остальные мусульмане – шииты, примерно 5% жителей республики – православные. Культура и традиции Дагестана представляют собой сложное переплетение вековых обычаев, влияние разных народов и современных тенденций. Наша юная читательница Гасанова Меседу читает стихотворение известного дагестанского поэта Магомеда Омарова на аварском языке. Краткий перевод. Девочка просит научить маму говорить на родном аварском языке. Это язык, на котором говорили великий имам Шамиль, Гамзат Садаса, Махмуд Искахабросо, Расул Гамзатов. И именно через родной язык мы приобщаемся к культуре и традициям своего народа. Произведения великих поэтов и писателей Дагестана формируют любовь к родному краю. Знание языков своего прошлого имеет первостепенное значение для будущего поколения. Ведь недаром известный дагестанский поэт Расул Гамзатов сказал: «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня
15: умереть». Да тарих не хазем, Дагестан гвоч изы, Чалбал я сценикине, Мать себе, Рахтамас.
14: Праздники в Дагестане – это сочетание мусульманских традиций и древних ритуалов. Популярными являются праздник первой борозды Навруз, Курбан-байрам, Ураза-байрам. Многие праздники связаны с важными событиями в жизни человека –

0: Нет, чтобы он не мог шевелиться, только головой он мог. И голову, знаете, делали, чтобы подушку, и время меняли положение, поворачивали, чтобы плоская голова не была, чтобы ровная, ну, круглая голова, чтобы форма. А то раньше некоторые, которые не делали, это плоская голова тоже немножко форму брать.
1: Также в библиотеке был показан старинный обряд «Привод невесты в дом жениха», поставленный самодеятельным коллективом из Акушинского района. Яркие костюмы, песни, национальные блюда поразили наших пользователей библиотеки.
2: Встречает гостей.
0: Они уже добра, мира, желания.
3: При рождении ребенка, а также на лечение имени и приучение к трудолюбию.
4: Многодетность по Абатию рассматривалась как признак семейного благополучия. Пожелание быть счастливой многодетной матерью высказывает для невестки.
1: А еще есть такой обычай. На свадьбе невесту мама жениха угощала медом и маслом, чтобы она была как мед сладкая, как масло податливое. Это выражение доброжелательного отношения и надежды на благополучие молодой семьи.
5: Пословицы и поговорки на лезгинском языке. Харса гафуник вичинчка ава. Каждое слово имеет свое место. Зулум далди абад хаи куал, ах далди барбаджеда. Дом, разбогатевший благодаря насилию, разорится от проклятий. Ажуз ламрал куэдакахта. На беспомощного осла двое садятся. Балкандис дус хис келик, адал душман хис аках. Ухаживай за лошадью как друг, влезай на нее как враг. Акулсус дустунилай, акулу душман ксанья. Умный враг лучше глупого друга. Вичинт кэда кифни асланья. В своей норе и мышь подобна льву. Кандач-кандач лгус ирит афарнеда. Говоря «не хочу», семь пирогов съедает. Ахмак вал лизбалая. Невежество опасно для головы. Ацукалай куле фу жигидач. Сидя дома, хлеба не найдешь. Бурч качун рехетья, вахтун читин. Долг легко берется, но трудно он отдается. Кциск араб вихин тавунмас, кар ткюдач. Собаки кости не бросишь, дело не сделаешь. Рек эмирцех, гатварис вергержета. Не умирай, коза, весной крапива вырастет. Кунщидин верч касхиз аквада. Курица соседа кажется гусем. Хульни пап савик иник ква я царя. Муж и жена – пара быков в одной упряжке.
1: А сейчас хотелось бы рассказать о национальном костюме. Дагестанский костюм – это паспорт горца, отражающий его род, статус, возраст через многослойность и символику. Мужской образ акцентирует мужественность – черкеска, кинжал, папаха, а женский – грацию и скромность, яркие платья, чухта, обилие серебра. Черкеска – это не просто одежда, а доспех. Суконный кафтан с приталенным силуэтом подчеркивает плечи, а газыри – ячейки на груди. Раньше хранили заряды для ружья, символизируя готовность к бою. Папаха – символ чести. Если цела голова, папаха должна быть на ней. Она защищала от холода и ударов, а каракулевая папаха указывала на высокий статус. Кинжал и пояс. Пояс не только держит черкеску, но

и служит укреплением для кинжала, который горцу нужен не для нападения, а для защиты семьи и чести. Молодые девушки носили яркие цветные платья, а женщины старшего возраста – темные и спокойные тона. Платье – рубаха. В горных районах это длинное широкое платье-туника, которое сочеталось с красивым, часто золотошвейными штанами. Волосы убирались под специальный чепец – чохта, а сверху накидывался узорчатый платок, указывающий на замужний статус. А еще дагестанки любят серебро. Пояса, нагрудные подвески, браслеты – они считались и оберегами, по их количеству судили о богатстве семьи.

Если говорить о национальных видах спорта, то они связаны с горскими традициями, силой и ловкостью. К ним относятся народная борьба, канатоходство, джигитовка, скачки и метание камней, стрельба из лука и бег по пересеченной местности. Эти дисциплины формировались столетиями, демонстрируя мужество и физическую подготовку горцев на праздниках и свадьбах.

А теперь поговорим о дагестанской кухне. Дагестанская кухня отражает богатую культурную мозаичность региона, объединяя культурные традиции более чем 30 различных народов. Каждое блюдо несет в себе историю и уникальный вкус, создавая неповторимое гастрономическое наследие. Основные блюда. Одним из них является хинкал. Это одно из самых знаковых блюд Дагестана. Его рецепты и способы приготовления варьируются в зависимости от конкретного этнического происхождения. Аварский хинкал слегка воздушный. Готовится из небольших кусочков теста, сваренных в мясном бульоне, и подается с вареным мясом, чесночным соусом и густым бульоном. И у каждой народности он бывает различной формы. У лакцев такие маленькие, как бы ракушки, у лезгинов тончайшие такие ромбики. Есть еще и кумыкский, он тоже похож на ромбик. Теперь поговорим о следующем блюде. Это чуду. Это своего рода пироги с разнообразными начинками, которые могут включать мясо, зелень, картофель или сыр. У аварцев чуду называется ботишал, у лакцев – буркив, у лезгинов – афарары. Тесто готовится без дрожжей, а пироги сами обжариваются на сухой сковородке или выпекаются. Они подаются горячими, часто со сметаной или топленым маслом. Следующее блюдо – курзе. Это небольшие пельмени, которые в Дагестане часто готовят с начинками из мяса, зелени и картофелем. Они варятся и подаются с топленым маслом и специями. Особенностью курзе является тонкое тесто и богатая начинка. Еще хотелось бы рассказать о кумыкских супах. Есть такая национальность у нас – кумыки. И вот о их супах хотела бы рассказать. Булчак – шорпа, фасолевый, сушеное мясо. Дюгю – шорпа, рисово-молочный суп. Кабак – шорпа, суп из мякоти, черной тыквы с молоком. Балык – шорпа, рыбный суп с клёцками. Если говорить о сладостях Дагестана, то в первую очередь это мучная и ореховая халва. Бахух – мучная халва, украшающая праздничные столы. С древности это блюдо считалось обязательным на свадьбе. В дом будущего мужа невеста входит в сопровождении человека, несущего этот поднос с бахухом. Халву готовят по случаю сватовства, обручения, рождения ребенка. В дни религиозных праздников мусульмане раздают халву родственникам и соседям. А еще в Дагестане всем известен кизлярский и дербентские заводы, где делают исключительный коньяк, аналогов которому нет. Самым красивым и известным танцем Дагестана визитной карточкой республики является лезгинка. Энергичный, ритмичный танец, воплощающий гордость, грацию и темперамент горцев. Есть разновидности этого танца. Парная лезгинка олицетворяет ухаживание, где мужчина ведет себя как благородный орел, а девушка – как грациозная лебедь. Свадебная лезгинка – искренний танец, символизирующий веселье, дружбу и праздник. Главным является даже не техника исполнения, а состояние души исполнителя, его чувства.

0: А в заключение хотелось бы рассказать интересную, поучительную дагестанскую сказку «Секрет молодости». В горах, где когда-то летали орлы, услышала сказ очень давней поры. В одном ауле жил старик. Был честным мельником, привык мукой делиться, словом верным. Слыл справедливым, гордым, смелым. Канаву как-то мельник расчищал и яблоко в воде вдруг увидал. Ох, райское и спелое! Его водой несло, от удивления забыл про ремесло. Но мельник яблоко чужое не вкусил, решил узнать, кто яблоко в саду растил. Пошел чуть выше, где течет река, и через время повстречал там старика. «Твои ли яблоки растут в саду? Прекрасный сад в долине я ищу». Старик был с белоснежной бородой. «Салам алейкум, это сад не мой. Чудесный сад чуть выше, по реке. Мой средний брат там отдыхает в гамаке». И мельник дальше с яблоком пошел, там пожилого старца у реки нашел. «Салам алейкум», — тот сказал ему. Увидел мельник небольшую седину. «Ты знаешь, где чудесный сад растет и яблоня, что плодоносит каждый год? Тебе пройти немного, видно вдалеке, сад брата старшего там, выше по реке». И, взяв котомку с яблоком с собой, стал мельник третьему спешить домой. Был удивлен. У молодого старика нет ни единого седого волоска. «Салам алейкум, добрый человек! В твоем саду ли яблоки навек?» «Ва алейкум, ассалам!» – тот отвечал. «Давно гостей от братьев не видал. Сад мой я вырастил его женой. В дом заходи, свое лицо умой. Жена, дай нам, пожалуйста, поесть. Да не забудь арбуз скорей принесть. Ты выбери нам спелый из бакчи и самый-самый сладкий принеси». Жена в который раз арбуз несет. Хозяин разрезает, но не тот. Жену за арбузом посылал 5 раз. «Не спелый», — говорил в который раз. Последний самым сладким был. Гость за хлопоты жену благодарил. Порядку в доме мельник удивился, и у него вопрос родился. «Скажи, ты старше братьев всех. В чем тайна молодости и успех? Лицо твое без седины, как у юнца. Жена, она ведь тоже очень молода. Ее 5 раз ты за арбузом посылал, но раздражения никто не испытал. Век мы живем в отменном мире, в согласии с собой, душевной лире. Родные братья, младшие мои, добиться мира и согласия не смогли». Так мельник их секрет узнал. Жить молодым, когда согласие признал. Седых волос нет после 100, когда гармония в душе и красота. Мораль такова. Живи в ладу с собой, людьми будь мудр, полезным, занят делом. Тогда ты будешь дольше молодым душой и телом. Не спорь, умей услышать, дать совет. Таков у молодости наш секрет. И наша библиотека желает всем быть дольше молодыми и душой, и телом. Спасибо большое. Всего доброго. В программе прозвучали песни в исполнении заслуженного работника культуры Республики Дагестан Курбанова Магомед Гаджи и участников клуба Всероссийского общества слепых Хизриева Абдула и Рамазанова Рабадана.
1: Программа «Молодежный экспресс».
2: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс» и у микрофона Марьяна Цвит. Сегодня мы с вами будем говорить об интересной древней игре, игре «Го». Что же это такое? Я думаю, среди наших слушателей найдутся такие, кто не знают, что это. Да что уж там говорить, я сама не особенно знаю, что это такое и какой там принцип игры. Так что сегодня будем во всем разбираться. А помогут мне сегодня в этом мои гости, энтузиасты движения «Го» в Москве Лариса Малышкина, Надежда Серова и Игорь Михайлов. Приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Да, друзья, всех приветствую.
2: Ну что ж, давайте начнем с того, что каждый расскажет немного о себе и как так случилось, что жизнь его свела с этой игрой. Кто начнет?
3: Давайте я девушек пригласил, поэтому давайте я начну тогда, если можно.
2: Давай.
3: Да, меня зовут Игорь Михайлов. Ну, о себе, наверное, как любой человек, наверное, можно долго рассказывать. Если говорить конкретно о год, то об этой игре я узнал лет 10 назад от своего товарища, однокурсника по Гнесинскому училищу, гитарист. Вот он из нас всех был самый такой талантливый, способный во всех сферах. И он мне лет 10 рассказывал о том, какая это прекрасная игра, какая она поливариантная, сложная, о всех уровнях мастерства, какая здесь заложена глубина. Как это здорово и интересно. В общем, лет 10 я только слушал об этом. И когда появилась возможность самому приобщиться к Go уже в тактильной форме, я не упустил этого случая. Год назад примерно пришел в библиотеку для молодежи. Мне быстренько показали правила, объяснили. Я потрогал эту доску, пощупал. И, в общем-то, сразу же и увлекся. Увлекся сам и... Да, в качестве, может быть, волонтера какого-то некого импровизированного клуба «Го без границ», на базе которого проходят сейчас постоянные тренировки, постарался привлечь ребят, с которыми я постоянно взаимодействую. Это, в частности, музей темноты, где я вожу экскурсии, это теннисный вот, это наш кружок, секция, где я тоже постоянно тренируюсь. И у нас уже на данный момент, помимо клуба «Го без границ», образовался уже два кружка. Один кружок «Музей темноты», другой кружок вот, в секции по настольному теннису. У нас вот, появились доски на постоянной основе. И, в общем-то, в промежутках, когда мы не стоим у теннисного стола, у нас проходит партия в Го. В промежутках, когда нет гостей в нашем музее темноты, мы тоже играем в Го. Так что моя история такая. И как раз вот девушка, которая здесь присутствует, это тоже гиды музея темноты наши, Лариса Малышкина и Надежда Серова.
2: Можно сказать, что это, так сказать, как разновидность отдыха? Постояли, поиграли в теннис, посидели, поиграли в Го?
3: Это труд, потому что это спорт в России, это официальный вид спорта. И на самом деле, может быть, ну, кто как относится, наверное, можно налить чайку и посидеть за доской, поболтать, но когда играешь, особенно когда речь идет о соревновательной практике, о играх в рамках турнира какого-то, то сидишь прямо, и пульс поднимается лишь мне даже посерьезнее иной раз, чем когда стоишь у теннисного стола. То есть такое эмоциональное волнение достаточно серьезное, напряженное, и вот тебя просто раздирает от желания пойти туда и сюда, сразу ждешь, когда пойдет твой оппонент, и все это такое встает. Достаточно ощутимое волнение, и пульс поднимается на физическом уровне.
2: Понятно. Ну что ж, девушки, Лариса.
4: Ну, я как раз с Го познакомилась благодаря Игорю. Он принес набор в наш музей и такую презентацию небольшую устроил. И я сразу же увлеклась этой игрой. Мне очень понравилось. У меня сразу идеи появились, как я могу со своими детьми дома поиграть. И вот набор, который у Игоря я увидела. Мой муж нам сделал свою такую усовершенствованную версию этой доски, и мы с детьми начали этой игрой тоже увлекаться. Такой вот у нас совместный досуг, кроме того, что у нас теперь кружок в музее, ну и такой семейный досуг у нас.
2: Надежда.
5: А у меня история Го — это, прям можно сказать, классический служебный роман. Все началось в декабре 25 года, когда я сидела благополучно на работе, обеденный перерыв, и вот мои коллеги Игорь и Лариса чем-то активно так раз за разом щелкают. Я не поняла, что происходит, но очень стало любопытно. Подошла и говорю: чем занимаетесь, чем стучите? Они говорят: так вот, игра такая. Я говорю: о, да, очень интересно. Почему я об этом не знаю? Они говорят: мы не знаем, мы всегда вот здесь развлекаемся, а как-то ты не проявляла интерес. Ну и все, и вот этот стук меня прям в омут с головой, можно сказать, погрузил. Я начала, и к тому времени, вот месяца два, активно в Москве начали обучать незрячих тактильной игре. Ну, я активно включилась в этот процесс, и меня увлекло это так, что я, знаете, не просто поиграть, а решила освоить эту игру на профессиональном уровне, чтобы участвовать в соревнованиях, чтобы добиться каких-то результатов. Вот, так что все благодаря Игорю и Ларисе.
3: Надежда у нас, кстати, самый, по-моему, титулованный игрок в Москве сейчас. Два турнира прошло, и два раза Надежда становилась сильнейшим игроком среди женщин. Зачет был и общий, и женский, в общем, разные зачеты. Но по факту сильнейший игрок среди женщин у нас Надежда.
2: Поздравляю.
5: Спасибо.
2: Достижение уже.
5: Да.
2: Давайте разберемся, что же такое ГО, и как бы вы описали принцип этой игры человеку, который вот впервые о ней слышит?
3: Ну, игра проходит на специальных досках. Внешне не напоминает, может быть, доски шашечные, шахматные, но на самом деле здесь камни белые и черного цвета ставятся не в клетке, как мы привыкли, да, исходя из нашего опыта взаимодействия с шашками и шахматами, а в линии пересечений. Доска 8 на 8 клеточек образовывает, соответственно, поле 9 на 9, если считать линии пересечений. Вслепую в основном играют ребята на таких досках, они считаются ученическими. Вот, но, тем не менее, ГО все равно остается и на доске 9 на 9, тоже, в общем-то, ГО. Доски существуют также 13 на 13, вот ребята наши планируют потихонечку на них переходить. И совсем профессиональные доски, такие общепотребительные, в зрячую, играют профессионал на досках 19 на 19 линий пересечения. Такое поле образовывает сумасшедшее количество комбинаций игры. Если у Алисы спросить, какая самая сложная логическая настольная игра в мире, то она скажет, что это ГО. Вот недавно я погружался в этот вопрос и выяснил, что количество комбинаций на доске 19 на 19 — это 10 в 170 степени. Есть разные цифры, то есть это единичка с какими-то 170 нулями. Вот столько вариантов предполагает эта игра. Мы на таких досках пока не играем. Играем на доске 9 на 9. Но суть игры на любых досках сводится в том, чтобы камнями своего цвета отгородить как можно больше территории соперника. Нет, извините, просто как можно больше территории. В процессе отгораживания территории можно окружать камни, либо группу камней соперника, окружать их и съедать. То есть правила, в принципе, я вот за несколько секунд изложил, но такая простота правил предполагает огромное количество, то есть огромную свободу, да, чем меньше каких-то ограничений, тем больше свобод, и такие вроде бы внешние правила подразумевают очень-очень-очень глубокие варианты игры всяких разных. Вот мы только начинаем потихонечку погружаться во все нюансы хитросплетения этой игры, но суть примерно в следующем, да, вот как я вот описал выше.
5: Добавлю, что доска в начале игры, она пустая. То есть камни ставятся в начало. Или, может быть, Игорь сказал, но я прослушала.
3: Нет, ты сказал правильно. Да, доска изначально пустая, тоже отличает эту игру от традиционных шашек-шахмат.
2: То есть один ход берем одну...
5: Да, шашку. Начинают черные. Если в шахматах и в шашках начинают белые, то здесь начинают черные камни, да. А соперник, или ты берешь, если ты черными играешь, камень первый и ставишь на свободное поле. Вот на доске 9 на 9 это 81 пункт, а на доске 13 на 13 это 169 пунктов, а на доске 19 на 19 это уже 361 пункт. И ты можешь поставить в любой пункт в начале. Затем ходит соперник, тоже ставит свой камень на доску. И камни снимаются только в том случае, если они окружены. Ну, допустим, мой черный камень окружил соперник с четырех сторон. Тогда мой камень съедается и снимается с доски. А если такого не происходит, то все камни остаются до конца игры на доске.
2: То есть берем один камень и можно поставить его в любую часть доски.
5: Да.
3: Да, игра заканчивается тогда, когда, по мнению игроков, заканчиваются разумные логические ходы на доске. Это определяет, предполагается, что люди уже достаточно погружены в игру и все-таки понимают, когда эти самые логические ходы заканчиваются. И когда они переходят в плоскость ходов бессмысленных.
2: Потом берем следующий камень, да, в следующий ход. А те, которые уже на доске, они как-то ходят или больше не двигаются?
3: Нет, не двигаются. Угу. То есть мы выставляем камни по очереди, да, камни черного и белого цвета, отгораживаем территорию, попутно съедая камни соперника.
2: Ну, то есть это... Ну, условно, вот как в крестиках-ноликах, ты ставишь куда-то там вот свой символ, а там в противодействии тебе, да, вот блокируют, чтобы не заполнить, ну, чтобы не окружило, да?
3: Да.
2: А сколько, собственно, камней, фишек вот в игре?
3: Ну, на маленьких досках 9 на 9 это 40, сколько, 45. Вот у нас есть
4: 41, 41 черный, 40 белых. Угу, на 13-й доске там 85 черных, 84 белых. А на большой доске 19 на 19 там 181 черный и 180 белый.
2: Их чуть ли не под все ячейки на доске?
4: Как раз под все
2: под
4: ячейки.
2: Все.
4: Да.
3: Но камни не обязательно все выставлять. То есть игра заканчивается не тогда, когда камни заканчиваются в коробочках, а тогда, когда заканчиваются разумные логические ходы на доске. Правила излагаются достаточно просто, и, возможно, в этом есть какая-то магия игры «Го». Для меня, например, очень неожиданно, что в Москве получила эта игра такой отклик. Ну, вот, как я уже сказал, про кружки некие такие спонтанно возникшие в библиотеку для молодежи, вот в рамках действия клуба «Го без границ». Также постоянно приходят новые люди, постоянно приходят, и я все время сравниваю, когда рассказываю о популярности «Го», сравниваю с нашим теннисом. Вот за 8 лет существования, скажем так, секции по теннису в Москве чат в WhatsApp набрал 30, по-моему, около 30 энтузиастов, желающих играть, а за какое-то максимально короткое время в чате WhatsApp, да, в Blind Go уже что-то в районе 40 человек, очень-очень быстро. Как бы чат наполнился, причем постоянно приходят люди, которые в этом чате нет, так что интересующихся там больше. Вот Татьяна Зборовская, продюсер проекта, по-моему, говорила в сообществе, где уже 60 с чем-то человек. Вот, так что, ну, по нашим меркам, по меркам как бы спорта незрячих слабовечек, потому что «Го» — это спорт, я напомню лишний раз. То есть это отклик очень-очень такой мощный. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы игра активно переместилась за рамки МКАДа и не только в Москве получила такую поддержку, но и в других городах нашей страны. Очень хотелось бы когда-то дожить до такого каких-то турниров межрегиональных о взаимодействии ребят из Москвы, Питера, Новосибирска, ну и так далее.
2: Угу. И все-таки, почему именно «Го» вот так покорило вас? Ни шашки, ни шахматы, по которым уже есть официальные турниры, которые встроены в спортивную структуру?
5: Я раньше занималась шашками. Но шашки, там всего лишь 12 белых, 12 черных. Ну, если международные, да, если международные берем, то там 20 белых, 20 черных. И что-то вот мне постоянно друзья, с которыми мы играли, ездили на соревнования, говорят: «Надь, ну давай, возвращайся, давай, давай, вот одни соревнования по шашкам, другие». Ой, что-то как-то нет-нет. Но здесь вот «Го» затянуло. Новенькое, интересненькое что-то такое. И так много. И главное, там ведь, понимаете, не просто ты территорию строишь, там же можно какие-то рисунки выстраивать. То есть можно представить от одного угла к другому там реку такую из белых камней своих выстроить. Какие-нибудь ступеньки, лесенки.
2: Цветочки.
5: Там есть цветочки, там есть формы цветочки, есть форма черепахи, есть там пасть собаки, пасть тигра, пасть лошади. Это такие формы, машинки, автомобильчики можно различные строить. И это, и вот захватывать, там, смотреть, как это можно окружить противника, допустим, как получше съесть, сколько у него там остается дыханий, считать надо. Ну, очень-очень затягивает эта игра и увлекает.
3: Да, я, например, в шахматы играл тоже несколько лет на любительском уровне, ну так, очень азартно, ночами мы сидели с другом все до утра, эти шахматы бесконечные, вот, но сейчас меня, допустим, в шахматы заниматься не заставишь, шашки мне так никогда особо не нравились почему-то, может быть, тоже потому, что мало фишечек, кажется, что, ну, понятно, что везде свои мастера, естественно, и шашки тоже такая все-таки глубокая игра, естественно, разумеется. Вот, но почему-то завлекло вот именно «Го». Не знаю, в чем обаяние, но я вот так же примерно, как Надя, погрузился во всю эту историю. И все время и ночами лежишь, думаешь, или вечер какой-то свободный выдаст, естественно, доску эту раскинул, сидишь там либо с компьютером, либо еще что-то. Вот, ну, не знаю, что-то, видимо, в этой игре есть, не зря. Но вот в Азии самое популярное вообще в азиатских странах, в детских садах уже на базовом уровне все это «Го-го» с детского сада у них. И, то есть для нас немножечко так непонятно и дико, а для азиатов, Япония, да, Южная Корея, Китай, то есть это максимально естественно будет играть в «Го». Если ты, не знаю, не знаешь, как два камня связать между собой, не знаю, девушка с тобой точно никуда не пойдет на свидание.
2: Даже так?
3: 100%. Так что в обязательном порядке. Лариса вот у нас тоже вообще мастер на головоломок, настольных игр. Да, Лариса?
4: Ну да, мы с детьми играли и до сих пор играем периодически в шахматы. У меня старший занимается шахматами, младший — шашками. И что меня увлекло, так это то, что в шахматах все-таки надо учить заранее партии. Да? Вот выигрывает тот, кто заранее знает больше разных партий, каких-то ходов. А в го все-таки это больше импровизация. Тут столько вариаций, что невозможно заранее все это запомнить, выучить. Ну, какие-то только рисунки, может быть, в помощь могут. А так это все-таки импровизация, свобода, и это меня в первую очередь, так скажем, привлекает. Все-таки именно свое мышление, то, что развивать нужно в этой игре. И это мне очень нравится. Ну и то, что вообще настольные игры как один из вариантов новой для нас доступной настольной игры, это очень прекрасен го.
2: Угу. А, Лариса, я знаю также, что ты занимаешься изготовлением инвентаря для этой игры. Да, расскажи, как ты к этому пришла?
4: Ну вот немножко начну как раз с той истории, когда вернусь, так скажем, к той истории, когда Игорь мне показал набор. Впервые я увидела, мы с ним сыграли первую партию на работе. И настолько мне это понравилось. Тот набор был напечатан на 3D-принтере, а у меня муж уже 10 лет этим занимается. И уже настольные игры для незрячих, для меня как раз-таки, чтобы я могла поиграть с детьми, он уже до этого сделал очень, очень удобные пятнашки, которые не вываливаются обычно. Обычно там фишки вываливаются, а у нас вариант, который не вываливается, mm-hmm. именно доступный для незрячих. И шашки очень удобные, дорожные. Мы, когда едем в поезде, мы тоже любим поиграть. И я подумала, надо ему показать. Тем более тут были небольшие... Требовались усовершенствования. У нас вылетали фишки. У нас были в том наборе мешочки. А мне хотелось именно такой дорожный вариант сделать с коробочки. Я приехала домой, показала у Игоря, взяла на один день этот набор, показала мужу. Говорю, сделай, пожалуйста, нам такую игру, мы будем дома играть. И я хочу, говорю, коробочку. Мы с ним подумали, как лучше это сделать. Камни, как удобнее, чтобы легче вставлялись, не выпадали. Он включил свое инженерное решение, разработку инженерную и все его решения для удобства пользования этой игрой. Это все его благодаря ему.
2: То есть не копировали?
4: Нет,
2: вот,
4: нет.
2: Образец, а дальше усовершенствовали?
4: Ну да, то есть часть, получается, форма доски, она была скопирована, потому что она была удобная, понравилась. Фишки сами, частично внешняя форма, она такая же, да, мы ее оставили. Но и вот внизу у каждого камня есть, получается, такой четыре ножки. Ну вот это тоже мы оставили. Единственное, он какие-то там изменения небольшие внес, которые сделали удобной постановку этого камня на доску, на это перекрестие. И он подогнал размеры так, чтобы они не слетали. Ну, а ящик уже он сам, ну, это разработал. У нас получается ящик сейчас, коробочка такая небольшая, она разделена на две половины, чтобы в одной половине лежали черные камни, а на другой половине белые камни. И крышка у этой коробочки — это то самое игровое поле, на котором мы играем. Это тоже вот он придумал, чтобы можно было без дополнительных коробок, крышечек, уже использовать имеющееся игровое поле для того, чтобы закрывать фишки, чтобы они не выпадали. Ну, вот.
2: А легко ли отличать вот на ощупь, где чьи фишки расставлены?
4: Черные и белые. А в нашем варианте получается белые они гладкие сверху, а черные с ямочкой. А вот в той версии, которую Игорь приносил, там такая пупырышек сверху, то есть выпуклость, а у нас ямочка. То есть это сделано для того, чтобы в коробочке не гремели сильно камни. Если бы сделать пупырышек сверху, его и технически сложнее сделать на 3D-принтере. Ну и второе, это то, что у них была бы разная высота, и белые камни гремели бы там сильнее в этой коробочке под крышечкой. И поэтому мы оставили, получается, у черных камней дырочку. И это, кстати, удобно использовать, когда играем во время партии. У нас, получается, на доске еще выпуклые хоси. Они в виде точечек. Вот хоси, есть там такие точечки. Они есть на каждой доске. Но вот в той версии, которую Игорь приносил, они сделаны в виде ямочек. А у нас, получается, они в виде точечки. И вот через черные камни их можно нащупать как дополнительные ориентиры. Это тоже помогает.
3: Mm-hmm. Да, то, что изначально задумывалось для исключительно семейного применения в рамках семьи Ларисы, в рамках семьи Малышкиных. В общем, получилось настолько удачным, коробочка получилась. То есть вообще набор получился не портабельный. Да, и с устойчивыми камнями, у камней появилась структура, их стало проще изготовлять эти доски, потому что, ну, как сказать, официальные наборы, вот эти вот точки, про которые Лариса говорила, на каждом камне, они напаивались как-то вручную, требовалась помощь волонтеров, в общем, целое дело. А переход на дырочку позволил сделать это более, ну, технологично более простым таким вариантом. Да, легко, портабельно, устойчиво. И потому такие доски, они стали максимально так популярны среди вот незрячих, слабовидящих игроков в Москве на данный момент. Вот, но, да, Лариса доски изготовляет, но как бы Надежда тоже, да, является энтузиастом этой игры, тоже делает свои доски. Кстати, у нас тут несколько производителей инвентаря спортивного mm-hmm. есть, но только у Нади международный такой вариант уже. Если Лариса отталкивалась от образца, который сделал этот клуб «Ко без границ», да, в соавторстве с институтом стали и сплавов, то Надежда уже ориентировалась на международные доски. Вы тоже, наверное, можете рассказать, в чем отличаются ее доски, ее производство.
2: Да, Надежда.
5: Да, когда я заинтересовалась ГО, у меня такой спортивный азарт проснулся, и я начала смотреть, ну, на каких досках играют, да, вот, играют на досках 9×9 наши ребята, это они, в общем-то, для обучения, для решения задач, а профессиональные доски, они 19×19 линий, то есть, если в соревнованиях официальных участвовать, то, конечно, нам уже нужны доски, вот, 19×19 и промежуточные доски 13×13 линий. А такие тоже есть там. В начале сначала на 13×13 детки играют где-то на соревнованиях, а потом уже переходят на большие доски. Вот. И в тот момент вот Лариса с Женей, со своим супругом доработали, сделали доски 9×9, но мне-то хотелось большую доску иметь. Сразу 19×19.
3: Да, когда Надя в клуб «Без границ» принесла доску 19×19, меня, конечно, максимальный шок это вызвало, потому что это огромная такая штука во весь стол.
5: Да.
3: Так вот, играть на ней вслепую, задача такая.
2: Она складывается?
5: Да, она складывается. В общем, когда я начала изучать эту тему, я сначала нашла доски японские, они называются «Айго». Из четырех частей они состоят. Все доски тактильные во всем мире, они сделаны из четырех частей и собираются, потому что доска 19×19, она размером там 43×46 сантиметров, огромная, да, ну такую носить в сумке не очень удобно. Вот, и мы с сыном, еще одним молодым человеком, который занимается 3D-моделированием, сели и разработали свою доску 19×19 линий, вот эту промежуточную 13×13, она у нас цельная, доска целая, не складная, тоже удобно, но она там